Ураган Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрек продолжает свои программы. И сегодняшний наш музыкальный эфир – это вновь встреча с двумя голосами. Сегодняшний наш выбор – это Патриция Каас, голос, который вы слышите сейчас, и замечательная певица, востребованная, модная и, конечно, талантливая Заз, которую вы слышите именно сейчас. С вами Таня Барская.

0: кстати, вот той нетипичностью и хрипловатостью, скорее всего. Но, а среди своих музыкальных влияний сама Зазу упоминала «Времена года» Вивальди, Эллу Фицджеральд, Энрико Масиаса, вообще французский шансон Бобби Макферрина, Ришара Бона, латинские, африканские и кубинские ритмы. Вот такой интересный замес. Ну, а мы продолжаем. И, конечно же, пришла очередь услышать Патрицию Каас. It's a man's world.
1: This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing

Патриция Каас стала седьмым ребенком в многодетной семье. Ее отец был шахтером, мать домохозяйкой, но она с самого раннего своего детства увлекалась пением, в данном случае именно пением. Любила музыку вообще, но вокал ее привлекал с раннего возраста. И уже в возрасте своем 9 лет она выступала в составе группы «Черные цветы». Вот такая была группа. На танцплощадках, в местных клубах, на фестивалях. И заявляла о себе довольно громко во всех смыслах. В 13 лет Патриция подписывает контракт с клубом «Кабаре» в немецком городе Саарбрюккен. И каждую субботу на протяжении 7 лет после этого она там выступала под псевдонимом «Пэдди Пакс». Но что касается истории, то помимо выступлений в клубах, она уже с 16 лет начала работать в модельном агентстве города Метц на северо-востоке Франции. Можно сказать, что на этом и даже ранее детство закончилось довольно быстро. И вот однажды во время выступления в клубе на нее обратил внимание архитектор Бернар Шварц. После знакомства он пригласил молодую девушку в Париж, познакомив ее там с поэтом-песенником Франсуа Бернхеймом, который работал в тот момент на

компанию Phonogram Records. И ему предоставили демо-запись ее песен. Ему очень понравилось. И этот поэт убедил своего друга, друга звали ни много ни мало Жерар Депардье, проспонсировать запись сингла «Каас» под названием «Ревность», так называется, если переводить с французского на русский. Сингл был издан в 1985 году. В итоге песня эта оказалась провальной. Собственно, слова к этой песне писал Берхейм и жена Жерара Депардье, тогдашняя Элизабет. Это не испугало Патрисию Каас никоим образом. И она в любом случае через короткий срок заключает контракт все с другой звукозаписывающей компанией. И вот в том году, именно тогда, выходит тот, убивший всех в хорошем смысле этого слова, сингл «Мадемуазель», поет блюз, автором которого стал, я имею в виду текста, французский поэт и композитор Дидье Барбелевьен. Песня эта заняла 14 место тогда в хит-параде Франции. Ну а потом песня буквально покорила все страны, которые можно было покорить, европейские, благополучно переехала в Советский Союз, где с тех пор обожают Патрицию Каас.

Что касается ЗАЗ, то она в 85 году поступила в музыкальную школу, училась там с 5 до 11 лет, изучая главным образом сольфеджио, скрипку, фортепиано, гитару, хоровое пение. То есть, как видите, привлекал не только вокал, она действительно владеет, до сих пор умеет владеть сразу несколькими музыкальными инструментами и занимается еще и спортом, посещала курсы пения, даже успела изучить кунг-фу с профессиональным тренером. В общем, девушка необычная, нестандартная в любом случае. Ну, а в 2001 году Жифруа, Изабель Жифруа, начинает выступать как певица в блюзовой группе, которая называлась «50 пальцев», ни больше, ни меньше. Поет в ансамблях Ангулема, в джазовом квинтете, в бакском городе Торносе становится одной из четырех певиц эстрадного оркестра «Падающая звезда», так переводится его название, которое состояло из 16 человек. Гастролирует с ним в течение 2 лет, главным образом в стране басков и на юге Пиренеев. И вот потом приходит та переломная черта, которая определяет ее дальнейшую карьеру. В 2002 году она заменяет солистку группы «Дон Диего», исполнявшую латинский рок, подписывает договор с «Дон Диего» буквой «Z», что означает «ЗАЗ». И таким образом прозвище становится сценическим псевдонимом, который она хранит и носит до сих пор. По словам самой певицы, ЗАЗ означает и универсальный стиль. Все виды и пути музыки от A до Z и обратно. Что касается группы «Дон Диего», то она смешивала французскую, испанскую музыку с влиянием африканской, арабской, латиноамериканской. В общем, это был действительно музыкальный букет. И в составе этой группы певица принимала участие в фестивале музыки разных жанров в Ангулеме. И потом она говорила, и это было правдой, что это действительно эта группа была для нее школой мастерства. И вот потом она отправляется в Париж, поет во многих клубах, барах, кабаре, ее узнают. В течение 1,5 лет она каждый вечер выступает в клубе «Три молотка», где поет без микрофона, поступает в театральную студию, потом бросает ее из-за напряженного своего же графика выступлений, в поисках свободной и созидательной работы, прекращает петь в клубах и барах, чтобы петь где? На улицах Монмартра, на мостовой площади холма. И это было совершенно сумасшедшее, по ее воспоминаниям, и напряженнейшее время. И вот потом ее услышали и увидели, и тогда начинается следующий этап ее жизни.

Это ЗАС. Ну, а мы переходим вновь к Патриции Каас. В день своего рождения, это было 5 декабря 1987 года, она смогла выступить на сцене Парижской Олимпии. Это был серьезный шаг вперед. Самый престижный зал во Франции. И зал этот был полон и благодарен ей, ее голосу и ее таланту. С тех пор она записывает и одна композиция за другой вызывает уважение и восхищение французской, европейской и не только уже европейской публики. И следующая песня напомнит нам альбом 2007 года, я просто перескакиваю вперед. Песня эта, в свою очередь, является кавер-версией на песню Оскара Бентона, в его исполнении более всего известную «Bensonhurst Blues». Ну и надо сказать, что даже название этой песни «Кабаре» она написала не через букву «С», как полагается, но через букву «К», потому что она «Каас».

январе 2011 года телеканал France 3 читатели журнала Paris Match назвали Зас из Абе-Жефруа артистом года. Более того, ну, в общем, это было понятно. Причины были абсолютно понятны, ясны, аргументов не требовалось. Тем более, что годом раньше была выпущена песня, которая стала, наверное, визитной карточкой самой ЗАЗ, песни 2010 года, написанная Кередином Султани и Трисом. Это стало дебютным именно синглом, выпущенным в качестве сингла отдельной песни на дебютном же альбоме ЗАЗ. Эта песня идет под вторым номером, но я думаю, что в ее творчестве, по крайней мере, к тому моменту, песня в переводе на русский «Хочу» стала именно первой ЗАЗ.

Дайте мне апартаменты в Риц, они мне не нужны. Драгоценности от Шанель, они мне тоже не нужны. Дайте мне лимузин, что мне с ним делать? Предложите мне личный штат, да что мне с ним делать? Дайте мне замок в Нойшатель, это не для меня. Предложите мне Эйфелеву башню, да что же мне с ней делать? Я хочу любви, веселья, хорошего настроения. Ваши деньги не принесут мне радости. Я хочу прожить жизнь с чистым сердцем. Вот такая позитивная песня, ставшая общефранцузским хитом и занявшая первое место в качестве лучшей общефранцузской национальной песни 2011 года.

эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Это «Взэйн Лили Марлен», «Прощай, Лили Марлен». Тут вот в чем дело. Песня, которую вы слышите сейчас, в переводе на русский дословно «из Германии». Именно эта песня из ее самых ранних, как ни странно, и песня появилась это сразу после «Мадемуазель поет блюз», которую мы слушали ранее, и вот эту песню тоже написал тандем Дидье Барбельвьен и Бернхейм, которые написали ей тот самый хит «Мадемуазель поет блюз». Это мы сейчас говорим о 87-м годе, и вот этот альбом, первый альбом Патриции Каас, выпущен был в январе 88-го года, и, конечно, с большим успехом. Вскоре после выхода альбома во Франции, что было очень важно для самой Каас, его признали золотым. Более того, через 3 месяца после выхода этого альбома его сразу признали и платиновым. Альбом был назван платиновым в Бельгии, в Швейцарии, золотым в Канаде. Это очень важно для особенно молодых исполнителей, уже первый альбом которых говорит о них настолько. И в том же году, в 88-м, Патриция Каас на ежегодной церемонии «Victoire de la Musique», так же, как и ЗАЗ в свое время, но гораздо позднее, выиграла самую важную музыкальную награду во Франции в номинации «Открытие года». Надо сказать, что в 89-м году Каас принесла тяжелую душевную травму, ушла из жизни ее мать, и плюшевый мишка, подарок матери Каас, сегодня всюду сопровождает Патрицию Каас, где бы она ни находилась во всем мире.

Изабель Жуфруа, ЗАЗ. Надо сказать, что в самом начале самоутверждения, это скорее январь 2009-го, когда она выигрывает финал крупнейшего французского конкурса молодых исполнителей, который проходит в Париже, в концертном зале «Олимпия», что всегда важно как раз для таких певиц и певцов. После этого успеха перед ЗАЗ действительно стали открываться двери студии для записи ее первого альбома. Победительница получает 5000 евро на раскрутку, так называемую, возможность снимать клип для канала MTV, записать свой альбом. Это было все очень важно, но, тем не менее, ЗАЗ пришлось ждать еще более года до того, как выходит ее первый альбом, а в то время она отправляется на гастроли. Более того, на гастроли в Россию. Ее путь лежит от Владивостока через Сибирь до Нижнего Новгорода. И в России она исполняет песни Пиаф, Бреля, Азнавура, Генсбура, Матье, Дассена, Каас, кстати, и песни из ее будущего альбома, часть из которых вы сейчас и слышали, включая ту самую песню «Я хочу». Ну и...

одна из песен, которые она исполняет, кстати, в стиле цыганского джаза, джаз-мануш, как вот песня «Хочу», в частности, она исполнила замечательную свою песню вместе с мэтром, который совсем недавно ушел, с Шарлем Азнавуром.

творческой копилке Изабель Жуфра есть действительно интересный дуэт. Один из них был именно с Шарлем Азнавуром. Песня эта называется «Люблю Париж в мае».

Замечательный дуэт, замечательная песня сама по себе, очень интересный темп. Ну, если вы не слышали, я рада, что познакомила вас с этой песней. Что касается следующей песни, мы более чем хорошо знаем слова и практически знаем их наизусть, что вполне естественно с учетом того самого фильма одного из культовых и любимых. Так вот, однажды Патриция Каас, прекрасно понимая, о чем она поет, иначе было бы странно, она когда поет на разных языках, она всегда должна знать, о чем идет речь и как правильно произносить слова. Так вот, она спела эту песню.

мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шаг земной не уплывет.

можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочь идти.

Еще весной 2010 года во французской прессе писали: «Заз, певица со священным или даже чертовским сакре голосом, она будет открытием того лета». Заз всем доказала, что она открытие не только лета, но и вообще всей Франции. И благополучно чувствует себя в 21 веке. Она востребована, она интересна, она талантлива, необычна, и она очень любит музыку, петь. И, кстати, проводя и осуществляя выступления на улицах, то, с чего она, в общем, начинала, кроме как в барах, и ее обожают, встречают на улицах, и дело не в том, чтобы озолотиться, как она говорит, конечно, принято собирать деньги, но она как раз очень много жертвует на пользу бедных и так далее. Она просто любит петь для людей на открытом воздухе.

Что только не успевает делать Патриция Касс в течение своей карьеры. Ну, например, в 99-м году она принимает участие в благотворительной концертной программе Майкла Джексона в Сеуле и Мюнхене. Кстати, кроме Касс, в тех концертах принимают участие, конечно, и другие известные артисты, включая Мэрайю Кэри, группу «Статус Кво» и многих других. В том же году, осенью, Патриция Касс стала третьей в знаменитом конкурсе «Марианна», где определяется национальный символ Франции. Ее тогда опередили только топ-модель Летиция Каста, занявшая первое место, и Эстель Халлидей. И по итогам того конкурса именно Касс была признана не только лучшей певицей Франции, но и самой привлекательной среди всех на тот момент существующих певиц Франции. Ну и постоянное участие во всевозможных фестивалях, концертах, посвященных каким-то событиям или людям, музыкантам, датам. Не просто показать себя. Ее звали на эти постоянные бесконечные мероприятия. Она с большим удовольствием принимала в них участие. Я уже не говорю о том, как всегда ждали ее в тогдашнем бывшем Советском Союзе.

2009-м стало известно, Патриция Каас представит свою Францию на музыкальном конкурсе Евровидения 2009-го, финал которого проходил в Москве. По словам самой Патриции Каас, она к этому отнеслась очень своеобразно, учитывая, что в том же самом Евровидении принимал участие от Великобритании Энгельберт Хампердинг, было очень странное ощущение смотреть на уже давно состоявшихся и всем все доказавших звезд наряду с теми, кого отобрали страны, но они оба, разумеется, не прошли. Что касается песни, то Патриция Каас представляла свою же песню с нового диска «Кабаре», который мы обсуждали. И почетное 8-е место – это то, что страны выделили представительнице Франции. Но в этом было уже ничего особенного. Собственно, никто на это и не рассчитывал. Тем более, что, как и многие ее песни, и эта песня была в стиле блюз. Ну, что с этим сделаешь? Приходится прощаться, хотя, честное слово, есть о чем еще поговорить по отношению и к Патриции Каас, и, разумеется, к Изабель Жафруа, она же ЗАЗ. Запомните это имя, знакомьтесь с ее творчеством, оно действительно того стоит. И прощаемся мы с вами еще раз с песней, которая тогда была одной из тех, что зацепили меломанов Советского Союза бывшего. С вами была Таня Барская, оставайтесь с радио Канрека.

Не правда ли, танец – это чудо? Кто-то из нас умеет танцевать лучше, кто-то хуже, но мы завороженно смотрим на то, как другие танцуют. Танцуют по-настоящему, танцуют парами. Кто-то умеет это делать настолько хорошо, что совершенно точно принимает участие в разного рода конкурсах и фестивалях танца. Вот о танцах мы поговорим буквально совсем немного, потому что невозможно в течение одного часа раскрывать тайны, рассказывать об истории очень многих танцев. Их совершенно невероятное количество. Часть из них просто вошла в программу танцевальных конкурсов. О каких-то из них я сегодня постараюсь вам и, конечно, рассказать. С вами Таня Барская, Канрека. Желаю всем хорошего дня.

Если уж я заговорила о современном танцевальном искусстве, конечно, насчитывается огромное количество танцевальных направлений, которые очень динамично развиваются, и, конечно, самое красивое из них – это спортивные бальные танцы. Сегодня это танцевальное направление вообще собрало в себе наиболее романтичные, чувственные, яркие парные танцы, и оно имеет огромную популярность, конечно, и у профессионалов, и у нас, у тех, кто просто любит за этим смотреть, наблюдать и получать, конечно, удовольствие. Современные спортивные бальные танцы принято разделять на две большие программы – латиноамериканскую и европейскую. Каждый из них состоит из 5 танцев, и это, конечно, направление с очень богатой историей. И, разумеется, корни уходят в очень и очень далекие времена, когда красиво одетые дамы и кавалеры танцевали эти танцы в больших паркетных залах, на балах. Как приятно оказаться на балу. Но, в принципе, у нас, конечно, есть такая возможность. Сейчас стало вновь модным именно вот в наше время устраивать бал. Так что все в ваших руках, вы можете и свой день рождения превратить в бал.

Танцы, конечно, и бал, само собой, все это видоизменялось, преображалось, и в итоге к нашим дням в танцевальный спорт все это и преобразилось. Такое направление соревновательное. Тоже кавалер? Да, конечно, дама. И судьи, и, конечно, зрители, все это завораживает. Ну а бальные танцы 20 века, они, конечно, основаны на танцах европейских, которые на стыке 19-20 веков подвергались очень сильному влиянию африканских и латиноамериканских культур. Вот когда я рассказывала вам не один раз о танго, это тоже в первую очередь вот эта же самая история. И практически все современные бальные танцы берут свои корни и в африканской культуре, и связано очень много именно с таким понятием, как эмиграция. И потом под влиянием европейской культуры, таких стран, как Франция, Италия, все это видоизменялось и пришло к тому, к чему мы привыкли, собственно. Ну а в 20-х годах 20 века в Англии возник специальный совет, который был ответственен именно за бальные танцы. Специалисты этого совета привели к общим стандартам, и, в общем, это время, наверное, время-то уже этого и требовало. Привели к общим стандартам все известные на тот момент танцы, то есть такие как вальс, фокстрот и танго в первую очередь, вот эти три танца. И сразу же возникли конкурсные танцы, бальные поделились на спортивные и на социальные. Именно так. Ну а уже через лет 25, то есть к 50-м годам, число бальных танцев, конечно, возросло. Я думаю, я не открою вам что-то новое. Вы понимаете, что в их состав включили такие танцы, как румба, самба, джайв, пасодобль и ча-ча. Ну что, давайте начнем танцевать фокстрот.

Фокстрот, Лиси Шаг. Фокстрот, он был известен под названием One Step и Two Step. Two Step знакомо, да, по фильмам, помните? Только этот танец в 20 веке начал исполняться без какой-либо, скажем так, без особых выворотов, потому что в процессе танца ступни танцоров оставались параллельны. Это стало настоящей революцией в танцевальном мире. И исполнение танцев фокстрот считается достаточно трудным, требует огромной концентрации, особенно для новичков. Ну, попробуйте, попробуйте, даже сегодня, слушая нашу передачу, если у вас есть такая возможность, конечно. Хорошее равновесие необходимо и очень четкий контроль за своими движениями. Еще раз напоминаю, ступни ваши, ступни обоих танцоров должны оставаться параллельны. Это очень важно.

Ну, а если мы продолжаем рассказ о таком понятии, как фокстрот, 20-е годы. Фокстрот исполняется в темпе 50 тактов в минуту, но впоследствии музыка подвергалась растяжению. Прежний фокстрот трансформируется, обогащается элементами других популярных в то время танцев, таких как шимми, я думаю, знакомое название, и Black Bottom. В результате всех вот таких экспериментов появляется гибрид – танец квикстеп, о котором я еще буду говорить, быстрый фокстрот, который исполняется уже в темпе 50-52 такта в минуту. Ну, а вообще сам танец, конечно, он быстрый, он приятный. Кроме основных па медленного фокстрота, обогащается уже привнесенными извне движениями. Нэт Кинг Коул, фокстрот.

Каждый из танцев насчитывает богатую историю. Так, например, медленный вальс своим появлением обязан зародившемуся в конце XVIII века вальсу «Бастону». Он был очень популярен не только в Америке, но и в Англии, а потом уже после Первой мировой войны просто танец заметно видоизменился и положил начало знаменитому медленному вальсу в его современном варианте. Это был темп 30 ударов в минуту при размере 3/4, нежен, мелодичен. И, конечно, море удовольствия и тем, кто наблюдает, и тем, кто умеет танцевать. И, конечно, всем, кто за этим смотрит. В общем, я думаю, что многие из вас, я, по крайней мере, на это надеюсь, те, кто умеют танцевать вальс или танго, помнят это, умеют, и время от времени все-таки танцуют. Танцуют так, как стоит танцевать. Ну, а мы продолжаем слушать фокстрот. Они бывают разные, шуточные, в частности, как произошло в этой песне. Вера Брежнева, Александр Цикало.

Ну и еще один фокстрот совершенно другого рода от группы «Машина времени». И мы услышим здесь «Машину времени» в том составе, когда это пел и написал Петр Подгородецкий.

румба, она пришла к нам тоже с Кубы и тоже имеет африканское происхождение. Есть вообще много версий появления этого танца. Некоторые считают, что она была изначально пантомимой, даже с сексуальным подтекстом, если вы вспомните движение. Это вполне возможно. Другие утверждают, что она представляла собой подражение животным. Если помнить, что она пришла именно из Африки, третья связывает ее с африканскими рабами и... Поэтому танец исходит и из Африки, и из тех времен. Ну а в Америку этот танец румба попал только в 30-х годах 20 века и представляла собой в тот момент смесь классической румбы с другими танцами, а вот шаги и движения, они еще не были полностью сформированы и разнились, разумеется. Но давайте вспомним одну из самых известных вариантов, один из самых известных вариантов танца румба, который очень часто можно услышать на танцполе сейчас. Александр Поздняков, «Sway».

Ну, а следующий танец, тут все понятно. Он пришел к нам из Испании и, конечно, изображает корриду. Скажу вам по секрету, что в этом танце, бальном, разумеется, в данном случае это танец парный, естественно, и партнерша, ну не партнерша, выполняет роль плаща. А музыка, конечно, основана на марше, с которого начинается коррида. Мы говорим о танце пасодобль. Танец был очень популярен, особенно в 30-е годы прошлого века, в аристократических кругах Парижа. Ну а после Второй мировой войны попал в конкурсную программу танцев. Так там сейчас и находится. Я уже вспоминала такое чудо природы, танцевальный, как вальс. Давайте услышим один из вальсов, который появился благодаря мультфильму «Анастасия». Русскоязычная версия появилась тоже, и Маша Кац, замечательная исполнительница, на мой взгляд, подарила нам эту возможность услышать и такое исполнение.

Ну а мы переходим к следующему танцу. Я его уже поминала. Это парный танец. Быстрый, самый настоящий быстрый шаг. Собственно, это и есть его название. Quick step. Действительно очень быстрый шаг, ничего не скажешь. Быстрая разновидность фокстрота, которая требует такого умения танцевать этот танец, такой легкости и подвижности от партнеров. Это танцует не каждый. А причиной появления квикстепа стал тот факт, что музыканты очень часто, ну, действительно, зачастую играли фокстрот слишком быстро, вызывая недовольство танцующих. Обычный фокстрот или вообще slow fox. Ну, а в результате темп фокстрота был определен в 29-30 тактов в минуту, ну, а более быстрый вообще приблизился к 48-52 тактам. Вот именно эти совершенно четкие цифры были закреплены за квикстепом. Ну, а чтобы заранее предупредить любителей настоящего фокстрота о темпе, быстрый объявлялся в программе как «Quick Time Foxtrot» или «Quick Time Steps». В общем, и в итоге все это сократилось до одного слова «Quick Step». И закрепилось в качестве названия за этим танцем. И его, конечно, сделали танцевальным стандартом. В 27-м году это случилось. Он стал входить в европейскую танцевальную стандартную программу. А вот за богатство вариаций в танцевальных движениях его принято считать малой грамматикой стандартных танцев. Потому что вот действительно то легкое, воздушное и стремительное движение – это мастерство. Очень много из танцев, которые можно считать квикстепом. Ну, давайте вспомним вот эту знаменитую песню, очень много лет. И это тоже сейчас в данном случае в стиле танца квикстепа.

что касается квикстепа, здесь очень много заимствований из таких танцев, как One Step, Charleston, Shimmy, Peabody и Black Bottom. Именно поэтому современный вид квикстепа очень отличается от того, который танцевали в 20-е годы прошлого века. Там были добавлены, я имею в виду в современный вид, и так называемые прыжки, которые, я думаю, те, кто наблюдают и помнят этот танец, то как танцуют его на месте, так называемые прыжки, и в продвижении, с поворотом, и вот эти потрясающие, неуловимые совершенно цепочки ходов, и очень оригинальные движения в паре. Это очень-очень красиво. Вот вам следующий квикстеп. Квикстеп — довольно знакомая мелодия, которая в данном случае в этом как раз стиле.

Квикстеп, конечно, невозможен без такой легкости, без хорошего настроения, без улыбки. И он, конечно, исполняется с удовольствием танцорами и те, кто наблюдают за этим. Судьи, конечно, более строго, но мы, те, кто можем за этим наблюдать по телевизору или будучи в танцзале, на соревнованиях, получаем огромное удовольствие вообще, когда мы смотрим на танцующих и поражаясь их умению. Когда мы видим джайв или квикстеп, тут хочешь, не хочешь, начинаешь заражаться этим настроением и вот этим совершенно чудным танцем. Не случайно этот танец называют танцем радости. И еще одна знаменитая песня, которую, я думаю, авторы не думали, что они написали в стиле как раз подходящем и для квикстепа, и для джайва, о котором пойдет сейчас разговор тоже. Итак, еще один танец.

Итак, я произнесла слово «джайв». Слово «джайв», оно сходно южноафриканскому слову «говорить пренебрежительно». Оно звучит примерно так же. А вот в американском переводе оно звучит как насмешка, что, в общем, вполне соответствует характеру этого очень задорного танца. Это сложный танец для исполнения, еще более сложный, чем квикстеп, потому что нужна абсолютно точно отличная физическая форма, равновесие, понятно, разумеется. Он очень отличается по характеру и по технике от других латиноамериканских танцев. Он быстрый, он потребляет очень много энергии. Джайв для вот такого настоящего эффектного исполнения должен исполняться, конечно, с большой отдачей. Ранние версии танца, который называется джайв, состояли из двух частей. Сначала было представление пары танцоров, ну и потом основная быстрая композиция. А современная версия, она уже с первых секунд танца, очень быстрый ритм, очень энергичные, яркие, грациозные движения. И, конечно, танцоры делают все попытки для того, чтобы увлечь, заворожить и покорить публику. Три-ха!

Сегодня джайв исполняют в двух стилях – международный стиль и свинг. Достаточно часто можно встретить форму исполнения танца джайв, в которой в разных фигурах сочетаются оба этих стиля. И в этом танце очень много элементов и рок-н-ролла, и джаттербага. В общем, танец усидеть невозможно. Вот еще одна причина потанцевать.

Чтобы не быть голословной, показываю еще один вариант. Можете сами представить, как скользят, как танцуют, как совершают прыжки танцоры в этой ситуации, в танце «Джайв».

И, конечно, в данном случае я вам не скажу, даже не пытайтесь повторить. Такие танцы стоит учиться танцевать даже просто для себя, потому что это потрясающее настроение. Но если мы говорим о таком танце, как джайв, ну вот вам еще одна версия, еще один пример.

Но поскольку я сказала, что очень много сейчас привнесено, как и раньше, собственно, в танцевальную эту галактику из Латинской Америки, то ничего не было странным, когда джайвом стал и вот этот танец.

Тамара Миансарова и песенка. Песенка уже много десятилетий. Бабушка научи танцевать Чарльстон. Чарльстон – танцевальное сумасшествие в широких интернациональных кругах американского общества 20-е годы 20 века тоже. Мы возвращаемся постоянно в это время, потому что действительно золотое время для развития сразу нескольких танцев. Что касается названия, то тут все просто по названию города Чарльстон в Южной Каролине. Ритм этот получил распространение в мейнстримной музыке США после премьеры на Бродвее шоу, в котором дебютировала песня «Чарльстон», написал ее Джеймс Джонсон, и она стала немедленно хитом. Все хотели танцевать эту музыку, но Чарльстон, он ведь потом стал развиваться, его танцевали все быстрее и быстрее.

Кстати, если говорить о том, что происходило с Чарльстоном, то этот танец чаще всего тогда, несмотря на афроамериканское его происхождение, танец ассоциировали с флапперами из спикизи. В те времена эти девушки танцевали вместе поодиночке, подчеркивали этим презрение к так называемым сухарям. Это были люди, которые поддерживали сухой закон. И это правда. Чарльстон.

Это, кстати, современный все-таки вид. Но Чарльстон сам по себе стал одним из прародителей Линди Хопа. Это уже 30-е годы, десятилетия, какая разница. Это была такая переходная форма между ними и брейкауэй, считается. Уже в 30-х и 40-х годах получает распространение несколько другая форма танца Чарльстон. Именно она и стала тяготеть к Линди Хопу. В общем, танцевали все. Это было сумасшествие. Давайте вспомним одну знаменитую песенку, в данном случае в исполнении Рики Нельсона. Ее пел и Фрэнк Синатра. Просто огромное количество, потому что она стала очень модной, как и сам Чарльстон.

знающие танцевали и рассказывали потом, естественно, что они танцевали либо Линди Чарльстон, либо Савой Чарльстон, либо Чарльстон 30-х и 40-х, либо Свингинг Чарльстон. Так он различался.

Ну, вот такое у нас было с вами путешествие. И, честно говоря, хорошее. Честно говоря, хочется еще. Поэтому я, собственно, так и сделаю через некоторое время, потому что есть танцы, потому что есть то, о чем стоит рассказать, и дальше. Оставайтесь с нами. Всего хорошего.

Не правда ли, танец – это чудо? Кто-то из нас умеет танцевать лучше, кто-то хуже, но мы завороженно смотрим на то, как другие танцуют. Танцуют по-настоящему, танцуют парами. Кто-то умеет это делать настолько хорошо, что совершенно точно принимает участие в разного рода конкурсах, фестивалях танца. Вот о танцах мы поговорим вот буквально совсем немного, потому что невозможно в течение одного часа раскрывать тайны, рассказывать об истории очень многих танцев. Их совершенно невероятное количество. Часть из них просто вошла в программу танцевальных конкурсов. О каких-то из них я сегодня постараюсь вам и, конечно, рассказать. С вами Таня Барская. Канрека желает всем хорошего дня.

если уж я заговорила о современном танцевальном искусстве, конечно, насчитывается огромное количество танцевальных направлений, которые очень динамично развиваются, и, конечно, самое красивое из них – это спортивные бальные танцы. Сегодня это танцевальное направление вообще собрало в себе наиболее романтичные, чувственные, яркие парные танцы, и оно имеет огромную популярность, конечно, и у профессионалов, и у нас, у тех, кто просто любит за этим смотреть, наблюдать и получать, конечно, удовольствие. Современные спортивные бальные танцы принято разделять на две большие программы – латиноамериканскую и европейскую. Каждый из них состоит из 5 танцев, и это, конечно, направление с очень богатой историей. И, разумеется, корни уходят в очень и очень далекие времена, когда красиво одетые дамы и кавалеры танцевали эти танцы в больших паркетных залах, на балах. Как приятно оказаться на балу. Но, в принципе, у нас, конечно, есть такая возможность. Сейчас стало вновь модным именно вот в наше время устраивать бал. Так что все в ваших руках, вы можете и свой день рождения превратить в бал.

Танцы, конечно, и бал, само собой, все это видоизменялось, преображалось, и в итоге к нашим дням в танцевальный спорт все это и преобразилось. Такое направление соревновательное. Тоже кавалер. Да, конечно, дама. И судьи, и, конечно, зрители, все это завораживает. Ну а бальные танцы 20 века, они, конечно, основаны на танцах европейских, которые на стыке 19-20 веков подвергались очень сильному влиянию африканских и латиноамериканских культур. Вот когда я рассказывала вам не один раз о танго, это тоже в первую очередь вот эта же самая история. И практически все современные бальные танцы берут свои корни и в африканской культуре, и связаны очень много именно с таким понятием, как эмиграция. И потом, под

влиянием европейской культуры, таких стран, как Франция, Италия, все это видоизменялось и пришло к тому, к чему мы привыкли, собственно. Ну а в 20-х годах 20 века в Англии возник специальный совет, который был ответственен именно за бальные танцы. Специалисты этого совета привели к общим стандартам, и, в общем, это время, наверное, время-то уже этого и требовало. Привели к общим стандартам все известные на тот момент танцы, то есть такие, как вальс, фокстрот и танго в первую очередь, вот эти три танца. И сразу же возникли конкурсные танцы, бальные поделились на спортивные и на социальные. Именно так. Ну а уже через лет 25, то есть к 50-м годам, число бальных танцев, конечно, возросло. Я думаю, я не открою вам что-то новое. Вы понимаете, что в их состав включили такие танцы, как румба, самба, джайв, пасодобль и ча-ча. Ну что, давайте начнем танцевать фокстрот.

Фокстрот, лисий шаг. Фокстрот, он был известен под названием One Step и Two Step. Two Step знакомо, да, по фильмам, помните? Только этот танец в 20 веке начал исполняться без какой-либо, скажем так, без особых выворотов, потому что в процессе танца ступни танцоров оставались параллельны. Это стало настоящей революцией в танцевальном мире, и исполнение танцев фокстрот считается достаточно трудным, требует огромной концентрации, особенно для новичков. Ну, попробуйте, даже сегодня, слушая нашу передачу, если у вас есть такая возможность, конечно. Хорошее равновесие необходимо и очень четкий контроль за своими движениями. Еще раз напоминаю, ступни обоих танцоров должны оставаться параллельны. Это очень важно.

Ну, а если мы продолжаем рассказ о таком понятии, как фокстрот, 20-е годы. Фокстрот исполняется в темпе 50 тактов в минуту, но впоследствии музыка подвергалась растяжению. Прежний фокстрот трансформируется, обогащается элементами других популярных в то время танцев, таких как шимми, я думаю, знакомое название, и «Black Bottom». В результате всех вот таких экспериментов появляется гибрид – танец «Quickstep», о котором я еще буду говорить, быстрый фокстрот, который исполняется уже в темпе 50-52 такта в минуту. Ну, а вообще сам танец, конечно, он быстрый, он приятный. Кроме основных па медленного фокстрота, обогащается уже привнесенными извне движениями. Нэт Кинг Коул, фокстрот.

Каждый из танцев насчитывает богатую историю. Так, например, медленный вальс своим появлением обязан зародившемуся в конце XVIII века вальсу «Бастону». Он был очень популярен не только в Америке, но и в Англии, а потом уже после Первой мировой войны просто танец заметно видоизменился и положил начало знаменитому медленному вальсу в его современном варианте. Это был темп 30 ударов в минуту при размере 3/4, нежен, мелодичен. И, конечно, море удовольствия и тем, кто наблюдает, и тем, кто умеет танцевать. И, конечно, всем, кто за этим смотрит. В общем, я думаю, что вы, многие из вас, я, по крайней мере, на это надеюсь, те, кто умеют танцевать вальс или танго, помнят это, умеют, и время от времени все-таки танцуют. Танцуют так, как стоит танцевать. Ну, а мы продолжаем слушать фокстрот. Они бывают разные, шуточные, в частности, как произошло в этой песне. Вера Брежнева, Александр Цикало.

Ну и еще один фокстрот совершенно другого рода от группы «Машина времени». И мы услышим здесь «Машину времени» в том составе, когда это пел и написал Петр Подгородецкий.

Куба. Она пришла к нам тоже с Кубы и тоже имеет африканское происхождение. Есть вообще много версий появления этого танца. Некоторые считают, что она была изначально пантомимой, даже с сексуальным подтекстом, если вы вспомните движение. Это вполне возможно. Другие утверждают, что она представляла собой подражение животным. Если помнить, что она пришла именно из Африки, третья связывает ее с африканскими рабами и поэтому танец исходит и из Африки, и из тех времен. Ну а в Америку этот танец румба попал только в 30-х годах 20 века и представляла собой в тот момент смесь классической румбы с другими танцами, а вот шаги и движения, они еще не были полностью сформированы и разнились, разумеется. Но давайте вспомним одно из самых известных вариантов, один из самых известных вариантов танца румба, который очень часто можно услышать на танцполе сейчас. Александр Поздняков, «Sway».

Ну, а следующий танец, тут все понятно. Он пришел к нам из Испании и, конечно, изображает корриду. Скажу вам по секрету, что в этом танце, бальном, разумеется, в данном случае это танец парный, естественно, и партнерша, ну не партнерша, выполняет роль плаща. А музыка, конечно, основана на марше, с которого начинается коррида. Мы говорим о танце «Пасодобль». Танец был очень популярен, особенно в 30-е годы прошлого века, в аристократических кругах Парижа. Ну а после Второй мировой войны попал в конкурсную программу танцев. Так там сейчас и находится. Я уже вспоминала такое чудо природы, танцевальный, как вальс. Давайте услышим один из вальсов, который появился благодаря мультфильму «Анастасия». Русскоязычная версия появилась тоже, и Маша Кац, замечательная исполнительница, на мой взгляд, подарила нам эту возможность услышать и такое исполнение.

Ну а мы переходим к следующему танцу. Я его уже поминала. Это парный танец. Быстрый, самый настоящий быстрый шаг. Собственно, это и есть его название. Quick Step. Действительно очень быстрый шаг, ничего не скажешь. Быстрая разновидность фокстрота, которая требует такого умения танцевать этот танец, такой легкости и подвижности от партнеров. Это танцует не каждый. А причиной появления квикстепа стал тот факт, что музыканты очень часто, ну, действительно, зачастую играли фокстрот слишком быстро, вызывая недовольство танцующих, обычный фокстрот или вообще slow fox. Ну, а в результате темп фокстрота был определен в 29-30 тактов в минуту, ну, а более быстрый вообще приблизился к 48-52 тактам. Вот именно эти совершенно четкие цифры были закреплены за квикстепом. Ну, а чтобы заранее предупредить любителей настоящего фокстрота о темпе, быстрый объявлялся в программе как Quick Time Foxtrot или Quick Time Steps. В общем, и в итоге все это сократилось до одного слова Quick Step. И закрепилось в качестве названия за этим танцем. И его, конечно, сделали танцевальным стандартом. В 27-м году это случилось. Он стал входить в европейскую танцевальную стандартную программу. А вот за богатство вариаций в танцевальных движениях его принято считать малой грамматикой стандартных танцев. Потому что вот действительно то легкое, воздушное и стремительное движение – это мастерство. Очень много из танцев, которые можно считать квикстепом. Ну, давайте вспомним вот эту знаменитую песню, очень много лет. И это тоже сейчас в данном случае в стиле танца квикстеп.

Что касается квикстепа, здесь очень много заимствований из таких танцев, как One Step, Charleston, Shimmy, Peabody и Black Bottom. Именно поэтому современный вид квикстепа очень отличается от того, который танцевали в 20-е годы прошлого века. Там были добавлены, я имею в виду, в современный вид, и так называемые прыжки, которые, я думаю, те, кто наблюдают и помнят этот танец, то как танцуют его на месте, так называемые прыжки, и в продвижении, с поворотом, и вот эти потрясающие, неуловимые совершенно цепочки ходов, и очень оригинальные движения в паре. Это очень-очень красиво. Вот вам следующий квикстеп. Квикстеп — довольно знакомая мелодия, которая в данном случае в этом как раз стиле.

Квикстеп, конечно, невозможен без такой легкости, без хорошего настроения, без улыбки. И он, конечно, исполняется с удовольствием танцорами и те, кто наблюдают за этим. Судьи, конечно, более строго, но мы, те, кто можем за этим наблюдать по телевизору или будучи в танцзале, на соревнованиях, получаем огромное удовольствие вообще, когда мы смотрим на танцующих и поражаясь их умению. Когда мы видим джайв или квикстеп, тут хочешь, не хочешь, начинаешь заражаться этим настроением и вот этим совершенно чудным танцем. Не случайно этот танец называют танцем радости. И еще одна знаменитая песня, которую, я думаю, авторы не думали, что они написали в стиле как раз подходящем и для квикстепа, и для джайва, о котором пойдет сейчас разговор тоже. Итак, еще один танец.

Итак, я произнесла слово «джайв». Слово «джайв», оно сходно южноафриканскому слову «говорить пренебрежительно». Оно звучит примерно так же. А вот в американском переводе оно звучит как насмешка, что, в общем, вполне соответствует характеру этого очень задорного танца. Это сложный танец для исполнения, еще более сложный, чем квикстеп, потому что нужна абсолютно точно отличная физическая форма, равновесие, понятно, разумеется. Он очень отличается по характеру и по технике от других латиноамериканских танцев. Он быстрый, он потребляет очень много энергии. Джайв для вот такого настоящего эффектного исполнения должен исполняться, конечно, с большой-большой-большой отдачей. Ранние версии танца, который называется джайв, состояли из двух частей. Сначала было представление пары танцоров, ну и потом основная быстрая композиция. А современная версия, она уже с первых секунд танца, очень быстрый ритм, очень энергичные, яркие, грациозные движения. И, конечно, танцоры делают все попытки для того, чтобы увлечь, заворожить и покорить публику.

Сегодня джайв исполняют в двух стилях – международный стиль и свинг. Достаточно часто можно встретить форму исполнения танца джайв, в которой в разных фигурах сочетаются оба этих стиля. И в этом танце очень много элементов и рок-н-ролла, и джаттербага. В общем, танец усидеть невозможно. Вот еще одна причина потанцевать.

Чтобы не быть голословной, показываю еще один вариант. Можете сами представить, как скользят, как танцуют, как совершают прыжки танцоры в этой ситуации, в танце «Джайв».

И, конечно, в данном случае я вам не скажу, даже не пытайтесь повторить. Такие танцы стоит учиться танцевать даже просто для себя, потому что это потрясающее настроение. Но если мы говорим о таком танце, как джайв, ну вот вам еще одна версия, еще один пример.

А поскольку я сказала, что очень много сейчас привнесено, как и раньше, собственно, в танцевальную эту галактику из Латинской Америки, то ничего не было странным, когда джайвом стал и вот этот танец.

Тамара Миансарова и песенка. Песенка уже много десятилетий. Бабушка научи танцевать Чарльстон. Чарльстон – танцевальное сумасшествие в широких интернациональных кругах американского общества. 20-е годы 20 века тоже. Мы возвращаемся постоянно в это время, потому что действительно золотое время для развития сразу нескольких танцев. Что касается названия, то тут все просто по названию города Чарльстон в Южной Каролине. Ритм этот получил распространение в мейнстримной музыке США после премьеры на Бродвее шоу, в котором дебютировала песня «Чарльстон», написал ее Джеймс Джонсон. Она стала немедленно хитом. Все хотели танцевать эту музыку, но Чарльстон, он ведь потом стал развиваться. Его танцевали все быстрее и быстрее.

Кстати, если говорить о том, что происходило с Чарльстоном, то этот танец чаще всего тогда, несмотря на афроамериканское его происхождение, танец ассоциировали с флапперами из спикизи. В те времена эти девушки танцевали вместе поодиночке и подчеркивали этим презрение к так называемым сухарям. Это были люди, которые поддерживали сухой закон. И это правда. Чарльстон.

Это, кстати, современный все-таки вид. Но Чарльстон сам по себе стал одним из прародителей Линди Хопа. Это уже 30-е годы, десятилетия, какая разница. Это была такая переходная форма между ними и брейкауэй, считается. Уже в 30-х и 40-х годах получает распространение несколько другая форма танца Чарльстон. Именно она и стала тяготеть к Линди Хопу. В общем, танцевали все. Это было сумасшествие. Давайте вспомним одну знаменитую песенку, в данном случае в исполнении Рики Нельсона. Ее пел и Фрэнк Синатра. Просто огромное количество, потому что она стала очень модной, как и сам Чарльстон.

0: Израильское время 7 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЕКА. Доброе утро. В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. Сегодня вторник, 14 июля, 29-е Тамуза 5786 года по еврейскому летоисчислению. Вооруженные силы США минувшей ночью вновь нанесли удары по территории Ирана. В заявлении Центрального командования отмечается, что эти атаки продолжат носить серьезный урон иранским войскам и подорвут их способность угрожать судоходству в Ормузском проливе. Как передает обозреватель КАН Омер Шахар, сегодня ночью в нескольких районах Ирана, прилегающих к проливу, прогремели взрывы. Накануне военно-морские силы США объявили, что морская блокада иранских портов начнется сегодня в 11 вечера по израильскому времени. Президент Трамп вновь повторяет, что иранцы сумасшедшие, и будь у них ядерное оружие, они применили бы его без малейших колебаний. Вот что он заявил. «Сегодня ночью мы нанесем по ним очень мощный удар, и мы ударим по ним завтра. И они ничего не могут с этим поделать. У них нет ничего, абсолютно ничего, кроме длинного языка. Я раскусил их суть. Они просто абсолютно сумасшедшие». Конец цитаты. Говоря о своих отношениях с премьер-министром Нетаньяху, президент Трамп заявил, что они отлично ладят. Он добавил, что если их мнения расходятся, он всегда дает Нетаньяху это понять. Я цитирую, «Он отлично справляется. Если бы не было меня, если бы не было Биби, а особенно нашего тандема, Израиль сегодня просто не существовал бы». Как передает обозреватель КАН Хескель Корнберг, это интервью Дональд Трамп дал консервативному порталу Salem. Операция Моссада по вербовке бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в рамках попыток смены режима в Тегеране. Как сообщила накануне в вечернем выпуске новостей КАН корреспондент Гили Коэн, в Израиле расценивают привлечение Ахмадинеджада к сотрудничеству как один из величайших вербовочных успехов израильской разведки. Сообщается, что операцией руководил лично глава Моссада, сведомо премьер-министра. Накануне пленум Кнесета утвердил во втором и третьем чтениях основной закон об изучении Торы. 63 депутата проголосовали за, 52 против. Как передает корреспондент КАН Шахар Глик, премьер-министр Бенямин Нетаньяху на голосовании отсутствовал. Депутаты Кнеста от фракции Ликуд Юлия Эдельштейн и Дани Луз проголосовали против законопроекта. Принятие закона вызвало бурю негодования в рядах оппозиции и в организациях резервистов. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот назвал премьер-министра, не участвовавшего в голосовании, трусом. «Вот еще одно несмываемое пятно», — написал Айзенкот. Лидер партии Беяхат Нафтали Беннет в свою очередь заявил, что правительство 7 октября войдет в историю как самое антисионистское в истории государства Израиль. Правительство, которое действует против тех, кто служит стране и против в самой Торы. В форуме жен резервистов отметили, что своим решением Кнессет обрек семьи военнослужащих и дальше нести это бремя в одиночку, вместо того, чтобы увеличить число призывников и снизить нагрузку на солдат и близких. Эксклюзивное расследование новостной службы КАН, организация Цева Шахор, выступающая одним из лидеров протестов против призыва ультраортодоксов и ареста дезертиров, собирает пожертвования через ассоциацию Дерех Хахама. Эта некоммерческая структура официально заявляет, что занимается изучением Торы и помощью нуждающимся, и на этом основании получает государственную поддержку и налоговые льготы на сотни тысяч шекелей. Как сообщил накануне в вечернем выпуске новостей корреспондент КАН Даниэль Гроу, в 2024 году эта организация получила от государства финансирование в размере почти 800 тысяч шекелей. Кроме того, у нее есть официальное разрешение, предоставляющее жертвователям право на налоговый вычет. По данным самой организации, только за одну последнюю неделю через этот фонд собрано более 3 миллионов шекелей на финансирование борьбы с призывом в армию. И в завершении выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня максимальная температура воздуха в Иерусалиме до 31 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Сфате 32, в Бершеве 34 и в Эйлате до 41 градуса. Высота волн у побережья Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров. Температура воды 29 градусов. Это были все новости к данной минуте. Выпуск подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 8 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: לחץ, להפעיל איזשהו לחץ על חרדים, הם מן הסתם לא יהיו חלק מהקואליציה שלכם.
1: מן הסתם, מכיוון שהם לא יקבלו את התוכנית שאמרתי. אתה יודע, אני לא רוצה לדבר על אנשים, אני מדבר על העקרונות. מי שמקבל את העקרונות שמפסיקים לשלם לצעיר חרדי שלא יוצא לעבוד, הרי אתה יוצא לעבוד כל יום, אני יוצא לעבוד כל יום. אם אנחנו לא נעבוד, לא נקבל כסף. למה צעיר חרדי מקבל כסף? אותו דבר מי שלא משרת, ואותו דבר מי ששולח לחינוך שהוא לא ציוני, לא יקבל כסף. מבחינתי, העקרונות הן מדינה יהודית, דמוקרטית, ציונית, ושירות לכולם, ותיקון ישראל. מי שמקבל את העקרונות האלה מוזמן.
0: תצייר לי גבולות גזרה של הממשלה העתידית, מי יהיה בה?
1: יהיה בה כל מי שמחויב לעקרונות של תיקון מדינת ישראל, שירות ועבודה לכל וחינוך ממלכתי לכולם.
0: אתה תהיה בממשלה עם בנימין נתניהו?
1: אני, נתניהו הוא לב הבעיה בשנים האחרונות. אגב, הוא לא התחיל ככה, אבל לאורך השנים משהו קרה, והיום הוא הבן אדם שהכי נותן יד לכל ההשתמטות ולחוקי הביזה, ולכן זה לא יכול להיות, הוא צריך ללכת הביתה, צריך להגיד לו תודה רבה על השנים שנתת, אחרי 30 שנה צריך להמשיך
0: הלאה. אתה יכול להגיד באופן מפורש, אני לא אהיה באותה ממשלה עם בנימין נתניהו?
1: אני אומר בצורה הכי ברורה, נתניהו צריך ללכת הביתה, נגמר.
0: שאלה אם מה יקרה אם הציבור יחליט אחרת?
1: הציבור יחליט מה שהציבור יחליט. אני, אתה יודע, בכל הרעיון הזה אני מקפיד לדבר על התוכניות שלי למדינת ישראל, לדוגמה בתחום הפשיעה. הגיע הזמן, כמו שהיה בממשלה בראשותי, לשים יד קשה על הפושעים, ולא בן גביר שהוא ליצן, הוא בדיחה. הוא מדבר, אבל בינתיים מספר מקרי הרצח בישראל רק עולים, הפרוטקשן רק עולה. כל הרעיון הוא להביא תוצאות על ידי ניהול רציני של מדינת ישראל. התוכניות שלנו מוכנות, ואני אומר לך שביחד אנחנו נגיע ונתקן את מדינת ישראל.
0: אם אתה מדבר על פשיעה בחברה הערבית, האם תיעזר במפלגה הערבית בתוך הקואליציה, למשל רעם, כדי ליצור שיתופי פעולה ולהתמודד עם הפשיעה?
1: הממשלה שלנו תישען רק על מפלגות ציוניות, נקודה.
0: מפלגות ציוניות, זאת אומרת לא מפלגות חרדיות ולא מפלגות ולא מפלגות ערביות.
1: אתה יודע, אם מחר תהיה מפלגה חרדית שמגדירה את עצמה ציונית שחדשה, אני אף פעם לא פוסל על רקע צבע.
0: כי גדי איזנקוט למשל מפלרטט בצורה כזאת או אחרת עם אפשרות לחבר את ש"ס, מדבר עם נציגות חרדית וכו'.
1: לא הייתה מפלגה שגרמה נזק לעתיד צעירי ישראל, במיוחד בפריפריה, כמו ש"ס. ש"ס בעצם מכניסה ילדים למערכת חינוך שלא מלמדים מתמטיקה, לא מלמדים אנגלית, לא מלמדים להתגייס לצבא, וזה נזק עצום למדינת ישראל. וש"ס היא מפלגה שמייצרת אלפי אלפי ג'ובים לפעילי המפלגה, זה שחיתות ברמה הכי נוראה, כשראשי המפלגה חוגגים בווילות ובמיליוני שקלים.
0: אתה יצא, לכן, כן. אתם הצגתם את ביחד כמפלגה שמייצגת כל המגזרים במדינת ישראל. האם תהיה אצלכם נציגות של דוברי רוסית במפלגה?
1: אנחנו נראה, אני בכל מקרה אייצג את כל הציבורים, כולל את הציבור דוברי הרוסי. זה לא סוד שיש לי קשר במובן שכמו שהציבור הזה רוצה חינוך איכותי, ככה כשר חינוך עבדתי על חינוך איכותי, מדעי, רציני, מתקדם, ליברלי. זה הקו שלי, זה יהודי. ואני גם רוצה לומר עוד משהו. אני אדם חובש כיפה. ואיכשהו בשנים האחרונות מייצרים תחושה כאילו תורה וקדמה וצהל והייטק סותרים. אני הייתי יזם בהייטק, הייתי ממפי בצבא, בן שלי משרת בצבא. אין שום סתירה בין תורה לבין שירות צבאי, אין שום סתירה בין תורה לבין קדמה וליברליות. לכן אני לא, אני דוחה את הדבר הזה. כל הגיבורי ישראל בתנך שרתו. יהושע בן נון היה לוחם, וגדעון היה לוחם, ודוד המלך היה לוחם. ואני אגיד לך עוד משהו, כל גיבורי ישראל לאורך כל הדורות יצאו לעבוד. כולם עבדו. רשי עבד, הרמב״ם היה רופא, לרשי היה יינן. כל ההמצאה הזאת, כאילו היהדות היא בעד לא לצאת לעבודה, זה שקר גמור, ואנחנו נתקן את זה.
0: השאלה האחרונה, נפתלי בנט, היו לך שני שותפים לדרך לאורך כל השנים האחרונות, מתן כהנא והילד שקט. דרככם נפרדו. אתם בקשר, אתם משתפים פעולה, מה קרה ביניכם?
1: בוודאי, אנחנו כולנו חברים טובים, ואני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, בממשלה שנקים, אתה יודע, כבר עמדתי בראשות ממשלה עם 8 מפלגות, גם בממשלה הבאה אני אדע לקחת את כל האנשים הטובים במדינת ישראל, לעבוד ביחד, כדי להתחיל לתקן פה את הדברים, לתקן את הכלכלה, לתקן את הפשיעה, לתקן את החינוך, את החינוך.
0: אוקיי.
1: ואני רוצה להגיד לציבור, תרימו ראש, תהיו אופטימיים, אנחנו נצליח לתקן.
0: ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה רבה, תודה, יום טוב.
0: Это было интервью с бывшим премьер-министром и главой партии «Бияхад» Нафтали Беннетом. Я спросил его о тех 1012 днях, которые прошли с начала этой войны, с момента вторжения Хамаса на территорию Израиля. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу говорит о том, что он изменился, Ближний Восток, говорит о том, что наше стратегическое положение улучшилось. Вы резко критикуете правительство за его действия, сказал я Нафтали Беннету. Что бы вы сделали иначе? Бывший премьер-министр Израиля заявил в ответ, что Израиль пережил тяжелую травму, и что сейчас самое главное – это восстановить страну, это вылечить Израиль, это восстановить страну в экономическом, общественном и оборонном вопросе. Есть очень много того, что можно сделать и нужно делать, говорит наш собеседник. С этой точки зрения у меня есть подробные планы по самым разным вопросам. По вопросам образования, по вопросам социальным, по вопросам оборонным. На протяжении последних 2 лет я беседовал и привлекал к консультациям самых известных людей, самых опытных специалистов в различных областях, говорит Нафтали Беннет. Мы сформировали программу, которая позволит вывести Израиль из кризиса, вернуть его к нормальному функционированию, привести к ситуации, в которой мы сможем восстановить государство, излечить его от тех недугов, которые он пережил. Что касается военной области, то наш собеседник говорит о том, что главная ошибка или одна из главных ошибок, которую допустило нынешнее правительство, заключается в том, что война была крайне затяжной. Война не может быть, Израиль не может себе позволить затяжных войн. Израилю нужны войны, которые короткие, резкие, приводящие к достижениям. И я смею вас уверить, что у нас была такая возможность, но проблема была в том, что правительство, и это оно делает до сих пор, по сей день, не озаботилось тем, чтобы у нас было достаточно солдат. Мы занимали одни и те же позиции по нескольку раз и покидали их только потому, говорит Нафтали Беннет, что у нас не было достаточно солдат для того, чтобы их удерживать. Это касается Газы, это касается Ливана. Мой сын в те минуты, когда мы с вами разговариваем, говорит Нафтали Беннет, служит в Ливане, проходит военную службу и находится в Ливане. И я знаю, что насколько не хватает тысяч солдат. И в это самое время, в то время, как нам не хватает этих тысяч солдат, правительство Израиля принимает законы о, об уклонении от службы и освобождает ультраортодоксов от военной обязанности. Такой, в такой ситуации невозможно вести войну, и уж во всяком случае невозможно вести ту затяжную войну, которую навязало нам нынешнее правительство. Поэтому главное это излечить государство Израиль, вновь и вновь повторяет Нафтали Беннет. Главное это привести к положению, когда будет достаточно сил для того, чтобы мы могли реализовывать те задачи, которые перед нами поставлены, в первую очередь оборонные, потому что нам перед нами будут очень тяжелые вызовы, которые, с которыми предстоит справляться и в оборонном плане в первую очередь. Нафтали Беннет говорит о том, что по вопросу юридической реформы, которая была, собственно говоря, первой частью этой каденции, которая сейчас заканчивается, его позиция не изменилась. Проблема лишь в том, что нынешнее правительство, по его словам, пришло не для того, чтобы что-то менять, не для того, чтобы реформировать, а для того, чтобы делать назло, для того, чтобы провоцировать гражданскую войну, для того, чтобы провоцировать конфликты. Решать проблемы невозможно. Это не означает, что я полностью оставил в стороне те планы, которые, или то свое мировоззрение, которого я придерживался, говорит Нафтали Беннет. Он говорит о том, что для, например, решения вопроса о призыве ультраортодоксов не нужно насильственных действий, не нужно никого сажать в тюрьму, не нужно направлять батальоны военной полиции в Бней-Брак и так далее. Те, кто уклоняются от службы, не должны получать ни шекеля, ни одного шекеля они не должны получать, кроме тех обязательных вещей, на которые имеет право любой гражданин, будь то деньги от Института национального страхования Битуах Леуми, будь то базисная медицинская страховка и так далее. Кроме этого, никто не должен получать ни одного шекеля. Что касается юридических вопросов, то я намерен принять конституцию в будущем Кнессете, говорит наш собеседник, полную конституцию, в которой будут в том числе определены вопросы, касающиеся взаимоотношений между юридической и политической системой, будет определено, как могут приниматься основные законы, как эти законы могут отменяться. Все это будет очень очерчено, потому что на сегодняшний день правительство превратило все это в цирк. Нынешнее правительство превратило все это в цирк, а процесс принятия основных законов превратило в анекдот. Так вещи не делаются, так основные законы не принимаются, так не решаются проблемы, которые стоят перед Израилем. Обществом, говорит Нафтали Беннет. Он также говорит о том, что есть еще очень много вопросов, касающихся, в которых необходимо излечение, как он это называет, израильского общества. Я фокусируюсь на дороговизне жизни, я фокусируюсь на борьбе с преступностью, потому что то, что делает сегодня министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, это смех, это несерьезно, его действия абсолютно нерациональны и ни к чему не приводят. Нынешнее правительство нерационально в целом, продолжает наш собеседник, и поэтому оно ничего не смогло добиться. Мы в моей команде, в команде партии Бияхад, есть люди, которые в состоянии гораздо лучше, чем те, кто сейчас у власти, решать эти проблемы. Он напоминает, что бывший гендиректор Министерства финансов Керен Тернер в его списке и другие люди. Что касается политической ситуации и утраты 10 мандатов с того момента, как было объявлено о союзе между Беннетом и Лапидом, бывший премьер-министр говорит о том, что он сейчас представляет планы, которые на повестке дня, он представляет планы, которые разработаны его партией, и я уверен, что наша ситуация изменится. В целом же наш собеседник отказывается говорить о политической ситуации или о положении, в котором находится его блок. Он говорит о программах и планах, которые есть у его партии, и по решению вопросов, связанных с дороговизной жизни, и по борьбе с преступностью, и по другим вопросам. Что касается правительство, которое он сформирует или в которое он войдет. Нафтали Беннет говорит о том, что естественным образом там не может быть ультраортодоксов, потому что они не согласятся на те принципы, о которых он говорит. Если в какой-то момент возникнет ультраортодоксальное правительство, которое можно будет назвать сионистским, я не накладываю вето ни на кого, отмечает наш собеседник. Однако нету перспективы на данный момент, что это произойдет, и поэтому, говорит Нафтали Беннет, мы фокусируемся только на сионистских партиях. Наше правительство будет опираться исключительно на сионистские партии, отмечает бывший премьер-министр. Что касается Бениамина Нетаньяху, то Нафтали Беннет говорит о том, что Нетаньяху превратился из решения проблемы в саму проблему. Нетаньяху изменился, так не было раньше, но сейчас он является, причиной, он является основой проблем, перед которыми стоит израильское общество. Ему нужно сказать спасибо. Нетаньяху должен покинуть политическую жизнь. Я не определяю обществу, что оно решит, говорит наш собеседник. Оно решит то, что оно решит. Я считаю, что Бениамин Нетаньяху должен покинуть политическую жизнь. Я попросил Нафтали Беннета, спросил его, может ли он твердо и однозначно сказать, что ни при каких обстоятельствах он не войдет в одно правительство с Бениамином Нетаньяху. Он отказался отвечать на этот вопрос, сказав только, что с его точки зрения премьер-министр Бениамин Нетаньяху должен закончить свою политическую карьеру. Что касается будущего правительства, то Нафтали Беннет вновь повторил, что оно будет опираться на сионистские партии, только на сионистские партии, то есть оно не будет, как в ответ на вопрос об арабских партиях в контексте борьбы с преступностью, необходимости бороться с преступностью. Нафтали Беннет сказал, что его правительство будет опираться только на сионистские партии и будет вести борьбу с дороговизной жизни, с преступностью не только в арабском секторе, но и в израильском обществе в целом, что оно будет, как уже было сказано, принимать конституцию, что оно будет проводить реформу в сфере образования. На сегодняшний день мы имеем дело с целой огромной системой, которая воздерживается от того, чтобы преподавать детям основные предметы или рассказывать им о героях прошлого и так далее. Дети вырастают не знающими своей истории, не знающими, не готовыми к жизни в современном обществе, и, соответственно, это общество становится нагрузкой на всех израильтян. Я не принимаю, кстати говоря, отмечает Нафтали Беннет, я не принимаю утверждение о том, что кипа на голове и религиозность вступает в противоречие с прогрессом. Я религиозный человек, я человек хай-тека, у меня за спиной большой опыт практической работы и военной службы. Все наши герои прошлого работали, все наши герои прошлого имели специальности и жили активной жизнью. Утверждение о том, что если ты религиозный человек, то ты не можешь быть частью активной жизни и современного общества, не соответствует действительности, говорит наш собеседник. Для того, чтобы это изменилось, необходимы только правильные политические решения. Что касается представительства русскоязычного населения в списке, на этот вопрос Нафтали Беннет сказал, отвечая на этот вопрос, Нафтали Беннет сказал, что он взвешивает эту возможность, что он рассматривает себя как представителя русскоязычного, в том числе как представителя русскоязычного населения, что вопросы, которые касаются, которые он решает или которые он намерен решать, придя в правительство или став премьер-министром, это вопросы, которые касаются всех слоев израильского общества, в том числе и русскоязычных израильтян. Мой последний вопрос касался взаимоотношений Нафтали Беннета с его недавними союзниками. Матаном Каной, который сейчас находится в партии, Гади Айзенкота и Айелет Шакед. Мы, да, мы близкие друзья, мы разделяем многие взгляды, главный из которых – это необходимость излечить израильское общество от тех недугов, от которых оно страдает в последние 4 года в период правления нынешнего правительства. Это было интервью с бывшим премьер-министром, главой партии Бияхад Нафтали Беннетом.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Сейчас 7 часов 40 минут в Израиле. Мы продолжаем программу. И от интервью с Нафтали Беннетом переходим к спорту, а точнее говоря, к Мондиалю. Сегодня первый полуфинал чемпионата мира. Сборная Франции сыграет со сборной Испании. Дима Мирский с нами в эфире. Спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Дима, здравствуйте.
3: Габи, доброе утро.
0: Спасибо, что вы с нами. Итак, прежде всего о первом полуфинале чемпионата мира. Франция со сборной Испании. Мы вчера уже говорили на эту тему, но тем не менее достаточно важное событие, чтобы поговорить о нем еще раз. Ваши ожидания перед этим полуфиналом?
3: Это будет интересно. Мне интересно, что попробуют предпринять испанцы, чтобы обыграть соперника. Ламин Ямаль, отметивший 19-летие накануне, подерзил немного в интервью.
0: Подерзил.
3: Сказал, что надо... Да, подерзил. Он сказал, что нужно бояться французам, их испанцев, и что до этого они просто не замечали соперников, проходили достаточно уверенно и легко, и, в общем, очень самоуверенно, на мой взгляд, такой дал комментарий в стиле боксерском, то есть боксеры любят так бахвалиться, но мне кажется, юному еще, можно сказать, футболисту, только начинающей звезде, не стоило бы так резко говорить, но посмотрим, пусть покажет себя на поле. Пока на этом турнире он не, можно сказать, что очень не удается ему забивать часто, но результативные действия отмечаются, обводок много и играет хорошо.
0: Что говорят в стане французов?
3: Французы же, скажем так, им не нужно говорить, они отвечают на поле обычно. Я увидел любопытное видео, посмотрел, будут играть же другим мячом немного,
0: то есть...
3: другим, но это маркетинговый ход, тот же Adidas, только немножко другой конфигурации и выглядит по-другому, я думаю, там. И вот Мбаппе очень долго, в течение минуты на тренировке его рассматривал, подозвал Дешама, что-то они вместе обсудили, потом, значит, его бросил на газон и ударил, значит. То есть что-то или ему не понравилось в этом мяче, или он просто привыкал, то есть что-то непонятно, он как-то так очень подробно его крутил и рассматривал. Может быть, хотел как сувенир забрать, не знаю.
0: Вопрос по поводу, так сказать, этнически национального состава сборной Франции. Вопрос, который поднял испанский политик, заявив, что у них нету французов в составе их команды. Это возвращает нас к политике вокруг чемпионата мира, но тем не менее это, видимо, неизбежно.
3: Ну и что? И в сборной Канады тоже играет большинство там тех, кто приехал, мигрантов. И Франция страна, где много мигрантов. Ну и что? А Париж? Погуляйте по Парижу, посмотрите, кто там живет.
0: Вопрос, есть, как ну, это ничего... заявление испанского политика влияет на атмосферу? Обсуждают ли его?
3: Да никак. Я уверен. Во-первых, обычно в профессиональных командах не читают СМИ, стараются, по крайней мере, этого не делать. И команду максимально персонал ограждает от вот таких внешних влияний, внешних вот таких провокаций, накачек. То есть какие-то вещи, на которые расставляют акцент. Например, если игрока нужно разозлить, ему могут что-то сказать тренер или персонал, что-то такое, что может его разозлить в хорошем смысле. Если наоборот, какая-то нервоз какой-то есть, то ограждают от этой информации. Я не думаю, что французам был там, да, момент, когда политик Парагвая, сборной из Парагвая, да, женщина там высказалась что-то в адрес Мбаппе, устроила себе звездный час, там что-то сказала, российская даже что-то сказала, и Мбаппе ей ответил. Но это было на стадии первый раунд плей-офф, там 1/8 да. еще, да, то есть, а сейчас он уже вряд ли кому-то будет что-то отвечать, а ответит на поле, я думаю.
0: Давайте поговорим все-таки, вернемся к противостоянию сборных Франции и Испании. Когда они встречались на высшем уровне вот в такого рода турнирах? Потому что мне очень памятен, я совсем ребенком, но мне очень памятен финал чемпионата Европы 1984 года в Париже, когда французы выиграли у испанцев, еще во времена Платини. Но в более, так сказать, близкой перспективе. Напомните нам, когда эти сборные играли?
3: А, я не скажу вам точно сейчас, все перемешалось. Но в голове. Но я такое ощущение,
0: что не было встреч между этими командами вот на таком высоком уровне.
3: Нет, они играли, и, ну, конечно, Аргентина и Англия у нас живы воспоминания.
0: О, да.
3: Точнее, я-то еще был совсем маленьким, но там более такое противостояние. Но нет, Франция и Испания достаточно часто встречались, и даже в Лиге Наций вот был матч 5-4, испанцы переиграли, 9 голов забитых, потрясающе, вот из недавнего. То есть это очень... Они друг друга очень хорошо знают, они играют в Европе, да, пересекаются друг с другом. Это очень две сбалансированные, сильные команды, но, как мне кажется, что все-таки французы более выглядят такими монструозными, то есть более сильными, стойкими, даже в психологическом плане. Не только в плане физики, в плане там мастерства и в плане мощи в атаке, но и ментально. Они... более чемпионская ментальность у французов, на мой взгляд. И она может им помочь вот в этом противостоянии. Но, конечно, испанцы будут выкладываться до конца. И нас может ждать как матч с тремя-двумя голами, так и, я думаю, что может быть и 5 голов. И возможно, все...
0: Ну вот, казалось бы, французы потитулованнее, но статистика сейчас на стороне испанцев. 18 побед у них, 13 побед у французов. Посмотрим, чем кончится эта игра. В любом случае, она будет, разумеется, очень-очень интересной. Дима, я хочу успеть задать вам еще один вопрос. Израильский футболист Анан Халайли не прошел медосмотр и, соответственно, не будет играть в Интере. Такая была один из очень известных и шумных таких переходов. Многого израильские болельщики ожидали. Не будет израильского игрока в Интере. Известно, что там произошло?
3: Да, его проверил. Ну, мы не знаем всех, какие проблемы именно со здоровьем конкретно. Это не разглашается. Его проверил Олимпийский комитет Италии. То есть и он не сможет не только в Интере, в любой команде серии А итальянского чемпионата он не сможет играть. Вот, поэтому это грустно, конечно, он там, ему всего 21 год, он перспективный игрок, и, конечно, там расстроился из-за этого, и расстроились фанаты Интера, они тоже ждали этого перехода, и это самый мог бы быть дорогой, 25 миллионов сделка, самый дорогой переход израильского футболиста в истории, то есть никто дороже еще не переходил. И, к сожалению, на 5 лет, то есть такой перспективный очень контракт был. Ну, вот так вот наложили вето, дополнительный какой-то был осмотр, более такой жесткий, перестраховывались. И вот так вот мы знаем, что в АПЛ интересовались Ньюкасл и Кристал Пэлас игроком, но это было в январе, Сороки интересовались им, но Юнион, за который он выступал, бельгийский, он его не отдал. Сказал, что нет, он доиграет сезон, и только потом. Сейчас уже есть опасения, что после ситуации со здоровьем уже другие будут задумываться, возможно, и не захотят рисковать.
0: Да,
3: мы
0: я
3: не
0: полагаю,
3: знаем
0: что этого. Эта информация не станет достоянием только Интера, дойдет до других клубов и даже до
3: но
0: других...
3: Но если мы знаем, естественно, да. Да. Да.
0: Дима Мирский, спортивный журналист и автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное вам спасибо.
3: Спасибо, смотрим футбол.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Сейчас 7 часов и 49 минут, прежде чем продолжить программу. Познакомим вас, не сделали этого из-за интервью с Нафтали Беннетом, сейчас познакомим вас с программой передач, которые выйдут в эфир на волнах радиостанции Канрека сегодня во вторник, 14 июля. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. в 9.05, программа «Доброе утро, Израиль», которую проведет Саша Коган. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 дайджест программы «Особый случай». В 18.05 программа «На пике событий», которую сегодня проведет Анна Раева. А с 22 до полуночи «Ночная смена». Классическая музыка под редакцией Тани Барской и Юлии Цодекс. Это программа передач, которые вы сможете услышать сегодня, 14 июля, на волнах радиостанции Кан-Река. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Начальник генерального штаба ЦАЛ Эйаль Замир опубликовал письмо, в котором подверг критике законопроект о прекращении задержания ультраортодоксальной молодежи, уклоняющейся от военной службы. Как вы относитесь к тому, что начальник генштаба публично высказывает свое мнение о законопроекте, обсуждаемом Кнессетом? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте, пишите нам, дискутируйте с нами, высказывайте свое мнение, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7 часов 51 минута. Я хочу воспользоваться оставшимся у меня временем до конца этого часа программы для того, чтобы познакомиться с заголовками израильских газет, чего мы не могли сделать до сих пор. Израильские газеты очень многие посвящают свои главные заголовки вот этому самому письму начальника генерального штаба Эйаля Замира, этому письму, посвященному законопроекту о прекращении задержания ультраортодоксов. Нету других путей для того, чтобы бороться с уклонизмом, считают одни. Коалиции намерены, по крайней мере, временно заморозить процесс задержания ультраортодоксов. Например, газета «Ядиот Ахронот» публикует материал под названием «Последний призыв» или «Последнее обращение». Основной закон изучения Торы был утвержден накануне в третьем чтении, и до роспуска Кнессета в ближайшую пятницу будет вынесен на голосование и законопроект, который освобождает дезертиров от угрозы задержания. Начальник генерального штаба потребовал снять этот законопроект с повестки дня в своем письме, которое он направил правительству, министру обороны, по крайней мере вывести из этого закона тот параграф, который возлагает на правительство необходимость определить, кто будет признан учащимся ешив, имеющим право на освобождение от службы. Недопустимо, чтобы военная система во главе со мной, которая требует от тех, кто ей служит, самоотверженности, беспрецедентного готовности пожертвовать собой, была бы одновременно подписана под тотальным массовым освобождением от службы. Об этом Амир Эттингер на 4-й странице газеты «Ядиот Ахронот». «Это не забудется», так называется авторский материал Надава Эйяля. Это в газете «Ядиот Ахронот», в газете «Исраэль Айом». Главный заголовок «Закон создаст...» та же самая тема, письмо начальника генерального штаба. «Закон создаст... приведет к глубокому слому», заявил начальник генерального штаба Эйаль Замир. Начальник генерального штаба опубликовал обращение к премьер-министру и к министру обороны после того, как направил также и Кацу, министру обороны, и не получил ответа. Основной закон изучения Торы судя по всему, придет в БАГАЦ, не судя по всему, а точно совершенно придет в БАГАЦ, движение за чистоту власти уже подало туда иск. Законопроект, предоставляющий льготы, предоставляющий возможность не являться и, так сказать, получать дивиденды, так называют этот закон, в армии, начальник генерального штаба. И об этом также главный заголовок газеты «Исраэль Айом». Здесь же о праймерис в Ликуде. Как они будут выглядеть, пока не ясно до конца. Есть предложение премьер-министра, которое было утверждено накануне на заседании Конституционной комиссии партии или партии по внутреннему уставу. И в четверг состоится заседание ЦК, где это предложение будет вынесено на голосование и будет приниматься решение. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Маариф». Предупреждение начальника генерального штаба Эйяля Замира уже не поможет. «Лошади сбежали». Это статья Ави Ашкенази, сайт газеты «Маариф». И еще несколько материалов на этом сайте. Цитаты, старые цитаты, которые свидетельствуют об изменении позиции Моше Гафни по разным вопросам. Моше Гафни – это глава партии Дегеля Тура, один из лидеров ультраортодоксальных политиков. Яя Финк, кандидат на праймериз в партии «Демократим», приводит список тех, кого нужно уволить сразу после выборов. Это газета «Маариф», газета «Арец», не сайт газеты «Маариф», газета «Арец», Кнессет утвердила во втором и третьем чтении основной закон об изучении Торы в затуманенном виде, как это называет «Арец». Трамп, двоеточие, Соединенные Штаты Америки сегодня возобновят блокаду городов на побережье Ирана. Так Нетаньяу и Барне пытались привести к тому, что Ахмадинеджад возглавит Иран, и провалились. Расследование газеты «Арец», Михаил Аузертов подписан под этим расследованием. Вопреки позиции высокопоставленных сотрудников Шабака, Зини поддерживает право каанистской партии быть зарегистрированной, той партии, которая до сих пор была запрещена. Ее даже отказались регистрировать, отказались записывать. Об этом пишет Хен Маанит и Йошуа Брайнер. Государство хочет отобрать будущие земли, последние земли, которые есть у Тайбы. Об этом пишет Диа Хадж Ихья. Это заголовки израильских газет, это заголовки израильских СМИ. Сейчас 7 часов 58 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Элиад Виванте за пультом в студии. Лена Черкасова и Став Раз, продюсеры. Олег Клоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мане. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадан и Мане. С нами вкусно.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
0: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
2: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Израильское время 8 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Доброе утро. В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. Корпус стражи Исламской революции Ирана заявил об ударах по объектам на территории Бахрейна. По утверждению Тегерана, в ходе атаки были уничтожены американские радиолокационные системы и подожжены склады с топливом. Кроме того, КСИР заявляет об уничтожении центра управления беспилотными катерами. Министерство внутренних дел Бахрейна подтвердило, что на территории страны сработали сирены воздушной тревоги уже в третий раз за сегодняшний день. Тем временем вооруженные силы Иордании сообщили, что сегодня рано утром системы противовоздушной обороны перехватили 4 ракеты, выпущенные по королевству со стороны Ирана. Обошлось без пострадавших и материального ущерба. Информацию передают корреспонденты КАН Руи Кейс и Рам Брандес. Вооруженные силы США минувшей ночью вновь нанесли удары по территории Ирана, третью ночь подряд. В заявлении Центрального командования отмечается, что в ходе серии атак, которая продолжалась около 5 часов, ударам подверглись в частности Бушер, Хан-Бахар, Джаск, Канарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас. Цель этой операции – лишить Иран возможности атаковать гражданские морские суда. Накануне военно-морские силы США объявили, что морская блокада иранских портов начнется сегодня в 11 вечера по израильскому времени. Накануне вечером во втором и третьем чтениях был утвержден основной закон об изучении Торы. Депутат Кнессета от партии Ликуд Авихай Буарон заявил, что в этом законе нуждается государство Израиль, а не сама Тора. Что касается законопроекта, отменяющего арест ультраортодоксов-дезертиров, Буарон считает, что начальник генштаба Цааля Замир превысил свои полномочия, когда предупредил премьер-министра и министра обороны о последствиях принятия этого закона. Вот что он заявил. «Я считаю, что начальник генштаба вмешивается в сферу, которая его не касается. Ему не следовало публично высказываться по этому вопросу, поскольку это сугубо общественная проблема, раскалывающая израильское общество. Мы получаем сообщение от командования бригады Хашмунаим о том, что кривая призыва в эту бригаду идет на спад. Это происходит потому, что молодые призывники ультраортодоксы видят, как арестовывают их братьев и родственников и заявляют нам об отказе идти в армию». Интервью с депутатом Буароном прозвучало в утренней программе «Абокер Азе» в беседе с Арие Голаном. Эксклюзивное расследование новостной службы КАН. Организация Цева Шахор, выступающая одним из лидеров протестов против призыва ультраортодоксов и ареста дезертиров, собирает пожертвования через ассоциацию Дерех Хахама. Это некоммерческая структура, официально заявляет, что занимается изучением Торы и помощью нуждающимся, и на этом основании получает государственную поддержку и налоговые льготы на сотни тысяч шекелей. Как сообщил накануне в вечернем выпуске новостей корреспондент КАН Даниэль Гровас, в 2024 году эта организация получила от государства финансирование в размере почти 800 тысяч шекелей. Кроме того, у нее есть официальное разрешение, предоставляющее жертвователям право на налоговый вычет. По данным самой организации, только за одну последнюю неделю через этот фонд было собрано более 3 миллионов шекелей на финансирование борьбы с призывом в армию. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, преимущественно в горных и внутренних районах страны. В среду дальнейшее легкое потепление, в основном в горах. В четверг без существенных изменений. Максимальная температура воздуха сегодня днем в Иерусалиме до 31 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Цфате 32, в Бершеве 34 и в Элате до 41 градуса. Высота волн на побережье Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров. Температура воды 29 градусов. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции КАН Река в 9 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канарека». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. В эфире радиостанции «Канарека» председатель партии «Беяхат» Нафтали Беннет подверг резкой критике партию «ШАС», заявив, что правительство под его руководством будет опираться исключительно на сионистские фракции. Еще ни одна партия не наносила такого ущерба будущему израильской молодежи, особенно на периферии, как это делает ШАС, сказал Нафтали Беннет. По сути, ШАС загоняет детей в систему образования, где не преподают математику, не учат английскому, не готовят к службе в армии. И это наносит колоссальный урон государству Израиль. Нафтали Беннет беседовал с Габи Вольфсоном в эфире программы «Тема дня». Накануне вечером во втором и третьем чтениях был утвержден основной закон об изучении Торы. Депутат Кнеста от партии Ликут Авихай Буарон заявил, что в этом законе нуждается государство Израиль, а не сама Тора. Что касается законопроекта, отменяющего арест ультраортодоксов-дезертиров, Буарон считает, что начальник генштаба Цааля Замир превысил свои полномочия, когда предупредил премьер-министра и министра обороны о последствиях принятия этого закона. Вот что заявил Буарон. «Я считаю, что начальник генштаба вмешивается в сферу, которая его не касается. Ему не следовало публично высказываться по этому вопросу, поскольку это сугубо общественная проблема, раскалывающая израильское общество. Мы получаем сообщение от командования бригады Хашмунаим о том, что кривая призыва в эту бригаду идет на спад. Это происходит, потому что молодые призывники ультраортодоксы видят, как арестовывают их братьев и родственников и заявляют нам об отказе идти в армию». Интервью с депутатом Буароном прозвучало в программе «Абоки Розе» на радиостанции «Кан Решет Бет». Депутат Кнеста от партии «Исраэль Бетейну» Юлия Малиновская заявила в эфире «Кан Решет Бет», что коалиция выбрасывает все базовые ценности на свалку, лишь бы обеспечить Нетаньяху еще один день у власти. Вот что она сказала. «У нас появилось сословие новых господ, на фоне которых все мы просто фраеры. Мой сын сейчас в армии, получается, что он фраер. Кстати, сегодня ночью приняли еще и закон, продлевающий срок службы солдатам на 2 месяца. Выходит, есть фраеры, которые будут служить жить, и не дай бог, заплатят за это своими жизнями. И есть господа, которые позволено абсолютно все. Брать деньги у государства и при этом распевать власти еретиков мы не признаем». Криминальная хроника. Война криминальных кланов Мусли и Джуаруши. В Герцлии минувшей ночью обстреляли ресторан сети «Джапаника». Никто не пострадал. Кроме того, гранаты были брошены в филиалы этой же сети в Натании и Афуле. В этих инцидентах также обошлось без жертв. Сегодня утром еще одна граната была брошена в жилой дом на улице Иерушалаем в Ришон-Лиционе. Пострадавших нет. Однако зданию причинен ущерб. Как передает корреспондент Кана Дас Гринберг, всего за одну неделю преступники из группировок Мусли и Джуаруши бросили 17 гранат в жилые дома и коммерческие предприятия, не говоря уже о поджогах и перестрелках. В одном из таких инцидентов легкие ранения получил случайный прохожий. Таможенная служба Италии задержала накануне в римском аэропорту Фьюмичино 22-летнего израильтянина. В его багаже было обнаружено более 200 килограммов гата – растения, которое в этой стране приравнено к наркотикам и запрещено законом. По данным газеты «La Repubblica», подозреваемый прилетел рейсом из Тель-Авива. Он привлек внимание инспекторов тем, что путался в ответах, когда его спросили о цели визита. При досмотре в его чемоданах нашли свежие листья и ветки этого растения. Как сообщает корреспондент Кан Амит Вальдман, задержанный передан итальянской прокуратуре по подозрению в контрабанде наркотиков. И в заключении выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, преимущественно в горных и внутренних районах страны. В среду дальнейшее легкое потепление, в основном в горах. В четверг без существенных изменений. Максимальная температура воздуха сегодня днем в Иерусалиме до 31 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Цфате 32, в Бершеве 34 и в Элате до 41 градуса. Высота волн на побережье Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров. Температура воды 29 градусов. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции КАН-РЭКО в 10 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на КАН-РЭКО.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Вспомним важные даты. Во Франции сегодня отмечается День Бастилии, главный национальный праздник Франции, который символизирует начало Великой Французской революции и падение абсолютной монархии в 1789 году. Это, по сути, день рождения современной французской нации и символ победы над тиранией. Падение главного символа королевского деспотизма показало, что воля простых граждан способна сокрушить абсолютную монархию и изменить государственный строй. Именно с идеями французской революции связан национальный девиз Франции – «Свобода, равенство, братство» – «Liberté, égalité, fraternité». Этим утром мы обсудим самые волнующие наше общество темы. Кнессет принял решение расширить права жертв сексуального насилия над несовершеннолетними, приняв законопроект, который позволит в определенных случаях спустя годы подавать гражданские иски, если преступление было совершено не только ближайшими родственниками, но и двоюродными братьями и сестрами. Реформа, которая, возможно, поможет избавиться от пробок. Цель реформы – синхронизировать работу общественного транспорта, а также передать значительную часть управления транспортной системой и дорожным движением органам местного самоуправления. Обсудим, что предусматривает эта масштабная реформа, которая должна кардинально изменить систему транспорта в израильских городах. Центр местного самоуправления и платформа Paybox запускают единую платежную систему для оплаты всех муниципальных услуг через приложение Paybox. С помощью этой платформы можно будет оплачивать муниципальный налог Арнону, школьные платежи, продленку, счета за воду и другие городские услуги. Станет ли это удобнее для нас, граждан? Спросим об этом специалиста по вопросам местного самоуправления. Поговорим о сельском хозяйстве, а также о том, что летние каникулы не должны превращаться в бесконечный проект по организации, планированию, развитию и постоянным вложениям для нас, родителей. Именно сами простые моменты чаще всего остаются в памяти детей на всю жизнь. Узнаем также, чем кормить детей, а также их многочисленных друзей, которые стайками влетают к нам на кухню на каникулах. Узнаем, что оставили крестоносцы в Иерусалиме и на какие концерты и лекции можно сходить уже на этой неделе. А сейчас обратимся к главным заголовкам этого утра. Обсудим их с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим радио Река и политическим обозревателем сайта News.ru.co.il. Он уже находится в нашей студии. Габи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Если вы говорите о датах и взятии Бастилии, Саша, то интересно напомнить, что в 1998 году за день до 14 июля, 13 июля, сборная Франции по футболу стала чемпионом мира. И тогда чемпионат мира проходил во Франции. И 14 июля празднование Дня Бастилии в том году совпали с празднованиями победы на чемпионате мира. Те, кто присутствовали в те дни в Париже, рассказывают, что были совершенно незабываемые празднества, которые длились буквально несколько дней. Ну вот, дата взятия Бастилии тогда совпала с датой победы Мундиаль.
0: Кстати, если мы продолжаем говорить о чемпионате спорта по
1: чемпионате мира по футболу,
0: то мне кажется, он начался как раз 13 июля 1930 года впервые.
1: Вот
0: не
1: тут,
0: правда
1: тут
0: ли? В Уругвае.
1: Я не возьмусь точно говорить, а
0: проверим.
1: Только знаю, что сегодня, 14 июля, сборная Франции в полуфинале играет со сборной Испании. И может отметить, завершить, так сказать, день, торжественный день взятия Бастилии, празднование взятия Бастилии празднованием выхода в финал чемпионата мира.
0: Ну, посмотрим, выйдет ли это сборная
1: да.
0: в финал. Давайте вернемся к главным заголовкам этого утра. Итак, я знаю, что в вашей программе вы интервьюировали сегодня Нафтали Беннета, главу партии «Беяхат». Что же он вам сказал? Есть ли скупы, Габи?
1: Ну, я не знаю насчет скупов, но премьер-министр, бывший премьер-министр, глава партии Беяхат, говорил о том, что его задача вылечить, как он это называл, израильское общество от тех недугов, которые оно страдает в результате неверного и нерационального, как он сказал, правления нынешней власти. Он много говорил о необходимости призвать ультраортодоксов в армию, много говорил о необходимости изменить ситуацию в сфере образования, где есть самостоятельные и не связанные с государством аспектам системы, которые получают, тем не менее, государственное финансирование. Говорил о борьбе с преступностью и так далее. Много планов. К сожалению, он отказался говорить о, или не захотел говорить о политической ситуации, в которой находится блок Бьяхат, теряющий мандаты и уже уступивший не только первую, но и вторую позицию партии Гади Айзенкота. Партии Яшар, и, собственно говоря, не очень понятно, как Беннет собирается остановить вот это свободное падение. Все, что он сказал, что они сейчас представляют свои программы избирателям и надеяться на то, что это позволит изменить и электоральную ситуацию.
0: Может ли там произойти раскол в Бьяхат?
1: Были публикации о том, что Беннет взвешивал возможность покинуть...
0: Ну, вот на этом фоне, когда они теряют мандаты, да, в вопросах, да?
1: Завершить союз с Лапидом, потому что есть мнение, согласно которому этот союз не принес... Именно из-за союза с Лапидом многие избиратели Беннета от него отвернулись. С другой стороны, есть уже и публикации о том, что если падение в вопросах продолжится, то Беннет и Лапид официально объявят, что Гади Айзенкот, он глава блока оппозиции. Ну, это все пока спекуляции, о которых Беннет отказался, собственно говоря, говорить. Говорил он только о...
0: Но для этого нужно, чтобы Айзенкот согласился пойти с ними вместе.
1: Не обязательно. Нет, для того, чтобы быть главой блока, он может идти самостоятельно. То есть сейчас весь вопрос в том, кто кого порекомендует после выборов. Да? То есть это не важно, у кого будет чуть больше или чуть меньше мандатов. Более важно, кто кого порекомендует. Порекомендует ли Беннет Айзенкота, неизвестно. Известно, что на данный момент он готов говорить только о своих программах и так далее. Он подверг резкой критике, разумеется, нынешнее правительство, подверг резкой критике, разумеется, партию ШАС, назвав ее главной угрозой для молодежи на периферии и не только. Предвыборная кампания...
0: Говорил ли он о будущем этой молодежи в Израиле, что как он видит это будущее?
1: Он говорил о том, что его правительство изменит нынешнюю ситуацию и сделает Израиль более привлекательным для молодежи.
0: Дай бог. Трамп заявил Конгрессу, что боевые действия против Ирана возобновлены. А это означает, что вновь начнется блокада Армузского пролива. Как это повлияет на общую обстановку, ну и, собственно, на то, что мы можем здесь ожидать у нас в Израиле?
1: Пока мы живем в условиях обычной жизни. Нет никаких предупреждений, нет никаких...
0: Обычно у нас это как-то начинается без предупреждений.
1: Распоряжений, да. Но иногда звучит сирена. Сейчас она, слава богу, не звучит.
0: Нет, предупредительная сирена. Да, у нас есть 15 минут понять, что начинается новый виток войны, да?
1: Вот пока что этого не произошло, надеюсь, что и не произойдет, но тем не менее разница между той ситуацией, которая была после 8 апреля, когда Трамп объявил о прекращении огня с Ираном, и тем, что будет происходить сейчас, разница в том, что тогда шли переговоры, сейчас будут идти переговоры, тогда шли переговоры в условиях прекращения огня, сейчас будут идти переговоры в условиях ограниченных военных действий. То есть по ночам американцы бомбят иранскую территорию, а затем, судя по всему, где-то за кулисами возобновляются переговоры, контакты и попытки прийти к соглашению. Никто ни в Иране, ни в США не заинтересованы в полномасштабной эскалации, разумеется.
0: То есть нам пока не готовят защищенные помещения? Вновь.
1: Вообще хорошо, чтобы защищенные помещения всегда были готовы. Да, не нужно ждать сигнала тревоги для того, чтобы... Это уже я говорю как офицер запаса службы тыла. Да? Хорошо, чтобы всегда были готовы защищенные пространства. С этой точки зрения нету... Но ничего нового, никаких новых предупреждений нет.
0: В Кнессете, если не ошибаюсь, минувшей ночью был принят основной закон об изучении Торы. Какова суть, Габи, этого закона и почему так резко на него отреагировал начальник генштаба Замир?
1: Нет, давайте разделять. Начальник генштаба Замир резко отреагировал на другой закон, на закон о прекращении арестов ультраортодоксов. Этот закон еще не утвержден. Он будет утвержден, видимо, сегодня или сегодня ночью. Начальник генерального штаба против этого законопроекта, просто потому, что этот законопроект дает легитимацию, по сути дела, целой группе населения, с одной стороны, уклоняться от службы, с другой стороны, контроль за тем, кто действительно учится в ешивах, а кто там не учится, очень ограничен. И поэтому это, в общем, такой очень-очень проблематичный закон. И не случайно начальник генерального штаба так резко на него отреагировал. Основной закон об изучении Торы — это закон из одного параграфа. где просто сказано, что...
0: Его сократили,
1: оттуда удалили все, что могло приравнять практические льготы, которые получают учащиеся ИШИВ, с льготами, которые получают военнослужащие, проходящие резервистскую службу. Но это закон, который признает ценность изучения Торы. Нету ни одного другого... Причем этот закон имеет статус основного закона. Нет ни одного другого закона, где говорится о других ценностях, да, которые были бы так, на таком же уровне. А это значит, что этот основной закон, по сути дела, становится юридической защитой для всех тех, против кого будут поданы иски в суды,

0: Гибсон, ведущий радио «Рэка», политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Спасибо большое.
1: Спасибо,
0: доброго утра и хорошего дня. Многие люди, пережившие сексуальное насилие в детстве, не могут рассказать о случившемся сразу. Иногда на это уходят годы, иногда десятилетия. Вчера Конституционная комиссия Кнессета одобрила во втором и третьем чтении законопроект, который расширяет права пострадавших. Если закон будет принят, в определенных случаях подать гражданский иск спустя годы смогут и те, кто подвергся сексуальному насилию со стороны двоюродных родственников, братьев, сестер и так далее, дяди, тети. До сих пор такие случаи не подпадали под особые правила исчисления срока давности. Появился этот законопроект не случайно. Его подготовили после истории Йонатана Левина. В детстве он подвергся сексуальному насилию со стороны двоюродного брата, но хранил эту тайну 23 года. И правда открылась всего за 10 месяцев до его смерти от рака печени. Подать иск он так и не успел. Закон тогда не относил двоюродных братьев к категории близких родственников, для которых действуют особые правила срока давности. Мать Йонатана сказала депутатам на вчерашней комиссии, что этот закон стал для их семьи каплей надежды и утешения. Мы поговорим о том, почему многие жертвы сексуального насилия обращаются за защитой лишь спустя десятилетия, и почему расширение этого закона может оказаться столь важным. А с нами на линии адвокат Софья Гранит-Качман, специалист по уголовному праву юридической фирмы «Майло», бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры. Софья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Итак, давайте начнем с самого главного. Что именно меняет этот закон? Что было невозможно до сих пор и станет возможным отныне?
2: Ну, как вы сказали, этот закон расширяет кто могут быть как члены семьи, на двоюродных братьев тоже. И это большое изменение, потому что таких случаев, к сожалению, есть немало. И иногда это был какой-то барьер, который невозможно было много лет спустя уже подавать. Но тут идет как бы... Конечно, это все надо осматривать индивидуально, сколько было лет пострадавшему, сколько было лет подозреваемому, какие виды преступлений и так далее.
0: Но мы говорим о сексуальных преступлениях.
2: Да, конечно, мы говорим о сексуальных преступлениях. Это всегда надо проверять лично, потому что законы, они тоже не... Как бы есть там много пунктов, и надо это все изучить. Но я считаю, что главное, то, что мы видим сегодня в судебной системе и законодательстве, что расширяются права пострадавших, и сегодня уже понимают все, что травма в детстве... Это в основном всегда, когда есть травма в детстве, смогут пострадавшие рассказать только много лет спустя. Больше, чем 40% пострадавших открывают только когда они уже выросли и достаточно сильно и могут с этим как-то справляться, это всегда происходит много лет спустя. И поэтому все законы, которые сегодня принимают, это 2 недели назад было расширение срока давности на уголовные дела тоже. Как бы эти все законы, это сегодняшнее понимание, как себя ведет травма в детстве, и что надо изменять законы так, чтобы люди могли... эти травмы раскрыть, чтобы можно было потом поставить, как бы, ну, и иск гражданский, и уголовное дело вести много лет спустя. Это надо тоже понять, что это два разных процесса, разные законодательства и разные могут быть сроки давности.
0: Последствия, да, и сроки давности. А почему законодатели решили расширить понятие «член семьи» и включить в него двоюродных родственников? Насколько на самом деле распространены такие случаи?
2: К сожалению, большинство сексуальных преступлений сделаны в рамках семьи. И это могут быть близкие родственники, но иногда это могут быть и более дальние родственники. Но это все равно... надо понять, что это все равно в рамках идет как в семье. Это происходит в самом может быть, прям

0: ну, в доме, на, ну, не на глазах у родителей, но очень близко.
1: Ну, практически,
0: близко,
1: да.
0: Да, практически. Поэтому,
1: в семье, в общем, в семье.
0: Это, да, это считается в семье. Встречаются, это иногда живут рядом, много раз встречаются и эти... И, к сожалению, это не один раз. Это, если такое происходит, это происходит много лет и много раз. И поэтому здесь, конечно, этот закон давно надо было уже изменить и расширить, так, чтобы они тоже считались как члены семьи.
1: Да. А вот, вы знаете, все-таки из-за того, что этот закон основан на истории Йонатана Левина, речь идет о событиях, которые могли произойти там 20-30 лет назад. Насколько вообще реально спустя столько времени доказать факт преступления? И вот как соблюсти баланс между правами пострадавшего и обвиняемого?
0: Это... Конечно, самый трудный момент в таких делах, но надо понять, что по израильскому закону в сексуальных преступлениях достаточно единственное показание пострадавшего. Если суд, после того, как он послушал пострадавшего, решил, что то, что он рассказал, ему могут поверить, оно коэффициентно это, то тогда, в принципе, по израильскому закону этого достаточно, чтобы, чтобы присудить подозреваемого.
1: Но это достаточно, чтобы начать расследование, я так понимаю, да?
0: Нет, это и достаточно, чтобы суд нашел виновным и наказал за эти преступления. Потому что, смотрите, сексуальные преступления, они всегда делаются не на публике. Это всегда улики.
1: Это всегда слово против слова, да.
0: Это всегда слово. Это, ну, во многих случаях это слово против слова. Конечно,
1: кроме совсем свежих преступлений, свежих случаев, когда можно что-то
0: случаи,
1: доказать.
0: То можно и какие-то объективные тоже собрать, конечно, улики. Но если это не свежее... А даже если оно год назад или 10 лет назад, это все равно уже идет слово против слова. И по израильскому закону, если суд поверил пострадавшему, и пострадавший смог рассказать коэффициентно то, что с ним произошло, то этого должно быть достаточно. Вот было сейчас, совсем недавно, случай пострадавшего, который я представляла как пострадавшего в уголовном суде, его присудили, ему уже сегодня 79 лет, 30, почти 30 лет спустя, на преступления, которые были сделаны, когда она была еще несовершеннолетняя. Да. В этом процессе было слово против слова, суд поверил пострадавшей и присудил его.
1: И последний вопрос, Софья. Если закон будет принят, сможет ли он реально помочь людям, которые до сих пор молчали, были уверены, что уже слишком поздно, обращаться не надо? Этот закон даст возможность жертвам, которые сегодня сидят и молчат, получить свое и доказать справедливость?
0: Гражданские иски, которые уже срок давности у них прошел, я думаю, что этот закон уже на них не будет действовать. Но надо понять, что есть и уголовная, есть возможность подать и уголовное жалобу в полицию и проверить, может быть, есть возможность на уголовный процесс. Каждый случай, он индивидуальный, и надо, конечно, лучше всего получить и помощь, и просоветоваться с адвокатом, или обратиться в один из центров помощи пострадавшим сексуального насилия, и получить индивидуальную консультацию, потому что есть много вариантов, и гражданский
1: иск... И каждый случай рассматривается отдельно,
0: случай,
1: да?
0: Конечно, отдельно, по возрасту, потому что кто сделал, когда было сделано, и это все важно, конечно.
1: Но, в общем-то, это прогресс.
0: Это большой прогресс,
1: это большой прогресс. Софья, спасибо вам большое за это интервью.
0: Не за что.
1: Напомню, что с нами была адвокат Софья Гранит-Качман, специалист по уголовному праву юридической фирмы «Майло», бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры. Пробки давно стали одной из главных проблем Израиля. Мы тратим часы в дороге, пересаживаемся с автобуса на поезд, оказываемся в ситуации,

0: Когда выделенная полоса или велосипедная дорожка неожиданно заканчиваются на границе соседнего города, светофоры работают так, словно каждая мэрия живет сама по себе. На этой неделе Кнессет должен окончательно утвердить одну из масштабных транспортных реформ последних десятилетий. Впервые значительную часть управления общественным транспортом и дорожным движением передадут не Министерству транспорта, а новым транспортным управлениям. На первом этапе такие структуры появятся в крупнейших агломерациях страны в районе Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы. Именно они будут координировать работу автобусов, легкорельсового транспорта, выделенных полос, велосипедной инфраструктуры и даже интеллектуальных светофоров, чтобы транспортная система наконец-то работала как единое целое, а не как набор отдельных городов. Сторонники реформы называют ее исторической и говорят, что Израиль наконец-то догоняет Лондон, Париж и Амстердам. Но действительно ли новая система поможет избавиться от пробок или нас ждут очередные конфликты уже между муниципалитетами? Об этом мы поговорим с директором проектов организации «Транспорт с нами по пути» Максом Мороговским. Макс, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Итак, давайте начнем с самого простого вопроса. Все говорят о транспортной революции. Что изменится для меня, для вас, для всех нас, обычных жителей Израиля, если этот закон действительно вступит в силу?
1: Да. Ну, этот закон, он в первый раз даст полномочия муниципалитетам, и вот, как вы сказали, скопироваться в агломерации. Это, и мы говорим про Гульдан, про Иерусалим, про Хайфа, и даже Бершева в будущем, и даст им возможность управлять общественным, многими аспектами, я бы так сказал, общественного транспорта. Это значит, можно будет теперь... И управление, знаете, если надо будет изменить линию, и надо будет проектировать новую линию, и подвинуть остановки, сделать там разные улучшения, и улучшения в транспорте, сделать новые полосы, отметить новые полосы для автобусов, преимущества для автобусов. И все это сегодня, оно и дистанционно управляется из Министерства транспорта в Иерусалиме. И теперь первый раз этот законопроект, он даст возможность муниципалитетам участвовать в этих расширенных линий, это называется, так, да? Транспортных управлениях по городам. Мы считаем, наша организация одна из тех, кто очень сильно продвигала этот закон последние годы. Uh-huh. И мы сделали даже в 2022 году, и мы сделали доклад, который сравнил и преимущества этих вещей в других странах. И, конечно, это не только мы. У нас даже такая кооперация общественных организаций называется «Менатвим Хадаш». Это «Делаем новый путь». И это у нас почти все, очень много организаций общественных вместе участвуем в этом, потому что в этом продвижении этого законопроекта, потому что мы в это очень верим, потому что мы видим, как организации, которые занимаются проблемами общественного транспорта, и повседневно мы видим, как очень часто и очень многие вещи не продвигаются или продвигаются медленно.
0: А что сегодня мешало и мешает до сих пор эффективно управлять транспортом, если, скажем, это все находится в руках Министерства транспорта? Почему нужны еще организации? Что сейчас мешает эффективно управлять транспортом?
1: Смотрите, это будет не еще организация, это больше просто возьмет полномочия от Министерства транспорта, угу, и спустит их в мэрии, структуры,
0: да?
1: Которые ближе... Да, в мэрии, но это, кажется, не каждая мэрия по себе, а мэрии просто они будут вот в таком профессиональной организации будет... Uh-huh. будут копироваться. Это значит не то, что каждая мэрия там где будет делать то, что она хочет.
0: И вот смотрите, для нас, да, для просто жителей, авторы закона обещают синхронизировать автобусы, легкорельсовый транспорт, выделенные полосы и даже работу каких-то сверхинтеллектуальных светофоров. Это действительно сократит пробки или это все риторика?
1: Смотрите, я лично всегда люблю говорить, общественный транспорт, он дает альтернативу пробкам. он не обязательно их уберет.

0: Он должен... Общественный транспорт должен дать возможность людям, которые хотят не стоять в этих пробках,
1: просто пересесть на общественный
0: пересесть
1: транспорт.
0: На то место. Конечно, конечно, когда больше людей будут пользоваться общественным транспортом, и изменение в общественном транспорте будет ближе к самим пассажирам, и не надо будет ждать сейчас, не знаю, полтора года или чего, пока какое-то что-то утвердят из Иерусалима. И можно будет смотреть на это, мэрия, допустим, или часть из этой организации, она будет смотреть на автобусы, смотреть и на дороги, и на вот эти умные светофоры, про которые говорите, да. Скорее, это больше имеется в виду, да, уже это проект, который сегодня уже начался, это фирма Нативе Элон, она управляет этим, есть прямо вот такой переход на централизированное управление светофорами, не так, как вот когда-то было, что каждый город управлял своими светофорами, и надо было, чтобы изменить, допустим, светофор, где-то пробки, надо было там подавать какие-то прошения, и это занимало иногда месяцами. Сейчас это вот все, знаете, в эру хай-тека и в эру искусственного интеллекта. Сейчас есть системы, которые могут прямо вот, автомат может прямо посмотреть, допустим, чтобы где-то там, значит, и график светофора неправильный, и создает пробки в других местах, и может уже даже легче гораздо изменить. Это да, это может способствовать улучшению движения, и автобусов, и меньше пробок. Меньше пробок, конечно. Все этот компонент, и этот законопроект, мы верим просто, что он может дать. Сегодня мэрии, мы видим, что сегодня муниципалитеты, они хотят, потому что они видят, что жители к ним обращаются, они хотят улучшить, просят у них улучшить общественный транспорт. Но, с другой стороны, у муниципалитетов нет сегодня полномочий, потому что даже если они очень хотят, им надо все просто как быть как подсобниками Министерства транспорта. И сегодня вот это полномочие, оно даст...
1: Перейдет к ним. Да.
0: Перейдет к ним, конечно, там на
1: профессиональном... Макс, самое главное, скажите, пожалуйста, это реформа, это вопрос месяцев, нескольких лет или десятилетий? Вот очень
0: смотрите,
1: коротко.
0: Если она пройдет в эту неделю, неделя проблемная, и в течение полгода можно будет создать вот эти агломерации и начать, и значит уже в течение, я считаю, что год-два мы уже увидим...
1: И мы уже увидим настоящие изменения.
0: Опять же, настоящие изменения в разных... Это я не знаю, именно на дорогах. Мы увидим изменения в общественном транспорте, увидим улучшения, я считаю.
1: Увидим улучшения. Макс Мороговский, директор проектов организации «Транспорту с нами по пути», Такбура Бадаракшилану, спасибо вам большое за это интервью.
0: Спасибо.
1: Мы продолжаем. Оплатить Арнону – один сайт, заплатить за продленку – другой, внести школьный платеж – третий. Добавьте к этому счета за воду, муниципальные сборы, пароли, личные кабинеты, ссылки, которые далеко не всегда работают с первого раза. Теперь Центр местного самоуправления Израиля совместно с приложением Paybox запускают единую платформу, которая должна объединить большинство муниципальных платежей в одном месте. Через приложение можно будет оплачивать Арнону, школьные платежи, продленку, счета за воду и другие городские услуги. Насколько это действительно упростит жизнь жителям? Когда эта новая система заработает и смогут ли к ней подключиться все муниципалитеты страны? Об этом мы поговорим с генеральным директором Центра местного самоуправления Израиля Лирон Дорон Леви. Манкалит Шельмиркас Шельтон Макуми, Лирон Дорон Леви, шалом вебокертов.
2: בוקר טוב.
1: ובכן, בואי נתחיל משאלה הכי פשוטה. מה בעצם משתנה עבור התושב? מה משתנה בשבילי? מה אני יכולה לעשות באמצעות אפליקציית פייבוקס שלא יכולתי לעשות עד כה?
2: אז אני אגיד, קודם כל, את יכולה להיות רגועה. אני חושבת שאנחנו, אני אגיד רגע, אני כאימא, כן, כל הזמן מפחדת שפספסתי משהו, וששכחתי משהו, ושיש איזה לינק בקבוצת וואטסאפ שנתנו לאיזה השאלת ספרים, ואני לא נרשמתי לקייטנה, או לא נרשמתי. אז מעכשיו, בעצם, כל המערכות נכנסות לתוך מערכת אחת, וזה יגיע אלייך בפוש, ואת תוכלי להיות רגועה ותדעי שלא שכחת לרשום את הילד לשום דבר אחר. בעצם, את תוכלי לדעת ראשונה, מתי נפתחת הקייטנה, ומתי נפתחת צהרון, ומתי יש...
1: למה ראשונה אם זה בא באוטומט?
2: אני אומרת, לדעת, סליחה, בפעם הראשונה.
1: בפעם הראשונה.
2: ברגע שזה קורה, כן, לראשונה הכוונה. ברגע שנכנס לתשלום, את תוכלי כבר לקבל אותו בפוש ולשלם ולהחליט כמה תשלומים, ואת לא מוגבלת בסכום. אנחנו שומעים על תושבים שמקבלים, אפילו כנסות, תשלומים זה לא דבר נעים, אבל זה בטח לא נעים אחרי שאתה שנתיים לא משלם, ואז יש לך כפל כנס וריביות, ומעקלים לך חשבון. אז עכשיו בעצם מה שהתושב יוכל לעשות, זה לנהל את כל התשלומים המוניציפליים שלו, שזה בערך 15 תשלומים לכל משפחה, כי כל ילד הולך לצהרונים ולחוגים ולמערכות חינוך, ואז יש את המים וארנונה, ובסופו של דבר גם תרבות, אנחנו קונים מצגות, קונים, הולכים למרוצים, והכל יהיה במקום
1: אחד. ואז מחפשים איפה הכרטיס הזה הגיע, איפה הוא בדיוק. עכשיו אני אעצור אותך שנייה, ואני אשאל אותך, מה זה הפוש הזה? תספרי לי איך זה בדיוק מגיע אליי.
2: כמו שיש פוש בפייבוקס, הרי אם בעצם מישהו מבקש ממך תשלום על איזושהי קבוצה, את מקבלת פוש, נכון? בעצם הודעה.
1: הודעה?
2: שבה היא נכנסת לתוך הפייבוקס ואומרת לך, נפתח הרשמה לצהרון של שנה הבאה. את רוצה עכשיו? את רוצה, רוצה, לא רוצה, זה נכנס לאזור האישי. אבל בעצם יש לך התראה שזה נפתח היום, שזה עכשיו לראשונה יצא.
1: ואחר כך אני נכנסת לאזור האישי, אם לא עשיתי את זה במיידי, ושם אני רואה את הכל.
2: ושם את רואה מה פתוח, מה לא פתוח.
1: אני ברשותך אתרגם את זה, ואנחנו נמשיך, בסדר?
2: בסדר, גמור.
1: Итак, я спросила Лирон, директора Центра местного самоуправления Израиля, о том, что, собственно говоря, меняется для нас, как это упростит нам жизнь. Она говорит о том, что сейчас можно быть спокойными. И Лирон привела в пример саму себя. Она сказала, что я как мама, я теперь больше не волнуюсь за то, пропустила ли я какое-то уведомление, пропустила ли я запись на кружок или на продленку. Я все могу видеть в одной системе. Я просто захожу в систему на платформе Paybox, я получаю уведомление каждый раз, когда открывается новый кружок, например. Все это заходит в личный кабинет, и я больше никогда не пропущу ни оплату арноны, налога муниципального, ни оплату каких-либо счетов, ни, конечно, какие-то детские кружки, продленки и так далее. Но самое главное, никогда уже не будет, не произойдет со мной, говорит Лирон, ситуации, когда я, например, получила какой-то штраф, забыла про него благополучно, а через 2 года я получаю этот штраф в 5-кратном размере. Такого уже не будет, потому что все будет в одной платформе, в личном кабинете, заходишь, смотришь. И еще Лирон сказала, что каждая семья платит примерно 15 различных платежей муниципальных, включая детские. И это все будет объединено в одном месте. Я спросила, что это за пуш, что это за уведомление. Она сказала, что вот каждый раз, когда, например, в Пейбоксе нас просят, нам говорят, вам перевели деньги, или от вас просят перевести деньги, мы получаем уведомления. Вот так будут приходить уведомления, и так мы будем знать, что с нами происходит с точки зрения муниципальных платежей. Лирон, мабид юхаль атушав лишалем бэмцаут Пейбокс.
2: אז התושב יוכל לשלם באמצעות פייבוקס את מה שהרשות שלו תחליט. אני יכולה להגיד
1: הרשות מקומית.
2: הרשות, כן, העיר שלו. בעצם ירושלים עכשיו עלתה להעביר עם כל תשלומי החינוך, צהרונים, בתי ספר, חוגים, ומיד אחר כך היא תכניס גם את הארנונה ואת הכנסות, וראש העיר קיבל החלטה שהוא יוכל לשלם כל תשלום שיש לו בשביל הרשות.
1: אוקיי, ומתי זה יתחיל לפעול? מתי זה יתחיל לפעול?
2: התחיל לפעול בדיוק לפני יומיים, ביום ראשון. האחרון זה התחיל לפעול.
1: רק בירושלים?
2: לא, זה גם בירושלים, עכשיו זה גם בתל אביב, ואני יכולה להגיד לך שרק בשלושה ימים האחרונים...
1: רק בשני הערים האלה?
2: לא, זהו, אני אגיד רגע, רק בשלושה ימים האחרונים, עשרות רשויות יצטרפו, ייקח עוד קצת זמן לחבר אותם, זה אומר שבעוד חודש כבר עשרות רשויות יהיו באוויר.
1: אוקיי. האם יהיה אפשר לראות במקום אחד את כל החיובים של רשות מקומית?
2: בוודאי, זה בדיוק מה שירושלים עושה עכשיו.
1: מה לגבי, השאלה החשובה באמת בשביל מאזינינו זה, מה לגבי אנשים מבוגרים, או כאלה שלא בדיוק משתמשים באפליקציות? האם כל האפשרויות הקיימות לתשלום היום יישארו גם בעתיד בשבילם?
2: בוודאי. לא משנים כלום. כל מה שהם היו רגילים עד עכשיו, הם ממשיכים לעשות בכל דרך, במזומן, בצ'קים. אנחנו לא מוותרים על שום דבר שהיה. אנחנו רק מוסיפים עוד אפשרות לכל מי שנמצא בפייבוקס, לכל מי שנמצא בעולם הדיגיטלי, וזה בדרך כלל ההורים של הילדים שיש להם כל כך הרבה מה לזכור ועל מה לעקוב, והם כבר הולכים לאיבוד.
1: ומה לגבי אלה שלא דוברי עברית על בוריה?
2: אז אני יכולה להגיד שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בעצם נעלה את הגרסה הבאה גם בערבית, ולגבי השפה הרוסית, אני בטוחה שבסוף זה מתאפשר עם הטכנולוגיה של היום, ואנחנו יודעים שיש צורך כזה, ואנחנו נידרש לזה, אני מניחה, בהמשך.
1: אבל עוד לא התחלתם.
2: אנחנו רק עכשיו עלינו.
1: כן.
2: אבל זה יקרה, זה יקרה.
1: אוקיי, ושאלה אחרונה, עד כמה נושא של הבטחת מידע נשקל בפרויקט הזה? הרי מדובר במידע אישי, במידע אישי ובתשלומים של מיליוני אזרחים.
2: אז קודם כל אני יכולה להגיד שאנחנו יושבים על אפליקציית פייבוקס שהיא מאובטחת היטב, וגם מה שאנחנו עשינו נבדק על ידי כל הרשויות, ולתל אביב ולירושלים יש את ההבטחה, את ה-DPO שבדק לפני ולפנים ומצא שמה שאנחנו עושים מוצפן ועומד בכל הכללים הנדרשים, ויש לנו אנשי הגנת פרטיות ומידע שבעצם כל הזמן רק מבצעים בדיקות, ואנחנו עברנו את כל המבחנים הדרושים, ובסופו של דבר ברמת הגנת הפרטיות והמידע זה התושב בוחר, התושב ממלא טופס הסכמה, והוא בוחר לקבל את המידע שלו, כן, דרך האפליקציה. זאת אומרת, אני מדברת לא ברמת ההגנה, אלא ברמת הבקשה למידע. הבקשה למידע מגיעה מהתושב, התושב אומר, רוצה אני לקבל מכלל המערכות בעיריית ירושלים את המידע שלי לתוך הפייבוקס שלי. ואם הוא לא רוצה, זה לא יקרה. זאת אומרת, עיריית ירושלים מעבירה את המידע רק אם התושב בוחר.
1: ועיריית ירושלים מבקשת הסכמה דרך מה?
2: בוודאי.
1: שולחת הודעה.
2: היא מבקשת הסכמה דרך בעצם ההצטרפות שלו
1: לפייבוקס,
2: למוניבוקס, ולפני שהוא חותם על ההסכמה ומבין שבעצם המידע נמשך מהמערכות ומגיע אליו לטלפון, היא לא תעשה את זה.
1: Окей. Они хорошо так и торгем, вы нам ших. Итак, я спросила, какие именно платежи мы можем оплачивать, и Лерон сказала, что, в общем-то, все, что просит от нас наш город, в соответствии с тем, в каком городе мы живем. Я спросила, когда эта система оплаты, такой оплаты всего в одном месте войдет в работу, и Лерон ответила, что уже два дня назад пилотный проект начался в Иерусалиме и Тель-Авиве, и за эти два последних дня десятки муниципалитетов присоединились к этому проекту. Надо сказать, что я спросила, можно ли будет оплачивать все платежи, как мы делали это раньше, отдельно, как мы привыкли, потому что есть люди, в основном пожилые люди, или те, кто, может быть, не очень хорошо говорит на иврите, не всегда пользуются какими-то дигитальными услугами, дигитальными платформами. И Лерон сказала, что да, все останется как было, кроме всего прочего, ничего не исчезнет, все платежи можно будет делать ровно так, как были они сделаны до этого, но плюс к этому будет специальная платформа, которая в основном предназначена для семейных людей, молодых людей, которым нужно помнить, куда идет ребенок, на какой кружок, в какой летний лагерь. Нужно все это помнить, нужно все это держать в голове. Помимо этого мы все работаем. И для того, чтобы было легче, будет вот эта вот отдельная платформа, платформа Paybooks, в которую мы можем заходить, в личном кабинете будут все организовано, все платежи в одном месте. Я спросила, не опасно ли перемещать все на дигитальную платформу, и Лерон ответила, что все на самом деле очень четко проверяется. Каждая, во-первых, платформа Paybooks проверяет безопасность, в том числе кибербезопасность у себя, и делает все возможное, чтобы информация не просачивалась. Кроме того, каждая мэрия проверяет для себя возможность присоединиться, и если видит, что это действительно безопасная платформа, то присоединяется. Я еще спросила, будет ли информация, кроме того, помимо иврита, на других языках, и Лерон ответила, что да, информация очень скоро появится на арабском, про русский язык еще не думали, но она говорит, что в нашем технологическом мире это может и должно произойти очень быстро. ולסיום, לירון, בעוד 5 שנים, איך את רוצה שיראה מערכת היחסים הדיגיטלית בין תושב לבין העיר שבו, שבה הוא חי?
2: אני הייתי שמחה שכל בעצם המסרים שיש לרשות לתת לתושב, בין אם הם מסרים של תשלומים ובין אם הם מסרים של הודעות, יהיו במקום אחד, בוואן סטופ שופ, שהתושב לא יצטרך להירשם לשלל אפליקציות. והייתי שמחה, בעצם הרצון שלנו, החזון שלנו, איך אנחנו רואים את זה, זה גם שעסקים קטנים וזהירים יוכלו להיות חלק מהזירה הזאת של הרשות, ויוכלו להיכנס ולהציע את השירות שלהם, אם זה מורה פרטי, אם זה ציפורניים, קוסמטיקאית, הכנת עוגות, לא משנה מה, יוכלו בעצם להיכנס
1: לתוך קהילה
2: של אשדוד או של אשקלון, ובעצם יוכלו לקבל זירה שזה יהיה מרכז העיר, בלי לקנות חנות ולהגיע להוצאות כספיות שאי אפשר לעמוד בהם, יוכלו לראות את התושבים במקום אחד ולהציע להם שירותים, וככה נוכל גם לתת שירות לתושבים, גם לתת שירות לעסקים, ובלי הרבה מאוד...
1: ולאחד בעצם, לאחד את הכל.
2: בדיוק, במקום אחד, כן. שיהיה את הכל.
1: לירון דורון לוי, מנכ"לית של מרכז שלטון מקומי, תודה רבה לך. Я продолжу переводить. Итак, я спросила Лерон, как она видит эту историю через 5 лет. Каковы будут дигитальные отношения между нами, гражданами, и мэрией, нашим городом. И она сказала, что она все это видит в одной аппликации, не только платежи муниципальные, но еще и малый бизнес, чтобы можно было очереди заказывать на одной и той же аппликации, ну, например, на маникюр или еще на какие-нибудь свои мероприятия, спорт, кафетерии, не знаю, место в кафе, все это должно быть в одной аппликации. Об этом говорила с нами директор центра муниципального центра управления Лирон Дорон Леви, центр местного управления, самоуправления Израиля. А мы продолжаем. Ровно 15 лет назад, 14 июля 2011 года, на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве появилась первая забастовочная палатка. Через несколько недель палаточный городок превратился в общенациональный протест, а лозунг «Народ требует социальной справедливости» знала уже вся страна. После этих событий были созданы правительственные комиссии, появились реформы в банковской сфере, усилили конкуренцию на продовольственном рынке, снизили комиссии пенсионных фондов, были приняты меры против экономической концентрации, а многие лидеры протестов впоследствии пришли в политику. Но если посмотреть на цены на жилье, на стоимость продуктов и общую стоимость жизни, многие из тех проблем, которые вывели людей на улицы 15 лет назад, по-прежнему остаются актуальными. Так, была ли эта социальная революция 2011 года успехом или поражением? И что осталось от нее сегодня? Об этом мы поговорим с главным экономистом инвестиционной компании «Мейтав» Алексом Забежинским. Алекс, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Итак, давайте начнем с самого простого вопроса. Если сегодня, спустя 15 лет, подвести итог палаточному протесту одним предложением, это был успех или все-таки неудача?
3: Я думаю, что это все-таки был успех, хотя нельзя сказать, что с того момента жизнь в Израиле стала дешевой. Но было принято очень много реформ, довольно значительных, которые изменили ситуацию. Прежде всего, нужно сказать, что это возникло как тема, которая волнует народ. То есть политики поняли, что это очень важно. И с тех пор фактически каждые выборы все политические партии предлагают свои программы по уменьшению вот этой дороговизны. Но, как вы сказали, если мы сегодня смотрим на цены в Израиле, трудно сказать, что они дешевые. Мягко говоря, я бы даже сказал.
1: Да, цены совсем не низкие, а главное, что они продолжают все время повышаться.
3: С точки зрения вот повышения, как раз нужно сказать, что я проверил специально, за последние 15 лет средняя инфляция в Израиле, то есть годовая, была низкая, 1.4%.
1: От чего, кстати, это зависело?
3: Что?
1: А почему это произошло? От чего это зависело?
3: Я думаю, что частично это объясняется вот некоторыми реформами во многих сферах, которые понизили цены. И частично это объясняется очень сильным шекелем. То есть если мы смотрим на импортные товары, особенно электроника, одежда, то там цены понизились. там цены понизились, и это сыграло свою роль вот в этой низкой инфляции. Но тут, конечно, есть большие расхождения, то есть, допустим, тоже вы сказали насчет цен на жилье, например, цены на квартиры поднялись на 112%, я вот посмотрел за этот период, а цены на съем квартир поднялись на 54%. Угу. Есть некоторые интересные факты, что кто помнит, это началось, назывался это, этот протест, протест коттеджа. То есть
1: да, началось все с творога.
3: Да, с того, что коттедж подорожал очень сильно после того, как с него был снят контроль над ценой. Вот коттедж подешевел. Коттедж стоит на 6% меньше.
1: Ну, так слава что, богу. Да. А почему вот все эти реформы, которые действительно были сделаны, все эти комиссии, все эти реформы, они все-таки не привели к тому эффекту, которого люди ожидали? Потому что, ну, говорили действительно про то, что негде жить. Почему, собственно, палатки расставили на проспекте Ротшильд? Потому что вот нам негде жить, сейчас будем жить на улице. Почему все, что было сделано, и ведь было сделано, почему не привело к нужному эффекту?
3: Ну, тут нужно взять расчет, что Израиль — это, в принципе, государство, во-первых, маленькое, во-вторых, это остров, то есть мы не торгуем с соседями, фактически все, что нужно завозить извне, это импорт, который требует там или перевозок дорогостоящих. И в маленькой стране, в принципе, если мы посмотрим на маленькие страны, как правило, они дорогие, страны развитые, естественно, я имею в виду, потому что трудно сделать конкуренцию, когда ты, во-первых, ни с кем из соседей не связан, во-вторых, у тебя, в принципе, небольшой рынок, и ты не можешь делать очень много компаний в каждой сфере. Вместе с тем, правительство недостаточно сделало, все правительства, которые были за эти годы, сделало недостаточно усилий, чтобы уменьшить дороговизну. Это всегда сопряжено, ведь это не так легко, это легко говорить. А чтобы сделать действительно какие-то шаги, нужно конкретно бороться с монополиями, которые очень сильны. У них есть лоббисты, они там постоянно в Кнессете, они постоянно пытаются противиться. И поэтому нужны политики, которые, в общем, готовы быть непопулярными, готовы идти на какие-то меры, которые вызовут, возможно, в короткий срок протесты даже, каких-то лобби, но в итоге приведут к удешевлению. Это, к сожалению, проблема всех правительств, которые были.
1: А вы знаете, вот после протеста появились новые общественные движения. Некоторые лидеры этого протеста стали депутатами. Можно ли сегодня сказать, что главное наследие этого протеста, оно, в общем-то, не экономическое, а политическое?
3: Это тоже, да. Но, к сожалению, вот если мы помним лидеры протеста, которые стали депутатами, они уже, по-моему, никто из них уже и не депутаты. То есть они
1: ну, они, собственно, свои личные проблемы решили, видимо, и удалились.
3: Ну, я не уверен. Кстати, люди довольно-таки достойные. Я помню, что они пытались сделать разные шаги, так сказать, привести в действие, чтобы... Но, к сожалению, это не так легко. То есть выйти на протест – это только первый шаг. И, как я уже сказал, политическое действие, которое приводит к слому монополий, к слому каких-то сил в государстве, которые стоят на своих позициях и не хотят уступать какие-то прибыли. Это тяжело, и это... Действительно,
1: да, это действительно очень тяжело. А вот да, это действительно тяжело, и вот от этого я, собственно говоря, хочу оттолкнуться и спросить вас: если бы сегодня в Израиле снова начался массовый социальный протест, люди вышли бы на улицы? Вот именно не политический протест, а социальный.
3: Ну, мне трудно сказать. Я экономист, не социолог, не политик, но мне кажется, что на сегодняшний день есть другие проблемы, которые мы все прекрасно знаем.
1: Повестка изменилась.
3: Да, то есть повестка изменилась. Если в какой-то момент будет, так сказать, мы решим, ну, по крайней мере, не будет так остро стоять вот наши проблемы остальные, я думаю, что да, потому что это все время находится, так сказать, в каком-то пространстве, да, на повестке дня, обсуждении. И явно политики понимают, что люди очень хотят, чтобы меры были приняты, чтобы цены были приемлемы. Я, кстати, хотел вам сказать, просто вот я сам удивился, честно говоря. Я посмотрел, есть такой сайт, называется Numbeo. Он сравнивает стоимость жизни в разных городах мира. Конкретно по ценам. И Тель-Авив находится на 11-м месте. А кто находится на первых 10? 8 из 10 – это города в Швейцарии. Есть Джорджтаун, это Кайманские острова, и Гонолулу, это Гавайи. И все, понимаете, то есть это действительно удивительно, насколько, вот, например, Тель-Авив дорогой город. Хайфа на 20-м месте, а нет, Хайфа на 29-м и Иерусалим на 20-м месте. Mm-hmm. То есть, естественно, что люди это чувствуют, люди чувствуют, когда они едут за границу, и они требуют и небезосновательно, чтобы принимались все меры, чтобы цены были ниже, особенно в области жилья.
1: Mm-hmm. А, Алекс, а вот вы как экономист, можете ли вы назвать сейчас очень коротко одну реформу, которая действительно способна снизить стоимость жизни в Израиле? Что должно, по-вашему, было бы, или что вообще должно сделать государство? Очень коротко.
3: Нет, к сожалению, нет такого, знаете, легкого какого-то шага, который очевиден. Это в каждую сферу нужно войти, сделать, так сказать, проверку, кто конкретно держит там высокие цены, и после этого проводить реформы. Но
1: то есть области... это должна быть не одна реформа, а много различных реформ.
3: Да,
1: в это нужно войти, изучить, посмотреть
3: нету
1: и тогда работать.
3: Нет в этом пути. Если бы были легкие пути, поверьте, что уже давно бы сделали это. Это все время тяжелая очень работа на протяжении многих лет, комиссии, проверки и борьба с лоббистами, борьба с монополиями. Но это должно делать правительство.
1: Да. Нет легких путей, и этим должно заниматься правительство. Спасибо вам большое, Алекс, за это интервью.
3: Пожалуйста.
1: Мы беседовали с главным экономистом инвестиционной компании «Мейтаф» Алексом Забежинским. А наша программа подходит к концу. Над программой работали продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Шарон Лернер. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, впереди нас ждет много интересного.

0: новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания». Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из «Frozen 1 и 2». Живой вокал. Захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
0: Деликатесы по суперценам в «Маданей Мания». Красная икра «Лемберг». 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетра из кибуца «Дан». Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания». С нами вкусно!
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

Израильское время 10 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа четверых боевиков Хамаса. Один из них – командир звена морского крыла этой террористической организации. В последнее время он занимался восстановлением боеспособности морских подразделений группировки и планировал теракты с моря. Как сообщила пресс-служба ЦАЛИ, террорист был уничтожен накануне в результате точечного удара в городе Газа. Кроме того, на севере сектора в результате авиаударов были убиты еще трое вооруженных боевиков Хамаса, представлявших угрозу для наших военнослужащих. На пленуме Кнесета началось обсуждение законопроекта, приостанавливающего аресты ультраортодоксов-дезертиров в преддверии голосования во втором и третьем чтениях. Как передает корреспондент КАН Шахар Глик, само голосование ожидается сегодня ровно в полночь. В эфире радиостанции Кан Река председатель партии Беяхат Нафтали Беннет объявил о намерении инициировать принятие Конституции Израиля. Вот что он заявил. «Конституцию, которая четко регламентирует, как принимаются обычные законы, как они отменяются судом, что такое основной закон и каким большинством голосов он должен утверждаться. Нынешнее правительство относится к основным законам как к какой-то шутке. У нас есть план на базе Декларации независимости принять Конституцию государства Израиль». Интервью с Нафтали Беннетом прозвучало в эфире нашей радиостанции Кан Река в программе «Тема дня» с Габи Вольфсоном. Сотрудники полиции округа Иудея

0: Из Самарии задержали 5 жителей Иерусалима в возрасте от 16 до 20 лет. Они подозреваются в том, что минувшей ночью проникли в деревню Кифль-Харес в Самарии и нанесли ущерб имуществу местных жителей. Как сообщили в полицию, около 3 часов ночи поступил сигнал о том, что примерно сотни израильтян вошла в деревню и устроила столкновение с местным населением. Прибывшие по вызову военнослужащие ЦАЛя, бойцы пограничной полиции МАГАФ и сотрудники участка Ариэль обнаружили разбитые палестинские автомобили. Благодаря оперативным действиям сил безопасности 5 подозреваемых скоро были задержаны неподалеку от контрольно-пропускного пункта Хизма. Война криминальных кланов Мусли и Джоаруши. В Герцлии минувшей ночью обстреляли ресторан сети Джапаника. Никто не пострадал. Кроме того, гранаты были брошены в филиалы этой же сети в Натании и Афуле. В этих инцидентах также обошлось без жертв. Сегодня утром еще одна граната была брошена в жилой дом на улице Иерушалаем в Ришон-Лиционе. Пострадавших нет, однако зданию причинен ущерб. Как передает корреспондент Кан Адас Гринберг, всего за одну неделю преступники из группировок Мусли и Джоаруши бросили 17 гранат в жилые дома и коммерческие предприятия, не говоря уже о поджогах и перестрелках. В одном из таких инцидентов легкие ранения получил случайный прохожий. К расследованию убийства 19-летнего Бнеяу Рази, совершенного в Иерусалиме в минувшие выходные. Мать погибшего Декла Рази заявила в эфире новостной службы Кан на радио Решет Бет, что девушка, подозреваемая в организации преступления, не состояла с ее сыном в романтических отношениях. Вот что она сказала. Года 2-3 назад они общались где-то месяц-другой в общей компании, ну и немного теснее. А потом, когда он не захотел продолжать отношения, она просто не отставала и не оставляла его в покое. К нему заявились 4 парней, некоторые из них, насколько я поняла, несовершеннолетние. Они избили Бнеяу и его друга кухонным молотком для отбивных, а потом взяли нож, ударили его один раз прямо в сердце, и на этом все закончилось. Интервью с Деклой Рази прозвучало в программе на Кан Решет Бет, и я напомню, что убийство произошло в ночь на субботу в квартире в Иерусалимском районе Нахлаот. Полиция задержала 6 подозреваемых, среди которых есть и девушки. Прогноз погоды прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, преимущественно в горных и внутренних районах страны. В среду дальнейшее небольшое потепление, в основном в горах. В четверг без существенных изменений. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме до 31 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Цфате 32, в Бершеве 34 и в Эйлате до 41 градуса сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров. Температура воды 29 градусов. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 11 часов. Всего доброго. Шалом. Миерушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

Доброе утро. Мы начинаем второй час программы «Доброе утро, Израиль». В этом часе Израиль разрабатывает новую модель сельского хозяйства для любых климатических условий. Помидоры, которые выращивают внутри закрытого, полностью компьютеризированного пузыря в региональном совете Рамат-Анегев, можно выращивать практически в любой точке мира и при любых погодных условиях. Это особенно актуально этим жарким летом. Исследовательский центр фермеров Негева, который уже 65 лет успешно развивает сельское хозяйство на пустынных землях, объединил усилия с международной инвестиционной компанией, чтобы не только внедрять новые технологии, но и превратить их в коммерчески успешный проект. Летние каникулы не должны превращаться в бесконечный проект по организации, планированию, развитию и постоянным вложениям. Именно самые простые моменты чаще всего остаются в памяти детей на всю жизнь. Узнаем, чем кормить детей летом, а также кормить не только своих детей, но и их многочисленных друзей, которые стайками влетают к нам на кухню на каникулах. Узнаем, что оставили крестоносцы в Иерусалиме и на какие концерты и лекции можно сходить уже

0: тогда доктор Нога Вайсман сказала, что за границей некоторые особенности такой теплицы уже соблюдаются, потому что у них очень холодная температура, а у нас, наоборот, очень жаркие. Сенсоры уже существуют. По поводу роботики, она сказала, что роботы пока существуют только в Израиле, но, конечно, эта система будет развиваться, потому что она является очень продвинутой и современной. Я напомню, с нами была доктор Нога Вайсман, руководитель инкубатора АТИД и исследователь научно-исследовательского центра Рамат Анегев. Летние каникулы – время, которого дети ждут целый год. А вот многие родители уже через 2 недели начинают чувствовать усталость и чувство вины. Кажется, что ребенка нужно постоянно чем-то занимать. Лагерь, бассейн, музей, мастер-классы, поездки, развивающие занятия. Если ничего этого нет, возникает ощущение, что каникулы проходят, ну, как-то неправильно. Но психологи говорят другое. Самые теплые воспоминания детства чаще всего связаны вовсе не с дорогими развлечениями, а с самыми простыми моментами. Совместным завтраком, прогулкой, разговором, приготовить вместе ужин или даже просто провести вечер дома друг рядом с другом. Должны ли родители превращать летние каникулы в бесконечный проект по организации детского досуга? Или мы сами себе создаем таким образом какой-то лишний стресс? Об этом мы поговорим с психологом Марком Шерманом, директором медицинской психологической службы Северного округа больничной кассы Меухедет, специалистом по психологической устойчивости и работе с травмой. Марк, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, наверное, многие родители сейчас узнали себя. Может быть, даже бабушки и дедушки. Кажется, что если ребенок летом хоть немного скучает, значит, мы что-то делаем не так. Это правда?
1: Главная ошибка, которую мы совершаем как родители, это попытка превратить лето в проект. Мы пытаемся упаковать детство в список впечатлений, дать нашим детям еще и еще, забывая, что детям для счастья нужно не столько то, что они делают, сколько просто быть рядом с нами, наше время, наше внимание в спокойном состоянии.
0: Угу, да. А почему современные родители так боятся, что ребенок будет скучать?
1: Часто они проектируют свое детство, свои потребности, свои страхи, компенсаторное родительство. Если в их детстве не было возможности для избыточных впечатлений или качественного досуга, или просто ощущения безопасности, то на данный момент они хотят дать все больше и больше, но при этом они выделяют все меньше и меньше внимания времени ребенку, а просто заняты страхом пропущенной жизни. Как я наполню эту пустоту и займу своего ребенка?
0: А правда ли, что на самом деле поскучать иногда полезно?
1: Это не только полезно. Быть классным родителем – это значит дать себе право на несовершенство. Позволить ребенку быть с нами, не делать что-то, а создать то безопасное пространство, в котором они могут быть сами с собой и вместе с нами. Перестать быть аниматорами собственного отпуска. А искать те моменты, в которых наши дети могут существовать в моменте. Именно эти моменты, как вы сказали до этого, тихие, ленивые, без программы, они будут помнить спустя много-много лет.
0: Ну вот дайте пример таких моментов.
1: Это может быть момент, где мы лежим вместе и слушаем музыку. Наш ребенок говорит, мне скучно. И мы можем предложить ему всегда альтернативу. Я тоже хочу отдохнуть, полежать. Давай отложим гаджеты на 20 минут. Просто поговорим, просто послушаем музыку. Мы можем создать вместе с ребенком игру, в котором он пишет 10 вещей, как он хочет провести время с нами. И мы каждый день можем вынуть один из этих листов, что мы написали, и посмотреть, чем мы хотим заниматься.
0: Да.
1: Просто посидеть с тобой без экранов. Я скучаю по общению. Ты важен мне. Возможно, создать и дать ему чувство, то, что нам важно провести время с ним, а не занять его.
0: Угу. Ну вот многие родители на самом деле смотрят ТикТок, там еще какие-нибудь платформы и сравнивают себя с другими. Кто-то постоянно путешествует, там, кто-то водит детей на какие-то дорогие мероприятия. Ну вот, например, вот я приведу свой пример. В нашем классе дети постоянно посылают фотографии того, как они гуляют по Нью-Йорку. Ну и другие, конечно, немножко завидуют. А на самом деле родители чувствуют себя виноватыми. А почему я не могу повезти своего ребенка в Нью-Йорк? Ну, я, например, потому что вот сижу на работе, а другие...
1: Очень часто вина возникает, когда мы постоянно сравниваем себя с образом идеальной семьи и соцсетей. Важно понять, развитие происходит не только во время музеев, кружков и поездки в Нью-Йорк. Это неплохо ехать в Нью-Йорк.
0: Да, конечно.
1: Когда ребенок ничего не делает рядом с родителем, он учится чувствовать себя в безопасности и замедляться. И это важнейший навык для ментального здоровья на всю жизнь. И поэтому мы даем гораздо больше... Тем, что мы не сравниваем себя, а спрашиваем, что нужно от нас, нашему ребенку. И мы инвестируем в контакт, в связь с ребенком, где он чувствует безопасность, он получает удовольствие от общения.
0: А если ребенок говорит, ой, мама, ну уйди, все, ладно, я тут в телефоне сижу, тогда как налаживать связь?
1: Очень важно дать место то, что я и мой ребенок по-разному видим отдых, идеальный отдых. Я хочу научить ребенку компромиссу, учить их уважать чужие желания и свои желания. Давай возьмем каждый из нас полчаса, час на то, что тебе сейчас хочется, и после этого сделаем это.
0: Что-то вместе.
1: То есть возможность не только сказать, я спланировал так, вот так оно и будет, и заметить, где я закипаю, или где, как я реагирую, когда мои планы нарушаются, а возможность дать место его желанию и создать совместное желание. Это очень важный навык для наших детей и для нас.
0: Для детей, да. Что бы вы сегодня могли сказать родителям, которые переживают, что они делают для своих детей, ну, чуть-чуть недостаточно? Вот можно было бы еще. Что им сказать? Как себя успокоить?
1: Помнить, что прежде всего быть родителем – это не значит исполнять все прихоти. И исполнять, или наоборот, исполнять, искать, как я, чего у меня не было, и как, что я хочу дать вместо этого своему ребенку. Можно сказать, я готов играть в мяч 30 минут, или у нас будет час вместе, а после этого мы возьмем каждый из нас отдельное время. Обозначение своих нужд, с одной стороны – это важный урок для детей о том, что у других людей тоже есть потребности. И при этом урок, что их видят, их слышат, с ними хотят быть. И они не помеха, которую хотят все время занять каким-то гаджетом. Или
0: сучить в руки
1: еще...
0: телефон, да. Да. Дать в руки телефон и вот сиди, занимайся.
1: Совершенно правильно. Что мы при этом говорим? Раз ты не важен. У меня нету времени, ты мне мешаешь, чем создать ощущение безопасности и желание контакта.
0: Марк Шерман, психолог, директор медицинской психологической службы Северного округа больничной кассы МУХЭДА. Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо. Хорошего утра и хорошего.
0: Перенесемся на 1000 лет назад. 14 июля 1099 года крестоносцы начинают решающий штурм Иерусалима. На следующий день город падет и почти на 90 лет станет столицей Иерусалимского королевства крестоносцев. С тех событий прошло больше 1000 лет, но если внимательно посмотреть на современный Иерусалим, то следы эпохи крестоносцев можно увидеть и сегодня в архитектуре, улицах старого города, церквях, крепостных сооружениях, кстати, не только в Иерусалиме. Что сохранилось до наших дней? Какие места мы проходим, даже не подозревая, что им более 1000 лет. Об этом поговорим с экскурсоводом Денисом Златопольским. Денис, доброе утро.
2: Утро вам и всем радиослушателям.
0: Да. Денис, пожалуйста, расскажите нам, что именно произошло 14 июля 1099 года и почему этот день считается одним из ключевых дней в истории Иерусалима?
2: Я думаю, что именно произошло никто не знает, потому что мы с вами основываемся на свидетельствах хронистов, и, конечно, они предвзяты, и надо понять, почему они именно написали таким образом. Нам надо понять, что событие это стало знаковое не только в христианской истории, но и в истории еврейского народа, отложило серьезную очень память, и в исламской культуре. И связано оно не только со взятием Иерусалима, Иерусалим захватывали много раз, а связано оно фактически с мессианскими ожиданиями европейцев, которые приходят сюда. Сами себя, конечно, не называли крестоносцами, сами называли себя...
0: Освободителями, да?
2: Да, это воспринималось как фактически религиозное паломничество. Ну, паломничество всегда религиозное. Да. Вот. А паломничество с оружием в руках, оно, кстати, было попытки религиозных паломничеств и до этого с оружием в руках. Надо понять, что первый крестовый поход в этом случае не был исключением, но его масштаб, конечно, был исключительный. И вот эта масса людей, которая с ожиданиями, что стены Иерусалима рухнут перед ними, мы сами говорим о 14 июля, но буквально неделя до этого, 8 июля, они шли с крестным ходом вокруг стен Иерусалима,
0: да.
2: Поднялись на Масличную гору, Петр Пустынник в этот момент проповедовал, и ожидали, что как перед народом Израиля рухнули стены Иерихона, так и перед ними рухнут стены Иерусалима, в котором живут нечестивцы. Mm-hmm. И, соответственно, были очень сильно удивлены, когда это не произошло.
0: Mm-hmm. Вот. Когда осада пришлось сделать осаду, да?
2: Осада была долгая. Нет, осада была, она шла еще с июня, и она была больше месяца. Крестоносцы были очень измучены к этому моменту. Более того, они не подготовились недостаточно хорошо, у них просто не было осадных, осадных орудий, особенно осадных башен. Поэтому если бы, собственно, не диарея, которая случилась у Танкреда, который пошел поискать укромное место, где бы спустить кольчужные шоссы рядом с источником Гихон, и не нашел бы сваленные там деревянные балки с предыдущей осады Фатимидской, когда Фатимиды фактически взяли город у тюрок-сульджуков, то еще большой вопрос, как бы эта осада закончилась, но в любом случае, как вы правильно сказали, именно сегодня начался штурм. Когда мы с вами идем и подходим к северо, к северо-западному углу города, фактически напротив французского госпиталя и напротив гостиницы, которая сегодня принадлежит Ватикану.
0: Там, где новые ворота, да?
2: Совершенно верно.
0: Недалеко там, от Явских ворот.
2: Да, новые ворота. Мы с вами видим там чудесный такой есть небольшой парчик, где видны остатки мощнейшего укрепления. Там одно из самых слабых мест в осаде города, топографически очень слабое место. Там стояла башня, которая носила такое поэтичное название Голиафа, если носить башню Давида, то есть башня Голиафа. Вот. И именно там как раз сегодня и штурмовал у нас Танкред и Готфрид Бульон.
0: Сегодня тысячу лет назад.
2: Ну, сегодня 14 июля, конечно, мы с вами говорим, да, ну, не даром, потом французы, которые выкупали участок для постройки паломнического центра, они выбрали именно этот участок, мы с вами должны понять, одна из причин. Вот. А ночью, опять-таки, фатимиды очень серьезно подготовились к осаде, Ифтахар аль-Дауда был очень грамотным военачальником, и осада шла достаточно тяжело, и ночью они разобрали башню и спустили ее как раз вдоль северной стены. А сегодняшние стены, они, да, были восстановлены османами в 16 веке, 1538-1542, но в любом случае периметр их во многом совпадает со стенами средневековыми фатимидскими. Поэтому мы с вами можем пройтись вдоль северной стены и дойти где-то туда, ближе к воротам Ирода, воротам Цветочным, где, собственно, с башни смогли спрыгнуть нападающие, и после этого, соответственно, защитники, они побежали, и произошел прорыв там, прорыв в город.
0: И в хронике описывается, что когда крестоносцы вошли в город, Иерусалим по щиколотку утонул в крови.
2: Это, кстати, очень интересный момент. Угу. Мы с вами сказали, что вот это образующее...
0: Чему верить, да?
2: Да, образующая память. Крестоносцы воспринимали себя новым народом Израиля. Соответственно, они должны были разрушить нечестивый Иерихон, полностью подвергнуть его херему. Но в тот же момент мы с вами читаем хронистов, которые присутствовали при этом событии, которые вот описывают, что вы говорите. А потом мы с вами читаем Шлома Дов Гайтена, который разбирал хроники каирские, документы из каирской Генизы, и пишет о том, как община Ашкелона, еврейская, вместе, кстати, с самарянской общиной, самаритянкой, они выкупали в этот момент евреев. Выкупали евреев из плена крестоносцев. И выкупали даже свитки. И вы скажете, а чему же верить? А где же та сожженная синагога, которая как бы у нас...
0: Да.
2: Вы откройте Википедию, вы видите, что евреи собрались в синагоге, читаете, и в этот момент крестоносцы их подожгли. Ну, опять-таки, миф о синагоге, он более поздний, он как принадлежит у нас такому исламскому историку Ибн аль-Каланси, который был написан несколько десятилетий после этого. И, скорее всего, синагога, если была, она была очень маленькая. Ну, еврейская община к этому моменту вообще была крайне мала в Иерусалиме.
0: Да.
2: Вот. Но какую память это оставило в еврейском народе? Здесь другой вопрос.
0: Да. А если человек впервые приехал в Иерусалим и хочет увидеть следы эпохи крестоносцев, куда идти в первую очередь, что посмотреть?
2: К фасаду храма Гроба Господня. Самый яркий шедевр фактически эпохи крестоносцев, который сохранился до наших дней. Все остальное было старательно очень стерто у нас в дальнейшем аюбидами и мамлюками. Угу. Поэтому какие-то остатки в музее Израиля, буквально там по колено фрески, которые были найдены, а все остальное очень старательно затиралось, как и вся культура, которая фактически была уничтожена в последующем.
0: Ну, в церквях, я думаю, архитектура все-таки, в некоторых старых церквях архитектура все-таки сохраняется, да, какие-то там моменты?
2: У нас есть возле стены
0: плача.
2: У нас есть церковь Святой Анны, как вы, возле у нас Иосафатовых ворот или Львиных ворот, как мы их называем, которая, да, была передана у нас под исламское учреждение, благодаря этому она сохранилась. У нас есть, как мы с вами вспомнили сейчас, фасад храма Гроба Господня, буквально несколько строений. Мы должны понять, что, допустим, в музее Израиля есть такой образ Богородицы на камне. Он был найден при разборе стен. Фактически из вот этих церквей камни, они были постройкой использованы для укрепления стен Иерусалима Салахаддином, когда он ждал осады. Поэтому увидеть можно достаточно мало, если мы с вами говорим именно об искусстве.
0: Но представить гораздо больше.
2: Да, самый яркий образчик, конечно, он, к сожалению, в Вифлееме, в храме Рождества. Там сохранились мозаики, включая Мануила Комнина мозаики. Вот эта красота потрясающая.
0: Ну, вот эту красоту и другую иерусалимскую красоту мы призываем всех увидеть, прибыв в Иерусалим и гуляя по Иерусалиму даже этим летом. Денис Златопольский, спасибо большое за это интервью.
2: Спасибо. Хорошо.
0: Напомню, мы говорили с экскурсоводом Денисом Златопольским, а мы продолжаем. Лето, каникулы, ребенок дома, и почти каждый день к нему приходят друзья. Самое простое решение – это поставить на стол чипсы, печенье, шоколад, газировку, заказать пиццу, ну и в конце концов приготовить шницель или пасту. Но через несколько дней такого меню родители начинают задумываться. А можно ли все-таки организовать обеды так, чтобы они были не только вкусными, но и полезными? Что приготовить быстро, чтобы это понравилось нашим детям, и в том числе подросткам? Чем заменить бесконечные снеки и сладости? И как накормить компанию детей, не проводя полдня у плиты? Об этом мы поговорим с натуропатом Юлией Резниковой. Юлия, доброе утро.
3: Да, ну вообще кормление детей требует большой фантазии и самоотдачи от родителей. И на самом деле тут бы своих детей накормить, а какие привычки у детей, которые приходят в гости, это непростая действительно задача. Но мне кажется, что начинать нужно, давайте начнем с перекусов, да, ну то есть вот с тех снеков и с того, что можно поставить вместо, например, всяких конфет, шоколада и вот того, что вы упомянули.
0: Да.
3: Ну, прежде всего, имеет смысл сделать такой небольшой экскурс для детей в мир овощей, потому что я с этим сталкиваюсь очень часто, дети знают огурцы, помидоры, хасу, в лучшем случае перец, очень продвинутые дети, знакомы еще с баклажанами. Ну, на этом примерно все. И если вы порежете...
0: Ну, почему некоторые знают про батат и про тыкву даже?
3: Да, это замечательно.
0: И свеклу. Это очень продвинутые дети.
3: Некоторые еще знают про капусту. Это вообще прекрасно. Но на самом деле можно попробовать предложить детям нарезанные овощи, не только те, которые мы перечислили, но, скажем, сделать кальраби, очистить его от кожуры, нарезать тонкими пластинками, немножко сбрызнуть лимоном и чуть-чуть присыпать солью. Дети с удовольствием это едят, потому что, ну, вы знаете, кальраби похожи на капустную кочерышку, и дети всегда это любят. Кроме того, существует такой овощ, как редис, который тоже, если его чуть-чуть присолить и сбрызнуть лимоном, становится немножко такой, как маринованный. И это тоже очень хорошая штука, невероятно полезная.
0: Угу. Значит, добавляем редис, кальраби, так, что
3: добавляем
0: еще?
3: Добавляем редис, кальраби, запекаем всевозможные овощи в духовке и предлагаем это детям, посыпав, так сказать, разными сухими специями.
0: Ну, какие, например, фенхель, батат?
3: можно запекать фенхель, батат, цукини, кабачки, можно грибы запекать, то есть можно помидоры запекать. Это очень вкусно все, когда это вот так вот разные перцы разных цветов, это очень красиво, разноцветно, ярко привлекает внимание детей. Кроме того, есть еще один такой небольшой секрет. Если у вас есть дома компания детей, привлеките их к приготовлению какого-то блюда. Есть исследования, которые говорят о том, что дети, которые участвуют в процессе приготовления, во-первых, готовы гораздо лучше что-то пробовать, то есть они более согласны на какие-то кулинарные эксперименты, и в целом, становясь взрослыми людьми, они имеют такие более здоровые привычки в плане питания.
0: А что им можно доверить? Ну, например, нарезать овощи ножом как-то страшно, соседские дети могут пораниться, а потом ты виноват.
3: Можно доверить им что-то чистить специальными овощечистками, можно доверить им раскладывать овощи, можно доверить им посыпать специями. То есть можно очень много чего придумать.
0: Okay.
3: Или вот, допустим, если вы хотите приготовить что-то сладкое, могу предложить вам очень простой рецепт, который с удовольствием приготовит любой ребенок, и это правда и вкусно, и полезно.
0: Слушаем.
3: Просто всего 3 ингредиента. У вас шоколад, желательно органический, из сырого какао, не менее 70%, чтобы там было какао, где-то 250 грамм. Попкорн из цельного риса или кино, 50 грамм.
0: А где такое? Это можно купить? Попкорн такой?
3: Да. Это можно купить в любом магазине здорового питания.
0: Попкорн из цельного риса?
3: Угу. Да. И тхина 200 грамм. Вот вы на водяной бане можете растопить это все дело, шоколад, затем соединить с попкорном и тхиной и выложить это на противень. И затем просто поставить это в морозилку. Как только застынет, можно разрезать на такие небольшие кусочки. И дети с удовольствием будут это есть. Это, конечно, гораздо полезнее, чем обычный шоколад. И более питательно, и очень легко готовится на самом деле.
0: Угу. Потрясающе. Этот рецепт скоро появится у нас на нашей страничке в Facebook, на страничке Радио Канрыка. Да. Что еще вы нам предложите?
3: Давайте посмотрим, что мы можем приготовить, скажем, на обед.
0: Да.
3: Ну, во-первых, дети очень любят суши. И тут тоже есть огромный простор для творчества. Можно приготовить рис, можно, ну, если вы хотите прям совсем, чтобы было здорово, есть цельный круглый рис, из которого получаются великолепные суши. И это, конечно, намного полезнее, потому что в очищенном рисе, по сути, избавляются от клетчатки и от всех сопутствующих витаминов и минералов. Мы получаем исключительно калории. Если мы даем ребенку цельный рис, то мы вместе с этим даем и огромное количество полезных вещей. Так что лучше использовать цельный рис и, конечно...
0: А рыбу готовую или...
3: Рыбу готовую. Нет, рыбу, конечно, готовую. Можно вообще без рыбы, можно делать вегетарианские, допустим, запеченные тыквой, как угодно. Но это будет очень ярко тоже, это будет очень красиво, дети смогут сами создавать эти роллы. И это прекрасная еда, дети это правда очень-очень любят. Теперь еще супы, замечательная еда для детей. Супы-пюре, в которые мы закладываем, в общем-то, все те компоненты, которые мы хотим, чтобы ребенок получил.
0: Скрыть от ребенка, но чтобы он это съел.
3: Конечно. Поэтому можно готовить самые разнообразные супы-пюре на любой вкус. И дети с удовольствием будут их есть. Можно к ним добавить, есть такая тонкая рисовая вермишель из цельного риса, которая не требует варки. Просто заливают кипятком, она очень мелкая такая. Дети очень любят такую вермишель, просто можно добавить ее немного в суп, чтобы он был более сытным, более насыщенным.
0: Uh-huh.
3: Такой вариант тоже возможен. Всевозможные салаты, самые разнообразные, которые включают, например, более сладкие компоненты. Скажем, морковь, орехи. Сырую тыкву, кстати, можно замечательно натирать в салат, и это очень вкусно, ярко, и дети тоже это любят, это очень полезно. Конечно, запеканки. Тут есть огромные просторы для творчества. Запеканки можно делать не обязательно из белой пшеничной муки, можно использовать муку из пельты, и это будет намного полезнее, и по вкусу не будет совершенно отличаться. Так что вот можно овощные запеканки тоже в рацион добавить.
0: Ну, то есть сделать все возможное для того, чтобы и привлечь детей, и огромное количество овощей привлечь также к приготовлению этих блюд, стараться соблюдать здоровый образ жизни, даже летом, даже тогда, когда у вас дома набег соседских детей. Юлия Резникова, натуропат. Спасибо вам большое за эти полезные советы. А завершаем мы сегодняшнюю программу разговором о музыке. 20 июля в музее АНУ пройдет лекция-концерт пианистки Полины Фраткиной под названием «Искусство жить в диссонансе». В музыке диссонанс – это сочетание звуков, которое создает некое напряжение. Нас всегда учили, что диссонанс должен разрешиться в гармонию. Но современная музыка показывает, что диссонанс может быть красивым и сам по себе. 20 июля в музее АНУ состоится лекция-концерт пианистки Полины Фраткиной под названием «Искусство жить в диссонансе». Ну, а что такое сам диссонанс, почему он вызывает у нас такие сильные эмоции, об этом мы поговорим с самим автором, с пианисткой Полиной Фраткиной. Полина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Да.
4: Я услышала уже в вашем описании, это очень важно, что я это услышала, потому что вы противопоставили диссонанс и гармонию. Диссонанс должен разрешиться в гармонии. Вот как раз об этом мы и будем говорить. Как соотносятся диссонанс и гармония?
0: Вот видите?
4: Да.
0: А почему именно диссонанс?
4: Ну, потому что мы живем в состоянии диссонанса сейчас. И диссонанс – это напряжение, вызванное неким конфликтом. Конфликтом как и внешним, так и внутренним. Ну, и, например, мы сейчас все живем в конфликте между тем, как бы мы хотели, чтобы было, и тем, как оно есть на самом деле. А диссонанс – это музыкальный термин, он пришел из музыки, он уже 2500 лет существует в музыке. И вокруг этого термина ведется столько разговоров, написано столько трактатов, что, возможно, взглянув на диссонанс с точки зрения музыки, мы сможем понять немножко больше про это и про нас сегодня.
0: Полина, а почему одни сочетания звуков кажутся нам красивыми и спокойными, и мы называем их гармонией, а другие вызывают напряжение или даже тревогу вот внутри человеческого тела? Почему так происходит?
4: Ну, во-первых, что касается гармонии, это более сложный вопрос. И я предлагаю вам прийти послушать до лекции, потому что сейчас мы говорим о том, опять-таки противопоставляем гармонию диссонансу. А в музыке это происходит немножечко по-другому. Но что касается именно, почему нам неприятно слышать диссонанс, у этого есть множество объяснений. Именно вот по поводу того, почему у нас вызывает это чувство такое, вот напряжение, режет слух. По этому поводу и велись дискуссии на протяжении всей истории музыки. Тут есть разные физиологические объяснения, психологические объяснения, исторические объяснения. Диссонанс – это очень интересное понятие, поэтому я и предлагаю его рассмотреть, послушать музыку и почувствовать, что такое диссонанс для нас.
0: Полина,
4: и также попытаться осознать.
0: Да. А что это будет больше? Концерт, лекция или разговор о музыке, человеке?
4: Это будет разговор о музыке, о человеке. И мы будем, конечно, слушать музыку. В большей степени тут мы рассматриваем музыку как возможность лучше понять человека, лучше понять нас самих. Ну и, конечно, там будут сведения о музыке, такие чисто музыковедческие, но мне не хотелось бы делать на этом акцент. Потому что, в первую очередь, мне важно самой для себя, как музыка помогает в саморефлексии, в том, чтобы понять, как устроен мир, как устроены мы сами. И поэтому это, так сказать, я и ставлю во главу угла.
0: А нужно ли иметь музыкальное образование, чтобы прийти на такой вечер? Потому что вот вы говорите...
4: Нет, конечно, нет. Это как раз моя цель. Потому что музыка с нами со всеми разговаривает.
0: Но это особый язык.
4: Это особый язык, и мы, с одной стороны, все его так или иначе понимаем, и используем музыку, может быть, даже часто неосознанно в качестве самопомощи. Но если мы понимаем, за счет чего этот язык работает, мы можем, так сказать, использовать, что ли, музыку более целенаправленно. Мы будем лучше понимать, как она на нас воздействует и почему она на нас воздействует. И таким образом лучше понимать себя самих. И это ни в коей мере не уменьшает слушание музыки. Могу вас заверить как музыкант. Наоборот.
0: Вот в самом названии концерта «Искусство жить в диссонансе». Как эти слова, что они означают лично для вас? Вот я вы, тоже вы тоже, наверное, используете музыку, чтобы понимать саму себя?
4: Конечно. Да. Я использую музыку для всего. Для меня музыка – это самый доступный и понятный мне язык для объяснения любых процессов, которые я наблюдаю и в себе, и в окружающих, и в мире. Поэтому я постоянно нахожусь вот в этом процессе, что называется, саморефлексии. И музыка в этом смысле для меня лучший инструмент, потому что он мне позволяет и чувствовать, и размышлять, и примерять чувства с разумом, и, как сказать, помогать мне справиться с этим состоянием диссонанса, в котором, мне кажется, мы все сейчас находимся. А уж в Израиле, тем более, я думаю, что люди понимают, о чем речь.
0: Да. А если вот человек, например, не слушает классическую музыку, считает, что это не для него, можете ли вы найти какой-нибудь способ показать человеку, что это, да, может стать для него, и что ему все-таки стоит прийти и послушать?
4: Я вообще не разделяю музыку. То есть мы можем, конечно, формально разделить ее на классическую и неклассическую, но я говорю о музыке в целом, как о языке. В этот язык музыки входит как классическая музыка, так и неклассическая музыка. Uh-huh. Потому что принципы работы языка этого музыкального, он распространяется на любую музыку. Поэтому в этом смысле вот у меня нет никакого снобизма по отношению к неклассической музыке. Я уверена, что музыка доступна классическая любому человеку, потому что она говорит в первую очередь на языке чувств с нами.
0: А как, собственно говоря, выяснить, как этот язык выучить, как его понять?
4: Да это его, для того, чтобы его понять, нужно просто, так сказать, во-первых, нужен опыт.
0: А, ну
4: нужен
0: вот, видите?
4: Опыт и какие-то ключи к расшифровке.
0: Какие ключи? Сказать, расскажите нам.
4: Вот об этом я и буду говорить вам. Зачем же мне вам все секреты открывать? Вот, например, ключ к тому, что такое диссонанс,
0: да,
4: лежит в музыке. Поэтому я и предлагаю, вот, например, хотя бы эту дверь открыть этим ключом.
0: Окей.
4: И посмотреть, что там внутри. Что внутри этого диссонанса скрыто? С точки зрения музыки.
0: Конфликт.
4: С точки зрения жизни в конечном этапе.
0: Да. Конфликт в жизни, диссонанс в музыке, а на самом деле все это искусство жить. Полина Фраткина, спасибо вам большое за это интервью. Напомним, что лекция-концерт «Искусство жить в диссонансе» пройдет 20 июля в музее Ану. Полина, спасибо вам большое.
4: Спасибо вам. Спасибо. Приходите, буду очень рада. До свидания.
0: До свидания. А наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсеры Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Шломи Ицхаки, музыкальный редактор Таня Барская. У микрофона сегодня была редактор и ведущая Саша Коган. До свидания.

0: Суперцены в Маданей Мане. Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. В секторе Газа ликвидированы четверо боевиков Хамаса. По сообщению пресс-службы ЦАЛЯ, один из убитых – командир морского подразделения террористов, планировавший диверсии на море. Он был уничтожен в городе Газа. Еще трое вооруженных боевиков ликвидированы ударами с воздуха на севере сектора. На пленуме Кнессета началось обсуждение законопроекта, приостанавливающего аресты ультраортодоксов-дезертиров в преддверии голосования во втором и третьем чтениях. Как передает корреспондент КАН Шахар Галик, само голосование ожидается сегодня ровно в полночь. В эфире радиостанции «Канрека» председатель партии «Беяхат» Нафтали Беннет объявил о намерении инициировать принятие Конституции Израиля. Конституцию, которая четко регламентирует, как принимаются обычные законы и как они отменяются судом, что такое основной закон и каким большинством голосов он должен утверждаться, сказал он. Нынешнее правительство относится к основным законам как к какой-то шутке. У нас есть план на базе Декларации независимости принять Конституцию государства Израиль. Интервью с Нафтали Беннетом прозвучало в эфире нашей радиостанции «Канрека» в программе «Тема дня» с Габи Вольфсоном. Соединенные Штаты приостановили процесс перебазирования своих самолетов-заправщиков в аэропорту Бен-Гурион. В управлении аэропортов Израиля заявляют, что этот шаг вновь создает угрозу отмены около 50 тысяч авиабилетов в течение текущего месяца, если вопрос с выводом самолетов так и не сдвинется с мертвой точки. Сотрудники полиции округа Иудеи и Самарии задержали 5 жителей Иерусалима в возрасте от 16 до 20 лет. Они подозреваются в том, что минувшей ночью проникли в деревню Кефель-Харес в Самарии и нанесли ущерб имуществу местных жителей. Как сообщили в полиции, около 3 часов ночи поступил сигнал о том, что примерно сотня израильтян вошла в деревню и устроила столкновение с местным населением. Прибывшие по вызову военнослужащие ЦАЛЯ, бойцы пограничной полиции МАГАФ и сотрудники участка Ариэль обнаружили разбитые палестинские автомобили. Благодаря оперативным действиям сил безопасности 5 подозреваемых вскоре были задержаны неподалеку от контрольно-пропускного пункта Хизме. Министр обороны Исраэль Кац официально обратился к президенту страны Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании Элиора Азарии, а именно о досрочном снятии с него судимости. В своем послании глава оборонного ведомства отметил, прошло уже более 10 лет с того дня, как Азария застрелил нейтрализованного террориста. Свой тюремный срок он отбыл около 8 лет назад. Кац подчеркнул, что необходимо принять во внимание службу Азарии в качестве бойца и военного санитарного в бригаде «Кфир», сложную оперативную обстановку в момент инцидента, а также его усилия по возвращению к нормальной жизни. По словам министра, удовлетворение этой просьбы не перечеркивает случившегося. Этот шаг станет выражением принципа реабилитации и позволит Азарии найти работу и стать полноправным членом общества. Историческое событие в военно-воздушных силах Израиля. Командир авиабазы УВДА полковник Гиммел назначен военно-воздушным атташе Израиля в Вашингтоне и будет повышен в звании до бригадного генерала. Вступив в эту должность, она станет самой высокопоставленной женщиной из летного состава в истории израильских ВВС. Напомню, 42-летняя полковник Гиммел около 2 лет назад возглавила базу УВДА, став первой женщиной-командиром летной базы в истории ЦАР. А 7 лет назад она установила еще одну историческую веху, когда была назначена командиром эскадрильи «Нахшон», эксплуатирующей самолеты-разведчики. Тем самым она стала первой в нашей армии женщиной, возглавившей летную эскадрилью. Полковник Гиммел поступила на курсы летчиков в 2003 году, получила квалификацию пилота транспортной авиации и за время службы занимала целый ряд командных должностей, в их числе пост начальника отдела в штабе воздушных операций. В заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня максимальная температура воздуха в Иерусалиме до 31 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Цфате 32, в Бейершеве 34 и в Эйлате 41 градус. Высота волн у побережья Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров. Температура воды 29 градусов. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 12 часов. Всего доброго. Шалом. Миерушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: 11:06 минут в Израиле. Добрый день. На волнах радиостанции Кан-Река. Программа «Открытый микрофон». И сегодня у микрофона Олег Клоц, в принципе. Но сегодня наш вопрос ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, добрый день. Здравствуйте. Вы с нами.
1: Добрый день.
0: Задать вопросы можно в прямом эфире по телефону 072-28-0-10-03, 072-28-0-10-03 или в комментариях к посту на странице Канрека в социальной сети Facebook. Мы ждем ваших вопросов, ваших звонков. Пока у нас нет пока никого, я так понимаю. Геннадий, может быть, вы что-то хотите сказать, добавить какую-то, о чем-то рассказать новым и интересным?
1: Ну, скажем так, в последнее время лично я видел, что есть очень много рекламы, связанной с начала получения пенсии 60 лет. Я хочу обратить внимание слушателей на то, что получение пенсии с 60 лет, оно, безусловно, возможно. Но есть очень мало случаев, когда это выгодно. Это связано с тем, что, несмотря на то, что выгодно получать пенсию как можно раньше, но до достижения пенсионного возраста на пенсию нет налоговых льгот. И с пенсии мы платим до достижения пенсионного возраста по полной программе. И масбрют, и битоохлюми, и масахнаса, если есть параллельно какая-то работа. И получается, что тем, кто начинает получать пенсию до пенсионного возраста, с одной стороны, у них теперь пенсия будет на всю жизнь меньше, так как они начали ее получать раньше. А с другой стороны, то, что они начали получать раньше, не пошло им все в актив, а от 30 до 50% вот этих денег ушло на всякие налоги. Масбрют, битоохлюми и масахнаса. И поэтому в большинстве, подавляющем большинстве случаев, получение пенсии до достижения пенсионного возраста, она невыгодна. Что я, да, согласен с рекламой, что проверять пенсию нужно намного раньше, чем 60, даже 60 лет. Заниматься своими пенсионными накоплениями, проверять, что там происходит, и знать, что происходит, и разбираться, куда идут 20-30% от моей заработной платы каждый месяц. Это все-таки желательно с молодых лет. Вот. То есть тут даже 30 лет не такая уже ранняя дата. И когда я очень часто от людей, там, скажем, 67-летних, да, я говорю, а что с пенсией жены? Ну, ей еще до пенсии год. Окей? Или там, что с пенсией мужа? Ему еще до пенсии 2 года. И так далее. Вот когда я такое слышу, это, дамы и господа, вы просто не понимаете, чем раньше вы займете свои пенсии, чем раньше вы поймете, как, на каких условиях и куда идут 20-30% от вашей заработной платы, тем больше в конечном итоге будет у вас пенсия. Потому что потери по дороге есть очень много, возможности потерять деньги по дороге есть очень много. Вы никогда не можете знать, у вас оптимальная программа или нет. И поэтому разбираться с пенсией нужно чем раньше, тем лучше. А вот уже начинать получать пенсию в 60 лет, ну, как бы можно, но очень-очень редко. В большинстве случаев это невыгодно. Окей, это вот такое вступительное слово.
0: Хорошо, господин Бердичевский, спасибо. У нас есть радиослушатели. Пожалуйста, кто на линии? Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да,
2: меня,
0: пожалуйста,
2: зовут Елена из Нетании. У меня такой вопрос. Сначала немножко о себе. Мне 69 лет, и я до сих пор работаю. Есть куда работодатель отчисляет пенсию. И есть еще одна КРН-пенсия Минора Мифтахим, где уже пенсия Люпейла. И оттуда я бы хотела вытащить пенсию Ходшит, получать каждый месяц. Какие вопросы? Первое. Так как там сумма очень-очень небольшая, могу ли я не писать, сколько ташлимин я хочу получить, 60 там, а 240? Из-за этого я не хочу оставлять, чтобы после меня кто-то, я имею в виду дети или муж, остались получателями моего, так сказать, остатка, если я рано уйду. И в связи с этим я хочу спросить, из-за этого будет ли увеличена моя сумма пенсии, которую я сейчас буду получать? Это первый вопрос. И, да? Угу. И второй вопрос. Обязана ли компания Минора Мифтахим прислать мне маслюль приша? Я у них прошу, почему-то я не могу получить ответа. Или я или они это не присылают сейчас? Вот два вопроса.
1: Давайте, значит, так. Начнем со второго вопроса. Безусловно, маслюлей мы кабалат пенсии они обязаны прислать. Это понятное дело, вы не можете выбрать маслю без того, чтобы они не сделали вам их расчеты. Это раз. Во-вторых, судя по вашему вопросу, вы совершенно не понимаете, как платится пенсия, как это все работает. Несмотря на то, что возраст ваш 69 лет, вы уже 7 лет пенсионного возраста. Это просто-напросто безобразие. Окей, значит, во-первых, пенсия, вы рассматриваете конкретно вот эту программу, а вторую программу не рассматриваете. Почему? Какая связь? У вас есть, считайте, два счета. Окей, и надо рассматривать, когда у вас есть два банковских счета, например, и когда вы смотрите, сколько у вас есть денег, вы не смотрите на один счет. Вы смотрите на оба сразу. Сколько у вас в сумме есть денег в обоих программах? Почему вы разделяете неактивную программу с активной, мне совершенно непонятно. Пенсионные деньги можно двигать из программы в программу, можно объединять, можно разъединять, можно переводить в другое место и так далее, и так далее. Само разделение, которое вы себе в голове придумали, оно неграмотное, оно неправильное, оно нанесет вам, скорее всего, ущерб. То есть так пенсию не планируют. Окей? Поэтому в первую очередь вы не должны это рассматривать именно таким образом. Вполне возможно, что вторая ваша программа, которая активная, вполне возможно, ее стоит перевести в минору. Или наоборот, из миноры перевести в активную программу. Или, может быть, эти обе программы перевести в какую-то третью программу, чтобы это объединить. Иногда нужно, иногда не нужно. Я не знаю, как, на каких условиях ваша действующая программа. Там условия получения пенсии лучше, чем в миноре, или хуже, чем в миноре. Это то, что вы должны разобраться. Может, там хуже условия, чем получение пенсии в миноре. А может быть, лучше. Вот с этими вещами вы сначала должны разобраться, потом принимать решение. Окей? То есть то, что у вас есть какая-то программа, это не что-то, что Богом дано, так сказать, на горе Синай изменить невозможно. Нет, это не так. Поэтому принятие решения по поводу этих денег, сам процесс принятия решения у вас, он неправильный. Окей? И когда вы сам процесс неправильный, результаты с очень большой долей вероятности будут очень плохие. Поэтому я вам рекомендую, во-первых, обратиться к кому-то, кто понимает в этих вещах, чтобы он вам спланировал, из каких денег получать пенсию. То, что вы сейчас отчисляете в пенсионную программу, современные пенсионные программы умеют платить одновременно и пенсию, и принимать новые деньги. Нет никакой проблемы получать пенсию и из той программы, которая у вас есть активная, и из той, которая неактивная. То есть все это нужно планировать. Что в вашем случае лучше, я, естественно, по радио знать не могу. Но сам процесс, я вас прошу остановиться и не делать то, что вы запланировали делать, потому что вы делаете неправильные вещи по логике вещей, понимаете, по логистике всех этих вещей, понимаете. Вот, поэтому я это понимаю. Первое. Что касается выбора маслюля. Выбор маслюля, опять-таки, пенсия всегда платится всю жизнь. Когда вы оформляете пенсию, вам предоставляются маслюли. Маслюли – это вариации на тему, что будут получать мои близкие в случае слишком ранней смерти. Получать пенсию, при которой наследникам ничего не положено, можно, но не во всех программах и не во всех случаях. Если вы замужем, и у вас именно пенсионный фонд минора, мифтахим, не полиса, а именно пенсионный фонд, то там такой опции нету. Хотя бы должно быть 30% от вашей пенсии положено вдовцу, то есть вы не можете выбрать такой маслюль. Окей? Есть программы, в которых можно выбрать такой маслюль, может, в которой нельзя, и поэтому просто-напросто надо смотреть индивидуально. Я думаю, что я на ваши вопросы ответил.
2: Вполне. Большое вам спасибо.
1: Будьте здоровы, до свидания.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло?
0: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, доброе утро. Геннадий, пожалуйста, не могу разобраться. Кицва мезакавы, кицва мокерет.
1: Окей, что именно вас интересует?
3: Вот, я получила отчет. И есть разделение кицва мезака от кицват авкадот лапенсия в кицва мукерет.
1: Как вы, в каком отчете вы это интересно получили? Это не так легко получить такой отчет.
3: Дохшнати.
1: Дохшнати написано кицва мукерет?
3: Да? Кицва, мукерет, миавкадот, векицва.
1: Авкадот, кицва, мукерет. Окей, это еще не кицва, мукерет. Окей, хорошо, бесед. Я объясню для вас и для всех слушателей.
3: Вот, очень.
1: Пенсия – это налогооблагаемый доход.
3: Да.
1: Когда мы получаем пенсию, это налогооблагаемый доход. Возникает вопрос, а почему пенсия налогооблагаемый доход, если я пенсию плачу с заработной платы, а с заработной платы я уже вроде все налоги заплатил. Так что же, это двойное налогообложение получается? Ответ – нет. Не получается двойное налогообложение, потому что отчисления работодателя в пенсионную программу не являются доходом работника, и в момент отчисления на пенсию мы не платим с этих денег налоги. Также отчисление самого работника себе в пенсионную программу, ведь есть часть отчисления работника, это тоже часть, получает определенные налоговые льготы от МАСАХНОСА. И поэтому получается, что пенсию в принципе мы накапливаем из денег, с которых мы не платили налоги, поэтому пенсия совершенно справедлива, она облагается налогом. На пенсию есть налоговые льготы, но это уже, так сказать, все потом. Так вот, все, что я сейчас объяснил, оно только до определенного уровня заработной платы. Когда мы переходим определенный уровень заработной платы, сначала на первой ступеньке перехода деньги самого работника не получают налоговые льготы, потом, если зарплата еще выше, то еще и деньги работодателя.

0: помощью кибоц хует, окей, но это обычная пенсия. А есть китсва мукерет. Это деньги, с которых мы уже один раз заплатили налоги. Вот с этих денег пенсия должна быть свободна от налога. То есть пенсионная компания, по идее, должна считать отдельно эти деньги. И когда я буду получать свою пенсию, та часть пенсии, которая создана вот этими деньгами, должна быть полностью свободна от налога. То есть для Москва эта часть должна быть полностью прозрачна. Проблема с китсва мукерет заключается в том, что государство поручило эту китсва мукерет считать самим пенсионным компаниям. То есть идея была очень простая. Вы, пенсионные компании, знаете потолок отчислений, то есть Масахноса каждый год выпускает до какого потолка это с налоговыми льготами, свыше какого потолка без налоговых льгот. И все, что больше вы получили, вы записываете как китсва мукерет. Все это замечательно, но дело в том, что, во-первых, когда вышел этот закон в 2012 году, компании не были готовы это с точки зрения технологической, и поэтому первые годы это никто, после 2012 года никто особо не записывал. А мало этого, очень часто у человека есть несколько пенсионных программ, несколько пенсионных компаний. И тогда получается, что одна компания не знает, что пошло в другую, а другая не знает, что пошло в первую. И получается запись совершенно неправильная. Поэтому те, у кого есть высокая заработная плата, высокая заработная плата, скажем, от 30 и выше, и она есть там не только последний год, но, скажем, много лет, то в этой ситуации им стоит обращать внимание на китсва мукерет, то есть выяснять заранее, все ли у них правильно записано. Особенно, кстати, ударяет по записям, по правильным записям китсва мукерет, всякие переводы денег из компании в компанию. Если было много переводов, то эта информация могла потеряться. То есть за этим нужно следить. Ну, понятное дело, что обычный непрофессионал, да, в общем-то, большинство профессионалов не умеет за этим следить, а уж непрофессионал тем более не может следить. Поэтому те, у кого есть высокая заработная плата, тем, безусловно, нужно общаться с профессионалами, проверять все эти вещи, что у них там все записано правильно, чтобы они не... Те, у кого предполагаемая пенсия будет высокая, налогооблагаемая, им очень важно это все отмысадерить сильно заранее до достижения пенсионного возраста. Чем раньше, тем лучше. Я думаю, что я вам на ваш вопрос ответил. А то, что в годовом отчете есть, отчисления, то есть какие отчисления записаны, как китсва обычная, с которой я получила все налоговые льготы при отчислении, и как китсва мукерет, те отчисления, которые не получили налоговые льготы. Вопрос правильности этих записей, это далеко не всегда правильно.
1: Понятно. А зачем мне дают данные в этом же отчете, когда вы китсва масика, босса? Зачем это для меня?
0: Обязательно в отчете должно быть видно, сколько отчислил работодатель.
1: Написано, какая сумма.
0: Ну,
1: китсва мизака от Моавида.
0: Ну, правильно, конечно.
1: Зачем мне это данные?
0: Почему?
1: Это...
0: От работодателя тоже может быть китсва мукерет, если превысили определенный предел.
1: Я с них тоже должна платить буду китсва мизака с них, да?
0: Китсва мизака и то отчисление работодателя. Если вы с них не платили налоги, то это китсва мизака, то есть это пенсия, с этих денег будет налогооблагаться. Если вы с них платили уже налоги, то это будет написано как китсва мукерет, и та часть не будет облагаться налогом, когда вы будете получать из той части пенсию.
1: Ого, понятно. Okay? Да, понятно. Спасибо.
0: Okay. Все, будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо, следующий.
0: Какие вопросы нам задают.
2: Ну, отлично же, здорово.
0: Да,
2: по теме все прекрасно. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
2: Да, пожалуйста.
3: Я в эфире, да?
2: Да.
3: Меня зовут Семен. Я пенсионер, который работает. В 2025 году, когда мне исполнилось 67 лет, я сделал кибоц хуёт и попросил у своей пенсионной компании получать часть пенсии, которая не облагается налогом. Я получал сумму 4900 шекелей. В этом году, когда я попросил Никудо Джикуй отрегулировать, я сделал ТУМАС. И в прошлом месяце, с этого года, увеличивая сумму, у меня не 4900, а 5100 или что-то такое. И
0: в этом году, с прошлым увеличилось приблизительно на 50 шекелей.
3: Ну, где-то там было 4 900, там 5 с копейками.

0: В прошлом месяце мне прислали, что с меня взяли масах НАСА 1000 шекелей ретроактивно. И я хотел
1: значит,
0: спросить,
1: что-то вы сделали неправильно в ТУМАС. Надо проверять ваш ТУМАС. Значит, что-то неверно сделано в ТУМАС. Скорее всего, здесь даже не то, чтобы неправильно сделано, скорее всего, вам просто поменяли, что есть первый доход, что есть второй доход. И из-за этого, скорее всего, получилось, что в одном месте у вас больше берут налогов, в другом меньше, но это я знать не могу. Надо просто проверять ваш ТУМАС. Обратитесь к тому, кто вам делал КИБОС, кто вас сопровождает, и пускай проверит ваш ТУМАС и посмотрит, что там произошло.
0: Ладно, спасибо, понял. Ага. Всего хорошего.
1: Будьте здоровы. Такое бывает, ничего страшного в этом нету, но это решаемый вопрос. Я уверен, что тот, кто вам делал КИБОС, не откажется вам в этом вопросе помочь. Но это надо смотреть документы, это не вопрос для радио.
0: Я понял, спасибо.
1: Будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо. Спасибо вам. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
2: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна, мне исполнилось 67 лет в марте, и у меня нет пенсии, я не получаю пенсию, и все у меня в разных кассах, и я хотела бы узнать, ПИЦУИМ, могу ли я это все забрать, не платя налог?
1: Нет, конечно, это ваша пенсия, то, что вы ее не начали получать. Это
3: у меня не
1: дело.
3: Было ее просто. Было 60 тысяч. И сказали, не трогать.
1: А сейчас сколько?
3: А сейчас уже совсем другая эта цифра у меня получается.
1: Значит, смотрите, 69 всего тысяч во всех картах.
3: 169 300. Это вместе с ПИЦУИМ. ПИЦУИМ у меня 51 700.
1: Ясно. Значит, смотрите. Значит, у вас получается ТАГМУЛИМ больше 110 тысяч шекелей.
3: Да.
1: Окей. Ну, смотрите, давайте начнем с того, что явно это не за 15 минут скакнуло 60 тысяч, про которые вы говорили, к 169,
3: да.
1: Которые
3: это
1: сегодня.
3: Прошло,
1: это,
3: да.
1: Это сколько прошло?
3: Ну, я уже не
1: много
3: помню.
1: Лет. Ну, много и... лет, да, где-нибудь там лет 5 как минимум.
3: 62 Окей? Я вышла на пенсию, но я не получаю ничего.
1: Вы не вышли на пенсию, 62 вы достигли пенсионного возраста, вы никуда
3: да.
1: не выходили.
3: Да.
1: Окей. Значит, давайте говорить так. Закон говорит следующее. Вот это ваши пенсионные деньги. Вы из них должны получать пенсию.
3: Да.
1: Взять пенсионные деньги без налога можно только в социальных случаях. Социальные случаи – это инвалидность или очень маленькие накопления. Очень маленькие накопления определены, что это 110 тысяч шекелей ТАГМУЛИМ.
3: Угу.
1: 110 тысяч 700, по-моему, что-то в этом. У вас уже сегодня больше. Окей?
3: Угу.
1: И поэтому вы должны получать из этих денег пенсию. А что вам это? Что уж такой большой враг для вас пенсия? Почему бы не получать ее?
3: Потому что Окей. тогда получалось очень мало получать на пенсию.
1: Нет, тогда нет. Но вы же сейчас, мы не говорим про тогда, да? У нас нету машины времени, чтобы исправлять наши решения, которые мы принимали 5 лет назад или так далее. Окей? Мы говорим сейчас про сегодня. Мы же не говорим про тогда. Мы говорим про сегодня. Угу. Что вам мешает сегодня начать получать пенсию? 169 тысяч в 70 лет, 69 лет женщине.
3: Вместе с ПИЦУИМ.
1: Вместе с ПИЦУИМ, замечательно. ПИЦУИМ – это часть пенсии. В чем проблема? 169 тысяч шекелей. Это где-то почти 1000 шекелей в месяц пенсия. Чем вам будет мешать 1000 шекелей в месяц пенсия? Такая пенсия не влияет на шламатахноса, в отличие, кстати, от денег, которые на счету, которые, да, влияют на шламатахноса. Такая пенсия не будет влиять на шламатахноса. Такая пенсия будет платиться вам всю жизнь. Почему надо ее уничтожать? Объясните мне, в чем цель? В чем цель уничтожить пенсию?
3: Просто я сейчас не работаю уже с февраля месяца.
1: Тем более вы можете получать и... шламатахноса наверняка. И вот 1000 шекелей в месяц пенсия не будет мешать получать шламатахноса. А деньги на счету, да, будут мешать получать шламатахноса.
3: Угу.
1: То есть еще один довод вы сейчас привели. Я только его перевел на правильный угу. язык. Еще один да. довод в пользу того, чтобы получать пенсию. И с чем вам будет мешать 1000 шекелей в месяц в жизни? Объясните мне, почему нужно уничтожать?
3: Она будет помогать. Вот поэтому я
1: сейчас... А чего же вы ее не получаете?
3: Ну, я вот только сейчас это сделала, посмотрела, сколько у меня. Ну, у меня были свои...
1: Короче говоря, не выдумывайте. Короче говоря, не выдумывайте. Во-первых, проверьте, где у вас сколько есть денег. Поймите, как платится пенсия. Или, по всей видимости,
3: а с кем мне надо? У меня разные купоты. Вот поэтому я не знаю, как,
1: с чего мне... Это купоты, но переводятся деньги с компании в компанию. Посмотрится, где лучшие условия. Туда переводятся деньги, чтобы получать оттуда пенсию.
3: То есть это вот я сама должна сделать за них компанию?
1: Это ваши деньги. Смотрите, любое действие, которое вы должны делать сама. Да? Но если вы сами не умеете делать, вы берете специалиста. Например, я хочу построить дом, я должен построить дом сам. Но я могу нанять людей, которые специально обучены, которые умеют строить дома. Потому что я строить дом не умею. Я им плачу деньги, они мне строят дом. Окей, так в любой области, а где не так, обувь отремонтировать, штаны подшить и так далее. Есть разные специальности в мире. Для этого существуют профессионалы в каждой отрасли, которые занимаются своей отраслью. Мы платим деньги, получаем их товар. Вот и все.
3: Понятно. У меня получается под мулин 117 тысяч.
1: Уже больше, чем 110. Уже больше, чем 110. Еще раз, если бы я от вас услышал какое-то внятное объяснение. Какова цель все изъять и убрать себе, чтобы не было пенсии? Окей? Если бы я слышал бы какую-то внятную цель, например, мне нужно, не дай бог, пройти какую-то сложную операцию, мне сейчас нужны для этого деньги. Вы бы начали думать, как все-таки можно там меньше заплатить налоги и так далее, да? Но я же этой цели не услышал. Я услышал просто человека, который не понимает, что у него происходит, как распоряжаться этими деньгами.
3: Да,
1: окей?
3: Вы правы.
1: И это то, что я услышал. И в этой ситуации, то, что вы, так сказать, себе напридумали, это неправильные действия.
3: Ну, а если я, допустим, хочу ПИЦУИМ забрать,
1: это я имею в виду? Если вы хотите ПИЦУИМ забрать, вам нужно обращаться в массах НАСУ, освобождать эти ПИЦУИМ от налогов.
3: Поэтому я вам звоню, чтобы знать, о чем
1: вам говорить. Вам нужно обращаться в массах НАСУ, освобождать эти ПИЦУИМ от налога, получите эти деньги на счет после получения ЗШУРИМ из массах НАСЫ. И будете получать потом всю жизнь пенсию меньше. И ошло маток НАСА меньше, потому что у вас будет денег больше на счету. Вот и все.
3: Нет, у меня просто получается квартира очень дорого. Я в Матрисе,
1: да, была. Еще раз, если вы будете получать ашламат Ахнаса, то вам это чем-то поможет. Вы оформили себе ашламат Ахнаса?
3: Нет, я не могу.
1: Почему?
3: Потому что у меня есть машина.
1: Машина есть, сколько она стоит? Ваша машина?
3: Я не знаю, но она 15-го года.
1: 15-го года, скорее всего, машина это не будет сильно влиять на ашламат Ахнаса. Эта машина стоимость ее низкая. Вы подавали на ашламат Ахнаса или вы просто сами для себя решили, что вам не положено?
3: Нет, я не подавала, потому что, как я поняла, у меня, мужа, я даже не знаю, что у него делается.
1: А, вот надо проверять, надо проверять на пару.
3: Я не
1: знал.
3: Я не могу
1: Смотрите,
3: знать.
1: Смотрите, еще раз, я не знаю, может, он зарабатывает и так далее. Эти вещи нужно проверять, этими вещами нужно заниматься.
3: Сентября прекращает тоже работу, и ему...
1: Надо заниматься вами вместе. Если у него тоже маленькая пенсия, то вполне возможно, положено ашламат НАСА. А может, и правильно вытащить ваши деньги? Я не знаю, я не могу дать консультацию по радио. Я просто слышу, то, что я слышу, что вы делаете наобум вещи, которые не... Не понимаю. Понимаете, вы принимаете решение на суммы сотни тысяч шекелей, вообще не понимая, что там происходит. Вы понимаете, что вы делаете? 169 тысяч шекелей. Вы принимаете решение по поводу 169 тысяч шекелей на обум. Сколько лет вам надо, чтобы заработать 169 тысяч? Сколько лет вам нужно работать тяжело, да, в поте лица, чтобы заработать 169 тысяч шекелей? Явно вы их не за месяц заработали.
3: Okay.
1: Поэтому, извините, так дела не делаются с финансами. Берется финансовое ваше положение, финансовое положение мужа, это всегда планируется на семью.
3: А если он не хочет давать,
1: Если он не хочет, надо с ним разводиться, но что это такое, если вы с мужем ведете отдельные финансы, значит, вы не живете вместе?
3: Ну, в принципе, сейчас да.
1: Ну, если вы не живете вместе, значит, вы не живете вместе, значит, вы отдельно сообщаете в битовых люми, что вы не пара. Ну, то есть, если я женат, то мы живем с женой и ведем совместное финансовое хозяйство. Мы вместе ходим супер, мы вместе тратим то, что я зарабатываю, и то, что она зарабатывает. Если у нас отдельные финансы, то есть это мой бюджет, а ее бюджет, то это не супруга, это сосед по коммуналке. Вот и все. Ну, так я это вижу, извините.
3: У меня вот я сейчас закончила, выплатила Машканту, квартира есть, это тоже влияет на, На Масах.
1: Если это единственная квартира, в которой вы живете, то это Шломатых на сайт не влияет. Если вы получаете доходы от квартиры, снимаете дешевле. Еще раз, я не буду вам сейчас объяснять условия Шломатых. Вы можете зайти на сайт Абитох Люми и почитать их, да? Но я еще раз говорю, есть разные условия для одиночек, для супружеских пар. Вы говорите, что у вас разные финансы супруги. Значит, это вы не пара. С точки зрения Абитох Люми вы не пара. Пара – это когда вы ведете совместное финансовое хозяйство, понимаете? Это что называется, ячейка общества, то, что называлось в Советском Союзе, понимаете? Ведь люди ведут совместное финансовое хозяйство. Дорогие, что люди финансово живут отдельно. Я не говорю, что два банковских счета. Два банковских счета есть много у кого, да? Есть какие-то договоренности, как вести свои финансы. Но есть какое-то совместное финансовое хозяйство, да? Вместе покупают продукты, вместе расходуют деньги, которые зарабатывают. То есть это совместное что-то, понимаете? Это одно. Да, когда люди совершенно отдельно ведут все свои финансы. Это мои деньги, это твои деньги. В мои не вмешивайся. Ты платишь машканту, я плачу. Но это не супружеская пара с точки зрения Битох Люми, я объясняю. Окей, значит, надо по Битох Люми зарегистрироваться, что вы не супружеская пара. Что вы прудим и так далее. То есть, я не знаю, то есть я не специалист по семейным отношениям, да, то есть это не мое дело. Я говорю чисто с финансовой точки зрения, да, с точки зрения пенсионной и Битох Люми. Окей, я думаю, что я все объяснил, надо
3: чем-то заканчивать. Очень
1: помогли. Разберитесь
3: спасибо.
1: Просто со своими
3: спасибо.
1: Финансами. Просто разберитесь. Вы просто не это самое. Как не понимаете, что вы делаете. Окей?
2: Спасибо за звонок.
3: Спасибо большое.
2: Я только скажу, что у нас в программе открытый микрофон. На вопросы отвечает независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Вопрос можно задать по телефону в прямом эфире 072-280-0103 или в комментариях посту на странице социальной сети Facebook Радио Камбарка, соответственно. Да, мы с вами. Секунду. Да, вы сейчас слышите нас?
4: Да, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
4: Спасибо за передачу.
2: Да,
4: я всегда стараюсь слушать и понять. Иногда, как говорится, не очень-то доходит. И остановилась в МЦ-квич. Я хотела спросить вас. Я вот мне 61 год. Я альмана. Работала на двух маленьких работах. Мазы двух маленьких – это маленький маскород, значит, потому что вообще сейчас здоровье немножко пошатнулось. Одну работу оставила. Осталось только с маскородом где-то 2000 почти. А сейчас есть ли машина, которая стоит 12-13 тысяч? И я хотела спросить, вы сказали, вот сначала я слушала, вы сказали, можно получать уже пенсию. А к кому обращаться? Как получать, если мне ее выплачивают? Я получаю в Битох Люми Шеирим и получаю иногда ашлама, потому что не полный маскор.
1: Вы получаете шломатых носата, скорее всего, вам не стоит получать.
4: Дома.
1: Послушайте меня.
4: Мной,
1: вы слышите меня? Алло?
4: Бугрим.
1: Алло? Алло, вы слышите меня?
4: И вы сказали, алло, вы меня
1: алло,
4: слышите?
1: Вы меня слышите
2: вы, извините,
1: нет,
2: вы слышите нас, уважаемые?
1: Алло? Вы нас слышите?
2: Алло? Вы нас слышите? Алло? Ну, что-то
1: вы
2: у нас, видимо,
1: слышите?
2: Со связью,
1: алло, 2, 3, 4,
2: по-моему, нас не слышат, к сожалению.
4: Алло?
2: Я думаю, что надо будет надо перейти к кому-то еще или попробовать как-то связь установить.
4: Алло, вы меня слышите?
2: А вы нас слышите? Нет, не слышит. Да, следующий радиослушатель, по всей видимости, если этому радиослушателю получится еще раз дозвониться, то, в общем, хорошо будет. А так, к сожалению, невозможно вести диалог. Вы с нами? Алло?
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, вы нас слышите?
5: Да.
2: Пожалуйста,
5: Здравствуйте, Геннадий Бердичевский. Здравствуйте, радио РЭКа. Очень приятно, меня зовут Михаил. Вопрос от жены. Ей в апреле исполнилось 62 года. Скажите, пожалуйста, согласно закону, и когда нужно ей подавать документы, и какие документы для оформления пенсии, учитывая, что она собирается... а еще работать во время пенсии.
1: Окей. Во-первых, слово «должна» здесь не может существовать. Окей? Когда хочет, тогда может подавать. Вопрос, что ей выгодно. Вот. И что ей выгодно, это зависит от очень многих факторов. От того, какая у нее есть пенсия, сколько этой пенсии, какой вид этой пенсии, сколько у нее заработная плата, сколько она еще планирует работать. От этого зависит очень много. Это фактически вы меня сейчас спрашиваете, вот это называется пенсионная консультация. Окей? Когда проверяем все данные человека, что у него происходит с пенсионными накоплениями, с планами на работу, планами получать, может быть, в будущем ДМФ ТАЛА, или да, или нет, и так далее, и так далее, и так далее. Все эти вещи проверяются и строится план работы. Поэтому ответ на ваш вопрос, его нету, в принципе. Она имеет право начинать пособие по старости получать после пенсионного возраста. Если ей сейчас исполнилось 62 года, это значит, она 64 года рождения. Женщины 64 года рождения, их пенсионный возраст 63,5 года, то есть через полтора года она достигает пенсионного возраста. Окей? И через полтора года, если у нее зарплата будет не слишком высокая, то она сможет получать пособие по старости от бытовых люмий. Что касается непосредственно самой пенсии, то, что накоплено в пенсионной программе, как я уже сказал, получать такую пенсию можно аж с 60 лет. В большинстве случаев это невыгодно. В большинстве случаев невыгодно получать до достижения пенсионного возраста. В некоторых случаях невыгодно даже после достижения пенсионного возраста получать. Особенно женщинам, которые, например, планируют получать ДМФ ТАЛА, а раньше 67 лет им не стоит начинать получать. Раньше окончания ДМФ ТАЛА не стоит им получать пенсию в большинстве случаев, потому что пенсию будут вычитать из ДМФ ТАЛА. Поэтому все это планируется индивидуально. Но обратите внимание, первое, пенсионный возраст для вашей супруги это не 62 года, а 63,5 года. Окей, то есть еще полтора года до пенсионного возраста. И в пенсионный возраст, в принципе, никому ничего не указ. Это просто-напросто дата, с которой есть целый ряд льгот. Да? Первая льгота – это возможность получать пособие по старости от бытовых людьми, если зарплата невысокая. Вторая льгота – это налоговые льготы на пенсию. То есть перестаем платить масс-брют и бытовых людьми, если получаем пенсию. И есть налоговые льготы на пенсию из Масахнасы, то есть налоговые льготы в Масахнасе. Вот, это и возможность уволиться самостоятельно с правом на пенсию. Это, в принципе, то, что дает пенсионный возраст. Больше, в принципе, пенсионный возраст ни на что не влияет. Он не заставляет человека увольняться, не заставляет человека начинать получать пенсию, ничего не заставляет. Просто вот эти льготы появляются после пенсионного возраста. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос, потому что ваш вопрос очень неконкретный.
5: Да, замечательный ответ. И просто у меня еще, по ходу, вот маленький вопрос. И 63,5, а если она все-таки решит оформить пенсию,
1: она будет платить мне, у нее пенсия от этого будет ниже на всю оставшуюся жизнь, а существенную часть от этих денег она будет отдавать государству. Поэтому обычно в этом нет никакого смысла, особенно если она продолжает работать.
5: Замечательно. Большое спасибо и удачи всем нам. Будьте здоровы.
1: Будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель.
1: Вот это как раз тот вариант, что я в самом начале рассказывал. Люди под влиянием рекламы бегут получать пенсию как можно раньше. Не всегда это правильно. То есть не надо затягивать, там вот была женщина сегодня на линии 69 лет, затянула и сейчас заинтересовалась. Но и не стоит бежать раньше. То есть надо четко понять, когда именно мне лично выгодно.
2: Хорошо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
6: Это я, наверное?
2: Да, это вы, пожалуйста.
6: Да. Здравствуйте, спасибо вам огромное за передачу. Мне 79 лет. Я года два тому назад, может, с половиной, два, я что-то не помню, память плохая, начала получать пенсию, и 1000 шекелей, мало. И продолжала работать немножко. И я из Бетуахлюми получаю кицват зикна с добавкой. Вот, ну, немножко там. И вот, а теперь у меня какое-то накопление там идет. Я работаю, и вот вначале было что-то 4000, вот за эти годы, что я получаю пенсию, и там же идет.
1: Но, естественно, работодатель продолжил вам отчислять на пенсию, естественно.
6: Да, да. И у меня, наверное, берут немножко, и он. И да. В итоге как-то 8000 было. Я хотела их пойти снять, а мне сказали, иди на Сахнасу.
1: Вы не можете
6: у меня половина берут.
1: Смотрите, когда вы закончите работать, рано или поздно вы все-таки наверняка закончите работать. Когда вы закончите работать, у вас будут два варианта. Либо добавить эти деньги к пенсии, либо если эта сумма будет небольшая, Окей?
7: Небольшая.
1: Если будет, мы же знаем, когда вы закончите работать.
7: Угу.
1: По крайней мере, я точно не знаю. Вы, может быть, и знаете, я точно не знаю. Так вот, и если там будет сумма небольшая, вы сможете обратиться в МАСКНАСУ и получить разрешение на их одноразовое изъятие. Но это где-то, если сумма будет в пределах 20 тысяч шекелей. И если это будет больше, то МАСКНАСА не даст вам такое разрешение.
7: Mm-hmm.
1: Вам придется либо эти деньги добавить к пенсии, либо оставить как наследство в пенсионной программе, либо брать их по частям. По частям до 20 тысяч шекелей в год БРХ вы сможете их освобождать от налогов.
7: Вы знаете, вот. У меня
1: это,
7: немного.
1: Это те варианты, которые есть на эти деньги. На данный момент нет никакого смысла по поводу этих денег делать какие-то телодвижения. На данный момент вы их не сможете получить без налога. Закончите работать, тогда будете думать, как распорядиться этими деньгами.
7: Ага, а сейчас, да, налог какой-то берут. Вот тогда у меня было
1: 8 тысяч, сейчас это 20 тысяч. Это называется нецелевое использование пенсионных накоплений. По закону эти деньги должны быть часть пенсии, то есть их должны добавить к вам пенсии. В некоторых случаях это можно обойти, да, особенно когда очень маленькие суммы. Вот, есть как бы исключение из правил. Но правило, вы должны из этих денег получать пенсию.
7: Ага. А лучше получать из этих денег пенсию? Смотрите,
1: что лучше, что хуже, я вам не скажу. Потому что если там, допустим, 5000 шекелей, то нет большого смысла. А если там сумма 20-25 тысяч, 26. То можно и лучше получать пенсию. Да. Окей? То есть это индивидуально. Туда, да. Это индивидуально, и поэтому я и говорю, посмотрите, когда вы... закончите работу.
7: Да, закончите, да. Да, смотрите, а если что, вот я закончу работу, да, и лучше мне, может, их, ну, я думаю, может взять, то у меня же их МАСКНАСА половина.
1: Еще раз, если брать их, то брать с освобождением из МАСКНАСА. Еще раз я вам сказал, что маленькие суммы можно освободить будет в МАСКНАСА. Окей, поэтому в любом случае, надо будет решать в момент, когда вы закончите работу. Зависит от того, сколько там будет денег к тому времени.
7: Да,
1: и в связи с этим нужно будет принять решение, как распорядиться этими деньгами. Сейчас совершенно вам не нужно распоряжаться этими деньгами. Сейчас вы их не можете получить без налога. Окей?
7: Да.
1: И поэтому нет смысла делать какие-то телодвижения. Спокойно дождитесь окончания работы. Окончите работать, решите, что вы будете делать с этими деньгами.
7: Спасибо огромное вам.
1: Будьте здоровы,
7: дня.
1: До свидания. Огромное.
2: Спасибо. Тоже спасибо. До следующий радиослушатель, пожалуйста.
8: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, пожалуйста.
8: Я хочу спросить. Я вот работаю, я пенсионер, работаю. Уже лет 5 работаю. Если я уйду, мне дадут пенсию?
1: Вы начали работать после достижения пенсионного возраста или до?
8: Я думаю, до.
1: Когда вы начали работать у этого работодателя?
8: 22-го этого года.
1: Вам было сколько 70, лет тогда? Сколько лет тогда 70, вам было?
8: 72, если вы... Ну, 68-67.
1: То есть вы начали работать после достижения пенсионного возраста. Вам этот работодатель отчисляет на пенсию?
8: Нет.
1: Почему? Вы получаете пенсию с какого-то либо источника?
8: Я получаю с Битуахлиуми.
1: Только с Битуахлиуми?
8: Да.
1: Значит, смотрите, если человек приходит к работодателю, даже старше 67 лет, и он получает только из Битуахлиуми платежи, не получает пенсию, то работодатель обязан отчислять на вам на пенсию. Мало того, что он обязан отчислять на пенсию, частично он должен отчислять их в счет ПЦИИ. Поэтому ваш работодатель нарушает закон. Вам положено как минимум 12,5% от заработной платы за все эти годы. Поэтому вам это необходимо потребовать с работодателя. Хочу подчеркнуть, что потребовать вы можете только до 7 лет. Пройдут 7 лет, все, что было, прошло 7 лет, вы уже потребовать не сможете. Поэтому обратитесь на это внимание. Что касается ПЦУИМ, большая часть ваших ПЦУИМ должна быть в пенсионной программе. Так как ваш работодатель не отчислял правильно в пенсионной программе, я опасаюсь, что он не собирается вам заплатить ПЦУИМ. Поэтому если вы собираетесь сейчас увольняться, вы должны уволиться и потребовать не только ПЦУИМ, но еще и ТАГМУЛИМ, то есть то, что он не отчислял вам на ПИП. Окей? Если нужно, обратитесь по этому поводу к адвокату и востребуйте эти, получается, немалые деньги. Даже если вы зарабатывали зарплату минимум, скажем, 6 тысяч шекелей в месяц, то 12,5% от 6 тысяч шекелей – это больше 700 шекелей в месяц, это около 10 тысяч шекелей, это около 10 тысяч шекелей в год. И если вы проработали 5 лет, это уже более 50 тысяч шекелей, плюс ребит на эти деньги. То есть это не маленькие деньги, которые вам работодатель задолжал.
8: Спасибо.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо, спасибо. Следующий, спасибо. Всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
9: Алло?
2: Да.
9: Алло?
2: Да.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы слышите нас сегодня?
9: Да, сейчас слышу. Да,
2: отлично.
9: Слышу, потому что я сначала рассказывала, и не говорю, что никто мне
1: мы
9: не отвечает.
1: Мы слышали, что вы рассказывали. Поэтому вкратце очень повторите, чтобы
9: Конечно. Значит, мне 61 год. Я, значит, вдова. У меня были две маленькие работы. Одну я оставила из-за... Плохо себя чувствовала.
1: Окей.
9: Плохо себя чувствовала и, как сказать, осталась одна работа. Сейчас это вы все время говорили насчет, что можно взять пенсию, значит, а кому обратиться?
1: Вы еще не сказали, что вы получаете ошломатых носа.
9: Да, иногда не платят, да, иногда.
1: Иногда
9: как
1: вам
9: бы, получается...
1: платят ошломатых носа. Значит, поэтому давайте я вам объясню вашу ситуацию действий.
9: Да,
1: во-первых, ваши действия Во-первых, ваши действия очень неграмотные. Не оставляют работы, потому что... Значит, объясняю. Не оставляют работу, потому что плохо себя чувствуют. Если плохо себя чувствуют, обращаются к Руфета Асукати, производственному врачу, получают справку, что не могут работать, и после на основании этого получают по потере трудоспособности из пенсионного фонда, который у вас обязан быть. Если вы работаете, вам обязаны отчислять пенсионный фонд. В пенсионном фонде есть покрытие на потерю трудоспособности. Если вы не в состоянии работать, пенсионный фонд обязан вам выплачивать по потере трудоспособности. В большинстве случаев это до 67 лет, в некоторых случаях до 64, в зависимости от видов, от фонда, есть разные уставы в фондах, это в зависимости от фонда. Окей, до 64 как минимум, это первое. Поэтому если у вас есть, скажем так, какие-то медицинские показания, которые позволяют показать пенсионный фонд, что вы оставили работу по состоянию здоровья, в этой ситуации вам стоит еще сейчас подать на потерю трудоспособности, даже ретроактивно, до 3 лет это возможно. Это раз. Второе. Второе. Если вы получаете ашламатах носа, то пенсия ваша повлияет на ашламатах носа, и поэтому она пойдет в дополнение к заработной плате. Пенсия в дополнение к заработной плате, скорее всего, повлияет на вашу ашламатах носа, и вам просто-напросто невыгодно ее получать на данном этапе вашей жизни. Поэтому, скорее всего, это то, что вы услышали. А я сказал, что очень часто, хоть и можно получать пенсию 60 лет, я с этого начал нашу сегодняшнюю передачу, очень часто это совершенно невыгодно. Окей? И в вашем случае, по всей видимости, это совершенно невыгодно. Хотя сказать однозначно я не могу, потому что мне для того, чтобы сказать однозначно, нужно видеть все ваши документы. Но слушается это так, что нет. Что не стоит, скорее всего. Но это надо проверять. Вот. Следующее, что вы должны обратить внимание. Пенсия, даже если вы ее начинаете получать, ее вычитают из дня втола. Если вы собираетесь в будущем получать ДМЭФ ТАЛА, то тоже пенсии не стоит торопиться получать раньше. Это еще
9: это
1: один
9: в моем
1: фактор, который...
9: Это в моем случае.
1: Тем более. Окей, если вы не собираетесь работать до 67 лет, то, безусловно, вам почти наверняка уже точно не стоит получать пенсию. Поэтому, поэтому ответ на ваш вопрос – да, не стоит делать. Ответ на ваш вопрос, да, посмотрите, если вы прекращаете работать по состоянию здоровья, вам могут быть положены компенсации по потере трудоспособности. Она достигает до 75% от заработной платы. Платится до 64 лет как минимум женщинам, а чаще даже до 67. В зависимости от фонда. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Не делайте скоропалительных действий.
9: Да,
1: еще
9: да.
1: одно, что я часто встречаюсь, наши товарищи постсоветские, честные люди, говорят, я не могу работать, я увольняюсь. Дамы и господа, если у вас есть накопленные больничные дни, вы не должны увольняться. Вы должны использовать больничные дни. Только после использования больничных дней вы можете увольняться. Окей, поэтому обратите на это внимание тоже.
9: Да. Во-первых, спасибо. У меня есть маленькое что-то, что-то сказать. Смотрите, я осталась на одной работе, маленькой, ну как бы в садике. А если я напишу письмо туда, чтобы это Руфета Сукати, они будут проверять. И они в основном ничего не дают. Они скажут, ты хорошо себя чувствуешь и все. А у меня каевим, понимаете, у меня боли. Так я могу только на одной работе остаться.
1: То, что у вас каевим и боли, вы должны сказать врачу.
9: Я говорила.
1: Этого врач, и на основании этого врач должен решить, у вас действительно каевим или вы симулятор. Вы говорите сейчас мне, то есть по радио, что я не врач, рассказывайте, что вам расскажет врач после того, как вы к нему пойдете. Ну, БМЭД, ну, это просто несерьезный разговор.
9: Знаю,
1: давайте не будем тратить эфирное время.
2: Хорошо, спасибо, все понятно. Спасибо.
1: Ну, это просто несерьезный разговор.
2: Да. Спасибо. Последний радиослушатель на сегодня. Кто у нас на линии? Алло.
10: Я там?
2: Да, пожалуйста. Да.
10: Борис. Я не знаю, напоследок, наверное, совет хочется дать. Моя жена получила инвалидность, не стала работать, и у ней мифтахим минор. Мифтахим было 45 тысяч. Мы хотели их забрать, ну и как-то так получилось, что не забрали. Через 20 лет там нащелкалось 400 тысяч. А в то время нам денег не нужны были, понимаете? Как бы жадность была. Забрать.
1: Она потеряла трудоспособность, она получала из минорами таким деньги ежемесячно, правильно?
10: Да. Ну потом уже, когда на пенсию.
1: Дело в том, что когда человек получает по потере трудоспособности, он не только получает по потере трудоспособности, еще и пенсионная компания вкладывает ему в накопление, как будто он продолжает работать. Поэтому от получения потери трудоспособности пенсия будущая не только не уменьшается, она от этого только увеличивается за счет того, что туда продолжаются вклады, как будто человек продолжает работать. И если бы вы эти деньги бы забрали, то вы бы перестали бы получать и по потере трудоспособности из пенсионного фонда, и не было бы новых вкладов. Поэтому совершенно правильно, что не забрали. Так это не делается. И то, что я здесь постоянно призываю слушателей, обратите внимание, если у вас вы не можете работать по состоянию здоровья или частично не можете работать, обращайтесь, у вас в пенсионном фонде есть страховые покрытия на это дело. Окей, спасибо, за то, что поделились. Это, в принципе, очень важно знать людям, что мы не находимся в рабовладельческом строе, что когда раб закончил, не может работать, его перестают кормить. Мы находимся в социальном государстве, в котором есть социальная защита. Окей, социальная защита состоит из трех уровней. Это, во-первых, битуах люми, во-вторых, это пенсионные программы по месту работы, ну и в-третьих, то, что лично мы накопили. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, своими социальными защитами, не разбрасывайте их.
2: Спасибо за звонок. Есть еще пара вопросов коротких у нас на странице в Фейсбуке. Давайте я их зачитаю, что успеем. Здравствуйте, пишет Анна. Скажите, пожалуйста, если у мужа более 10 лет деньги лежат в пенсионном фонде недействующим, можно будет сейчас забрать оттуда ПИЦУИМ, а пенсию перевести в другую пенсионную кассу, в которой он сейчас?
1: Нет никакого значения, 10 лет, 5 лет или полгода эти деньги. ПИЦУИМ, чтобы забрать, нужно освобождение на них от налога, иначе будет максимальный налог 47%. Освобождение от налога можно делать только с помощью 161-го ТОФИСа. Объединять деньги, которые в этой кассе, включая ПИЦУИМ или не включая ПИЦУИМ, можно. Вопрос только посмотреть, где это выгоднее, либо в новой кассе, либо наоборот в старой кассе. То есть где лучшие условия, надо смотреть, прежде чем вы переводите деньги.
2: И еще один вопрос. Михаил пишет. Здравствуйте, Геннадий. Насколько уменьшается пенсия при получении ее раньше 67 лет, о чем вы говорили в начале передачи? Спасибо.
1: Это индивидуально в зависимости от вида программы, но в среднем где-то 5 лет пенсии. Смотрите, если я начинаю получать ее раньше, я просто ее получаю больше лет. потому что конец жизни, пенсия платится до конца жизни. Если я начинаю получать 65 лет, а не 66, то я буду явно получать на год больше. А если 65, а не 67, значит, на 2 года раньше буду получать. Угу. То есть где-то каждый год порядка 5% плюс-минус уменьшает нам пенсию, потому что и просто ту накопленную сумму, во-первых, сумма накопленная меньше, да, на эту сумму это самое. А во-вторых, пенсия это будет меньше за счет того, что ее мне просто будет больше платить. Так теперь получать ее пораньше как бы нормально, все хорошо, но если я сейчас с этой полученной пораньше пенсии половину отдал государству, Москнасам, Масбрют и Битуахлюми, то это становится очень-очень плохая идея.
2: Независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский был у нас сегодня в эфире. Огромное спасибо и хорошего дня.
1: Спасибо вам.
2: Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. Влад Вивантес за пультом, продюсер Елена Черкасова. У микрофона был я, Олег Клосс. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего дня.

0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мане. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадан и Мане. С нами вкусно.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Израильское время 12 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЕКА. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. На пленарном заседании Кнессета продолжается обсуждение законопроекта, приостанавливающего ареста ультраортодоксов-дезертиров в преддверии голосования во втором и третьем чтениях. Как передает корреспондент КАН Шахар Глик, голосование перенесено на более ранний срок и ожидается примерно в 2 часа дня. Тема законодательных инициатив в интересах ультраортодоксальных фракций. Депутат Кнессета от партии Ликуд Амит Алеви объяснил необходимость принятия основного закона об изучении Торы, утвержденного накануне во втором и третьем чтениях. Вот что он заявил. «Последние годы мы наблюдаем растущую радикализацию во всем, что касается применения основных законов. И в рамках этого законодательного процесса или той системы ценностей, которую мы закрепляем в Кнессете как базовую, этому закону, безусловно, есть место». То, что мы видим в последние месяцы, это дешевая политизация самой попытки найти баланс между двумя ценностями – изучение Торы и службы в армии. Все свели к низким политическим дрязгам, о чем я очень сожалею. И, к слову, это сделали те же самые люди, которые в прошлом созыве продвигали закон о призыве. Они просто превратили этот вопрос в посмешище. Это заявление член парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Амит Алеви сделал в интервью журналистам Майе Рахлин и Акиве Новику. Соединенные Штаты приостановили процесс перебазирования своих самолетов заправщиков из аэропорта Бен-Гурион. Управление аэропортов Израиля заявляет, что этот шаг вновь создает угрозу отмены около 50 тысяч авиабилетов в течение текущего месяца, если вопрос с выводом самолетов так и не сдвинется с мертвой точки. Министр обороны Исраэль Кац официально обратился к президенту страны Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании Элиора Азарии, а именно о досрочном снятии с него судимости. В своем послании глава оборонного ведомства отметил, прошло уже более 10 лет с того дня, как Азария застрелил нейтрализованного террориста. Свой тюремный срок он отбыл около 8 лет назад. Кац подчеркнул, что необходимо принять во внимание службу Азарии в качестве бойца и военного санитара в бригаде КФИР, оперативную обстановку в момент инцидента, а также его усилия по возвращению к нормальной жизни. По словам министра, удовлетворение этой просьбы не перечеркивает случившегося. Этот шаг станет выражением принципа реабилитации и позволит Азарии найти работу и стать полноправным членом общества. За 20 лет, прошедших со времен Второй Ливанской войны, военно-медицинская служба ЦАЛЯ перетерпела кардинальные изменения. Уровень смертности среди тяжелораненых сегодня составляет 7%. Это вдвое меньше, чем в те годы. Главный военный врач ЦАЛЯ, бригадный генерал Зиван Авиадбар, рассказал новостной службе КАН в эфире радиостанции Решет Бет о повышении эффективности помощи раненым прямо на поле боя. Вот что он сказал. «Мы делаем все возможное для развития реанимационных протоколов, чтобы спасать жизни как можно быстрее. Сам тот факт, что сегодня в каждой роте у нас есть врач, позволяет практически мгновенно добраться до раненого и при необходимости сразу начать переливание крови. Это помогает ускорить эвакуацию и принимать оперативные решения. Время эвакуации значительно сократилось. В подавляющем большинстве случаев у нас уходит менее часа с момента ранения до доставки бойца в больницу». И в заключение выпуска прогноз погоды. Небольшое повышение температуры, преимущественно в горных и внутренних районах страны. В среду дальнейшее легкое потепление, в основном в горах. В четверг без существенных изменений. Максимальная температура воздуха сегодня днем в Иерусалиме до 31 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Цфате 32, в Бейершеве 34 и в Эйлате до 41 градуса сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров. Температура воды 29 градусов. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей на русском языке слушайте на волнах радиостанции КАН-РЕКА в 15 часов. Всего доброго. Шалом. Миерушалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЕКА.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Министр транспорта Мири Регев распорядилась не разрешать самолетам-заправщикам армии США приземляться в аэропорту имени Бен-Гуриона. Как передал корреспондент Кан Итай Блументаль, это указание было передано управлением аэропортов Израиля в качестве временного распоряжения всем подразделениям управления воздушным движением страны. Распоряжение министра транспорта было отдано после публикации сообщений о том, что Соединенные Штаты приостановили вывод своих самолетов-заправщиков из аэропорта имени Бен-Гуриона в связи с обострением кризиса вокруг Ирана. В настоящее время в Израиле находятся 34 американских самолета-заправщика. Четыре из них прибыли в ходе нынешнего витка противостояния. США обязались оставить в Израиле только 20 заправщиков. Как сообщил корреспондент Кан Офир Гальперин, в управлении аэропортов Израиля заявили, что если значительная часть самолетов не будет выведена, уже в этом месяце будут отменены рейсы для 50 тысяч израильтян. Юридический советник правительства подвергл правительство резкой критике за то, что на своем последнем заседании перед предвыборными каникулами оно распределило бюджетные средства с нарушением установленной процедуры и без необходимой фактической основы. В письме, которое заместитель юридического советника Гиль Лимон направил секретарю правительства Йоси Фуксу, говорится, что невозможно гарантировать законность решений, выносимых на утверждение правительства. Через день после того, как в интервью корпорации Кан депутат Кнессета от партии Ликуд, министр культуры и спорта Микки Зоар, отказался назвать резню 7 октября самой тяжелой катастрофой в истории государства Израиль, корреспондент Кан Эсти Перес задала тот же вопрос депутату Кнессета от партии ШАС Яакову Мерги. Вопрос. Это самая тяжелая катастрофа, которую пережило государство Израиль с момента своего основания? Ответ депутата Мерги. Мы пережили много катастроф. Очень много катастроф. Каждая катастрофа тяжела. Нет никаких сомнений, что со времени основания государства, после проклятой катастрофы европейского еврейства, это одна из самых тяжелых катастроф. Лично я до сих пор не отправился от нее. За 20 лет, прошедших со Второй Ливанской войны, медицинская служба ЦАЛа претерпела серьезные изменения. Сегодня смертность среди военнослужащих с критическими ранениями составляет 7%, вдвое меньше, чем тогда. Главный медицинский офицер ЦАЛа, бригадный генерал Завиан Авиатбер, рассказал в интервью службе новостей КАН о том, как удалось повысить эффективность оказания помощи раненым на поле боя. «Мы делаем все возможное, чтобы развивать возможности интенсивной терапии и как можно быстрее спасать жизни. Уже сам факт, что в каждой роте есть врачи, позволяет практически сразу добраться до раненого и, если необходимо, начать переливание крови. Это позволяет ускорить эвакуацию, эффективнее ее организовать и принимать решения на высоком уровне. Время эвакуации значительно сократилось. Почти во всех случаях проходит менее часа с момента ранения до доставки пострадавшего в больницу». Главный медицинский офицер ЦАЛа сказал это в интервью журналистам КАН Майя Рахлин и Акиве Новику. 5 израильтянок, четверо из которых несовершеннолетние, задержаны для допроса у ручья Хацбани в Верхней Галилее по подозрению в попытке пересечь ливанскую границу. Одна из 5 — 9-летняя девочка. Как передал корреспондент КАН Руми Амершлаг, организация «Хонену», представляющая интересы задержанных, сообщила, что их доставили на допрос в полицейский участок в Кирьят-Шмоне. Израильтянин, погибший вчера при падении во время похода в Альпах в Швейцарии, Алам Фарес, 32-летний житель Хурфейша. Дата его похорон пока не опубликована. И о погоде. Завтра ожидается дальнейшее потепление, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. В четверг и пятницу без существенных изменений. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. На пленарном заседании Кнессета продолжается обсуждение законопроекта о замораживании арестов уклонистов, учащихся ешив, отказывающихся служить в Цаале. В ближайшее время депутаты должны проголосовать по законопроекту во втором и третьем чтениях. Корреспондент Кан Шахар Глик сообщает, что в соответствии с заключением юридического советника правительства, депутаты, у которых среди близких родственников есть уклонисты, должны будут перед голосованием заявить об этом в связи с возможным конфликтом интересов. Начальник генерального штаба ЦАЛа выступил против замораживания уголовных процедур в отношении учащихся ешив, уклоняющихся от призыва. Министр образования Йоав Киш заявил в этой связи, что генерал-лейтенант Эйаль Замир совершил ошибку, вмешавшись в вопрос, связанный с политическими соображениями. По словам министра, давление на изучающих Тору приводит к противоположному результату. Тот, кто действительно хочет призывать ультраортодоксов, не приходит в ешивы, чтобы арестовывать их, приводит слова министра образования корреспондент КАН Асав Пузайлов. Министр транспорта Мири Регев распорядилась не разрешать самолетам-заправщикам армии США приземляться в аэропорту имени Бен-Гуриона. Как передал корреспондент КАН Итай Блументаль, это указание было передано управлением аэропортов Израиля в качестве временного распоряжения всем подразделениям управления воздушным движением страны. Распоряжение министра транспорта было отдано после публикации сообщения о том, что Соединенные Штаты приостановили вывод своих самолетов-заправщиков из аэропорта имени Бен-Гуриона в связи с обострением кризиса вокруг Ирана. В настоящее время в Израиле находятся 34 американских самолета-заправщика. Четыре из них прибыли в ходе нынешнего витка противостояния. США обязались оставить в Израиле только 20 заправщиков. Как сообщил корреспондент КАН Офир Альперин, управление аэропортов Израиля заявили, что если значительная часть самолетов не будет выведена, уже в этом месяце будут отменены рейсы для 50 тысяч израильтян. За 20 лет, прошедших со Второй Ливанской войны, медицинская служба ЦАЛа претерпела серьезные изменения. Сегодня смертность среди военнослужащих с критическими ранениями составляет 7%, вдвое меньше, чем тогда. Главный медицинский офицер ЦАЛа, бригадный генерал Зиван Авиад Бер, рассказал в интервью службе новостей КАН о том, как удалось повысить эффективность оказания помощи раненым на поле боя. «Мы делаем все возможное, чтобы развивать возможности интенсивной терапии и как можно быстрее спасать жизни. Уже сам факт, что в каждой роте есть врачи, позволяет практически сразу добраться до раненого и, если необходимо, начать переливание крови. Это позволяет ускорить эвакуацию, эффективнее ее организовать и принимать решения на высоком уровне. Время эвакуации значительно сократилось. Почти во всех случаях проходит менее часа с момента ранения до доставки пострадавшего в больницу». Главный медицинский офицер ЦАЛа сказал это в интервью журналистам КАН Майе Рахлин и Акиве Новику. Организация инвалидов ЦАЛа предупреждает, что обещанные средства на реабилитацию раненых военнослужащих не перечисляются под предлогом отсутствия источника финансирования. В организации заявляют, что если правительство немедленно не утвердит бюджет для реализации рекомендаций комиссии Мор-Йосефа, государству придется готовиться к крупнейшему кризису в сфере реабилитации за всю свою историю. Министр обороны Исраэль Кац призвал Министерство финансов прекратить затягивание выполнения рекомендаций и выделить 25 миллиардов шекелей на ближайшие 10 лет. По его словам, каждый день промедления наносит ущерб раненым и их семьям. Четыре девушки-подростка задержаны для допроса у ручья Хацбани в Верхней Галилее по подозрению в незаконном проникновении на территорию Ливана. В движении «Урит Сафон» заявили, что девушки, являющиеся активистками этого движения, около часа находились в этом районе во время похода. А сейчас о погоде сразу после рекламы.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
0: Завтра ожидается дальнейшее потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. В четверг и пятницу без существенных изменений. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и композитор-пианист Юрий Поволоцкий, у которого в этом году два или больше даже юбилея. Но сегодня мы поговорим с чувством, с толком, с расстановкой. О первом из них 25 лет с момента выхода альбома «Иерусалимский балагула», записанного клейзмерской группой «Лама Ло». Приветствую, Юрий, и, как говорится, наши поздравления.
1: Спасибо. Приветствую, Игорь, и дорогие радиослушатели.
0: Ну и так, как ты пришел к этому жанру?
1: Не сразу, прямо скажем. Хотя слово «клезмер» я впервые услышал в детстве. Это была семейная история. Моей бабушке, оказывается, в свое время сватался музыкант «клезмер», как мне объяснили. Я не знал, что это за слово такое. Вот. Но брак не состоялся, потому что родители ее отговорили, сказали, ну зачем он нужен тебе? Он же клезмер, музыкант. Ну, какое у него могут быть достояния, доходы?
0: Ну да.
1: Да, так и не сложилось. Да, а клезмер, кажется, его фамилия была Володарский, не чекист. Уехал еще до революции в Америку и, наверное, не пропал там. Со своей профессией.
0: Вот оно надо выбирать, понимаешь, клезмеров.
1: Да. Поэтому, в общем-то, вот это впервые я услышал это слово применительно вот к жанру. Но тогда еще не совсем ничего не понимал. То есть к жанру народной музыки я ближе подошел участие в Гнесинском тогда еще институте, поскольку в отличие от консерватории московской, такой строго академический, там трижды ордена Чайковского, ПИ, да, у нас было отделение, целый факультет народных инструментов, поэтому от души там балалайщики трудились, домристы и баянисты, и все это потом соединялось в оркестре народных инструментов, который звучал очень и очень здорово. Поэтому к этой музыке я привык практически с самого начала учебы и тут же начал пробовать свои силы, сочиняя всякие отдельные пьески для народных составов, и, что даже удивительно, загонять их в Министерство культуры.
0: Вот.
1: Такую комиссию по музыке там, для самодеятельности, культ просвет учреждений. Да, была и такая возможность, на что неодобрительно смотрело руководство нашей кафедры. То есть я не знаю, как они считали, студенты должны зарабатывать или студенты должны уделять внимание исключительно академической музыке. Но с этим я тоже справлялся, не справлялся бы, дело было бы куда хуже. Ну, вот так вот, а у нас такой был, в общем-то, как мы его называли, демократический сарайчик на Воровской улице. Улица тогда носила имя революционера Воровского. Хотя на ней располагался и Верховный суд. И с одной стороны, с другой стороны выходил Союз писателей, Дом литераторов, где задумчивые молодые дворники с бородой там метлой махали ямбами и хореями, да, и на ближайшей почте можно было встретить такую могучую высокую спину создателя дяди Степы. В общем, у нас было интересное такое место, где мы находились. Поэтому все было как бы в пределах доступности, но понятно, что музыку я там постигал исключительно русскую, народную. Вот, и только к еврейской музыке начал потихоньку приобщаться, когда наступила эпоха гласности, и мы немножко почитали, немножко узнали, немножко стали приобщаться к этому. Ну, в общем, так и происходило до отъезда, и еврейскую тему я использовал в своих новейших на тот момент академических сочинениях. И по-настоящему вот клезмерскую музыку я только почувствовал здесь, когда началась реальная жизнь, начались реальные какие-то выступления, причем, прямо скажем, это были халтурки, там на свадьбах, торжествах, когда надо было, не всегда можно было и на клавишах заработать, надо было обязательно освоить аккордеон, а с ним вместе и всякие эти вот клезмерские стандарты. Выражаясь джазовым языком, на самом деле традиционные мелодии, которые хорошо известны уху израильтянина, да, любого еврея, который не отстранен от своей культуры. Да. Поэтому хоть какой-то опыт у меня набрался за эти несколько лет, и я даже пробовал что-то сочинять, но пока, опять же, как это происходило в академических сочинениях, особенно когда коллеги-музыканты просили написать что-то и обязательно в еврейском духе. Вот они хотели быть, я не знаю, что святее Папы Римского, хотя, в общем-то, израильские композиторы по-большему работали в авангардной манере и, в общем-то, очень мало использовали именно клезмерские интонации. Вот. И в 99-м году у нас образовалась такая группа музыкантов, которым предложили сыграть аудицию для организации «Аманут Лиам». Но это что-то такое, я не буду сопоставлять ее с филармонией, тем более, что она уже в том своем состоянии почила в Бозе. А это была просто организация, которая могла бы поспособствовать с концертами, выступлениями в различных местах нашей необъятной страны.
0: Угу.
1: Она оказывается порой необъятной, когда концертов много. Это так.
0: Точно, да.
1: Да. И мы сыграли аудицию, с успехом ее прошли. Я уже не помню, там концертов там было раз-два и обчелся, может, и не обчелся, не помню. В общем... Но через несколько месяцев ребята начали так немножко стонать. Ну, надоело все это играть, надоело. Юр, ну ты же композитор, ну это я привык слышать в своей жизни очень много раз, да. Ну напиши что-нибудь. И я действительно взялся с большой ответственностью, серьезностью писать музыку в этом жанре, руководствуясь всеми слышанными и стандартами. Как строить такие пьесы, какие медленные пьесы, нигуне, какие фрейлексы, какие прочие могут быть и стандарты еврейской музыки, связанные не только там с местом.
0: Ты же жил еще на границе. Какой-то.
1: Я жил, да, я жил на уроженец Одессы. В моем слуховом доступе была на радиоволнах вся молдавская и румынская музыка. Я когда узнал, в общем-то, клезмерскую музыку, я понял, что очень много интонаций оттуда.
0: Давай мы сейчас послушаем, значит, как раз Old Romanian Style,
1: да,
0: пьесу твою. Я хочу сказать, что открывала, значит, наш сегодняшний разговор, концерт, как хотите, пьеса Юры Silk Night Dixie.
1: Вот. Да. Если... Но это из другого цикла, они чуть-чуть позже.
0: Хорошо.
1: Да.
0: А пока мы будем слушать Old Romanian Style. Поехали.

0: В студии композитор, пианист Юрий Поволоцкий. Мы сегодня присутствуем на программе, посвященной 25-летию со дня выхода альбома «Иерусалимский балагула», записанного клейзмерской группой «Лама Ло». И уже два события, так сказать, произошло. Группа образовалась, и ты начал создавать ее репертуар.
1: Да. Альбом «Путешествие в клезмер», как я его назвал, потому что это было мое собственное путешествие в клезмер. Mm-hmm. Я написал в течение лета-осени 99-го года, и очень быстро эти пьесы вошли в наш репертуар, потому что, ну, вот это происходит мгновенно. Утром ты сочиняешь, приходит мелодия, и я скажу более подробно даже, что я провожал своего младшего сына в детский садик, это было 15 минут.

0: Я это все осмысливал и закреплял как бы в голове, а уже когда я поднимался в свою квартиру, и я уже записывал эту музыку. Вот сначала записывал мелодию, потом с аккордами, точно так, как я видел в тех нотах клезмерских, по которым мы играли. Остальное, это сказать, на домысел и импровизацию музыкантов. И, а потом уже, ну, уже приносил на репетицию. У нас состав был из пятерых музыкантов. Так получилось, что первое время мы вообще работали без скрипки. Кларнет, труба, фортепиано, бас и барабаны. В общем, вот такой состав был, и в такой, при таком раскладе солирующим неизбежно становился кларнет, на который, в общем-то, ложилась основная нагрузка. Вот. А потом мы уже додумывали, доделывали, какие-то возникали мысли, в том числе и у музыкантов, потому что здесь уже с композиторским диктатом нужно было обращаться очень осторожно, потому что вдруг у кого-то что-то не получается, переделай. И если ему так легче, он предлагает, а может быть, я попробую так, а может быть, так, а вот это я прошу барабанщика, а вот здесь сделать такой брэк мне, а вот здесь, пожалуйста, наоборот, не настаивай на силе и тяжести. И так вот это все происходило, и мы начали потихоньку в наши программы, помимо, ну, вот той, не хочу сказать там какого-то хорошего, нехорошего слова, но той традиционной, привычной музыки, что мы играли, стали добавлять авторские пьесы. Ну, нас стали показывать разным представителям этнической музыки, и один из них, музыковед Шлома Исраэля, очень тепло отнесся, и с его легкой руки, собственно, ансамбль стал называться «Ла-Мало».
1: Действительно, почему
0: это,
1: нет?
0: Да, это типичный израильский подход к названиям, потому что в отличие от того, как русские музыканты придумывают себе еврейские названия, но это очень сложно перенести там.
1: Юр, ну первым таким смотром был Цфатский фестиваль?
0: Да. Да, а вот Цфатскому фестивалю все-таки нам настоятельно порекомендовали, покажите традиционную музыку, но сделайте ее более интересной. Добавьте какой-то импровизационности, добавьте своего взгляда и видения. И действительно, тут я озаботился тем, чтобы взять несколько известных стандартов. Опять же, я в основном руководствовался своим вкусом и то, к чему я был на тот момент расположен. И вот так одними из первых родились вот эти пьесы, которые мы сейчас услышим. «Прогулка с мистером Шером» вот «Silk Night Dixie».
1: Которую мы слышали первым. Сегодня.
0: Да, которая, в общем-то, была очень хорошо на слуху у всех. И на Цфатский фестиваль мы уже поехали, имея, по крайней мере, в нашем небольшом репертуаре. То есть репертуар был большой, но просто время для выступления ограничивалось. Мы уже имели несколько таких вот стандартов, которые мы действительно опробовали впервые уже на широкой сцене.
1: Давайте послушаем следующую пьесу «Walking with Mr. Cher». Поехали. Поехали.

0: А в студии Юрий Поволоцкий, композитор, пианист. Вот он с нами, никуда не ушел, все в порядке. Значит, и ЦФАТ это были так, одни из первых смотрин. Да. Таких, да, да. Но были и еще смотрины, важный момент, участие в конкурсе имени Михайловса в Москве.
1: Да, я на самом деле буквально сразу после ЦФАТского фестиваля читаю, что где-то в наших средствах информации, уже не в газетах, уже в интернете, понятно, это было, угу. Что в Москве проходит, пройдет через некоторое время, третий по счету, или второй, не помню, фестиваль имени Михайловса, и в котором будут, помимо всего прочего, конкурс клезмерских коллективов. Вот. И я как бы поднял этот вопрос среди нашего руководства. Я говорю, а почему нам не поехать туда? И, о чудо, где-то изыскали средства, и в сентябре 2000 года мы уже отправились в Москву. Среди прочих условий участия в конкурсе было задание исполнить один номер обязательный по выбору руководства этого конкурса, так. Скажем так. И через некоторое время мы получили по факсу очень плохо отпечатанные ноты идышской песни «Димама из Гиганкин». То есть, поскольку участвовали не только инструментальные коллективы, но и певцы, то, вероятно, там, естественно, да, разный вариант интерпретации исполнения был. Но поскольку у нас ничего этого не было, я имею в виду вокалистов на тот момент, то я, конечно, однозначно инструментальный вариант, и получился такой тоже не без хулиганства. Интересный номер, где, в общем-то, в принципе, были одни и те же принципы, что мы исповедуем. Немножко джаза, немножко такого популярного среза, там вплоть до всякого рода коллажей и цитат. А вместе это должен получиться эффектный музыкальный номер, где-то звучанием там 3,5 минуты, что-нибудь в этом роде. Ну, и вот так мы поехали. Да. Да, конечно, у нас была программа шире, где мы исполнили несколько пьес из «Путешествия в клезмер». Мы старались прежде всего привлечь незнакомую публику, хотя очень хорошо знакомую по нашему прошлому, потому что у нас в коллективе были все выходцы. Понятно. Из бывшего СССР, своей оригинальностью. Скажу честно, что на конкурсе мы не встретили слишком много оригинальности, потому что там это все только зарождалось, и, конечно, они еще копались, что называется, в архивах, и отряхивали музейную пыль, и не слишком отряхивали с того, что с тех песен и мотивов, которые слышали их бабушки и дедушки, и сейчас они так аккуратно их восстанавливали. А тут приезжают какие-то такие нагловатые, уже нагловатые израильтяне, и пытаются свой подход применить.
0: Я хочу задать тебе вопрос. Да. Ну, давай послушаем мы эту композицию, а потом задам. Хорошо.

0: Ну что, вполне хулиганская, замечательная композиция. Юрий Поволоцкий в студии. Вопрос мой такой. Вот уже там, на фестивале Михоэлса, когда ты услышал, что русские коллеги, так сказать, представили, что вы, ты почувствовал, что ты вышел на какой-то новый уровень?
1: Да, я понял, что я ничему новому научиться там от них не могу. Да, коллективы были многолетние, слаженно работали. Может быть, у нас подвела излишняя нервозность, излишний такой вот громкий стиль, шумный и громкий, как предпочитают в Израиле. Там, наоборот, предпочитают немножко такое слезоточивое, медленное, чувственное. И мы это заметили на заключительном концерте. Значит, я скажу так, что... лауреатский пьедестал мы не заняли, нам выдали дипломчик.
0: Я думаю, что заранее уже понимали, кто что займет там.
1: Прямо скажем так. Ну, да, мы это видели, мы это ощущали, и мы долго смеялись над их бухгалтерией такой, как они это все распределили. Но когда на заключительном концерте мы сыграли две пьесы, одну быструю, а другую «Бабушкина песня», которая была сочинена мною из этого же альбома «Путешествие в Клезмер» в духе такого немецкого лида, идышского лида. И она была, конечно, очень-очень печальной, ну, даже почти траурной, можно было сказать. Ну, это смотря как посмотреть, на самом деле. Но эта пьеса произвела на них такое впечатление, что уважаемые члены жюри поняли, что, может быть, они что-то просмотрели. А я хочу сказать, что в жюри был и Оскар Фельдсман в качестве председателя жюри, Анатолий Кролл, еще несколько музыкантов там, ну, приходил, он не был членом жюри, мой хороший знакомый, который уже переселился на тот момент в Израиль, но регулярно находился в Москве, композитор Владимир Рубашевский, который, конечно, был большой специалист, в первую очередь по джазу. И, в общем, мы с ним неоднократно общались, и больше даже на эту тему. Вот, и... таким образом, мы растопили как-то немножко москвичей и гостей столицы из той же знойной Казани, поскольку обслуживал фестиваль уже вне конкурса ансамбль казанский под названием «Симха», возглавляемым скрипачом Леонидом Солнцем, который вскоре после этого умер. И, в общем-то, они, по-моему, делали вообще погоду на этом фестивале. Вот. И это как-то оказалось немножко такой сладкой пилюлей после горького диплома.
0: Я понимаю, мы сейчас послушаем композицию «Grandmother's Song», но мне кажется, что именно выступление там уже показало тебе, что, в принципе, все, вы верным курсом идете, товарищ.
1: Да, что мы идем верным курсом, и надо наращивать, в общем-то, свои усилия наоборот, с точки зрения еще большего соприкосновения клезмера с современной музыкой, с другими альтернативными жанрами, но поскольку я был очень сильно заинтересован в том, чтобы клезмер, наш как бы музыкальное творчество переросло границы исключительно вот таких вот мероприятий, конечно, а стало по-настоящему концертным, филармоническим, то я, конечно, не забывал о всех смежных жанрах классической музыки.
0: А мы слушаем «Бабушкина песня». Поехали.

0: Продолжаем программу с Юрием Поволоцким. Ну что, я знаю, мы с тобой, когда общались до эфира, говорили об этом, что потом вы совершили огромное количество поездок. То есть от, я не знаю, Дальнего Востока до Америки, Азии, всюду вы были.
1: Ну, не всюду, а где получалось поездки. Да, у нас были несколько поездок по линии Министерства иностранных дел, когда они практиковали выступления израильских музыкантов, артистов и коллективов в посольствах своих стран на торжествах, приуроченных к очередному Дню независимости. И вот первый раз нам дали пробную поездку в 2001 году. Мы посетили Баку и Минск. Дали там два концерта, и так получилось, что еще там по специальному приглашению мы съездили в Минск еще раз, буквально через месяц после первого концерта, и надо сказать, что концерты прошли с очень большим успехом, и что действительно нас вдохновило. И мы увидели, что мы получаем большой отклик публики, и в этом смысле все было, все способствовало тому желанию работать и посвятить себя этому жанру, и вот я начал продолжил сочинять музыку, начав работать над еще одним альбомом, над целыми двумя альбомами музыки, вот, но потом мы, я сначала расскажу о поездках. Значит, мы съездили в 2002 году вот по такому же МИДовскому
0: сценарию,
1: да. Это уже была поездка на Дальний Восток, Шанхай, Гонконг, Токио и Бангкок.
0: Очень неплохой маршрут.
1: Да, вот четыре концерта, да, в непривычных условиях, ну, теперь уже приходилось публику тех стран, которая приходила на наши мероприятия, влюблять в себя. Насколько это получилось, я не знаю, но, в общем, получилось. К тому времени мы, кстати, уже стали лауреатами международного конкурса этнической музыки, происходящего в Тель-Авиве. Заняли второе место, причем могли бы быть первыми, но собственное это вот упорство подвело, упрямство. Да, вместо положенной одной пьесы на финальном состязании мы решили сыграть две, чем разозлили...
0: Вот все хорошо,
1: жюри,
0: в меру,
1: да, все хорошо в меру.
0: Но к этому времени уже, мне кажется, что у вас вы определились с визитной карточкой.
1: Да, во-первых, мы определились с визитной карточкой, и мы к записи диска нашего, который произошел в конце 2001 года, уже определились составом. Я скажу честно, что очень нас нервировало, что состав постоянно меняется, и, прямо скажем, не потому, что музыканты уходили из-за того, что у них были какие-то свои цели, и все, просто,
0: жизнь,
1: просто не все соответствовали требованиям, да, этой музыки. К тому же, ну, прямо скажем, музыканты были не импровизирующие. И вот то, что вот вы сейчас услышали, это все были, в общем, выписанные. Выписанные импровизации, которые разучивались по нотам, которые тоже, конечно, подвергались всякого рода корректировкам и редактурам. И это все стоило больших усилий, но у нас был хотя бы отлажен репетиционный процесс. Вот. И к середине 2001 года, уже после Минска, у нас образовался действительно тот состав, с которым мы начали записывать диск. Я перечислю участников. Кларнетист Роман Кехман, трубач Евгений Люблин, бас-гитарист, он же скрипач был, Яков Энтин, и барабанщик Анатолий Магдалинский. Вот, ну и ваш покорный слуга, собственно, мы записали этот диск. Что касается нашей визитной карточки, то это... Этой карточкой стала пьеса «Балагула». Собственно, практически одной из первых я ее написал. И в Москве мы ее играли в одной версии, а потом к нам пришел Георг Фейдман. Ну, царь и бог клезмерской музыки. И он поработал с кларнетистом, и после такого вот урока он совершенно перевернул сознание его, как нужно это сыграть. И когда вот мы начали репетировать, для всех было непривычно, потому что меня лично как автора поставили перед фактом.
0: Ну, извините.
1: Это да, это при том, что я как бы все-таки был музыкальным руководителем ансамбля, но вот так некоторые вещи у нас происходили не подконтрольные мне. И поначалу это было немножко шокирующе, особенно за день до выступления на конкурсном прослушивании. Но в результате это получилось настолько удачно, настолько органично, что я и мы все, собственно, приняли этот новый подход, эту новую версию. И с тех пор «Балагула» звучит именно вот такой ритмической расстановки от медленного к быстрому.
0: Вот так он сейчас и прозвучит.

0: Вот так и получился иерусалимский балагула. По скриптум, Юрий Поволоцкий.
1: По скриптум мы совершили еще несколько поездок в 2003 году в Соединенные Штаты Америки и на узбекский фестиваль, происходящий в Самарканде, Шарк-Таро-Нолари, в переводе «Восточные мелодии», где добыли приз ЮНЕСКО. Единственный из немусульманский коллектив, который принимал участие в этом фестивале. Вот. Еще раз съездили на фестиваль Михолса и начали было записывать еще новый диск, но уже наступило то, что, говорят, группа в таком составе перестала существовать. Так случается, и об этом, может быть, мы будем в следующей программе, когда я расскажу об еще одном диске, записанном уже в другом составе.
0: И тоже будет юбилейная программа?
1: Да, и тоже будет юбилейная программа.
0: Значит, да, мы ждем.
1: А эта музыка, она не осталась исключительно в клезмерском варианте. Прошло время, и я начал делать версии этих сочинений для различных инструментов, инструментальных составов, и даже симфонического оркестра. Так что, в принципе, сейчас она продолжает звучать. Эта музыка не осталась в том времени, когда существовали один клезмерский коллектив, другой. И...
0: Ну, значит, может, такая была и первоначальная цель.
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: Вот все получилось.
1: Да.
0: У нас остается еще буквально несколько минут, чтобы прослушать заключительную на сегодня трек. Мы поставим грустный Земер Отцов.
1: Да.
0: Значит, и дальше. Во-первых, огромное спасибо Юрию Поволоцкому, музыканту, пианисту. Во-вторых, Юр, с юбилеем тебя. И в-третьих, спасибо. Мы ожидаем следующего юбилея. У нас юбилеи будут в этом году.
1: Да.
0: Так что ты будешь в этой студии, естественно, еще не раз. В студии находились также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харив. Слушаем музыку. Пока.

0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden & Money. Сосиски Winner новые всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Madden & Money. С нами вкусно.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Разрешено к публикации. Около месяца назад военно-политический кабинет утвердил предложение депутатов Кнессета от партии Ацианут Адатит, министров Бецалеля Смотрича и Орит Струк, выделить 1 миллиард 300 миллионов шекелей на создание новых населенных пунктов в Иудее и Самарии. Сообщается, что эти средства будут направлены на строительство первых жилых кварталов в десятках новых населенных пунктов, а также на развитие инфраструктуры. Министры Смотрич и Струк назвали этот шаг, подготовленный канцелярией премьер-министра, сионистским поселенческим решением исторического масштаба. Министр финансов Бецалель Смотрич отметил, что решено узаконить 34 населенных пункта, а сегодня вечером правительство утвердит бюджет в размере около 1 миллиарда шекелей на строительство дорог к новым населенным пунктам. Министр строительства и жилищного хозяйства Хаим Кац заявил, что его ведомство будет устранять препятствия и ускорять строительство новых населенных пунктов. Вопрос о размещении американских самолетов-заправщиков в аэропорту имени Бен-Гуриона. Генеральный директор Министерства транспорта Моше Бен-Закен заявил, что перебазировать самолеты-заправщики на другие аэродромы необходимо для того, чтобы не причинять ущерб пассажирам в разгар летнего сезона. Сегодня через аэропорт имени Бен-Гуриона проходят около 80 тысяч пассажиров. К концу недели их число приблизится к 100 тысячам. Это люди, которые будут вылетать и прилетать. Мы считаем, что Министерство обороны должно найти, особенно в летний период, другие места, где эти самолеты будут приземляться, заявил Моше Бен-Закен. В интервью корпорации «Кан» он также сообщил, что сейчас в аэропорту имени Бен-Гуриона находится 33 самолета-заправщика, а Министерство транспорта требует сократить их число до 20, как было согласовано с представителями системы безопасности. Он предупредил, что в противном случае возможна отмена авиарейсов. Тем временем корреспонденту Кану Фиру Гальперину сообщили, что самолет-заправщик, приземлившийся сегодня во второй половине дня, сел только дозаправиться, а не на стоянку. Начальник генерального штаба ЦАЛа выступил против замораживания уголовных процедур в отношении учащихся ЕШИВ, которые уклоняются от призыва. Министр образования Йоав Киш заявил в этой связи, что генерал-лейтенант Эйаль Замир совершил ошибку, вмешавшись в сферу, где действуют политические соображения. По словам министра, давление на изучающих Тору приводит к противоположному результату. «Тот, кто действительно хочет призывать ультраортодоксов, не приходит в ешивы, чтобы арестовывать их», процитировал министр образования корреспондент Кан Асаф Пузайлов. За 20 лет, прошедших со Второй Ливанской войны, медицинская служба ЦАЛа претерпела серьезные изменения. В частности, среди военнослужащих с критическими ранениями смертность снизилась вдвое и сегодня составляет 7%. Главный медицинский офицер ЦАЛа, бригадный генерал Зиван Авиад Бер, рассказал в интервью службе новостей КАН о том, как удалось повысить эффективность оказания помощи раненым на поле боя. «Мы делаем все возможное, чтобы совершенствовать интенсивную терапию и как можно быстрее спасать жизни. Уже сам факт, что в каждой роте есть врачи, позволяет практически сразу добраться до раненого и, если необходимо, начать переливание крови. Это позволяет ускорить эвакуацию, эффективнее ее организовывать и принимать решения на высоком уровне. Время эвакуации значительно сократилось. Почти во всех случаях с момента ранения до доставки пострадавшего в больницу проходит менее часа». Главный медицинский офицер ЦАЛа сказал это в интервью журналистам КАН Майе Рахлин и Акиве Новику. Организация инвалидов ЦАЛа предупреждает, что обещанные средства на реабилитацию раненых военнослужащих не перечисляются под предлогом отсутствия источника финансирования. В организации заявили, что если правительство немедленно не утвердит бюджет для реализации рекомендаций комиссии Мор-Йосефа, государству придется готовиться к крупнейшему кризису в сфере реабилитации за всю свою историю. Министр обороны Исраэль Кац призвал Министерство финансов прекратить затягивать выполнение рекомендаций и выделить 25 миллиардов шекелей на ближайшие 10 лет. По его словам, каждый день промедления наносит ущерб раненым и их семьям. А сейчас о погоде, сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: В четверг и пятницу без существенных изменений, а в субботу жара усилится. Завтра ожидается дальнейшее потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. В Иерусалиме максимальная температура завтра 32 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Десятки тысяч работников в Израиле трудоустроены через компании по найму персонала и различные подрядные компании. Для большинства из них все выглядит как обычно. Обычная работа, обычная заработная плата. Они каждый день приходят в одну и ту же организацию, выполняют свои обязанности и подчиняются руководству компании. Однако с юридической

0: точки зрения ситуации намного сложнее. Кто считается работодателем, а кто отвечает за выплату заработной платы социальных отчислений, и что делать работнику, если его права нарушены. Объяснить и поговорить об этом мы пригласили адвоката по трудовому праву Льва Шнайдера. Лев, добрый вечер.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Лев, насколько распространена в Израиле работа вообще через компании вот по найму персонала, так называемые ИКО «Хадамы»?
1: Вы знаете, если еще до недавнего времени, где-то до 22-23 года, все меньше и меньше работников работали через такие компании, мы говорим именно компании по найму, так называемые «Хадамы». То сегодня, по-моему, количество работников увеличивается и увеличивается и увеличивается. И это никак не связано с тем, что это выгодно кому-то. Выгодно работодателям, выгодно тем, кто нанимает такие компании. Видимо, это связано с тем, что мы, работники, я говорю «мы», потому что я тоже работник, и не разбираемся в законах, не разбираемся в наших правах, и, видимо, частенько не хотим в них разбираться.
0: В чем вообще разница между наймом в Хадам и наймом напрямую работодателем, на завод, к примеру?
1: По закону никакой разницы не должно существовать. Закон, так как государство хотело искоренить эту систему, закон построен таким образом, что работник, который работает в Коах Адам, обязан получать ту же зарплату и те же условия труда, что работник, который работает на данном конкретном предприятии. То есть если работник, который работает напрямую, получает 45 шекелей в час, допустим, и пенсию, то работник через Коах Адам должен получать точно такую же зарплату. И государство сделало это специально, чтобы не было никакого угнетения, не было никакого нарушения, и чтобы работодателю было невыгодно брать компанию Коах Адам. Но, к сожалению, мы постоянно видим, что все случается наоборот. Не говоря уже о том, что работник через 9 месяцев после того, как он проработал у Каблан Коах Адам, обязан перейти, работодатель Коах Адам обязан перевести его на данное предприятие напрямую.
0: Ну вот все-таки, вот если мы скажем такими простыми словами, кто является работодателем такого работника с точки зрения закона?
1: С точки зрения закона после 9 месяцев тот, кто заказал работу этой компании, является работодателем. До 9 месяцев они вдвоем. Они вдвоем и Коах Адам, и тот, кто заказал работу Коах Адам, несут полную ответственность за права работника.
0: Предположим, по какой-то причине работодатель не Коах Адам, а вот тот работодатель, где работник находится в этом месте, вот работает, отказался выплачивать заработную плату, предположим, за последний месяц. Кто несет ответственность в такой ситуации? Коах Адам, который нанял такого работника, либо все-таки работодатель, у которого этот работник работает через Коах Адам?
1: Тут надо понять порядок. Так. По закону сначала Коах Адам, потому что он тот, который должен выплатить зарплату, а потом работодатель, который пригласил Коах Адам. То есть у них ответственность несут обе компании, но по очереди. Сначала Коах Адам. Если Коах Адам заплатил, то все нормально. Если Коах Адам не платит, то переходит ко второй компании.
0: Так, а вот, допустим, в такой ситуации, вот попал у нас работник, работодатель не платит, Коах Адам сказал, мы разбираемся с работодателем, но тоже не платит. Работнику кому предъявлять претензии, если, предположим, он решит пойти, то есть сразу к двоим?
1: Двоим, и все эти объяснения Коах Адама, кто кому не платит, ну, это напоминает, как у кошки забрали сметану. Ну, при чем здесь работник? Работник проработал, Коах Адам обязан выплатить зарплату. Работника не интересуют никакие разбирательства между двумя работодателями. И оба работодателя несут полную ответственность за зарплату работника.
0: А если мы говорим о социальных правах, таких как о пенсии, отпускные, накопленные больничные и все остальное, что предоставляются в принципе по закону?
1: Компании, все, что касается работников компании Коахадам, есть полная ответственность двух компаний.
0: То есть давайте я попробую подвести итог. Вот есть у нас работник, пришел, устроился в Коахадам. Коахадам его отправил на завод, где вот человек благополучно, допустим, работает уже 6 месяцев. Он получает полностью заработную плату, получает все, что ему положено в плане социальных выплат, но что-то случилось на работе, работник перестал получать заработную плату, то есть ему за последний месяц ее не выплатили, сказали ему: все, уходи, ты нам не подходишь. А есть еще месяц, за который он должен был получить оплату. И в такой, Коахадам отказался покрывать за свой счет, на завод не платит, то есть в такой ситуации виноваты оба. То есть в ответственность несут.
1: Оба. Угу. Давайте я расскажу, чтобы всем было понятно.
0: Давайте.
1: И чтобы расставить все точки над «и».
0: Буду очень
1: рада. Написали ситуацию, которая встречается сплошь и рядом, каждый день. Что делает работник? Работник посылает письмо, WhatsApp, mail, неважно, работодателю Коахадам и на предприятие, где он пишет: вы мне не выплатили зарплату, вы меня уволили, вы мне не заплатили месяц удаму гдемет. Я вам даю 30 дней или 15 дней исправить. Никто не исправил. Понятно, что работодатель или вообще ничего не ответит, или же начнет придумывать что-то другое, а предприятие, на котором работник, скажет: а ты не наш работник, зачем ты нам пишешь? Но это выдумка. Закон предусмотрел все такие выдумки и предусмотрел хитрые вещи. Никого не интересует. Работник приходит в суд, подает на две компании и говорит: я подал жалобу на Коахадам, я сообщил предприятию, что мне не заплатили, предприятие ничего не сделало. Суд скажет и предприятию, и Коахадам: вы между собой решите этот вопрос, кто платит, но я требую, чтобы сейчас работнику было все выплачено. Иначе в судебном решении будет написано: каждый по отдельности и вместе вы обязаны заплатить работнику.
0: То есть
1: в этом даже вопроса.
0: А то есть в такой ситуации, предположим, суд решает, конечно же, суд встает на сторону работника, а дальше уже работодатель и Коахадам должны разбираться между собой.
1: Именно
0: есть,
1: так.
0: Вот.
1: Суд говорит: каждый из вас вместе, или каждый из вас по отдельности платите работнику. Кто из вас, мне неинтересно. Вы оба несете полную ответственность перед работником.
0: Лев, а в такой ситуации работник может получить не только невыплаченные выплаты, а еще какую-нибудь, возможно, компенсацию за вот такой ущерб, который мы нанесли работодателю?
1: Может. Снова, мы не говорим о миллионах.
0: Конечно.
1: Мы говорим все в пределах разумного. Да, конечно, суды и предыдущие судебные решения обычно решают в сторону работника, что за такие грубейшие нарушения он наказывает работодателей штрафными санкциями.
0: Ну, я очень надеюсь, что ваш комментарий сегодняшний поможет нашим работникам, кто работает через Коахадам, знать о своих правах более точно, потому что, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда работники находятся в ситуации, не получая то, что им положено по закону.
1: Амен. И я очень надеюсь, что работники приложат максимальные силы перейти, работать напрямую. Они будут довольствоваться тем: я останусь работать, я не хочу ничего делать.
0: Спасибо вам огромное, Лев, за сегодняшний эфир.
1: Спасибо.
0: Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго.
0: Иногда бюрократическая проблема начинается с одной мелочи. Потерялся паспорт, консульство не работает, документы невозможно получить, а срок визы заканчивается. Что делать человеку, который живет в Израиле, но по объективным причинам не может быстро получить документы своей страны, откуда он приехал? Сегодня попробуем разобраться в нестандартных ситуациях с вопросами, связанными с МВД, визами и статусом в Израиле. А поможет нам в этом Марина Барановская, адвокат по семейному праву и вопросам МВД. Марина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Марина, я небольшой спойлер. Я знаю, что мы с вами договаривались. Я очень хотела вас поднять немножко пораньше, но у вас была немножко, вы немножко были заняты. Скажите, пожалуйста, успешно прошло?
2: Да, я пару женила, успешно.
0: Спасибо. Это вот мы говорим о виртуальном браке, который проходит через YouTube, правильно?
2: Да, совершенно верно, онлайн.
0: Но я так просто хотела вас поздравить с успешным окончанием этого дела важного. Начать хочу я с вами с вашей вот истории, с ваших клиентов. Что именно произошло и почему обычное решение проблемы вот так вот оказалось прям невозможным, когда у вашей клиентки был потерян паспорт?
2: Клиентка у меня из экзотической страны, да. Она из Уганды. И консульство Уганды закрылось в Израиле еще тогда, когда начался ковид, и, к сожалению, больше не открылось. Uh-huh. И нет консульства, где бы было их представительство. Она пошла за продуктами на базар, у нее вытащили кошелек, в кошельке был паспорт. Все. И мы искали, мы обращались в полицию, мы были очень надеялись, uh-huh. что найдется, туда приносят найденные паспорта, не нашлось.
0: То есть документов нет, ехать, заказывать, получается, новый паспорт, нужно ехать туда, в свою страну исхода?
2: Да, нужно ехать. Мы связывались с МИДом Уганды, они предложили съездить ей в Египет, в Каир, что также невозможно, потому что из документов у нее на руках остался только тудадзуд, временный израильский.
0: То есть выехать просто нет никакого документа, чтобы просто пересечь границу с Израилем?
2: Да,
0: и то что есть, ж такое ситуация
2: она,
0: делать?
2: Она даже в Уганду не могла вылететь, потому что для этого нужен документ для перелета. Прямых рейсов в Уганду тоже нет.
0: Угу. И что ж такой ситуации делать? Как вы выходили из ситуации?
2: Первоначально мы обратились к консулу. Есть консул почетный, который занимается угандийскими студентами. Но он нам отказал. Мы настаивали, он отказал более грубо. И я подготовила это, подготовила подтверждение, что паспорт был украден, и обратилась в МВД с просьбой сделать для нее исключение. Обычно для СПСР, для перелетов делают тех, у кого ВНЖ, видно жительство, 10-летний, постоянное видно жительство, а у нее годовой. И в связи с тем, что у нее действительно нет другого образа, возможности получить паспорт, в который будет вклеена виза, ей, во-первых, выдали... Виза, это называется Ашраба Гильон Нефрат. Виза на отдельном листе без вклейки в паспорт, для того, чтобы была возможность выдать такой документ. И тогда, когда у человека есть действующая виза, на срок действия этой действующей визы можно, если он подходит под все критерии исключений, а она прям вот то самое исключение, выдать ей временный документ для перелетов, который будет выдан Израилем, но там будет написано, что она не гражданка Израиля. И он выдается на конкретные страны. Мы взяли на всякий случай Эмираты, Эфиопию и Уганду, потому что еще непонятно, через какую страну она полетит.
0: Речь об ЛСПСЭ? Какой-то особой формы?
2: Да, она получила ЛСПСЭ как у гражданина, но там написано, что она не гражданка.
0: А вот вы сказали, что вы выбрали страны, в которые она может полететь. Это относится ко всем ЛСПСЭ, которые получают?
2: Нет,
0: даже...
2: это относится только к ЛСПСЭ, которые выдаются как исключение для иностранцев.
0: О, как
2: это
0: интересно.
2: Большая редкость, и там прямо в нем написано, в какую страну она из Израиля может влететь.
0: И так сколько стран там может быть вписано? Или по пути исследования?
2: Мы обосновали три. Уганду как финальную точку полета. И через страны стыковки мы выбрали Эмираты и Эфиопию, потому что через них удобные перелеты. Вот сейчас мы в процессе состыковывания их поездки.
0: Марина, вот исходя из вас, из вашей практики, какие страны вообще сегодня вот могут создать подобные сложности гражданам, которые проживают в Израиле и проходят, к примеру, ту же ступенчатую процедуру?
2: Если мы говорим о русскоязычных, то такая проблема есть у большого количества белорусов.
0: Так,
2: потому что с 23-го года по приказу президента Белоруссии паспорта не изготавливаются консульством. И те, кто начали процедуру отсюда, они должны будут вылететь и получить паспорт там.
0: То есть им нужно успеть вылететь?
2: Я уже неоднократно делала похожие манипуляции, но не обязательно получать для них заграничный паспорт для полета, вот этот для СПС или туда от МАВУ, потому что в Беларуси есть право вылететь по справке, есть живое консульство, и в Беларусь можно просто получить вот эту отдельную визу, Ашраба Гильон Нефрат, получить справку на вылет и прямым рейсом полететь в Белоруссию, делать этот паспорт, а потом вылететь, так как есть согласие МВД.
0: То есть, получается, А если мы говорим о граждане Беларуси, который, допустим, вылетает еще с действующим, получается, там уже оформляют, то это может ситуация растянуться, получается, надолго. Это я просто сейчас с вами вместе думаю. То есть, получается, у нас граждане Беларуси тоже могут оказаться в не очень простой ситуации.
2: Могут. Когда... Поэтому те, которые находятся здесь без паспорта, например, просящие убежище, которые поднимаются на ту или иную процедуру, или на это особо вариантов нет, или это репатриация, тогда мы просим проводить ее вообще без паспорта. Или это ступенчатая процедура, тогда мы просим дать визу отдельно, и потом делаем паспорт. Человек получает разрешение на вылет по визе, вылетает без паспорта, и потом на основании этой визы вылетает обратно.
0: А вообще существует ли возможно категория людей,

0: пропустит срок продления своей визы из-за подобных проблем. Может ли это вообще повлиять на его дальнейший статус в Израиле?
1: Да, процедура может быть прекращена, ему будет отказано в продолжении ведения дела, и он получит предписание покинуть страну.
0: Даже так?
1: Такими историями славится особенно центр страны. Натания пару раз такое делала. Люди приходили уже с отказами. Тель-Авив такое тоже любит делать.
0: И в такой ситуации что, подавать апелляцию или сразу в суд?
1: Подавать апелляцию, потому что если человек вылетит, то процедура прекратится, и обратно его впустят только под раздельное собеседование и залог. Это очень долго и дорого.
0: То есть вот, и вот тут у меня сразу возникает вопрос, а вот такого плана ошибки или, возможно, какие-то другие совершают люди, когда пытаются самостоятельно решить подобные вопросы? Вот.
1: К сожалению, да, потому что во всех консульствах стран бывшего постсоветского пространства есть проблемы с очередями. И у каждого своя специфика. В российское консульство просто тяжело взять очередь, нужно прям быть настойчивым. В украинское консульство мужчин не обслуживают, у которых не стоит аппликация резерв, которую он должен был ставить на воинский учет. И многие там в розыске, те, кто в розыске, отказываются обслуживать. Ну, Беларусь просто не обслуживают.
0: Марин, ну и, наверное, последний вопрос. Что бы вы посоветовали людям, которые уже сейчас понимают, что срок действия их паспорта заканчивается, они проходят ступенчатую процедуру, но получить новый документ будет им непросто? В какой момент поднимать красный флажок?
1: Когда начинается процедура, на каждое продление нужно следить за сроком годности паспорта. Нужно учитывать, что паспорт не готовится сегодня на завтра. Если есть действующая виза на данный момент, то, возможно, стоит стремглав сбежать в страну исхода и там через компанию ускорять и за 10 дней этот паспорт делать. Пожалуй, кроме Украины. Опять же, украинцы могут его сделать в Польше. Тоже это займет буквально в пределах 2 недель.
0: Кстати, могут об этом многие не знать.
1: Да, многие об этом не знают. Есть отдельно в Польше отделение ДП документа, государственного предприятия, печатающего паспорта, где можно достаточно быстро и без каких-то помогаторов сделать себе паспорт, если у человека есть энтри-виза. А вот если у человека энтри-визы нет, то это отдельная проблема. И здесь нужно вначале подтвердить искренность связи, потом получить разрешение на выезд, въезд, возможно, под залог, и уже потом заниматься вопросом паспорта. То есть я бы здесь отдала приоритет подтверждению того, что пара настоящая, а уже потом паспорту.
0: А вот, кстати, вот подтверждение, что пара настоящая, есть возможность начать процедуру, если у второй стороны, которая не имеет гражданства Израиля, просроченный паспорт?
1: Это зависит от того, в каком статусе человек находился в стране. Если статус «никто», то это очень проблематично. Если статус «просящий убежище», и в этом состоянии паспорт просрочился, то да, можно. Поскольку статус просящего убежища, он дает определенные послабления от предоставления документов на первоначальном этапе.
0: Какой примерно срок вот этого такого поблажки, так скажем, на предоставление документов?
1: Ну, вообще дают до 5 лет на визе вне паспорта. Это касается и суданцев, и эритрейцев.
0: А из стран наших постсоветского пространства есть какие-то такие послабления?
1: Ну, если человек не в состоянии предоставить паспорт, и он находился в состоянии просящего убежища, то да, точно так же, как суданец до 5 лет. Но за это время придется как-то решить вопросы и сделать паспорт.
0: А вот эта виза, которая... Я, наверное, много вам вопросов задаю, но мне, правда, очень интересно.
1: Хорошо.
0: А вот эта вот виза, которую предоставляют сейчас выходцам из Украины в связи с войной Украины-России, она подходит?
1: Нет, она не подходит. Это не просящее убежище. Тот, кто обратился непосредственно в отдел РСД, тот, который занимается просящими убежищами, выдают документ, подтверждающий легальность нахождения в стране, что дело о беженстве открыто. Вот когда есть такая просьба, да, можно без паспорта пробовать.
0: Это вот, к сожалению, то, что многие путают. Многие думают, что вот эту визу, раз они получили, значит, это уже статус.
1: Нет, коллективная защита — это не беженство.
0: Будем надеяться, что сейчас наши, как минимум, радиослушатели поймут это и будут понимать, что это все-таки другой
1: статус. Я очень
0: надеюсь,
1: и я прогнозирую, что исход по украинцам будет такой же, как в свое время был по суданцам из-за войны. Те, кто оказались здесь, вначале их коллективно подняли на коллективную защиту, потом на те самые синие бумаги просьбы о беженстве. И те, кто работают и не совершают преступления, они получают постепенно вид на жительство.
0: Вот эта вот процедура, которую вы сейчас описали с суданцами, сколько она времени длилась, чтобы вот...
1: Более 10 лет.
0: Ну, будем надеяться, что все-таки... Это зависит от кого-то, может быть, от решения суда, или правительство также может провести такой указ?
1: Может. Ждем правительства, пока война немножечко, ну, грубо скажем, но

0: мне до них.
1: Ну, это естественно. Тогда, Марин, спасибо огромное за комментарий. Будем надеяться, что правительство все-таки найдет возможность решить этот вопрос и для жителей Украины, которые проживают сегодня на территории Израиля.
0: Да, потому что такое огромное количество людей оставлять неупорядоченными в стране, это и для страны плохо, и для этих людей.
1: Совершенно, совершенно верно. Я с вами полностью согласна. И будем надеяться, что граждане Беларуси, которые проходят сейчас ступенчатую процедуру воссоединения семьи, все-таки будут более внимательно относиться к своим документам и не пропускать сроки, когда их документы из Беларуси будут просрочены, и они, к сожалению, окажутся в не очень хорошем статусе, находясь в Израиле. Спасибо вам огромное, Марин, за этот комментарий.
0: Спасибо.
1: Надеюсь,
0: хорошего
1: что вечера. Нас радиослушатели услышали и будут действовать правильно. Всего доброго.
0: До свидания.
1: Мы привыкли думать о страховке как о финансовой подушке безопасности. Если что-то случилось, если мы что-то потеряли, страховая компания должна нам компенсировать ущерб. Но мало кто задумывается о том, что страховые компании также проводят расследования, проверяют даже обстоятельства страховых случаев и иногда возвращаются к старым делам спустя годы. Сегодня поговорим о том, где проходит грань между законным требованием выплаты и страховым мошенничеством. А разобраться в этом нам поможет адвокат, специалист по медицинским правам и страховым спорам Варда Оганесян. Варда, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, Танечка.
1: Очень рада, что вы с нами сегодня в эфире.
2: Спасибо.
1: Расскажите,
2: большое.
1: Пожалуйста, я вот эту историю увидела у вас в социальной сети. Расскажите, пожалуйста, вот я не буду рассказывать нашим радиослушателям, что, просто хочу, чтобы рассказали вы, что там произошло и вот чем это все закончилось.
2: Вы знаете, к сожалению, страховые споры возникают очень часто. Но иногда страховые компании просто необоснованно отказывают в выплатах. Но в нашем случае произошло совершенно по-другому. Речь идет о женщине, которая заявила о пропаже дорогостоящего кольца. Кольцо само по себе, как бы, оно имело свою такую дорогую стоимость, потому что в нем находился бриллиант стоимостью 30 тысяч долларов.
1: Вард, секундочку, то есть, получается, эта женщина застраховала свои ювелирные украшения вот в какой-то страховой компании?
2: Помимо, она застраховала многие украшения, но еще и застраховала это специфическое кольцо. Многие, может, знают, что когда делают полис страховой, приходит СОКЕР, человека страховой компании, получает документацию разных драгоценностей. Помимо этого, эта женщина показала документ, который показывает параметры этого бриллианта и его себестоимость. И на основе этих документов был выдан страховой полис. И через какое-то время женщина подает иск в страховую компанию о том, что кольцо, специфическое кольцо, которое было застраховано 30 тысяч долларов, пропало. И как оно пропало, кстати, это очень интересная история. Она сказала, что он упал в канализацию, то есть она мыла руки и его смыла.
1: Ну тут.
2: Вот. И страховая компания посылает буквально несколько часов, посылает специальную компанию, которая проверяет всю канализацию, то есть видео проверяет, делает видео съемку, и кольцо не находится. Но так как это страховой случай, и кольцо было не найдено, страховая компания должна была оплатить о пропаже, о утере этого кольца, так как оно было застраховано.
1: А в такой ситуации, если пропадает какое-то ювелирное украшение, заявлена определенная стоимость, то есть страховая выплачивает 100% или какой-то процент от стоимости, как правильно?
2: В зависимости, что было в страховке, то есть каждый в зависимости, что страховал. На данный момент та женщина, о которой речь идет, она застраховала это кольцо на сумму 30 тысяч долларов. И в тот момент, когда был страховой случай, то есть страховая компания не нашла это кольцо, та компания, которая снимала видео всего Кавбиев, не нашла, и она должна была выплатить стоимость страховки. Но на этом дело не закончилось, и через 2 года примерно эта же женщина получает письмо, в страховой компании, в котором говорится, что мы сфотографировали очень похожее кольцо на вашей руке несколько дней назад. И мы просим вас дать это кольцо на экспертизу, так как у этой страховой компании были уже параметры этого камня, и очень тяжело, как вы знаете, бриллианты настоящие найти с одинаковыми точными параметрами. И страховая компания запросила экспертизу. И к чему я говорю? Что не всегда, когда страховая компания оплачивает сумму, которая была застрахована, на этом ставится точка. И можно сказать, что как бы весь процесс закончен. Когда есть у страховой компании какие-то обстоятельства, можно так сказать, которые могут привести к тому, что есть какая-то зацепка на мошенничество, страховая компания обычно, и в большинстве случаев, это сейчас это не единственный случай такой, что страховая компания пользуется частными детективами и социальными сетями, чтобы проверить на факт того самого мошенничества.
1: Но вот здесь же страховая компания вернулась через 2 года практически. Да. То есть в такой ситуации у страховой компании состоит список таких дел, получается, она периодически может вернуться к любому?
2: Периодически может вернуться. И вы знаете, это мы сейчас говорим о драгоценности, но так как я веду очень много лет дела по медицинским именно делам, и могу привести пример именно в той связи, где мы работаем гораздо больше, и говорится о том, допустим, большинство дел, которые проходят через страховые компании Шельбитох Сиуди, страховые компании назначают проверки тем людям, которые говорят о том, что они находятся в Битуах Сиуди. То есть, когда они подают на страховку, их проверяют, и детективы за ними смотрят. И это такая практика. И потому, даже если страховая компания заплатила первый год страховые выплаты или заплатила второй год страховые выплаты, вполне возможно, что в какой-то момент просто-напросто берут частного детектива, пользуются всеми возможными легальными способами доказать, что, может быть, тот клиент недостоин этих страховых выплат. И это целая практика такая, это что-то, что мы сталкиваемся с этим каждый день, можно сказать.
1: Есть ли какой-то срок давности в такой ситуации, когда страховая компания может действительно устроить слежку и потребовать вернуть деньги, если выясняется, что выплата была получена обманным путем? Или там нету такой срока давности 7 лет, как, допустим, в отношении других?
2: Вы знаете, да, я могу сказать, что есть срок давности, и в зависимости, то есть еще раз, когда выплата была. То есть если это помесячные выплаты, то есть все время срок давности, он и продвигается, он как бы, он и митмашех это называется. Нельзя сказать, что это с первой выплаты. А это постоянно, каждый раз, если выплатят, то есть этот срок начинает заново, так как страховая выплата была выплачена с последней даты.
1: Какие последствия вообще могут ждать человека помимо возврата самовыплаты? Вообще, может ли такая история, допустим, даже закончиться уголовным делом?
2: Да, к сожалению, наш закон в Израиле включает в себя и уголовную ответственность. Это очень мархекелехет до уголовной ответственности, но страховые компании при факте мошенничества спокойно могут подать в суд на возврат полученных денег, на судебные расходы, штрафы. И, конечно, в зависимости от самого мошенничества, если уже оно было зафиксировано, и его так хумрат амацав, конечно, может быть и уголовная ответственность.
1: А бывают ли случаи наоборот, когда страховые компании ошибочно обвиняют людей в мошенничестве?
2: Вы знаете, как вам, допустим, пример, я не сталкивалась, если честно, с таким примером, и не могу точно сказать, да или нет. Ну, например, может быть такая ситуация, что гипотетически, что человек потерял вещь, получил страховую выплату и через какое-то время нашел ее.
1: Так.
2: Гипотетически может такое случиться,
1: конечно.
2: Правильно? И тогда в таком случае я бы рекомендовала бы этому человеку не играться со страховой компанией, если это на самом деле говорится о больших суммах денег. И И все можно доказать в Израиле. И если это на самом деле было сделано не намеренно, то можно позвонить в страховую компанию, сказать, вы знаете, вот я нашел потерянную вещь, и, пожалуйста, вот я хочу
1: готов вернуть деньги, готов,
2: Ну, это гипотетически. Я как бы физически не сталкивалась с такой ситуацией. Ну, как бы я думаю, как вот где-то так.
1: Очень часто пожилые люди, которые подают твию заявление на получение вот выплат в связи с уходом, да, вот битох сьют, который очень сейчас особенно всех волнует, потому что непонятно, как будет двигаться реформа или не будет, очень Вы часто правы. Не могут получить выплаты и не могут доказать, что они, да, могут иметь право, функциональный статус их нарушен. Вот что вот в данном случае вы посоветуете людям, которые находятся в такой ситуации?
2: Вы знаете, самое важное, чтобы я посоветовала, любой отказ — это не отказ.
1: Так.
2: Каждый отказ от страховой компании и почти большинство дел, которые наша компания ведет, оно сталкивается с тем, что люди подали первоначальный иск и сразу отказали. То есть это как автоматический отказ.
1: А, даже так? То есть они уже автоматически вот. Просто дают
2: и
1: отказы?
2: Стандартная форма отказа всех, даже стандартный письменный отказ, который мы получаем очень часто. И я бы советовала бы не отказываться от своих прав, подавать апелляции. Потому что пользоваться юридической консультацией правильно и подавать апелляции, потому что в конце концов людям, которые да, полагаются, страховая компания выплачивает и выплачивает на протяжении всех 60 месяцев страхового полиса и не останавливаться на выплате месячных временных выплат, а продолжать бороться за свои права, потому что всю жизнь человек, который оплачивает страховые премии, он имеет право, в конце концов, когда у нас возникает какая-то плохая ситуация, что нам нужен на самом деле этот уход, получить компенсацию обратно. И то, что я бы пожелала бы, не сдаваться и вести борьбу со страховым компаниями до конца, потому что есть какой-то такой... Обычно люди думают, ну вот меня отказали, ладно, я оставлю процесс, потому что, ну, значит, мне не полагается. Но на самом деле это не так. То, что не полагается, это может быть это только первичная стадия. И как мы обычно пользуемся таким термином, это «считат мацлиях». Mm-hmm. Я бы пожелала бы всем бороться до конца за свои права и пользоваться юридической консультацией. И вы в вашем сайте даете очень много информации, в которой может просто каждый человек найти маленькую и правильную информацию, как правильно подавать иски. И вы делаете тоже очень хорошую работу.
1: Варда, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. И я надеюсь, что мы еще услышимся в будущих наших передачах.
2: Спасибо, Таня, за то, что пригласили.
1: Всего доброго, до свидания.
2: До свидания.
1: Многие супружеские пары уверены, что если банковский счет оформлен на двоих, то после смерти одного из супругов второй сможет без ограничений продолжать им пользоваться. На практике это не всегда так. Иногда родственники сталкиваются с неожиданной проблемой. Счет оказывается ограничен, доступ к деньгам затруднен в случае смерти одного из супругов. Сегодня поговорим о важном банковском пункте, который может существенно облегчить жизнь семье в трудный период. Поговорим вместе с адвокатом-нотариусом Вадимом Волохом. Вадим, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Спасибо, что присоединились в наш эфир. Вадим, давайте поговорим, что такое пункт Арихут Ямим, пункт о долголетии, и почему о нем так редко вообще знают люди?
3: Окей, вы как правильно сказали, арихут ямим — это, если говорить дословно, это долголетие или долговечность. Если говорить конкретно уже юридическим языком, это документ, который подписывается владельцами совместного банковского счета, и он позволяет пережившему владельцу счета продолжать пользоваться счетом после смерти второго владельца в соответствии с условиями, подписанного в документах.

0: клиента и внутренними правилами банка. Это вот очень важно. И еще самое главное, важно понимать, арихут ямим – это не является завещанием, этот документ не определяет никаких наследников, и он не заменяет оформление наследства. Банк дает просто облегчение второму владельцу счета пользоваться им до получения документов, подтверждающих право на наследство.
1: Вот если нас сейчас слушают пожилые супруги, где и понимают, что они не знают, есть ли у них такой пункт в договоре, когда они открывали собственный совместный счет или нет. Вот что им на сегодняшний день лучше всего и правильнее сделать?
0: Лучше всего, как это происходит на практике, обратиться в СНИФ банка, где открыт счет, поднять документ, именно договор на открытие банковского счета и посмотреть, если подписан, как бы стоит галочка, если уже говорить простым языком, галочка, что у них есть пункт «Арихут ямим». Тем самым они могут быть защищены, что в случае смерти одного из них счет не будет автоматически закрыт в течение 24-48 часов со дня смерти одного из владельцев счета, и он может полностью пользоваться, второй владелец может пользоваться ими и распоряжаться денежными средствами. Но все-таки надо учитывать, есть еще внутренние правила банка, они ограничивают определенные действия по этому счету, и в любом случае необходимо впоследствии получать документ, подтверждающий право наследства на этот счет.
1: Вадим, а вот если слушают нас сейчас, допустим, новые репатрианты, либо те, кто только планируют сделать совместный счет, вот есть пока отдельные счета, но планируют, допустим, сделать общий. Вот приходят они в банк, вот этот на сегодняшний день, вот этот пункт о долголетии, он включен в договора на совместный счет автоматически? Или нужно отдельно просить?
0: Я бы все-таки не все банки автоматически включают этот пункт. Есть договоры банковского обслуживания, где есть там автоматически, но я бы все-таки еще раз подчеркнул, при подписании договора на открытие банковского счета попросить служащую банка уделить этому внимание и поставить ограничение, что есть у нас пункт «Арихут ямим», и мы продолжаем владеть счетом, как говорится, без всяких проблем.
1: А вот если мы возьмем плохую ситуацию, когда не было этого пункта, и вот что происходит с совместным банковским счетом после смерти одного из супругов?
0: Действительно, правильно вы сказали, плохую ситуацию. Почему она плохая? Банк получает сообщение о том, что один из владельцев счета умер, и автоматически счет закрывается. Тем самым человек ограничен в возможности снятия денег, получения пенсии, пособий, заработных плат до предъявления в банк документа, подтверждающего право о наследстве. Или это может быть приказ о вступлении в наследство по закону, или приказ о вступлении в наследство по завещанию, что возьмет в принципе от 2 до 3 месяцев, это не меньше по закону. Может быть, даже и больше, в зависимости от наследников, какие права на наследство. Поэтому или владельцу счета придется открывать дополнительный счет. Он это тоже может сделать. Ну, бюрократия, дополнительные договора, дополнительное время, чтобы открыть новый счет, чтобы перевести все платежи, перевести все пенсии, перевести все пособия, перевести всю заработную плату, это берет время. Поэтому, чтобы вот это избежать, я рекомендую всем проверить у себя свой банковский счет и проверить данный пункт.
1: Хорошо, а допустим, возьмем ситуацию, связанную уже с наследством. Вот, предположим, есть у нас совместный счет обоих супругов, но у этих супругов, допустим, есть, ну, не знаю, дети, к примеру. А у этих супругов есть какие-то определенные накопления, но был подписан пункт о долголетии, арихут ямим. То есть обычными повседневным счетом супруг, оставшийся в живых, может продолжать распоряжаться. А что происходит с большими накоплениями, допустим, которые есть на закрытом счету?
0: Я в самом начале сказал, что важно понимать, арихут ямим – это не завещание и не право на наследство. То есть после смерти одного из владельцев счета, чтобы определить, кто действительно является наследником, это может, если нет завещания, то это будет владельцем счета как и переживший супруг, так и дети. То есть люди должны подать документы, получить приказ о вступлении в наследство и в соответствии с этим приказом будут разделены денежные вклады.

0: ады, которые лежат на этом счету. То есть само по себе подпись Арихут Ямим не имеет никакого значения для наследства. Оно имеет назначение только для повседневной жизни владельца счета, что он может спокойно им пользоваться, распоряжаться, и все, больше ничего. А уже потом, если мы говорим о каких-то закрытых программах, закрытых вкладах, это уже определяется на основании приказа о вступлении в наследство.
1: Вадим, ну, наверное, и последний вопрос, который бы я вам задала. Возможно, он с какой-то стороны может быть глупый, но все-таки.
0: Нет, глупых вопросов вообще не бывает.
1: Распространяется ли Арихут Ямим, вот этот пункт о долголетии, только на супружеские пары или может применяться и к другим совместным владельцам счетам? Очень часто у нас бывает мама с дочкой, папа с внучкой и так далее и тому подобное.
0: Но из моей практики я слышал, что именно Арихут Ямим распространяется на именно на совместное владение счетов супругов. То есть в любом случае данный пункт стоит проверить в банке, что он распространит, например, если у нас открыт счет, в этом счете вписаны, предположим, супруги и дети, будет ли распространен этот пункт именно на детей. Также я бы посоветовал все-таки проверить в банке их внутренние правила банка, какой документ они подписали, что конкретно говорит этот пункт, касающийся именно Арихут Ямим. Все-таки лучше всего обратиться в банк и проверить, в любом случае проверить, что да, есть у нас этот пункт, что мы можем быть спокойны, что счет будет продолжать работать, он не закроется, и будет ли он распространен, помимо пережившего супруга, также на детей или на третье лицо, которое будет вписано как владелец этого счета.
1: Вадим, спасибо вам большое, что присоединились к сегодняшнему эфиру, и спасибо за этот важный комментарий.
0: Спасибо.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Удачи.
2: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: «Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Деликатесы по суперценам в «Мадане» и «Мане». Красная икра «Лемберг» 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетрайский «Буца Дан» свежемороженый 49 шекелей за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадане» и «Мане». С нами вкусно!

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что в противостоянии с Ираном Израиль готов к любому сценарию. Выступая в Димоне на конференции Негев, глава правительства напрямую обратился к руководству Ирана со следующими словами. «Не рассчитывайте, что после нападения на нас все останется спокойно. Не рассчитывайте, что это будет повторением прошлого, потому что повторения не будет. Ответ будет другим, гораздо более мощным. Времена, когда по нам наносили удар, а мы не отвечали ударом вдвое сильнее, закончились». Это сообщение передал корреспондент КАН Асаф Пузайлов. После сообщения о том, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом, сегодня он появился на мероприятии памяти верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Накануне сообщалось, что Моссад завербовал Ахмадинежада, пытаясь сменить власть в Тегеране. Корреспондент КАН Гили Коэн сообщила, что операцией по вербовке Ахмадинежада руководил глава Моссада с ведома премьер-министра. Разрешено к публикации. Около месяца назад военно-политический кабинет утвердил предложение депутатов Кнессета от партии Ацинут Адатит, министров Бецалеля Смотрича и Орит Струк выделить 1 миллиард 300 миллионов шекелей на создание новых населенных пунктов в Иудее и Самарии. Сообщается, что эти средства будут направлены на строительство первых жилых кварталов в десятках новых населенных пунктов, а также на развитие инфраструктуры. Министры Смотрич и Струк назвали этот шаг, подготовленный канцелярией премьер-министра, сионистским поселенческим решением исторического масштаба. Министр финансов Бецалель Смотрич отметил, что решено узаконить 34 населенных пункта, а сегодня вечером правительство утвердит бюджет в размере около 1 миллиарда шекелей на строительство дорог к новым населенным пунктам. Министр строительства и жилищного хозяйства Хаим Кац заявил, что его ведомство будет устранять препятствия и ускорять строительство новых населенных пунктов. Вопросы размещения американских самолетов-заправщиков в аэропорту имени Бен-Гуриона. Генеральный директор Министерства транспорта Моше Бен-Закен заявил, что перебазировать самолеты-заправщики на другие аэродромы необходимо для того, чтобы не причинить ущерб пассажирам в разгар летнего сезона. Сегодня через аэропорт имени Бен-Гуриона проходит около 80 тысяч пассажиров. К концу недели их число приблизится к 100 тысячам. Эти люди вылетают и прилетают. Мы считаем, что Министерство обороны должно найти, особенно в летний период, другие места, где эти самолеты смогут приземляться. В интервью корпорации КАН Моше Бен-Закен также сообщил, что сейчас в аэропорту имени Бен-Гуриона находятся 33 самолета-заправщика, а Министерство транспорта требует сократить их число до 20, как было согласовано с представителями системы безопасности. Он предупредил, что в противном случае возможна отмена авиарейсов. Тем временем корреспонденту КАН Офиру Гальперину сообщили, что самолет-заправщик, приземлившийся сегодня во второй половине дня, сел только чтобы дозаправиться, а не на стоянку. Организация инвалидов ЦАЛА предупреждает, что обещанные средства на реабилитацию раненых военнослужащих не перечисляются под предлогом отсутствия источника финансирования. В организации заявляют, что если правительство немедленно не утвердит бюджет для реализации рекомендаций комиссии Мор-Юсефа, государству придется готовиться к крупнейшему кризису в сфере реабилитации за всю свою историю. Министр обороны Исраэль Кац призвал Министерство финансов прекратить затягивать выполнение рекомендаций и выделить 25 миллиардов шекелей на ближайшие 10 лет. По его словам, каждый день промедления наносит ущерб раненым и их семьям. Председатель партии Дегеля Тора Моше Гафни заявил, что принятие основного закона об изучении Торы – важнейший шаг в защите мира Торы и изучающих ее. Председатель партии ШАС Арье Дери заявил, что сегодня Кнессет ясно говорит отстраненному от должности юридическому советнику правительства: «Хватит преследования, хватит ненависти к изучающим Тору». А сейчас о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: В четверг и пятницу погода будет без существенных изменений. В субботу жара усилится. Завтра ожидается дальнейшее потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. В Иерусалиме максимальная температура завтра 32 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34 и в Эйлате 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
2: Восемнадцать часов пять минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить в ближайший час о главных событиях сегодняшнего дня. В том числе поговорим о том, что Соединенные Штаты продолжают расширять военную операцию против Ирана, нанося новые удары по военной и морской иранской инфраструктуре, а напряженность в регионе в целом продолжает расти. В Риме сегодня стартовал новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном о поэтапном выводе сил армии обороны Израиля и развертывании ливанской армии на юге страны на первом этапе в рамках пилота в двух зонах. Поговорим также о политике. Коалиция продолжает сегодня продвигать пакет законов. Уже прошел закон, который замораживает аресты уклонистов от военной службы, несмотря на очень острые споры, критику оппозиции и общественный протест. Это, тем не менее, продолжает продвигаться в последние парламентские дни в этой каденции. Поговорим о просьбе о помиловании и снятии судимости по делу об Эльдоре Азарии вызвала уже довольно ожесточенный спор между министром обороны Израилем Кацом и представителями армии, которые выступили против. Ну и о футболе, разумеется, поговорим тоже. Сегодня вечером Франция и Испания сыграют в полуфинале.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Итак, политика, которая в свои последние парламентские дни этой каденции снова оказалась в центре событий, достаточно драматических, но в Кнессете в последнее время других, кроме драматических, не бывало после

0: того, как накануне был принят основной закон о статусе изучения Торы, коалиция продолжила сегодня продвигать пакет законов, в частности, связанных с призывом ультраортодоксов в армию, а точнее, не призывом, и сосредоточилась на законе о замораживании арестов уклонистов, о том, что сегодня происходило в Кнессете, о том, что будет происходить в последние дни Кнессета этого созыва. Поговорим с Ариком Эльманом, политологом, моим коллегой, ведущим Канрека, который со мной на линии. Арик, привет.
1: Добрый день.
0: Сегодняшний день в Кнессете один из последних, да, надо сказать, в этой каденции. Ну, по-моему, вновь показал, что эта коалиция, она хоть все еще правящая, но уж очень уж неустойчивая, надо сказать. Да, можно ли говорить, что нынешний компромисс очередной, он, в принципе, ну, скажем так, уже скорее даже не проблема и попытка решить кризис, а, собственно говоря, для чего? Для чего Ликуд идет на эти компромиссы? По сути, накануне выборов, когда электорально это совсем неудобно.
1: Ну, Нетаньяху пошел на эту сделку с ультраортодоксами, для того, чтобы гарантировать, что выборы состоятся в срок. 27 октября, как мы уже знаем, официальная дата. То, почему это нужно Нетаньяху, абсолютно понятно, и это связано не с перипетиями израильской внутренней политики, а с ситуацией за пределами Израиля, и тем, как поведет себя Дональд Трамп в отношении Ирана по окончании чемпионата мира по футболу, как будут развиваться события на Ливанском фронте, что произойдет с Хамасом и так далее, и так далее. Все это Нетаньяху исходит из того, что если произойдут какие-то драмы или наоборот, скажем, вдруг Саудовская Аравия, которая в последнее время начала подавать сигналы, что готова возобновить диалог о нормализации с Израилем, начнет двигаться в этом направлении, то мы забудем все эти мелкие скандалы, которые происходили в течение последней недели работы Кнессета, хотя, конечно, оппозиция будет напоминать нам о том, что Нетаньяху полностью связан по рукам и ногам своим союзом с ультраортодоксами, который повторится, если политическая конъюнктура будет такой, какова она сегодня. Что же до стабильности коалиции, надо сказать, что несмотря на небольшой бунт на корабле, который сегодня имел место среди части депутатов Ликуда и религиозного сионизма...
0: А большая часть, кстати, депутатов Ликуда и религиозного сионизма,
1: если мы говорим о том, что большинство составило 58 против 54, то можно легко посчитать. Да, достаточно немало депутатов... 6-7 как минимум решили не принимать в этом участие. Часть из них официально заявили, что не будут. Часть, так сказать, предпочли уйти тихо. Опять же, всегда есть возможность, то, что на иврите называется лит-казес, да, взаимосократиться с кем-то из депутатов от оппозиции и не принимать в этом участие. Но, тем не менее, закон... Хотя всем понятно также, что закон это абсолютно временный. Он сам, в нем записано, что он временный на полгода. Угу. Два иска в БГАЦ против него от партии Еш Атид и Наш Дом Израиль уже поданы. Понятно всем абсолютно, что конституционность этого шага очень...
0: Да, прошу прощения, что я перебиваю. Да, насколько он, по сути, то есть как он, по идее, должен быть воплощен в жизнь, что называется, да? То есть что теперь изменится с точки зрения десятков тысяч молодых людей,
1: которые уклоняются? Пока БГАЦ не примет свое решение, полиция и военная полиция не будут арестовывать уклонистов. Они все санкции экономические и другие против них будут продолжаться, они их только не будут арестовывать. Абсолютно понятно, что давление с целью принятия этот шаг было результатом опасений ультрасоциальных партий, что их улица крайне негативно им отплатит за их неспособность сделать хоть что-то для решения этой проблемы. И вот теперь у них появилась возможность сказать своим избирателям: вот видите, мы, значит, остановили аресты, да, угу. И голосуйте, обязательно голосуйте за нас, за Шас и Гемель, для того, чтобы мы в будущем к Насте при любом раскладе могли продолжать давить на это. А если нет, если вы нам не дадите достаточно сил, то через полгода все может опять вернуться, или новое правительство без нас, если такое будет сформировано, оно что-нибудь предпримет для того, чтобы возобновить давление на ультраортодоксальных уклонистов.
0: Кстати, Арик, вот напрашивается вопрос, да, ну это понятно, в общем, каждый, так сказать, общается и совершает интеракцию со своими избирателями, как он считает нужным. Вот если попробовать понять, насколько действительно реален шанс на то, что и в следующем правительстве, будь то правительство во главе с Ликудом снова, например, да, хотя бы вопреки вопросам, так сказать, предположим такой сценарий, потому что мы знаем, что опросы часто обманчивы, будь то правительство, которое создаст противоположный лагерь, все-таки будет место для, ну хотя бы частично для ультраортодоксов, я, естественно, имею в виду высказывание Годязенко, это последнее, которое как бы открывают дверь хотя бы для партии ШАС.
1: Всякое бывало в нашей политике, мы знаем, что даже самые, так сказать, драматические клятвы, которые политики дают перед выборами, они очень быстро теряют свою силу, когда встает перспектива участия во власти или, наоборот, новых выборов. Тем не менее, в той ситуации, которая сегодня возникла, оппозиция в большинстве своем, она себя четко, так сказать, ограничила с точки зрения возможности сотрудничества с ультраортодоксами. Понятно, что мы слышали голоса там в партии Эрдогана, например, что если главная задача — это любой ценой скинуть Бенямина Нетаньяху, если нужно пойти на сделку с ультраортодоксами, то, может быть, есть смысл в этом. Эти голоса остались в меньшинстве. Попытается ли Годязенко в случае, если у него будет такая возможность, привлечь ШАС на свою сторону? Вполне возможно. Есть ли шанс на то, что будет найден такой компромисс, который позволит ШАС и еврейству Торы, потому что без еврейства Торы ШАС сегодня в коалицию никакой не пойдет, сказать то, что они получили то, чего они добивались, на фоне того, что ситуация с юридической точки зрения очень сложная, да, скажем, можно продлить вот сегодняшний принятый закон отказе от моратории на аресты уклонистов. Но без принятия какого-то закона никакое правительство, никакая коалиция не сможет, например, восстановить финансирование, субсидирование яслей для тех семей ультраортодоксов, где отец семейства не урегулировал свой статус в армии. Это только один пример, да, с точки зрения тех финансовых проблем, которые возникли у ультраортодоксального сектора в результате решений богатства, непринятия закона о призыве и действий юридического советника правительства. Поэтому понятно, что даже если бы такое желание было, реализовать его будет очень сложно.
0: Очень сложно. Спасибо большое, Ари Кальман, политолог, ведущий КанРК. Спасибо, всего доброго.
1: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРК. Здесь и сейчас.
0: Спустя более чем 10 лет дело солдата Элиора Азарии вновь вернулось сегодня в центр общественного интереса и дискуссии, которая немедленно развернулась в свете того, что министр обороны Исраэль Кац обратился сегодня к президенту Герцогу с просьбой сократить срок хранения как бы судимости Элиора Азарии, который был признан, напомним, в убийстве раненого террориста в Хевроне, полностью отбыл назначенное ему наказание. В свое время Кац утверждал, что речь идет не об отмене приговора и не о том, что он пытается таким образом переписать историю, а о том, что у человека есть право на реабилитацию. Понятно, что здесь не только юридический спор о помиловании, его обстоятельствах, но и более принципиальная такая общая дискуссия о границах применения силы, об ответственности солдата армии обороны Израиля, о ценностях армии и так далее. Те вопросы, которые поднимались в свое время, когда проходил, собственно говоря, процесс над Элиором Азарией, и вопросы, которые поднялись снова сейчас в свете этого прошения о помиловании. Поговорим об этом с адвокатом Леором Штельцером, бывшим сотрудником военной прокуратуры, специалистом по армейским вопросам. Он со мной на линии сейчас. Ухдейне, Леор Штельцер, шалом. Готово.
3: Шалом.
0: קודם כל, מה בדיוק מבקש של אור עזריה מנשיא המדינה? הוא מבקש חנינה לעצם הרשאה, מחיקת הרישום הפלילי, או רק בעצם קיצור התקופה שבה הרישום ממשיך לעמוד בתוקף?
3: כן, קיצור התקופה בעצם כשמגישים חנינה לנשיא, אפשר לבקש את זה או חנינה לעניין העונש בזמן שמרצים אותו, שזה כמובן לא רלוונטי, או חנינה בהיבט של מחיקת הרישום אחרי תקופה מסוימת.
0: למה זה חשוב? למה זה חשוב לו? מה הוא בעצם רוצה לעשות?
3: בעצם רישום פלילי על כל הרשעה, גם בבית דין צבאי, גם בבית משפט בחוץ, מופיע במרשם הפלילי של בן אדם, ומגביל אותו בכל מיני עיסוקים כאלה ואחרים, למשך תקופה של 17 שנים ממועד ההרשעה. ואני מניח שהוא רוצה למחוק את הכתם הזה, שיהיה לו רקורד נקי.
0: מה ההבדל המשפטי המעשי בעצם בין חנינה, קיצור עונש, קיצור תקופת ההתיישנות ומחיקת רישום פלילי? ככה קצת תבהיר לנו את הניואנס.
3: אז כמו שאמרנו, יש קיצור עונש, אם אדם מקבל תקופת מאסר ארוכה, הוא יכול, בהינתן נסיבות חדשות שלא נשקלו לבית משפט, על ידי בית משפט כשגזר עליו את העונש, בדרך כלל כשמדובר בעונשים ארוכים של שנים, אז אפשר אחרי כמה שנים לבוא ולבקש בעצם לקצר את העונש מהנשיא. קיצור תקופת התיישנות, זה בעצם תקופה של 7 שנים ממועד ההרשעה, שכבר חלפה בעניין של עזריה. גם הוא משפיע על המשך הרישום, שאמרנו שהוא 17 שנה, הוא מורכב מ-7 שנים תקופת התיישנות, ועוד 10 שנים תקופת מחיקה. אז הוא מבקש בעצם משהו כמו 6-7 שנים לפני שזה ימחק לגמרי מהמרשם, הוא מבקש לקצר את זה ולמחוק את זה כבר עכשיו.
0: האם העובדה שלאור עזריה ריצה את מלון שו כבר בשנת 2018, האם העובדה הזו בעצם מחזקת מבחינה משפטית, גרידה, כן, עוד לפני השיח הציבורי, משפטית, האם זה מחזק את בקשתו בעצם לפתור עובדה חדש?
3: לטעמי לא. אין רלוונטיות לעונש שירותה, יש רלוונטיות למה קרה מאז, איך הוא, האם תרם תרומה מסוימת לחברה, נסיבות אישיות, נסיבות מיוחדות שאפשר לבקש שבגללם, למחוק את התקופה. על פניו זה לא מקרה שמעורר איזושהי משהו מיוחד, אבל אני באמת לא מכיר את הפרטים, אבל מה שנשמע, אין פה איזה שהם נימוקים מיוחדים.
0: לדעתך, עד כמה משמעותית העובדה ששר הביטחון תומך בבקשה הזו? בעוד שהרמטכ"ל, ראש אכ"א והפרקליטות הצבאית מתנגדים לה.
3: זה באמת משהו שהוא חריג, בדרך כלל, בעצם כשמדובר בעונש שהוטל על ידי בית דין צבאי, כמו במקרה של אלאור, אז נדרשת התייחסות של מספר גורמים, יש מדור חנינות, פרקליטות הצבאית שהוא נותן התייחסות מקצועית, הרמטכ"ל זה באמצעות הפרקליטות הצבאית ומשרד הביטחון. בדרך כלל מניסיוני כל הגופים האלה מיישרים קו ומביאים את אותה עמדה.
0: טוב, גם כאן בעצם מיישרים קו ומביאים אותה עמדה, זה שר הביטחון בעצם, כן, שעומד בצד השני עם עמדה משלו.
3: כן, כן, כן, אני מתכוון שהעובדה שצה"ל ושר הביטחון חלוקים ולא מציגים אותה עמדה, זה מה שחריג. נראה שזה מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים שנראה שהשר עושה בהם שימוש בתקופת בחירות, כך על פני הדברים זה נראה. אני לא מכיר סיטואציה כזאת, אני לא יודע אם זה ישפיע, כי בסופו של דבר בבית הנשיא יש קריטריונים, יש גורמים משפטיים שם שיושבים ומגבשים את ההמלצות לכל בקשות החנינה. זה עיסוק מאוד אינטנסיבי של לשכת הנשיא, ויש המון בקשות חנינה, זה לא איזה משהו מוכרי. מניח שישקלו בהתאם לקריטריונים ואמות המידה המקובלות, אז אני לא בטוח ש... מעבר לכותרת ששר הביטחון השיג פה, אני לא בטוח שיש פה באמת איזשהו ערך נוסף, אבל נראה.
0: מניסיונך, כי הסניגור, כי כל הניסיון שלך, כן, בתחום הזה, מהו המסר לחיילים בעצם אם הבקשה תתקבל, ומהו המסר אם היא תדחה? כלומר, אם אנחנו ננסה ככה לפרשן את שתי אופציות הללו.
3: אם הבקשה תדחה, אני לא בטוח שיש פה איזה מסר, זה בעצם... בדרך כלל זו הדרך, אלא אם כן שוב.
0: כלומר, אתה אומר שזה שכיח, כלומר, אם הבקשה תדחה, זה לא יהיה משהו סנסציוני.
3: זה לא יהיה משהו חריג, אבל אנחנו לא באמת, אני לפחות, אני מניח שגם בתקשורת לפורסם, אנחנו לא מכירים את הצד של הבקשה של אלאור, הרי כל הסיפור התחיל מבקשה שהוא ועורכי דינו, אני מניח, הגישו בקשה לקיצור התקופה, ומה שפורסם זה רק ההתייחסות של שר הביטחון,
0: כך למדנו.
3: מטבע הדברים, כן, אז היא מטבע הדברים יותר פונה לאלקטורט ולקהל הפוליטי שלו, אנחנו לא באמת יודעים איזה נסיבות פורטו שם, אולי יש נסיבות אישיות שאנחנו לא מכירים ומצדיקות, אז יכול להיות שזה יתקבל, יכול להיות שזה ישפיע. לגבי מה המסר אם היא תתקבל, שוב, זה גם, זה תלוי מה הנימוקים. אני לא רואה נימוקים שדומים למה שהשר כתב, אני לא רואה קשר לאירועים הביטחוניים של השנים האחרונות, לא רואה רלוונטיות. אם הבקשה תתקבל, וזה יהיה לסמך נימוקים שאנחנו לא מכירים, אני לא, אני מקווה שזה לא ישדר שום מסר
0: פוליטי, בוא נגיד ככה.
3: כן.
0: עורך דין ליאור שטלצר, אני מודה לכם מאוד.
3: תודה לכם.
0: לשעבר תובע צבאי וסנגור צבאי. תודה רבה. Мой собеседник говорит о том, что надо понять, что конкретно просит Лёр Азария.

0: уголовном преступлении, про нарушение, которое он совершил, о судимости, которая на его счету. Здесь я задала вопрос, какие соображения как бы обычно в таких кейсах принимаются во внимание, когда офис президента, который поступает отдел помилования в этом офисе, к которому поступают такие просьбы о судимости, когда они принимаются в расчет и во внимание. Здесь, в общем, не очень релевантно, говорит мой собеседник, тот факт, что Элио Розари полностью отбыл срок своего наказания, релевантно всегда и актуально для офиса президента, это актуально всегда обстоятельства, которые излагают в своей просьбе человек, который отбыл наказание, какие аргументы он приводит. И, кстати говоря, мой собеседник говорит, что мы этого и не знаем, поскольку мы не знаем и не видели текста самого прошения, поданного Элиором Розари при помощи его адвокатов, и те соображения, так сказать, аргументы в эту пользу, в пользу его просьбы мы также не видели, а то, что мы видели, на самом деле, это очень нестандартное сообщение, которое было выпущено пресс-службой министра обороны. И вообще, надо заметить, здесь явно попахивает некими политическими, а не чисто юридическими соображениями, говорит адвокат Лёр Штельцер. Понятно, что мы находимся накануне выборов, и это очень оказывает свое влияние. Вообще, очень нестандартная ситуация, когда две позиции противоположные по вопросу о просьбе о помиловании или просьбе о стирании записи об уголовном преступлении и отбытом наказании уголовном, когда есть противоположное мнение у представителей военных структур и у министра обороны. Как правило, в таких случаях есть обычная общая позиция по такому запросу разных армейских структур, военной прокуратуры и прочее, поскольку дело Элио Розари рассматривалось в военном суде. И, как правило, есть общее такое солидарное мнение. Здесь как раз-таки военная структура солидарна, а вот министр обороны, наоборот, поддерживает эту просьбу, так что здесь можно предположить, что есть. Имеет место политический момент. Если президент в итоге отклонит эту просьбу Элио Розари, это будет достаточно распространенным решением. Довольно часто это происходит. Такие просьбы не принимаются, не удовлетворяются. Если эта просьба будет удовлетворена, тоже не стоит делать автоматических далеко идущих выводов, поскольку, повторяет адвокат Лео Штельцер, мы не знаем всех аргументов Азари и его адвокатов. Поэтому если президент эту просьбу рассмотрит и решит принять ее, удовлетворить ее, нужно будет понять, на основании чего такое решение было принято, а уже потом пытаться его проанализировать. Напомню, мы беседовали с адвокатом Леором Штельцером, бывшим сотрудником военной прокуратуры, специалистом по армейским вопросам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Была проведена американской армией очередная 5-часовая серия ударов по Ирану. Соединенные Штаты, по сути, расширили масштабы и инструменты военной кампании нынешнего витка против Ирана. И три, в частности, безэкипажных катера типа «Корсейр» атаковали объекты по обслуживанию подводных лодок и кораблей на базе иранского флота в Бандарабасе. И атака эта стала частью той самой 5-часовой волны ударов по объектам. Объекты были в Бушере, в Джаске, в Канарке, на острове Абу-Муса, в других районах на юге Ирана, и при этом в Белом доме отметили, что это только часть операции, а ее главная задача — лишить Иран, иранскую власть, возможность угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе. Что происходит на иранском направлении? Означает ли вообще все происходящее переход к новой фазе войны? Насколько серьезно Соединенные Штаты меняют или пытаются менять баланс сил в Персидском заливе? И способен ли Иран сохранить свой контроль над Ормузским проливом и на сей раз? Вот это все мы обсудим с Давидом Шарпом, нашим военным обозревателем. Давид, здравствуйте. Давид Шарп, с нами ли вы?
2: Да, Анна, я с вами.
0: Отлично, да. Но вот прежде чем вы мне ответите на вопрос, о чем может идти речь, вот, так сказать, в данном контексте, давайте послушаем маленький фрагмент очередного выступления по иранской теме американского президента и то, что он думает про иранскую власть и происходящее.
3: We're going to hit them very hard tonight, and we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. They have nothing. They have nothing.
0: Он говорит о том, что мы очень мощный удар нанесли по ним накануне и будем бить по ним снова. У них по сути ничего не осталось.

0: Клаус Уранцев, но мы слышали этот тезис многократно, и они сумасшедшие, говорит Трамп, и это тоже, в общем, эту оценку мы слышали, но теперь вот оценок к фактам. Скажите, Давид, применение морских беспилотников, таких камикадзе, это какой-то точечный эксперимент, или, в принципе, это мы видим начало новой американской тактики в войне? Вот.
1: Это, в принципе, эксперимент американский. Кстати, из всех видео, которые предоставляет Ценком по поводу своих ударов, это, естественно, наиболее интересное. Ну, кроме того, что мы подобного в американском исполнении еще не видели, оно и смотрится неплохо. В принципе, этот объект, который американцы уничтожили тремя беспилотными катерами, это, вернее, так было бы правильнее, дистанционно управляемыми безэкипажными катерами, это был некий пирс на верфи, где мини-подводную лодку краном подняли наверх, и, собственно, это хорошо видно на видео. Поверьте мне, эту цель можно было бы уничтожить одной авиабомбой, причем для американцев это не представляло ни малейшего труда, но решили испытать в бою новые средства, причем им нужно было зайти в эту гавань, что было, в общем-то, не совсем тривиально. Впрочем, иранцы этого не учли варианта и не закрыли гавань сетью или не закрыли гавань заграждениями. Впервые оружие применили впервые, всегда это важно, но для американцев такого рода катера камикадзе, в отличие от некоторых других стран, например, от Украины или от хуситов, которых, впрочем, страной не назовешь, эти безэкипажные катера максимум могут стать одним из многих инструментов, но далеко не самым важным.
0: И какие можно сделать такие более общие выводы относительно вот этих новшеств, да, так сказать, которые мы наблюдаем вот на этом витке?
1: Касательно этих безэкипажных катеров можно сделать вывод такой, что американцы следят за происходящим на других театрах боевых действий, на других войнах. Кстати, хуситы по иранскому научению применили первыми эти безэкипажные катера еще в 2015 году. Это, в принципе, иранская идея, хотя эта идея не новая. Катера камикадзе. И американцы поняли, что могут, и особенно увидев успехи украинцев, успехи хуситов, могут почерпнуть кое-что для себя и использовать их при определенных обстоятельствах, что мы и видели. Это стандартный подход, правильный подход во всем, что касается развития военного дела, развития новых тактик и технологий. В принципе же, американцы действуют против Ирана достаточно традиционными способами, и большинство ударов наносятся авиацией, наносятся с кораблей, а также наземными установками, через которых запускали наземными установками ракетными «Хаймарс» с территории Кувейта и Бахрейна. Кстати, именно это является одной из причин, почему иранцы особенно яростно атакуют именно объекты Соединенных Штатов, и не только в Кувейте и в Бахрейне. Из этих стран непосредственно осуществляются и ракетные обстрелы с земли.
0: Да, ведь скажите, этот американский удар, который вот мы в этом фрагменте мы слышали, говорил американский президент, он, этот удар продолжался около 5 часов и был направлен против сразу нескольких районов на юге Ирана. Можно сказать, что это уже полноценная военно-воздушная такая морская атака, кампания, или все еще можно ее назвать ограниченной операцией, ударами, да, так сказать, способом давления?
1: Безусловно, она очень ограниченная. С одной стороны, довольно масштабная. В тот момент, когда за одну ночь поражается от полусотни до почти сотни целей, а это то, что происходит каждую ночь в течение нескольких часов, назвать это маломасштабным вроде бы не поворачивается язык. С другой стороны, есть очень существенные ограничения. Они географические. Как правило, ударам подвергаются объекты почти исключительно, за редким исключением, прибрежные или почти прибрежные объекты. И, как правило, объекты тактического характера. То есть никто сейчас не бомбит какие-нибудь заводы военные, впрочем, их уничтожили раньше, не бомбит объекты в Тегеране. Средства наблюдения за судоходством иранские, противокорабельные ракеты, средства запуска ракет и беспилотников. Американцы на самом деле стачивают иранские возможности угрожать судоходству в Персидском заливе, в Ормузском проливе и в Оманском заливе. Стачивают, безусловно, факт, но проблема в том, что полностью стачить, тем более такими действиями, это все же невозможно, и мы должны себе отдавать в этом отчет. Но в общем, за исключением тех целей, которые в самом деле вот маловажны, американцы атакуют и такие, например, пусковые беспилотников. Почему я говорю? Потому что они показывают это на своих видео, а там пусковые, ну, совершенно копеечной стоимости, и такие, которых, ну, можно производить легко, напоминает израильские удары в Газе в свое время, по пусковым железякам Хамаса, которые стоимостью 300 шекелей не представляли никакой ценности. Американцы бьют и по довольно важным целям, что для Ирана весьма дорого обходится. Но иранцы сделали ставку стратегического уровня. Они хотят добиться от американцев не чего-то гораздо большего, чем просто какие-то мелкие уступки. Я имею в виду, это статус Ормузского пролива, это размораживание средств, это снятие санкций. И они готовы пока терпеть потери, пока американцы не докажут им обратно, что цена за такого рода действия слишком высокая.
0: Очень коротко, если можно, пока нет изменения в положении, так сказать, количества самолетов-заправщиков в Бен-Гурионе, такое, которое стало бы, скажем так, опасно намекать на возвращение боевых действий в наш регион?
1: На самом деле их и так очень много в Бен-Гурионе. В последние часы, ночью и сегодня приземлились еще. В любую секунду могут новые приземлиться. И, кстати, не только в Бен-Гурионе. Есть и в Рмоне на юге самолеты-заправщики, есть в других местах. Я к тому, что их количество уже сейчас и то, сколько может прибыть, как раз наглядно демонстрирует готовность американцев физическую, я не говорю политическую, возобновить масштабные боевые действия. А то количество, которое добавилось, как раз говорит о том, что американцы не исключают того, что боевые действия примут большие масштабы, чем сейчас.
0: Ясно. Давид Шарп, военно-обозреватель, спасибо, благодарю вас.
1: Спасибо, Анна, всего наилучшего.
0: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: В Риме проходит очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном при американском посредничестве. Главная тема на сей раз — практическая реализация того, о чем мы договорились, а именно пилотное соглашение на юге Ливана. Однако ключевые вопросы все-таки остаются открытыми. Где именно пройдут границы первого пилотного района? Какие ливанские подразделения войдут туда? И кто проверит, действительно ли инфраструктура Хизбаллы демонтирована? А также сможет ли Израиль действовать в случае нарушения этого соглашения? Что происходит в Риме? О чем пытаются договориться? Эти вопросы я обращаю к моему следующему собеседнику, Дане Закину, обозревателю издания «Исраэль Айом» и бывшему командиру радиостанции «Галей Цаль». Дане Закин, шалом.
3: Шалом, Адана, Ирфтов.
0: Паршан «Исраэль Айом», паршан «Медини» и мифкет «Галей Цаль» шавар. И мау ядама се мерказы шел севева сихот брома? ומה חייב בעצם לקרות כדי שאפשר יהיה לומר שבאמת הושגה התקדמות ולא רק פורסמה עוד הצהרה כללית?
3: הפעם האחרונה שהם נפגשו נחתם הסכם בוושינגטון, אני רוצה להזכיר, הסכם מסגרת שאומר שמתחילים ניסוי שבמסגרתו כוחות צבא לבנון ייכנסו לשני אזורים שבהם הם אמורים לעשות את העבודה שצבא לבנון אמור לעשות, לפנות את כל אנשי חיזבאללה וגם את הציוד הנשק, הציוד הצבאי שלהם מהאזורים האלה. צבא לבנון אמור להתפרס, צהל אמור לצאת מהאזורים האלה, למרות שבאחד מהם הוא כמעט לא נמצא, והמסע ומתן היום עסק בדיוק בסוגיה הזו, איך עושים את זה בדיוק, האם צבא לבנון מוכן, האם יהיה פיקוח, או איך, יותר נכון לומר, איך יהיה הפיקוח על העבודה שלו למלות את המשימה, ואני לא בטוח שהגיעו כבר להסכמות מלאות בעניין הזה.
0: כן, האמת שאני כבר מזהה את הפער הזה, כלומר מה שקרה בפרשנות, כן? כי אצלנו נוטים לזהירות יתרה ואומרים, אוקיי, יש פיילוט, יש שני בעצם אזורים, אבל קודם אנחנו צריכים לראות באמת, לוודא. לפני שאנחנו עוזבים, כן? אורזים ועוזבים, לוודא שצבא לבנון באמת מסוגל, כן? לפעול בשטח הזה, אמנם מוגדר כקטן ופיילוטי כזה, כן? ולעומת זאת, הלבנונים דורשים, לא, קודם תסוגו, קודם תעזבו, ואז אנחנו כבר נטפל בזה, אז איפה זה עומד?
3: קודם כל הלבנונים הסכימו לעניין של הפיקוח ולעניין של, שזו המשימה של צבא לבנון. אין להם ויכוח עם העניין הזה, הוויכוח הוא בעצם ביישום. אחת הבעיות היא שאין כוח ביניימי, כלומר על יוניפיל אנחנו לא סומכים, אנחנו יודעים שהוא לא כוח שאפשר לסמוך עליו בשום דבר, אולי לפעמים להפך אפילו, אבל יש האמריקאים וכוחות אירופים אחרים, קודם כל נותנים כספים לצבא לבנון כדי גם לאמן יותר טוב וכלי נשק טוב טובים יותר לחיילים שלו, וגם כנראה כדי לפקח. והסיפור פה יהיה האם ייכנס איזשהו כוח, אפילו לא פיזי משמעותי, כלומר לא איזה יחידה לוחמת, אלא מפקחים, כל מיני קצינים שיבואו לבדוק את צבא לבנון שהוא עושה את העבודה שלו. פה הדבר המרכזי, איך זה יתבצע, כי כמו שאמרת, אין הרבה אמון בישראל ובצהל בצבא לבנון.
0: עד כמה חוסר האמון הזה בין צהל לצבא לבנון, שמה שהדגשת בדיוק הרגע, הוא המכשול הטכני, ועד כמה הוא משקף ספק ישראלי עמוק יותר, כן, לגבי עצמותו של צבא לבנון מול חיזבאללה?
3: גם וגם, זה בעצם שאלה אחת. צבא לבנון מורכב ברובו כמעט משיעים, כלומר יותר מ-50% מהצבא הוא שיעים. חיזבאללה הוא ארגון שמבוסס על האוכלוסייה השיעית בלבנון. זה לא אומר שכל צבא לבנון, כל השיעים בצבא לבנון הם שיעים, אבל סליחה, הם אנשי חיזבאללה, אבל הם אבל בהחלט יש קשרים. יש גם קצינים ספציפיים שבישראל יודעים להצביע עליהם שהם בקשר עם חיזבאללה, אפילו קציני מודיעין. ולכן הספקנות הזו שהיא מבוססת, היא לא רק על בגלל שהם שיעים אז אי אפשר לסמוך עליהם. ואת הספקנות הזאת צריכים הלבנונים בעיקר להפיג. אני חייב להגיד שגם
0: יש להם כלים, דני, סליחה שאני אומרת את זה, אבל אני חושב שזה בעצם הסיפור שחוזר על עצמו גם ב-2024, זה מה ששמענו, כן? כשחתמנו אמנם על הסכם, אבל אמרנו בסדר, אנחנו כאילו על הנייר, כי אנחנו מסכימים עם זה שמתישהו אי שם אנחנו אולי ניסוג ונעביר את המושכות לצבא לבנון, אבל אנחנו יודעים מה זה אבל הזה, כן? הוא לא מסוגל כל כך, הוא לא חזק.
3: שני דברים. אחד, זו הסיבה שזה רק שני אזורי פיילוט קטנים, אחד על גבול הקו הצהוב ואחד מעבר לו. הקו הצהוב זה הקו ההיערכות של צהל בדרום לבנון. זה הדבר האחד, והוא חשוב, והוא בעצם אמור לספק את הניסוי, כדי לראות אם יש אפילו לפחות הצלחה מינימלית של העניין. הדבר השני יותר חשוב. החתימה על הסכם המסגרת בוושינגטון הייתה למטרה אחת עיקרית אסטרטגית. לסתור את הסעיף בהסכם, ב-MOU שנחתם בין ארצות הברית לבין איראן, MOU שכנראה כבר לא קיים, ובו נאמר שהיו סעיף, יותר מסעיף אחד, שקשורים בלבנון, וקשורים מבחינתה של איראן בהגנה על חיזבאללה. וברגע שנחתם ההסכם בוושינגטון, האיראנים זעם, או חיזבאללה זעם, ומי שאת רק רוצה, אבל הוא בהחלט סתר, והביא לכך שיש מהלך דיפלומטי בלבנון שלא קשור לאיראנים. וזו החשיבות הכי גדולה שלו. האם הוא יבוצע, האם הוא יקוים, הוא ימומש, כנראה בטווח בינוני וארוך בלבד, אבל דיפלומטית, מדינית, הוא השיג את שלו.
0: אם הרחקנו את חיזבאללה איכשהו, כן, במסלול כלשהו, אז כבר השגנו משהו בהחלט. תודה רבה. דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, ומפקד גלי צהל לשעבר. מודה לך מאוד.
3: ערב טוב, אנה, או איך שאומרים, דוד זניה, לא?
0: כמעט, לגמרי, כן. נפגש בשידור. תודה רבה, דני. להתראות. Мой собеседник Дани Закин говорит, что в прошлый раз на прошлом этапе переговоров, который тогда проходил в Вашингтоне, было заключено рамочное соглашение, в рамках которого была договоренность о том, что армия обороны Израиля выйдет для начала из двух регионов на юге Ливана. Это будет такой пилот в своего рода, пилотный проект. Туда должна зайти ливанская армия под контролем, разумеется, под присмотром. Причем один из вопросов спорных, кто будет контролировать работу ливанской армии, так сказать, оценивать ее успешность или неуспешность. Мы знаем, что ЮНИФИЛ Израиль не доверяет, Америка тоже, поэтому здесь уже есть на этом этапе некий спорный момент, кто будет оценивать успешность деятельности ливанской армии в этих пилотных зонах. Надо сказать, что после некоторых споров, разногласий, ливанцы согласились с тем, что ЦАЛЬ, хотя и выйдет технически из самих этих пилотных участков территории на юге Ливана, но, тем не менее, будет присматривать, что называется, да, осуществлять такой внешний контроль, именно потому что существует очень глубокое недоверие между Израилем и Ливаном, недоверие и неверие Израиля в то, что ливанская армия настолько сильна, в достаточной степени сильна, чтобы эффективно противостоять Хизбалле, ну, хотя бы потому, что примерно половина личного состава ливанской армии составляет побеждают шииты, которые в базе своей, как правило, поддерживают шиитскую Хизбаллу. Уже хотя бы одно это действительно настораживает, мягко говоря, и наводит на мысли, но, тем не менее, даже отсутствие этого доверия, оно все равно не повод, чтобы не продвигаться, и именно это, на это продвижение и рассчитывают. И в любом случае, говорит Дани Заки, несмотря на все это недоверие, несмотря на все эти сложности, сам факт того, что существует дипломатический канал, прямой канал между Израилем и правительством Ливана при посредничестве Соединенных Штатов, при том, что Хизбалла, террористическая группировка, которая в Ливане, это не просто террористическая группировка или какая-то альтернативная армия, это структура, которая как политическая сила присутствует в парламенте, имеет там довольно серьезное представительство и поддерживает среди ливанцев, части населения шиитской, что при этом эта мощная структура как бы отодвигается в сторону хотя бы посредством этого дипломатического канала. Это уже действительно продвижение, шаг вперед. И остается только надеяться, что мы увидим и дальнейшее продвижение и на военном направлении. Об этом нам сказал сейчас Дани Закин, обозреватель издания «Исраэль-Айом» и в прошлом командир радиостанции «Галей Цааль».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Обострился конфликт между двумя преступными группировками, кланами Мусли и Джаруши. Его новой мишенью на сей раз стала сеть ресторанов Джапаника. За одну только последнюю неделю были зафиксированы десятки инцидентов, очень тревожных, такие как взрывы гранат, например, стрельба, попытки поджога в разных городах страны. По данным полиции, владелец сети Джапаника Барак Абрамов не подозревается в причастности к преступной деятельности, однако его деловые и личные связи с фигурами, которые связаны с двумя этими враждующими группировками, могли превратить его бизнес в некую такую то ли экономическую цель, то ли символическую, но тем не менее. Вопрос теперь, способна ли полиция остановить эту войну кланов и волну насилия, или дойдет до того, что случайной жертвой может, не дай бог, стать обычный гражданин, который никак в этой войне не участвует. Со мной на линии адвокат Йоси Седбон, генерал-майор полиции в отставке, в прошлом командир Тель-Авивского округа полиции. Йоси Седбон, шалом, рафтов.
1: Шалом, рафтов.
0: תגידי כאשר בתוך שבוע מתרחשים 17 אירועי השלכת רימונים לצד ירי והצתות, האם נכון להגדיר זאת כבר כמלחמת ארגוני הפשע על כל דבר בעניין שיצא מהשליטה?
1: כן, אנחנו עוזרים חזרה אחורה כפי שהכרנו בשנות ה-2000, החיסולים ברחוב שכתוצאה מהם משטרת ישראל נערכה עם כוחות משימה והצליחה להכניס את רוב ארגוני הפשע לכלא. אנחנו עדים עכשיו לתחייה מחודשת של ארגוני הפשע, וזה מחייב את משטרת ישראל למאמץ חוזר, בדיוק באותה דרך שבה עשו בשנת 2006, קיבלו החלטת ממשלה להקים כוחות משימה מיוחדים, לטפל בנושא של ארגוני הפשיעה, עם יחידות מיוחדות, עם פרקליטים מלווים, עם מס הכנסה בתוך המשולבים, בתוך החקירות, צריך לפעול על מנת להוריד את כל המשאבים הכספיים של אותם ארגונים, לסגור עסקים חוקיים שבאמצעותם הם מלבינים הון. יש הרבה מאוד מה לעשות, הפעלת מודיעין, הפעלת הרשות איסור הלבנת הון, הפעלת הרשות להגנת עדים, לגייס סוכנים, יש הרבה מאוד עבודה וצריך רצון ומדיניות של השר. אני לא ראיתי שהשר הזה נותן מדיניות להתנפל על כל מה שקשור בארגוני הפשיעה הערבית, ואנחנו משלמים על זה את המחיר היום.
0: אז יכול להיות שמה שנאמר, אני חושבת רבות, כן, על ידי נציגים של החברה הערבית, כשהם זעקו ואמרו, אל תחשבו שזה מתחיל ונגמר אצלנו, כן, במגזר, בסופו של דבר הם לא נלחמים בפשיעה, כן, בממדים כאלה, במגזר הערבי, בסופו של דבר זה יגיע גם אליכם, למגזר היהודי. אתה חושב שצדקו מי שאמרו כך?
1: בהחלט צודקים. גם פה אנחנו עדים לסכסוך בין שני משפחות, אחת ערבית, אחת יהודית. ואין לי ספק שזה יגיע, אין וקום בפשיעה. זאת אומרת, ברגע שאתה לא פועל נגד מגזר אחד, המגזר השני מתעצם. יש שיתוף פעולה לא רע בין יהודים וערבים באופן כללי, בכל מה שקשור בפשיעה. אבל צריך להשקיע הרבה מאוד זמן, מאמץ, כדי לטפל בזה. לצערי הרב, משטרת ישראל, עם המשימות שמוטלות עליה, עם הפרישות, עם הפרישה של שוטרים טובים ומנוסים, עם חוסר במודיעין, עם חוסר ברכזי מודיעין, עם בשפה הערבית. עם משאבים חסרים, לרבות רוגלות שהורידו למשטרת ישראל, משום שהחברי כנסת לא רוצים לחוקק את החוק הזה, שאולי יפגע גם במושחתים. הדברים האלה מחייבים שינוי ותיקון. לצערי הרב, השר הזה לא נותן את מה שהבטיח במערכת הבחירות, שהוא יגביר את המשילות, יוריד את הפשיעה, יטפל במקרי רצח. מקרי הרצח הכפילו את עצמם, אין לזה תקדים בשום מקום.
0: יוט, וכרגע זה מתרחש, המלחמה הזאת היא פוגעת ברשת מסעדות, כן, רשת מסוימת. מה האחריות של בעלי הרשת הזו, כן, כלפי עובדים, כלפי לקוחות, בתקופה שכזאת? האם הפעילה הרגילה של סניפים, הפעלה רגילה, כן, פעילות רגילה של סניפים, עלולה לחשב כסיכון בלתי סביר לדעתך?
1: אין ספק שהרשת הזאת משלמת את המחיר של אוזלת היד של המשטרה ושל העובדה שלא מצליחים להגיע למבצעים. אני יודע שמשטרת ישראל פועלת, אבל אנחנו לא רואים תוצאות, וזה בהחלט מסכן את האנשים שמגיעים לסעוד במסעדות, בין אם זה בג'פניקה או בין במרכז מחרי כזה או אחר. ומשטרת ישראל צריכה להתעשת פה ולהפעיל את כלל הגורמים. ויש הרבה מאוד גורמים שיכולים להיות מעורבים פה בעניין הזה. וכל משרדי הממשלה צריכים להתעשת ולגייס את כל המשאבים שנדרשים כדי להוריד את גובה להבות.
0: יש להם בחירות, הם מפעילים משהו אחר.
1: זה חלק מהעניין, שזה ממש לא בקשב של הממשלה הזאת, ומי שמשלם את המחיר זה את ואני, וכל מי שרוצים לצרוך מוצרים כמו מסעדות או מרכזי קניות, והסכסוכים האלה הם גובים מחיר יקר בחיי אדם. אנחנו מכירים את זה מהעבר, אנחנו זוכרים את הפיצוץ ברחוב בתל אביב שנהרגו שלושה אנשים, אנחנו זוכרים את מרגרית לאוטין בחוף הים, יש בן 17 שנורה ברחוב בנהריה, לא חסר אירועים כאלה שאנחנו מכירים אותם, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כמדינה התפרעות כזאת וסיכון של חיי אדם חפים מפשע שכל חטאם שהלכו ברחוב ממקום למקום ולא ידעו בכלל מה פוגע בהם.
0: ניצב בדימוס עורך דין יוסי סדבון, מפקד מחוז תל אביב לשעבר, אני מודה לך מאוד, ובואו נקווה באמת שנראה גם התקשות של המשטרה לחזור למיטבה.
1: כן, צריך בהחלט שר שיתכלל את כל משרד הממשלה ושינחה את משטרת ישראל ויתן לו את כל האמצעים והמשאבים כדי לטפל בתופעה.
0: תודה רבה. Мой собеседник, говорит, что в принципе то, что мы видим сегодня на улице, в том числе в истории с сетью ресторанов Джапаника, очень похоже на ту ситуацию, которую мы видели в 2000-х годах, когда был разгул, просто происходил разгул деятельности преступных группировок, война кланов выливалась на улице, мы помним эти уличные бои и все более чем неприятные проявления разгула такой преступной криминальной деятельности, но тогда с ними справились, как вы помните, в 2006 году правительство приняло специальное решение, были созданы специальные подразделения, которые занимались конкретно борьбой с преступными кланами, причем борьбой всесторонней, не только, это касалось не только непосредственно полицейской деятельности, пресечения их действий противозаконных, аресты членов этих кланов, в том числе была очень мощная экономическая работа, была сделана по борьбе с отмыванием денег, с вычислением счетов, на которых эти деньги хранились, и так далее. Для этого, говорит мой собеседник, нужно, чтобы был очень активно, интенсивно действующий министр внутренней безопасности, который бы скоординировал работу всех соответствующих министерств, всех соответствующих правительственных ведомств для того, чтобы создать очень эффективное такое подразделение по борьбе с этими преступными кланами. Но мы видим, что ныне действующий министр, как он не занимался борьбой эффективной с преступностью в арабском секторе, так, видимо, он продолжает этим не заниматься. И правы были те представители арабского сектора, которые с болью в голосе многократно говорили, что не стоит надеяться, что разгул преступности в арабском секторе в нем же останется. Если полиция не борется с преступностью там, в итоге эта преступность придет на улицы не только арабских городов, что, в принципе, и произошло. И цену сегодня, как мы видим, платят в том числе и владелец сети ресторанов «Джапаника», и персонал этих заведений общественного питания, и люди просто, обычные клиенты, которые могут опасаться прийти и просто там пообедать из опасения, что могут стать невольными свидетелями, если, не дай бог, участниками вот таких вот боев преступных группировок. И, естественно, главную ответственность, повторяет мой собеседник, несет министр, профильный министр, правительство, которое неэффективно занимается борьбой с такой организованной преступностью, но, видимо, у них на уме сейчас другая повестка дня, я имею в виду, конечно же, выборы. Напомню, мы беседовали с адвокатом Йоси Сидбоном, генерал-майором полиции в отставке, в прошлом командиром Тель-Авивского округа полиции.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Чемпионат мира по футболу. Франция и Испания сыграют сегодня на стадионе Далласа. Лев Генин, спортивный обозреватель. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Многие, я вот видела такие спортивные комментаторы, многие называли этот матч таким скрытым финалом чемпионата мира, на самом деле. Вы согласны с такой оценкой или все-таки
4: футбольные критики
0: преувеличивают?
4: Ну, они же должны, им платят за заголовки, а мне нет, так что я могу говорить не то, что все ожидают. И, ну, Франция и Испания, в принципе, это действительно, так, ну, по всем футбольным, если брать чисто футбольный мир, это лучшие команды чемпионата, каждая в своем стиле, по-своему. Француз, на мой взгляд, абсолютно лучшая команда и по уровню игроков, особенно в передней линии, и по интенсивности игры, несмотря на то, что тренер их, в общем-то, не отличается приверженностью к атакующему стилю, но вот, как ни странно, это он изменился, я думаю, на самом деле выяснилось, что он перед чемпионатом много советовался с тренером Пари Сен-Жермен Луис Энрике, который играет действительно вот атакующий футбол со многими игроками, которые составляют костяк сборной Франции, и, видимо, это повлияло. Поэтому французы, бесспорно, на мой взгляд, показывают лучший футбол, это ничего не гарантирует, естественно. Испания команда очень сильная.
0: При том, что я хочу просто напомнить, да, кстати, протоколы. Испания уже дважды подряд побеждала Францию в плей-офф.
4: Испания действующий чемпион Европы. Хотя на чемпионатах мира выступала неудачно. После 2010 года, конечно, стали чемпионами на единственный раз в истории. И в 2014 году, и в 2018, и в 2022 они выступали очень неудачно. Но вот в этот раз они являются одними из четырех претендентов. Я думаю, шансы у всех команд одинаковые. В одном матче может случиться все, что угодно. Но для футбола, на мой взгляд, хотя я небольшой поклонник вообще этого турнира и этих игр, конечно, правильный посыл, на мой взгляд, если Франция выиграет, это будет, в общем-то, признание, что атакующий футбол с активными игроками все-таки доминирует, и он является лучшим не только как стиль игры для зрителей, но и приносит результаты. Дай бог, чтобы так случилось. Опять, при условии, что французы, конечно же, будут играть так же, как они играли до полуфинала.
0: А какая команда, на ваш взгляд, Лев, больше рискует в этом матче? Для Испании поражение, в принципе, станет концом очень такой мощной серии беспроигрышей. Да, да, Франция, третий подряд поражение от Испании в решающих матчах.
4: Да, но с другой стороны, Франция это третий год подряд играет в полуфинале чемпионата мира. Они стали чемпионами, завоевали серебряные медали. Так что это, я не думаю, что вот такие вещи, как вот то, что случилось в личных встречах между ними, каким-то образом повлияют. Я не думаю, что для какой-то из команд это будет конец. Тем более, что в отличие, скажем, от Бельгии, где мы все говорили про золотое поколение, оно заканчивается. Обе команды достаточно молодые. Я думаю, что мы увидим через 4 года примерно те же составы, тех же игроков. Так что ничего трагичного не произойдет. Кто бы из них не победил, игра будет, я надеюсь, интересной и результативной. Потому что игры четвертьфинала, например, были, ну, кроме игры Франции и Марокко, которая была в одни ворота, были, на мой взгляд, скучные, неинтересные. Смотреть их было такое, для меня пытка по-своему.
0: Ну, видите, такая вот судьба у спортивных обозревателей, даже когда...
4: Ну, что делать, да, приходится...
0: Они не очень в восторге от того или иного турнира, а вот что делать.
4: Не, ну,
0: ну, хотя бы для того, чтобы личный, с нами обсудить потом.
4: Да, личный взгляд, у каждого свое восприятие, особенно эмоциональное этих игр, и каждый трактует по-своему. Ну, как бы мне, я так думаю, приглашаю, что я высказал свою точку зрения, а не общепринятую, что я и делаю.
0: Однозначно, и очень успешно. Потому что спрашивать вас относительно вашего прогноза, кто сегодня выйдет в финал? Или вы предпочитаете не делать таких?
4: Я ничего никогда не прогнозирую и не буду прогнозировать. Я сказал, чего бы я хотел бы, не то, что меня это сильно очень беспокоит, но все-таки, я уже это сказал, я бы хотел, чтобы Франция стала чемпионом мира именно для футбола, для спорта. Я считаю, что это было бы правильным.
0: записали ваши пожелания, посмотрим, насколько он совпадет с реальностью. Увидим это уже сегодня. Во сколько начало матча?
4: В 10 часов.
0: Ну вот, значит, поздним вечером или ранней ночью. Спасибо большое, Лев Генин, спортивный обозреватель.
4: Спасибо,
0: я вас благодарю за комментарий.
4: Спасибо.
0: И даже за отсутствие прогноза. Будем смотреть, так интереснее. Спасибо, всего доброго. Людмила Ермакова, редактор, Алексей Демченко, продюсер, Рами Феликс, звукорежиссер, Яна Райва-Барская была с вами этот час. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго.

0: Суперцены в Маданой Мане. Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданой Мане. С нами вкусно.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река под редакцией Тани Барской.
1: А сейчас я предлагаю вам услышать игру еще одного гения. Хорватский пианист Иво Погорелич. Виртуозный, владеющий широкой палитрой звучания, оригинальным чувством темпа. Репертуар его простирается от музыки Баха до Скарлатти и Прокофьева. И надо сказать, что его исполнительские интерпретации, в общем, отличаются действительно неординарностью. Критиковали его достаточно в жизни и, признавая его мастерство техническое, тем не менее называли его стиль эксцентричным, маньеристским даже.

Рекламные эскапады, сенсационные декларации, конфликты с организаторами концертов и такое было в его жизни. Это сопровождало, собственно, стремительное восхождение тогда еще молодой, но уже яркой звезды Ивы Погорелича. И тем не менее, никто не сбрасывал со счетов тот факт, что молодой тогда югославский артист занимал одно из самых заметных мест среди артистов своего поколения.

Погорелич родился в Белграде в музыкальной семье. Шестилетним его привели к известному критику, который просто поставил диагноз. Исключительный талант, феноменальная музыкальность. Может стать большим пианистом, если сумеет пробиться и проникнуть на большую эстраду. Спустя некоторое время игру Ивы Погорелича услышал советский педагог Тимакин, который также оценил его талант. Вскоре мальчик отправился в Москву, где занимался у разных педагогов. Занятия эти продолжались около 10 лет. За это время о Погореличе мало кто слышал даже на его родине. Хотя в ту пору он легко занял первое место сначала на традиционном конкурсе молодых музыкантов в Загребе, потом на крупных международных соревнованиях в Терни и Монреале. Это был уже 80-й год. Но куда больше известности ему принесли не победы, на которые, впрочем, конечно, специалисты обратили внимание, а неудача на юбилейном шопеновском конкурсе в Варшаве 80-го года. Он был не допущен к финалу. Ему поставили в вину слишком вольное обращение с авторским текстом. Это вызвало бурные протесты слушателей и прессы, разногласия даже в жюри, получило в итоге широкий мировой резонанс. И Погорелич стал просто настоящим любимцем публики. Газеты признали его дружно самым спорным пианистом за всю послевоенную историю шопеновского конкурса. В результате он стал получать приглашения со всех концов света и действительно стал признанным пианистом, мастером, виртуозом и звездой.

Критики пишут о нем и писали всю жизнь. Ну, например, без сомнения, Ива Погорелич – личность значительная, полная убежденности, способная сказать нечто свое. Но насколько значительным будет то, что он скажет, пока не ясно. Это в разных десятилетиях. Примерно так писали критики, тем не менее, признавая его несомненный талант. А Владимир Горовец однажды сказал, услышав его игру в Карнеги-Холл, «Теперь я могу спокойно умереть». Родился новый большой мастер фортепиано. Действительно не дают ответа на многие вопросы для тех, кто считает себя поклонниками классического фортепианного искусства. Пластинки пианиста, если в трактовке Шопена, Скарлатти и Равеля можно обнаружить немало интересных деталей и красок. И для сонат Бетховена пианисту не доставало тогда, по крайней мере, чувства самоконтроля. Сегодня вы можете услышать, сравнить, почувствовать, понять, и я это все свои слова эти обращаю, конечно, к знатокам.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан Река под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я предлагаю вам подборку многого из репертуара великой певицы, греческой, американской певицы, одной из вообще величайших оперных певиц XX века, Марии Каллас. С самого начала она выступала как драматическая колоратура, потом как лирико-драматическая сопрано, но последние годы жизни она стала исполнять партии и меццо-сопрано. Я предлагаю вам услышать очень разные исполнения из, безусловно, хорошо знакомых вам опер. Хорошего прослушивания.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: Часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить в ближайший час о главных событиях сегодняшнего дня. В том числе поговорим о том, что Соединенные Штаты продолжают расширять военную операцию против Ирана, нанося новые удары по военной и морской иранской инфраструктуре, а напряженность в регионе в целом продолжает расти. В Риме сегодня стартовал новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном о поэтапном выводе сил армии обороны Израиля, развертывании ливанской армии на юге страны на первом этапе в рамках пилота в двух зонах. Поговорим также о политике. Коалиция продолжает сегодня продвигать пакет законов. Уже прошел закон, который замораживает аресты уклонистов от военной службы, несмотря на очень острые споры, критику оппозиции и общественный протест. Это, тем не менее, продолжает продвигаться в последние парламентские дни в этой каденции. Поговорим о просьбе о помиловании и снятии судимости по делу об Эльдоре Азарии. Вызвала уже довольно ожесточенный спор между министром обороны Израилем Кацом и представителями армии, которые выступили против. Ну и о футболе, разумеется, поговорим тоже. Сегодня вечером Франция и Испания сыграют в полуфинале.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Итак, политика, которая в свои последние парламентские дни этой каденции снова оказалась в центре событий, достаточно драматических, но в Кнессете в последнее время других, кроме драматических, не бывало, после того, как накануне был принят основной закон о статусе изучения Торы. Коалиция продолжила сегодня продвигать пакет законов, в частности, связанных с призывом ультраортодоксов в армию, а точнее не призывом, и сосредоточилась на законе о замораживании арестов уклонистов, о том, что сегодня происходило в Кнессете, о том, что будет происходить в последние дни Кнессета этого созыва. Поговорим с Ариком Эльманом, политологом, моим коллегой, ведущим Кан-Река, который со мной на линии. Арик, привет.
2: Добрый день.
1: Сегодняшний день в Кнессете один из последних, да, надо сказать, в этой каденции. Ну, по-моему, вновь показал, что эта коалиция, она хоть все еще правящая, но уж очень неустойчивая, надо сказать. Да, можно ли говорить, что нынешний компромисс очередной, он, в принципе, уже скорее даже не проблема и попытка решить кризис, а, собственно говоря, для чего? Для чего Ликуд идет на эти компромиссы? По сути, накануне выборов, когда электорально, это совсем неудобно.
2: Ну, Нетаньяху пошел на эту сделку с ультраортодоксами, для того, чтобы гарантировать, что выборы состоятся в срок. 27 октября, как мы уже знаем, официальная дата. То, почему это нужно Нетаньяху, абсолютно понятно. И это связано не с перипетиями израильской внутренней политики, а с ситуацией за пределами Израиля. И тем, как поведет себя Дональд Трамп в отношении Ирана по окончании чемпионата мира по футболу. Как будут развиваться события на Ливанском фронте, что произойдет с Хамасом и так далее, и так далее. Все это Нетаньяху исходит из того, что если произойдут какие-то драмы или наоборот, скажем, вдруг Саудовская Аравия, которая в последнее время начала подавать сигналы, что готова возобновить диалог о нормализации с Израилем, начнет двигаться в этом направлении, то мы забудем все эти мелкие скандалы, которые происходили в течение последней недели работы Кнессета. Хотя, конечно, оппозиция будет напоминать нам о том, что Нетаньяху полностью связан по рукам и ногам своим союзом с ультраортодоксами, который повторится, если политическая конъюнктура будет такой, какова она сегодня. Что же до стабильности коалиции, надо сказать, что несмотря на небольшой бунт на корабле, который сегодня имел место среди части депутатов Ликуда и религиозного сионизма...
1: А большая часть, кстати, депутатов Ликуда и религиозного
2: сионизма. Ну, если мы говорим о том, что большинство составило 58 против 54, то можно легко посчитать. Да, достаточно немало депутатов 6-7 как минимум решили не принимать в этом участие. Часть из них официально заявили, что не будут. Часть, так сказать, предпочли уйти тихо. Опять же, всегда есть возможность, то, что на иврите называется литказес, да, взаимосократиться с кем-то из депутатов от оппозиции и не принимать в этом участие. Но, тем не менее, закон... Хотя всем понятно также, что закон это абсолютно временный. Он сам, в нем записано, что он временный на полгода. Угу. Два иска в БГАЦ против него от партии Еш Атид и Наш Дом Израиль уже поданы. Понятно всем абсолютно, что
1: конституционность этого шага. Насколько он, по сути, то есть как он, по идее, должен быть воплощен в жизнь, что называется, да? То есть что теперь изменится с точки зрения десятков тысяч
2: Пока БГАС не примет свое решение, полиция и военная полиция не будут арестовывать уклонистов. Они все санкции экономические и другие против них будут продолжаться, они их только не будут арестовывать. Теперь абсолютно понятно, что давление быстрее принятия этот шаг было результатом опасений ультрадоциальных партий, что их улица крайне негативно им отплатит за их неспособность сделать хоть что-то для решения этой проблемы. И вот теперь у них появилась возможность сказать своим избирателям: вот видите, мы, значит, остановили аресты, да, и голосуйте, обязательно голосуйте за нас, за Шас и Гиммель, для того, чтобы мы в будущем к Кнессете при любом раскладе могли продолжать давить на это. А если нет, если вы нам не дадите достаточно сил, то через полгода все может опять вернуться, или новое правительство без нас, если такое будет сформировано, оно что-нибудь предпримет для того, чтобы возобновить давление на ультраортодоксальных уклонистов.
1: Кстати, Алик, вот напрашивается вопрос, да, ну это понятно, в общем, каждый, так сказать, общается и совершает интеракцию со своими избирателями, как он считает нужным. Вот если попробовать понять, насколько действительно реален шанс на то, что и в следующем правительстве, будь то правительство во главе с Ликудом снова, например, да, хотя бы вопреки опросам, так сказать, предположим такой сценарий, потому что мы знаем, что опросы часто обманчивы, будь то правительство, которое создаст противоположный лагерь, все-таки будет место для, ну, хотя бы частично для ультраортодоксов. Я, естественно, имею в виду высказывание Гадязинко, это последние, которые как бы открывают дверь хотя бы для партии ШАС.
2: Всякое бывало в нашей политике, мы знаем, что даже самые, так сказать, драматические клятвы, которые политики дают перед выборами, они очень быстро теряют свою силу, когда встает перспектива участия во власти или, наоборот, новых выборов. Тем не менее, в той ситуации, которая сегодня возникла, оппозиция в большинстве своем, она себя четко, так сказать, ограничила с точки зрения возможности сотрудничества с ультраортодоксами. Понятно, что мы слышали голоса там в партии Ира Голана, например, что если главная задача это любой ценой скинуть Бенямина Нетаньяху, если нужно пойти на сделку с ультраортодоксами, то, может быть, есть смысл в этом. Но эти голоса остались в меньшинстве. Попытается ли Гади Айзенкот в случае, если у него будет такая возможность, привлечь ШАС на свою сторону? Вполне возможно. Есть ли шанс на то, что будет найден такой компромисс, который позволит ШАС и еврейству Торы, потому что без еврейства Торы ШАС сегодня в коалицию никакой не пойдет, получить, сказать то, что они получили то, чего они добивались, на фоне того, что ситуация с юридической точки зрения очень сложная, да, скажем, можно продлить вот сегодняшний принятый закон о отказе от моратории на аресты уклонистов. Но без принятия какого-то закона никакое правительство, никакая коалиция не сможет, например, восстановить финансирование, субсидирование яслей для тех семей ультраортодоксов, где отец семейства не регулировал свой статус в армии. Это только один пример, да, с точки зрения тех финансовых проблем, которые возникли у ультраортодоксального сектора в результате решений богатства, непринятия закона о призыве и действий юридического советника правительства. Поэтому понятно, что даже если бы такое желание было, реализовать его будет очень сложно.
1: Очень сложно. Спасибо большое, Арик Эльман, политолог, ведущий КанРК. Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КанРК. Здесь и сейчас.
1: Спустя более чем 10 лет дело солдата, тогда солдата Элиора Азарии, вновь вернулось сегодня в центр общественного интереса и дискуссии, которая немедленно развернулась, в свете того, что министр обороны Исраэль Кац обратился сегодня к президенту Герцогу с просьбой сократить срок хранения как бы судимости Элиура Азарии, который был признан, напомним, в убийстве раненого террориста в Хевроне, полностью отбыл назначенное ему наказание в свое время. Кац утверждал, что речь идет не об отмене приговора и не о том, что он пытается таким образом переписать историю, а о том, что у человека есть право на реабилитацию. Понятно, что здесь не только юридический спор о помиловании, его обстоятельствах, но и более принципиальная такая общая дискуссия о границах применения силы, об ответственности солдата армии обороны Израиля, о ценностях армии и так далее. Те вопросы, которые поднимались в свое время, когда проходил, собственно, этот процесс над Элиуром Азарией, и вопросы, которые поднялись снова сейчас в свете этого прошения о помиловании. Поговорим об этом с адвокатом Леором Штельцером, бывшим сотрудником военной прокуратуры, специалистом по армейским вопросам. Он со мной на линии сейчас. Ухдин Леор Штельцер, шалом, готов.
3: Шалом.
1: קודם כל, מה בדיוק מבקש אלאור עזריה מנשיא המדינה? הוא מבקש חנינה לעצם הרשעה, מחיקת הרישום הפלילי, או רק בעצם קיצור התקופה שבה הרישום ממשיך לעמוד בתוקף?
3: כן, קיצור התקופה בעצם כשמגישים חנינה לנשיא, אפשר לבקש את זה או חנינה לעניין העונש בזמן שמרצים אותו, שזה כמובן לא רלוונטי, או חנינה בהיבט של מחיקת הרישום אחרי תקופה מסוימת.
1: למה זה חשוב? למה זה חשוב לו? מה הוא בעצם רוצה לעשות?
3: בעצם רישום פלילי על כל הרשעה, גם בבית דין צבאי, גם בבית משפט בחוץ, מופיע במרשם הפלילי של בן אדם, ומגביל אותו בכל מיני עיסוקים כאלה ואחרים, למשך תקופה של 17 שנים ממועד ההרשעה. ואני מניח שהוא רוצה למחוק את הכתם הזה, שיהיה לו רקורד נקי.
1: מה ההבדל המשפטי והמעשי בעצם בין חנינה, קיצור עונש, קיצור תקופת ההתיישנות ומחיקת רישום פלילי? ככה קצת תבהיר לנו את הניואנס.
3: אז כמו שאמרנו, יש קיצור עונש, אם אדם מקבל תקופת מאסר ארוכה, הוא יכול בהינתן נסיבות חדשות שלא נשקלו לבית משפט, על ידי בית משפט כשגזר עליו את העונש, בדרך כלל שמדובר בעונשים ארוכים של שנים, אז אפשר אחרי כמה שנים לבוא ולבקש בעצם לקצר את העונש מהנשיא. קיצור תקופת התיישנות זה בעצם תקופה של 7 שנים ממועד ההרשעה שכבר חלפה בעניין של עזריה. גם הוא משפיע על המשך הרישום שאמרנו שהוא 17 שנה, הוא מורכב מ7 שנים תקופת התיישנות ועוד 10 שנים תקופת מחיקה. אז הוא מבקש בעצם משהו כמו 6-7 שנים לפני שזה ימחק לגמרי מהמרשם, הוא מבקש לקצר את זה ולמחוק את זה כבר עכשיו.
1: האם העובדה שאלאור עזריה ריצה את מלוא עונשו כבר בשנת 2018, האם העובדה הזו בעצם מחזקת מבחינה משפטית, גרידה, כן, עוד לפני השיח הציבורי, משפטית, האם זה מחזק את בקשתו בעצם לפתור עובדה חדש?
3: לטעמי לא. אין רלוונטיות לעונש שירותה, יש רלוונטיות למה קרה מאז, איך הוא האם תרם תרומה מסוימת לחברה, נסיבות אישיות, נסיבות מיוחדות שאפשר לבקש שבגללם למחוק את התקופה. על פניו זה לא מקרה שמעורר איזושהי משהו מיוחד, אבל אני באמת לא מכיר את הפרטים, אבל מה שנשמע אין פה איזה שהם נימוקים מיוחדים.
1: לדעתך, עד כמה משמעותית העובדה ששר הביטחון תומך בבקשה הזו? בעוד שהרמטכ"ל, ראש אכ"א והפרקליטות הצבאית מתנגדים לה.
3: זה באמת משהו שהוא חריג, בדרך כלל, בעצם כשמדובר בעונש שהוטל על ידי בית דין צבאי, כמו במקרה של אלאור, אז נדרשת התייחסות של מספר גורמים, יש מדור חנינות, פרקליטות הצבאית שהוא נותן התייחסות מקצועית, הרמטכ"ל זה באמצעות הפרקליטות הצבאית ומשרד הביטחון. בדרך כלל מניסיוני כל הגופים האלה מיישרים קו ומביאים את אותה עמדה.
1: טוב, גם כאן בעצם מיישרים קו ומביאים אותה עמדה, אז שר הביטחון בעצם, כן, שעומד בצד השני עם עמדה משלו.
3: כן, כן, כן. אני מתכוון שהעובדה שצה"ל ושר הביטחון חלוקים ולא מציגים אותה עמדה, זה מה שחריג. זה נראה שזה מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים שנראה שהשר עושה בהם שימוש בתקופת בחירות, ככה על פני הדברים זה נראה. אני לא מכיר סיטואציה כזאת, אני לא יודע אם זה ישפיע, כי בסופו של דבר בבית הנשיא יש גם, יש קריטריונים, יש גורמים משפטיים שם שיושבים ומגבשים את ההמלצות לכל בקשות החנינה. זה עיסוק מאוד אינטנסיבי של לשכת הנשיא, ויש המון בקשות חנינה, זה לא איזה משהו חריג. מניח שישקלו בהתאם לקריטריונים ואמות המידה המקובלות, אז אני לא בטוח ש... מעבר לכותרת ששר הביטחון השיג פה, אני לא בטוח שיש פה באמת איזשהו ערך נוסף, אבל נראה.
1: מניסיונך כסנגור, כל הניסיון שלך בתחום הזה, מהו המסר לחיילים בעצם אם הבקשה תתקבל, ומהו המסר אם היא תדחה? כלומר, אם אנחנו ננסה ככה לפרשן את שתי אופציות
3: אם הבקשה תדחה, אני לא בטוח שיש פה איזה מסר. זה בעצם בדרך כלל זו הדרך, אלא אם כן שוב.
1: כלומר, אתה רואה שזה שכיח. כלומר, אם זה תהיה, אם הבקשה תדחה, זה לא יהיה משהו סנסציוני.
3: זה לא יהיה משהו חריג. אבל אנחנו לא באמת, אני לפחות, אני מניח שגם בתקשורת לפורסם, אנחנו לא מכירים את הצד של הבקשה של אלור. כל הסיפור התחיל מבקשה שהוא ועורכי דינו, אני מניח, הגישו בקשה לקיצור התקופה. ומה שפורסם זה רק ההתייחסות של שר הביטחון,
1: כך למדנו.
3: מטבע הדברים, כן, אז היא מטבע הדברים יותר פונה לאלקטורט ולקהל הפוליטי שלו. אנחנו לא באמת יודעים איזה נסיבות פורטו שם, אולי יש נסיבות אישיות שאנחנו לא מכירים ומצדיקות, אז יכול להיות שזה יתקבל, יכול להיות שזה ישפיע. לגבי מה המסר אם היא תתקבל, שוב, זה גם, זה תלוי מה הנימוקים. אני לא רואה נימוקים שדומים למה שהשר כתב, אני לא רואה קשר לאירועים הביטחוניים של השנים האחרונות, לא רואה רלוונטיות. אם הבקשה תתקבל וזה יהיה על סמך נימוקים שאנחנו לא מכירים, אני לא, אני מקווה שזה לא ישדר בשום מסר
1: פוליטי, בוא נגיד כך.
3: כן, כן.
1: עורך דין ליאור שטלצר, אני מודה לכם מאוד.
3: תודה לכם.
1: לשעבר תובע צבאי וסנגור צבאי. תודה רבה. Мой собеседник говорит о том, что надо понять, что конкретно просит Лор Азария посредством своих адвокатов. Он просит отменить ему запись о судимости. Вообще общий срок с момента вынесения приговора это все вместе составляет 17 лет. Из них в течение первых 7 лет продолжается срок давности. По истечении первых 7 лет срок давности истекает. Еще 10 лет должно пройти до того момента, когда из личного дела человека, по сути, стирается запись о судимости. Вот этот как раз срок пытается сократить Элёр Азария. Он пытается привести к тому, чтобы ему было стерто, так сказать, это аннулировано, по сути, эта запись о уголовном преступлении, про нарушение, которое он совершил, о судимости, которая на его счету. Здесь я задала вопрос, какие соображения как бы обычно в таких кейсах принимаются во внимание, когда офис президента, который поступает отдел помилования в этом офисе, к которому поступают такие просьбы о судимости, когда они принимаются в расчет и во внимание. Здесь, в общем, не очень релевантно, говорит мой собеседник, тот факт, что Элёр Азария полностью отбыл срок своего наказания. Релевантно всегда и актуально для офиса президента, это актуально всегда обстоятельства, которые излагают в своей просьбе человек, который отбыл наказание, какие аргументы он приводит. И, кстати говоря, мой собеседник говорит, что мы этого и не знаем, поскольку мы не знаем и не видели текста самого прошения, поданного Элёром Азарией при помощи его адвокатов, и те соображения, так сказать, аргументы в пользу его просьбы мы также не видели, а то, что мы видели, на самом деле, это очень нестандартное сообщение, которое было выпущено пресс-службой министра обороны. И вообще, надо заметить, здесь явно попахивает некими политическими, а не чисто юридическими соображениями, говорит адвокат Лёр Штельцер. Понятно, что мы находимся накануне выборов, и это очень оказывает свое влияние. Вообще, очень нестандартная ситуация, когда две позиции противоположные по вопросу о просьбе о помиловании или просьбе о стирании записи об уголовном преступлении и отбытом наказании уголовном, когда есть противоположное мнение у представителей военных структур и у министра обороны. Как правило, в таких случаях есть обычная общая позиция по такому запросу разных армейских структур, военной прокуратуры и прочее, поскольку дело Эльнуры Азарьи рассматривалось в военном суде. И, как правило, есть общее такое солидарное мнение. Здесь как раз-таки военная структура солидарна, а вот министр обороны, наоборот, поддерживает эту просьбу, так что здесь можно предположить, что есть. Имеет место политический момент. Если президент в итоге отклонит эту просьбу Эльнуры Азарьи, это будет достаточно распространенным решением. Довольно часто это происходит. Такие просьбы не принимаются, не удовлетворяются. Если эта просьба будет удовлетворена, тоже не стоит делать автоматических далеко идущих выводов, поскольку, повторяет адвокат Лео Штельцер, мы не знаем всех аргументов Азарьи и его адвокатов. Поэтому, если президент эту просьбу рассмотрит и решит принять ее, удовлетворить ее, нужно будет понять, на основании чего такое решение было принято, а уже потом пытаться его проанализировать. Напомню, мы беседовали с адвокатом Леором Штельцером, бывшим сотрудником военной прокуратуры, специалистом по армейским вопросам.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Была проведена американской армией очередная 5-часовая серия ударов по Ирану. Соединенные Штаты, по сути, расширили масштабы и инструменты военной кампании нынешнего витка против Ирана. И три, в частности, безэкипажных катера типа «Корсейр» атаковали объекты по обслуживанию подводных лодок и кораблей на базе иранского флота в Бандарабасе. И атака эта стала частью той самой 5-часовой волны ударов по объектам. Объекты были в Бушере, в Джаске, в Канарке, на острове Абу-Муса, в других районах на юге Ирана, и при этом в Белом доме отметили, что это только часть операции, а ее главная задача — лишить Иран, иранскую власть, возможность угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе. Что происходит на иранском направлении? Означает ли вообще все происходящее переход к новой фазе войны? Насколько серьезно Соединенные Штаты меняют или пытаются менять баланс сил в Персидском заливе? И способен ли Иран сохранить свой контроль над Армузским проливом и на сей раз? Вот это все мы обсудим с Давидом Шарпом, нашим военнообозревателем. Давид, здравствуйте. Давид Шарп, с нами ли вы?
4: Да, Анна, я
1: отлично,
4: с вами.
1: Отлично, да. Но вот прежде чем вы мне ответите на вопрос, о чем может идти речь, вот, так сказать, в данном контексте, давайте послушаем маленький фрагмент очередного выступления по иранской теме американского президента и то, что он думает про иранскую власть и происходящее.
5: We're going to hit them very hard tonight, and we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. They have nothing. They have nothing.
1: Он говорит о том, что мы очень мощно удар нанесли по ним накануне и будем бить по ним снова. У них по сути ничего не осталось у иранцев. Но мы слышали этот тезис многократно. И они сумасшедшие, говорит Трамп, и это тоже, в общем, эту оценку мы слышали. Но теперь вот оценок к фактам. Скажите, Давид, применение морских беспилотников, таких камикадзе, это какой-то точечный эксперимент или, в принципе, это мы видим начало новой американской тактики в войне? Вот.
4: Это, в принципе, эксперимент американский. Кстати, из всех видео, которые предоставляет Ценком по поводу своих ударов, это, естественно, наиболее интересное. Ну, кроме того, что мы подобного в американском исполнении еще не видели, оно и смотрится неплохо. В принципе, этот объект, который американцы уничтожили тремя беспилотными катерами, это, вернее, так было бы правильнее, дистанционно управляемыми безэкипажными катерами, это был некий пирс на верфи, где мини-подводную лодку краном подняли наверх, и, собственно, это хорошо видно на видео. Поверьте мне, эту цель можно было бы уничтожить одной авиабомбой, Причем для американцев это не представляло ни малейшего труда. Но решили испытать в бою новые средства. Причем им нужно было зайти в эту гавань, что было, в общем-то, не совсем тривиально. Впрочем, иранцы этого не учли варианта. И не закрыли гавань сетью или не закрыли гавань заграждениями. Впервые оружие применили впервые, всегда это важно, но для американцев такого рода катера «Камикадзе», в отличие от некоторых других стран, например, от Украины или от хуситов, которых, впрочем, страной не назовешь, эти безэкипажные катера максимум могут стать одним из многих инструментов, но далеко не самым важным.
1: И какие можно сделать такие более общие выводы относительно вот этих новшеств, да, так сказать, которые мы наблюдаем вот на этом витке?
4: Касательно этих безэкипажных катеров можно сделать вывод такой, что американцы следят за происходящим на других театрах боевых действий, на других войнах. Кстати, хуситы по иранскому научению применили первыми эти безэкипажные катера еще в 2015 году. Это, в принципе, иранская идея, хотя эта идея не новая, катера «Камикадзе». И американцы поняли, что могут, и особенно увидев успехи украинцев, успехи хуситов, могут почерпнуть кое-что для себя и использовать их при определенных обстоятельствах, что мы и видели. Это стандартный подход, правильный подход во всем, что касается развития военного дела, развития новых тактик и технологий. В принципе же американцы действуют против Ирана достаточно традиционными способами, и большинство ударов наносятся авиации, наносятся с кораблей, а также наземными установками, через которых запускали наземными установками ракетными «Хаймарс» с территории Кувейта и Бахрейна. Кстати, именно это является одной из причин, почему иранцы особенно яростно атакуют именно объекты Соединенных Штатов и не только в Кувейте и в Бахрейне. Из этих стран непосредственно осуществляются и ракетные обстрелы с земли.
1: Да, ведь скажите, этот американский удар, который вот мы в этом фрагменте мы слышали, говорил американский президент, он этот удар продолжался около 5 часов и был направлен против сразу нескольких районов на юге Ирана. Можно сказать, что это уже полноценная военно-воздушная

0: военные, впрочем, их уничтожили раньше, не бомбит объекты в Тегеране. Средства наблюдения за судоходством иранские, противокорабельные ракеты, средства запуска ракеты беспилотников. Американцы на самом деле стачивают иранские возможности угрожать судоходству в Персидском заливе, в Ормузском проливе и в Оманском заливе. Стачивают, безусловно, факт, но проблема в том, что полностью стачить, тем более такими действиями, это все же невозможно, и мы должны себе отдавать в этом отчет. Но в общем, за исключением тех целей, которые в самом деле вот маловажны, американцы атакуют и такие, например, пусковые беспилотников. Почему я говорю? Потому что они показывают это на своих видео, а там пусковые, ну, совершенно копеечной стоимости, и такие, которых, ну, можно производить легко, напоминает израильские удары в Газе в свое время по пусковым железякам Хамаса, которые стоимостью 300 шекелей не представляли никакой ценности. Американцы бьют и по довольно важным целям, что для Ирана весьма дорого обходится. Но иранцы сделали ставку стратегического уровня. Они хотят добиться от американцев чего-то гораздо большего, чем просто какие-то мелкие уступки. Я имею в виду, это статус Ормузского пролива, это размораживание средств, это снятие санкций. И они готовы пока терпеть потери, пока американцы не докажут им обратно, что цена за такого рода действия слишком высокая.
1: Очень коротко, если можно, пока нет изменения в положении, так сказать, количества самолетов-заправщиков в Бен-Гурионе, такое, которое стало бы, скажем так, опасно намекать на возвращение боевых действий в наш регион?
0: На самом деле их и так очень много в Бен-Гурионе. В последние часы, ночью и сегодня приземлились еще. В любую секунду могут новые приземлиться. И, кстати, не только в Бен-Гурионе. Есть и в Рмоне на юге самолеты-заправщики, есть в других местах. Я к тому, что их количество уже сейчас и то, сколько может прибыть, как раз наглядно демонстрирует готовность американцев физическую, я не говорю политическую, возобновить масштабные боевые действия. А то количество, которое добавилось, как раз говорит о том, что американцы не исключают того, что боевые действия примут большие масштабы, чем сейчас.
1: Ясно. Давид Шарп, военный обозреватель, спасибо, благодарю вас.
0: Спасибо, Анна, всего наилучшего.
1: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Риме проходит очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном при американском посредничестве. Главная тема на сей раз — практическая реализация того, о чем мы договорились, а именно пилотное соглашение на юге Ливана. Однако ключевые вопросы все-таки остаются открытыми, где именно пройдут границы первого пилотного района, какие ливанские подразделения войдут туда и кто проверит, действительно ли инфраструктура Хизбаллы демонтирована, а также сможет ли Израиль действовать в случае нарушения этого соглашения, что происходит в Риме, о чем пытаются договориться. А эти вопросы я обращаю к моему следующему собеседнику, Дане Закину, обозревателю издания «Исраэль Айом» и бывшему командиру радиостанции «Галей Цаль». Дане Закин, шалом.
3: Шалом, Алана, ערב טוב.
1: Паршан «Исраэль Айом», паршан «Медини» и мефкед «Галей Цаль» шавар. И мау яд амасе меркази шел сэвэва сихот брома? ומה חייב בעצם לקרות כדי שאפשר יהיה לומר שבאמת הושגה התקדמות ולא רק פורסמה עוד הצהרה כללית?
3: הפעם האחרונה שהם נפגשו נחתם הסכם בוושינגטון, אני רוצה להזכיר, הסכם מסגרת שאומר שמתחילים ניסוי שבמסגרתו כוחות צבא לבנון ייכנסו לשני אזורים שבהם הם אמורים לעשות את העבודה שצבא לבנון אמור לעשות, לפנות את כל אנשי חיזבאללה וגם את הציוד הנשק, הציוד הצבאי שלהם מהאזורים האלה. צבא לבנון אמור להתפרס, צהל אמור לצאת מהאזורים האלה, למרות שבאחד מהם הוא כמעט לא נמצא, והמסע ומתן היום עסק בדיוק בסוגיה הזו, איך עושים את זה בדיוק, האם צבא לבנון מוכן, האם יהיה פיקוח, או איך, יותר נכון לומר, איך יהיה הפיקוח על העבודה שלו למלות את המשימה, ואני לא בטוח שהגיעו כבר להסכמות מלאות בעניין הזה.
1: כן, האמת שאני כבר מזהה את הפער הזה, כלומר, מה שקרה בפרשנות, כן? כי אצלנו נוטים לזהירות יתרה ואומרים, אוקיי, יש פיילוט, יש שני בעצם אזורים, אבל קודם אנחנו צריכים לראות באמת, לוודא, לפני שאנחנו עוזבים, כן, אורזים ועוזבים, לוודא שצבא לבנון באמת מסוגל, כן, לפעול בשטח הזה, אמנם מוגדר כקטן ופיילוטי כזה, כן, ולעומת זאת, הלבנונים דורשים, לא, קודם תסוגו, קודם תעזבו, ואז אנחנו כבר נטפל בזה, אז איפה זה עומד?
3: קודם כל הלבנונים הסכימו.

0: הסכימו לעניין של הפיקוח ולעניין של שזו המשימה של צבא לבנון. אין להם ויכוח עם העניין הזה, הוויכוח הוא בעצם ביישום. אחת הבעיות היא שאין כוח ביניימי, כלומר על יוניפיל אנחנו לא סומכים, אנחנו יודעים שהוא לא כוח שאפשר לסמוך עליו בשום דבר, אולי לפעמים להפך אפילו, אבל יש האמריקאים וכוחות אירופים אחרים, קודם כל נותנים כספים לצבא לבנון כדי גם לאמן יותר טוב וכלי נשק טובים יותר לחיילים שלו, וגם כנראה כדי לפקח. והסיפור פה יהיה האם ייכנס איזשהו כוח, אפילו לא פיזי משמעותי, כלומר לא איזה יחידה לוחמת, אלא מפקחים, כל מיני קצינים שיבואו לבדוק את צבא לבנון שהוא עושה את העבודה שלו. פה הדבר המרכזי, איך זה יתבצע, כי כמו שאמרת, אין הרבה אמון בישראל ובצהל בצבא לבנון.
1: עד כמה החוסר האמון הזה בין צהל צבא לבנון, שמה שהדגשת בדיוק הרגע, הוא המכשול הטכני, ועד כמה הוא משקף ספק ישראלי עמוק יותר, כן, לגבי עצמותו של צבא לבנון מול חיזבאללה?
0: גם וגם, זה בעצם שאלה אחת. צבא לבנון מורכב ברובו כמעט משיעים, כלומר יותר מ-50% מהצבא הוא שיעים. חיזבאללה הוא ארגון שמבוסס על האוכלוסייה השיעית בלבנון. זה לא אומר שכל צבא לבנון, כל השיעים בצבא לבנון הם שיעים, אבל סליחה, הם אנשי חיזבאללה, אבל הם אבל בהחלט יש קשרים, יש גם קצינים ספציפיים שבישראל יודעים להצביע עליהם שהם בקשר עם חיזבאללה, אפילו קציני מודיעין. ולכן הספקנות הזו שהיא מבוססת, היא לא רק על בגלל שהם שיעים אז אי אפשר לסמוך עליהם. ואת הספקנות הזו צריכים הלבנונים בעיקר להפיג. אני חייב להגיד שגם
1: יש להם כלים, דני, סליחה שאני אומרת את זה, אבל אני חושב שזה בעצם הסיפור שחוזר על עצמו גם ב-2024, זה מה ששמענו, כן? כשחתמנו אמנם על הסכם, אבל אמרנו בסדר, אנחנו כאילו על הנייר, כי אנחנו מסכימים עם זה שמתי שואי שם אנחנו אולי ניסוג ונעביר את המושכות לצבא לבנון, אבל אנחנו יודעים מה זה הבעל הזה, כן? הוא לא מסוגל כל כך, הוא לא חזק.
0: שני דברים. אחד, זו הסיבה שזה רק שני אזורי פיילוט קטנים, אחד על גבול הקו הצהוב ואחד מעבר לו. הקו הצהוב זה הקו ההיערכות של צהל בדרום לבנון. זה הדבר האחד, והוא חשוב, והוא בעצם אמור לספק את הניסוי, כדי לראות אם הם, יש אפילו לפחות הצלחה מינימלית של העניין. הדבר השני יותר חשוב, החתימה על הסכם המסגרת בוושינגטון הייתה לה מטרה אחת עיקרית אסטרטגית, לסתור את הסעיף בהסכם ב-MOU שנחתם בין ארצות הברית לבין איראן, MOU שכנראה כבר לא קיים, ובו נאמר שהיו סעיף, יותר מסעיף אחד, שקשורים בלבנון, וקשורים מבחינתה של איראן בהגנה על חיזבאללה. וברגע שנחתם ההסכם בוושינגטון, האיראנים זעם, או חיזבאללה זעם, ומי שאת רק רוצה, אבל הוא בהחלט סתר, והביא לכך שיש מהלך דיפלומטי בלבנון שלא קשור לאיראנים. וזו החשיבות הכי גדולה שלו. האם הוא יבוצע, האם הוא יקוים, הוא ימומש, כנראה בטווח בינוני וארוך בלבד, אבל דיפלומטית, מדינית, הוא השיג את שלו.
1: אם הרחקנו את חיזבאללה איכשהו, כן, במסלול כלשהו, אז כבר השגנו משהו בהחלט. תודה רבה, דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, ומפקד גלי צהל לשעבר. מודה לך מאוד.
0: ערב טוב, אנה, או איך שאומרים, דוד דניה, לא?
1: כמעט, לגמרי, כן. נפגש בשידור. תודה רבה, דני. להתראות. Мой собеседник Даня Закин говорит, что в прошлый раз на прошлом этапе переговоров, который тогда проходил в Вашингтоне, было заключено рамочное соглашение, в рамках которого была договоренность о том, что армия обороны Израиля выйдет для начала из двух регионов на юге Ливана. Это будет такой пилот в своего рода, пилотный проект. Туда должна зайти ливанская армия под контролем, разумеется, под присмотром. Причем один из вопросов спорных, кто будет контролировать работу ливанской армии, так сказать, оценивать ее успешность или неуспешность. Мы знаем, что ЮНИФИЛ Израиль не доверяет, Америка тоже, поэтому здесь уже есть на этом этапе некий спорный момент, кто будет оценивать успешность деятельности ливанской армии в этих пилотных зонах. Надо сказать, что после некоторых споров, разногласий, Ливан Ливан согласились с тем, что Цаль, хотя и выйдет технически из самих этих пилотных участков территории на юге Ливана, но тем не менее будет присматривать, что называется, да, осуществлять такой внешний контроль, именно потому что существует очень глубокое недоверие между Израилем и Ливаном, недоверие и неверие Израиля в то, что ливанская армия настолько сильна, достаточно степени сильна, чтобы эффективно противостоять Хизбалле, ну, хотя бы потому, что примерно половина личного состава ливанской армии составляют шииты, которые в базе своей, как правило, поддерживают шиитскую Хизбаллу. Уже хотя бы одно это действительно настораживает, мягко говоря, и наводит на мысли, но, тем не менее, даже отсутствие этого доверия, оно все равно не повод, чтобы не продвигаться, и именно это, на это продвижение и рассчитывают. И в любом случае, говорит Дани Заки, несмотря на все это недоверие, несмотря на все эти сложности, сам факт того, что существует дипломатический канал, прямой канал между Израилем и правительством Ливана при посредничестве Соединенных Штатов, при том, что Хизбалла, террористическая группировка, которая в Ливане, это не просто террористическая группировка или какая-то альтернативная армия, это структура, которая как политическая сила присутствует в парламенте, имеет там довольно серьезное представительство и поддержку среди ливанцев, части населения шиитской, что при этом эта мощная структура как бы отодвигается в сторону хотя бы посредством этого дипломатического канала. Это уже действительно продвижение, шаг вперед, и остается только надеяться, что мы увидим и дальнейшее продвижение и на военном направлении. Об этом нам сказал сейчас Дани Закин, обозреватель издания «Исраэль Айом» и в прошлом командир радиостанции «Галей Цааль».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Обострился конфликт между двумя преступными группировками, кланами Мусли и Джаруши. Его новой мишенью на сей раз стала сеть ресторанов Джапаника. За одну только последнюю неделю были зафиксированы десятки инцидентов, очень тревожных, такие как взрывы гранат, например, стрельба, попытки поджога в разных городах страны. По данным полиции, владелец сети Джапаника Барак Абрамов не подозревается в причастности к преступной деятельности, однако его деловые и личные связи с фигурами, которые связаны с двумя этими враждующими группировками, могли превратить его бизнес в некую такую то ли экономическую цель, то ли символическую, но тем не менее. Вопрос теперь, способна ли полиция остановить эту войну кланов и волну насилия, или дойдет до того, что случайной жертвой может, не дай бог, стать обычный гражданин, который никак в этой войне не участвует. Со мной на линии адвокат Йоси Седбон, генерал-майор полиции в отставке, в прошлом командир Тель-Авивского округа полиции. Йоси Седбон, шалом, рафтов.
0: Шалом, рафтов.
1: תגידי כאשר בתוך שבוע מתרחשים 17 אירועי השלכת רימונים לצד ירי והצתות, האם נכון להגדיר זאת כבר כמלחמת ארגוני פשע על כל דבר בעניין שיצא מהשליטה?
0: כן, אנחנו עוזרים חזרה אחורה כפי שהכרנו בשנות ה-2000, החיסולים ברחוב שכתוצאה מהם משטרת ישראל נערכה עם כוחות משימה והצליחה להכניס את רוב ארגוני הפשע לכלא. אנחנו עדים עכשיו לתחייה מחודשת של ארגוני הפשע, וזה מחייב את משטרת ישראל למאמץ חוזר, בדיוק באותה דרך שבה עשו בשנת 2006, קיבלו החלטת ממשלה להקים כוחות משימה מיוחדים, לטפל בנושא של ארגוני הפשיעה, עם יחידות מיוחדות, עם פרקליטים מלווים, עם מס הכנסה בתוך המשולבים, בתוך החקירות, צריך לפעול על מנת להוריד את כל המשאבים הכספיים של אותם ארגונים, לסגור עסקים חוקיים שבאמצעותם הם מלבינים הון. יש הרבה מאוד מה לעשות, הפעלת מודיעין, הפעלת הרשות איסור הלבנת הון, הפעלת הרשות להגנת עדים, לגייס סוכנים. יש הרבה מאוד עבודה וצריך רצון ומדיניות של השר. אני לא ראיתי שהשר הזה נותן מדיניות להתנפל על כל מה שקשור בארגוני הפשיעה הערבית, ואנחנו משלמים על זה את המחיר היום.
1: אז יכול להיות שמה שנאמר, אני חושבת רבות, כן, על ידי נציגים של החברה הערבית, כשהם זעקו ואמרו, אל תחשבו שזה מתחיל ונגמר אצלנו, כן, במגזר. בסופו של דבר הם לא נלחמים בפשיעה, כן, בממדים כאלה במגזר הערבי. בסופו של דבר זה יגיע גם אליכם, למגזר היהודי. אתה חושב שצדקו מי שאמרו כך?
0: בהחלט צודקים. גם פה אנחנו עדים לסכסוך בין שתי משפחות, אחת ערבית, אחת יהודית.
3: ואין לי ספק שזה יגיע, אין וקום בפשיעה. זאת אומרת, ברגע שאתה לא פועל נגד מגזר אחד, המגזר השני מתעצם. יש שיתוף פעולה לא רע בין יהודים וערבים באופן כללי, בכל מה שקשור בפשיעה. וצריך להשקיע הרבה מאוד זמן מאמץ כדי לטפל בזה. לצערי הרב, משטרת ישראל, עם המשימות שמוטלות עליה, עם הפרישות, עם הפרישה של שוטרים טובים ומנוסים, עם חוסר במודיעין, עם חוסר ברכזי מודיעין בשפה הערבית, עם משאבים חסרים לרבות רוגלות שהורידו למשטרת ישראל, משום שהחברי כנסת לא רוצים לחוקק את החוק הזה, שאולי יפגע גם במושחתים. הדברים האלה מחייבים שינוי ותיקון. לצערי הרב, השר הזה לא נותן את מה שהבטיח במערכת הבחירות, שהוא יגביר את המשילות, יוריד את הפשיעה, יטפל במקרי רצח. מקרי רצח הכפילו את עצמם. אין איזה תקדים בשום מקום.
1: יוט, וכרגע זה מתרחש, המלחמה הזאת היא פוגעת ברשת מסעדות, כן, רשת מסוימת. מה האחריות של בעלי הרשת הזו, כן, כלפי העובדים, כלפי הלקוחות, בתקופה שכזאת? האם הפעילה הרגילה של סניפים, הפעלה רגילה, כן, פעילות רגילה של סניפים, עלולה להיחשב כסיכון בלתי סביר, לדעתך?
3: אין ספק שהרשת הזאת משלמת את המחיר של אוזלת היד של המשטרה ושל העובדה שלא מצליחים להגיע למבצעים. אני יודע שמשטרת ישראל פועלת, אבל אנחנו לא רואים תוצאות, וזה בהחלט מסכן את האנשים שמגיעים לסעוד במסעדות, בין אם זה בג'פניקה או בין במרכז מחרי כזה או אחר. ומשטרת ישראל צריכה להתעשת פה ולהפעיל את כלל הגורמים. ויש הרבה מאוד גורמים שיכולים להיות מעורבים פה בעניין הזה. וכל משרדי הממשלה צריכים להתעשת ולגייס את כל המשאבים שנדרשים כדי להוריד את גובה להחות.
1: יש להם בחירות, הם מפעילים משהו אחר.
3: זה חלק מהעניין, שזה ממש לא בקשב של הממשלה הזאת, ומי שמשלם את המחיר זה את ואני, וכל מי שרוצים לצרוך מוצרים כמו מסעדות או מרכזי קניות, והסכסוכים האלה הם גובים מחיר יקר בחיי אדם. אנחנו מכירים את זה מהעבר, אנחנו זוכרים את הפיצוץ ברחוב בתל אביב שנהרגו שלושה אנשים, אנחנו זוכרים את מרגרית לאוטין בחוף הים, יש בן 17 שנורא ברחוב בנהריה, לא חסר אירועים כאלה שאנחנו מכירים אותם, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כמדינה, התפרעות כזאת וסיכון של חיי אדם חפים מפשע שכל חטאם שהלכו ברחוב ממקום למקום ולא ידעו בכלל מה פוגע בהם.
1: ניצב בדימוס עורך דין יוסי סדבון, מפקד מחוז תל אביב לשעבר, אני מודה לך מאוד, ובוא נקווה באמת שנראה גם התקשות של המשטרה לחזור למיטבה.
3: כן, צריך בהחלט שר שיתכלל את כל משרד הממשלה ושינחה את משטרת ישראל ויתן לה את כל האמצעים והמשאבים כדי לטפל בתופעה.
1: תודה רבה. Мой собеседник говорит, что в принципе то, что мы видим сегодня на улице, в том числе в истории с сетью ресторанов Джапаника, очень похоже на ту ситуацию, которую мы видели в 2000-х годах, когда происходил разгул преступных группировок, война кланов выливалась на улице. Мы помним эти уличные бои, и все более чем неприятные проявления разгула такой преступной криминальной деятельности. Но тогда с ними справились, как вы помните, в 2006 году правительство приняло специальное решение, были созданы специальные подразделения, которые занимались конкретной борьбой с преступными кланами, причем борьбой всесторонней, не только, это касалось не только непосредственно полицейской деятельности, пресечения их действий противозаконных, аресты членов этих кланов, в том числе была очень мощная экономическая работа, была сделана по борьбе с отмыванием денег, с вычислением счетов, на которых эти деньги хранились, и так далее, и так далее, и так далее. Но для этого, говорит мой собеседник, нужно, чтобы был очень активно, интенсивно действующий министр внутренней безопасности, который бы скоординировал работу всех соответствующих министерств, всех соответствующих правительственных ведомств для того, чтобы создать очень эффективное такое подразделение по борьбе с этими преступными кланами. Но мы видим, что ныне действующий министр, как он не занимался борьбой эффективно с преступностью в арабском секторе, так, видимо, он продолжает этим не заниматься. И правы были те представители арабского сектора, которые с болью в голосе многократно говорили, что не стоит надеяться, что разгул преступности в арабском секторе в нем же останется. Если полиция не борется с преступностью там, в итоге эта преступность придет на улицы не только арабских городов, что, в принципе, и произошло. И цену сегодня, как мы видим, платят в том числе и владелец сети ресторанов «Джапаника», и персонал этих заведений общественного питания, и люди просто, обычные клиенты, которые могут опасаться прийти и просто там пообедать из опасения, что могут стать невольными свидетелями, если, не дай бог, участниками вот таких вот боев преступных группировок. И, естественно, главную ответственность, повторяет мой собеседник, несет министр, профильный министр, правительство, которое неэффективно занимается борьбой с такой организованной преступностью, но, видимо, у них на уме сейчас другая повестка дня, я имею в виду, конечно же, выборы. Напомним, мы беседовали с адвокатом Йоси Сидбоном, генерал-майором полиции в отставке, в прошлом командиром Тель-Авивского округа полиции.
2: Мондиаль 2026 на Кан-Река.
1: Чемпионат мира по футболу. Франция и Испания сыграют сегодня на стадионе «Даллас». Лев Генин, спортивный обозреватель. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Многие, я вот видела такие спортивные комментаторы, многие называли этот матч таким скрытым финалом чемпионата мира, на самом деле. Вы согласны с такой оценкой или все-таки
4: футбольные критики
1: преувеличивают?
4: Ну, они же должны, им платят за заголовки, а мне нет, так что я могу говорить не то, что все ожидают. Не, ну, Франция и Испания, в принципе, это действительно так, ну, по всем футбольным, если брать чисто футбольные мерки, лучшие команды чемпионата, каждая в своем стиле, по-своему. Француз, на мой взгляд, абсолютно лучшая команда и по уровню игроков, особенно в передней линии, и по интенсивности игры, несмотря на то, что тренер их, в общем-то, не отличается приверженностью к атакующему стилю, но вот, как ни странно, это он изменился, я думаю, на самом деле выяснилось, что он перед чемпионатом много советовался с тренером Пари Сен-Жермен Луисом Энрике, который играет действительно в атакующий футбол со многими игроками, которые составляют костяк сборной Франции. И, видимо, это повлияло. Поэтому французы, бесспорно, на мой взгляд, показывают лучший футбол. Это ничего не гарантирует, естественно. Испания команда очень сильная.
1: При том, что я хочу просто напомнить, да, для протокола. Испания уже дважды подряд побеждала Францию в плей-офф.
4: Побеждала Францию в плей-офф. Испания действующий чемпион Европы. Хотя на чемпионатах мира выступала неудачно. После 2010 года, конечно, стали чемпионами, единственный раз в истории, и в 2014 году, и в 2018, и в 2022 они выступали очень неудачно. Но вот в этот раз они являются одними из четырех претендентов. Я думаю, шансы у всех команд одинаковые. В одном матче может случиться все, что угодно. Но для футбола, на мой взгляд, хотя я небольшой поклонник вообще этого турнира и этих игр, конечно, правильный посыл, на мой взгляд, если Франция выиграет, это будет, в общем-то, признание, что атакующий футбол с интерактивными игроками все-таки доминирует, и он является лучшим не только как стиль игры для зрителей, но и приносит результаты. Дай бог, чтобы так случилось. Опять, при условии, что французы, конечно же, будут играть так же, как они играли до полуфинала.
1: А какая команда, на ваш взгляд, Лев, больше рискует в этом матче? Для Испании поражение, в принципе, станет концом очень такой мощной серии беспроигрышей. Да, Франция, третий подряд поражение от Испании в решающих матчах.
4: Да, но с другой стороны, Франция это третий год подряд играет в полуфинале чемпионата мира. Они стали чемпионами, завоевали серебряные медали. Так что это я не думаю, что вот такие вещи, как вот то, что случилось в личных встречах между ними, каким-то образом повлияют. Я не думаю, что для какой-то из команд это будет конец. Тем более, что в отличие, скажем, от Бельгии, где мы все говорили про золотое поколение, оно заканчивается. Обе команды достаточно молодые. Я думаю, что мы увидим через 4 года примерно те же составы, тех же игроков. Так что ничего трагического не произойдет. Кто бы из них не победил, игра будет, я надеюсь, интересной и результативной. потому что игры четвертьфинала, например, были... Ну, кроме игры Франции и Марокко, которая была в одни ворота, были, на мой взгляд, скучные, неинтересные. Смотреть их было такое... Для меня пытка, по-своему.
1: Ну, видите, такая вот судьба у спортивных обозревателей, даже когда...
4: Ну, что делать, да, приходится...
1: Они не очень в восторге от того или иного турнира, а вот что делать?
4: Нет, ну,
1: ну, хотя бы для того, чтобы личный, с нами обсудить потом.
4: Да, личный взгляд, у каждого свое восприятие, особенно эмоциональное этих игр, и каждый трактует по-своему. Ну, как мне, я так думаю, приглашаю, что я высказал свою точку зрения, а не общепринятую, что я и делаю.
1: Однозначно, и очень успешно. Потому что спрашивать вас относительно вашего прогноза, кто сегодня будет в финал? Или вы предпочитаете не делать таких прогнозов?
4: Я ничего никогда не прогнозирую и не буду прогнозировать. Я сказал, чего бы я хотел бы, не то, что меня это сильно очень беспокоит, но все-таки, я уже это сказал, я бы хотел, чтобы Франция стала чемпионом мира именно для футбола, для спорта. Я считаю, что это было бы правильно.
1: Записали ваши пожелания, посмотрим, насколько оно совпадет с реальностью. Увидим это уже сегодня. Во сколько начало матча?
4: В 10 часов.
1: Ну вот, значит, поздним вечером или ранней ночью. Спасибо большое, Лев Генин, спортивный обозреватель.
4: Спасибо,
1: я вас благодарю за комментарий.
4: Спасибо.
1: И даже за отсутствие прогноза. Будем смотреть, так интереснее. Спасибо, всего доброго. Людмила Ермакова, редактор, Алексей Демченко, продюсер, Рами Феликс, звукорежиссер, Яна Райва-Барская была с вами этот час. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго.

0: Ураган Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Десятки тысяч работников в Израиле трудоустроены через компании по найму персонала и различные подрядные компании. Для большинства из них все выглядит как обычно. Обычная работа, обычная заработная плата. Они каждый день приходят в одну и ту же организацию, выполняют свои обязанности и подчиняются руководству компании. Однако с юридической точки зрения ситуация намного сложнее. Кто считается работодателем, а кто отвечает за выплату заработной платы и социальных отчислений? И что делать работнику, если его права нарушены? Объяснить и поговорить об этом мы пригласили адвоката по трудовому праву Льва Шнайдера. Лев, добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Лев, насколько распространена в Израиле работа вообще через компании вот по найму персонала, так называемые ИКО «Хадамы»?
2: Вы знаете, если еще до недавнего времени, где-то до 22-го или 23-го года, все меньше и меньше работников работали через такие компании, мы говорим именно компании по найму, так называемые ИКО «Хадамы», то сегодня, по-моему, количество работников увеличивается и увеличивается и увеличивается. И это никак не связано с тем, что это выгодно кому-то. Выгодно работодателям, выгодно тем, кто нанимает такие компании. Видимо, это связано с тем, что мы, работники, я говорю «мы», потому что я тоже работник, не разбираемся в законах, не разбираемся в наших правах и, видимо, частенько не хотим в них разбираться.
1: В чем вообще разница между наймом с ко-хадам и наймом напрямую работодателем на завод, к примеру?
2: По закону никакой разницы не должно существовать. Закон, так как государство хотело искоренить эту систему, закон построен таким образом, что работник, который работает в Коахадам, обязан получать ту же зарплату и те же условия труда, что работник, который работает на данном конкретном предприятии. То есть если работник, который работает напрямую, получает 45 шекелей в час, допустим, и пенсию, то работник через Коахадам должен получать точно такую же зарплату. И государство сделало это специально, чтобы не было никакого угнетения, не было никакого нарушения, и чтобы работодателю было невыгодно брать компанию Коахадам. Но, к сожалению, мы постоянно видим, что все случается наоборот. Не говоря уже о том, что работник через 9 месяцев после того, как он проработал у Каблан Коахадам, обязан перейти, работодатель Коахадам обязан перевести его на данное предприятие напрямую.
1: Ну вот все-таки, вот если мы скажем такими простыми словами, кто является работодателем такого работника с точки зрения закона?
2: С точки зрения закона после 9 месяцев тот, кто заказал работу этой компании, является работодателем. До 9 месяцев они вдвоем. Они вдвоем и Коахадам, и тот, кто заказал работу Коахадам, несут полную ответственность за права работника.
1: Предположим, по какой-то причине работодатель не Коахадам, а вот тот работодатель, где работник находится в этом месте, вот работает, отказался выплачивать заработную плату, предположим, за последний месяц. Кто несет ответственность в такой ситуации? Коахадам, который нанял такого работника, либо все-таки работодатель, у которого этот работник работает через Коахадам?
2: Тут надо понять порядок. Так. По закону сначала Коахадам потому что он тот, который должен выплатить зарплату, а потом работодатель, который пригласил коахадан. То есть у них ответственность несут обе компании, но по очереди. Сначала коахадан. Если коахадан заплатил, то все нормально. Если коахадан не платит, то переходит ко второй компании.
1: Так, а вот, допустим, в такой ситуации, вот попал он у нас работник,
2: да.
1: Работодатель не платит, коахадам сказал, мы разбираемся с работодателем, но тоже не платит. Работнику кому предъявлять претензии, если, предположим, он решит
2: двоим,
1: пойти,
2: двоим,
1: то есть сразу к двоим?
2: Двоим, и все эти объяснения коахадама, кто кому не платит, ну, это напоминает, как у кошки забрали сметану. Mm-hmm. Ну, при чем здесь работник? Работник проработал, коахадам обязан выплатить зарплату. Работника не интересуют никакие разбирательства между двумя работодателями. И оба работодателя несут полную ответственность за зарплату работника.
1: А если мы говорим о социальных правах, таких как о пенсии, отпускные, накопленные больничные и все остальное, что предоставляются в принципе
2: обе
1: по закону?
2: Обе компании, все, что касается работников компании Коахадам, есть полная ответственность двух компаний.
1: То есть давайте я попробую подвести итог. Вот есть у нас работник, пришел, устроился в Коахадам. Коахадам его отправил на завод, где вот человек благополучно, допустим, работает уже 6 месяцев. Он получает полностью заработную плату, получает все, что ему положено в плане социальных выплат, но что-то случилось на работе, работник перестал получать заработную плату, то есть ему за последний месяц ее не выплатили, сказали ему, все, уходи, ты нам не подходишь. А есть еще месяц, за который он должен был получить оплату. И в такой коахадам отказался покрывать за свой счет, на завод не платит. То есть в такой ситуации виноваты оба. То есть в ответственность несут.
2: Оба. Угу. Давайте я расскажу, чтобы всем было понятно.
1: Давайте.
2: И чтобы расставить все точки над «и».
1: Буду очень рада.
2: Нам написали ситуацию, которая встречается сплошь и рядом. Каждый день. Что делает работник? Работник посылает письмо. WhatsApp, mail, неважно. Работодателю коахадам и на предприятие, где он пишет, вы мне не выплатили зарплату, вы меня уволили, вы мне не заплатили месяц даму гемет. Я вам даю 30 дней или 15 дней исправить. Никто не исправил. Понятно, что работодатель или вообще ничего не ответит, или же начнет придумывать что-то другое, а предприятие, на котором работник, скажет, а ты не наш работник, зачем ты нам пишешь? Но это выдумка. Закон предусмотрел все такие выдумки и предусмотрел хитрые вещи. Никого не интересует. Работник приходит в суд, подает на две компании и говорит, я подал жалобу на коахадам. Я сообщил предприятию, что мне не заплатили. Предприятие ничего не сделало. Суд скажет, и предприятию, и коахадам, вы между собой решите этот вопрос, кто платит, но я требую, чтобы сейчас работнику было все выплачено. Иначе в судебном решении будет написано, каждый по отдельности и вместе вы обязаны заплатить работнику. То есть об этом даже вопроса.
1: А то есть в такой ситуации, предположим, суд решает, конечно же, суд встает на сторону работника, а дальше уже работодатель и коахадам должны разбираться между собой.
2: Именно
1: есть,
2: так.
1: Вот.
2: Суд говорит, каждый из вас вместе, или каждый из вас по отдельности платите работнику. Кто из вас, мне не интересно. Вы оба несете полную ответственность перед работником.
1: Лев, а в такой ситуации работник может получить не только невыплаченные выплаты, а еще какую-нибудь, возможно, компенсацию за вот такой ущерб, который мы нанесли работнику, работодателю?
2: Может. Снова, мы не говорим о миллионах.
1: Конечно.
2: Мы говорим все в пределах разумного. Да, конечно. Суды и предыдущие судебные решения обычно решают в сторону работника, что за такие грубейшие нарушения он наказывает работодателей штрафными санкциями.
1: Ну, я очень надеюсь, что ваш комментарий сегодняшний поможет нашим работникам, кто работает через Кохадам, знать о своих правах более точно, потому что, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда работники находятся в ситуации, не получая то, что им положено по закону.
2: Амен. И я очень надеюсь, что работники приложат максимальные силы перейти, работать напрямую. Они будут довольствоваться тем, я останусь работать, я не хочу ничего делать.
1: Спасибо вам огромное, Лев, за сегодняшний эфир.
2: Спасибо.
1: Всего доброго, до свидания.
2: Всего доброго.
1: Иногда бюрократическая проблема начинается с одной мелочи. Потерялся паспорт, консульство не работает, документы невозможно получить, а срок визы заканчивается. Что делать человеку, который живет в Израиле, но по объективным причинам не может быстро получить документы своей страны, откуда он приехал? Сегодня попробуем разобраться в нестандартных ситуациях с вопросами, связанными с МВД, визами и статусом в Израиле. А поможет нам в этом Марина Барановская, адвокат по семейному праву и вопросам МВД. Марина, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Марина, я небольшой спойлер. Я знаю, что мы с вами договаривались. Я очень хотела вас поднять немножко пораньше, но у вас была немножко, вы немножко были заняты. Скажите, пожалуйста, успешно прошло?
3: Да, я пару женила, успешно.
1: Спасибо. Это вот мы говорим о виртуальном браке, который проходит через YouTube, правильно?
3: Да, совершенно верно, онлайн.
1: Но я так просто хотела вас поздравить с успешным окончанием этого дела важного. Начать хочу я с вами с вашей вот истории, с ваших клиентов. Что именно произошло и почему обычное решение проблемы вот так вот оказалось прям невозможным, когда у вашей клиентки был потерян паспорт?
3: Ну, клиентка у меня из экзотической страны, да. Она из Уганды. И консульство Уганды закрылось в Израиле еще тогда, когда начался ковид, и, к сожалению, больше не открылось. Uh-huh. И нет консульства, где бы было их представительство. Она пошла за продуктами на базар, у нее вытащили кошелек, в кошельке был паспорт. Все. И мы искали, мы обращались в полицию, мы были очень надеялись, uh-huh. что найдется, туда приносят найденные паспорта, не нашлось.
1: То есть документов нет, ехать, заказывать, получается, новый паспорт, нужно ехать туда, в свою страну исхода?
3: Да, нужно ехать. Мы связывались с МИДом Уганды, они предложили съездить ей в Египет, в Каир, что также невозможно, потому что из документов у нее на руках остался только ТУДЗУД, временный израильский.
1: То есть выехать просто нет никакого документа, чтобы просто пересечь границу с Израилем?
3: Да,
1: и то есть, что ж такое ситуация?
3: Она даже в Уганду не могла вылететь, потому что для этого нужен документ для перелета, прямых рейсов в Уганду тоже нет.
1: Угу. И что ж такой ситуации делать? Как вы выходили из ситуации?
3: Первоначально мы обратились к консулу. Есть консул почетный, который занимается угандийскими студентами. Но он нам отказал. Мы настаивали, он отказал более грубо. Я подготовила это, подготовила подтверждение, что паспорт был украден, и обратилась в МВД с просьбой сделать для нее исключение. Обычно для СПСР, для перелетов делают тех, у кого ВНЖ, вид на жительство, 10-летний, ну, постоянный вид на жительство, а у нее годовой. И в связи с тем, что у нее действительно нет другого образа, возможности получить паспорт, в который будет вклеена виза, ей, во-первых, выдали... Виза, это называется Ашраба Гелион Нефрат. Виза на отдельном листе без вклейки в паспорт, для того, чтобы была возможность выдать такой документ. И тогда, когда у человека есть действующая виза, на срок действия этой действующей визы можно, если он подходит под все критерии исключений, а она прям вот то самое исключение, выдать ей временный документ для перелетов, который будет выдан Израилем, но там будет написано, что она не гражданка Израиля. И он выдается на конкретные страны. Мы взяли на всякий случай Эмираты, Эфиопию и Уганду, потому что еще непонятно, через какую страну она полетит.
1: Речь об ЛСПСЭ? Какой-то особой формы?
3: Да, она получила ЛСПСЭ как у гражданина, но там написано, что она не гражданка.
1: А вот вы сказали, что вы выбрали страны, в которые она может полететь. Это относится ко всем ЛСПСЭ, которые получают?
3: Нет,
1: даже...
3: это относится только к ЛСПСЭ, которые выдаются как исключение для иностранцев.
1: О, как
3: это большая редкость. И там прямо в нем написано, в какую страну она из Израиля может влететь.
1: И так, сколько стран там может быть вписано? Или по пути исследования?
3: Каждую нужно обосновывать. Мы обосновали три. Уганду как финальную точку полета. И через страны стыковки мы выбрали Эмираты и Эфиопию, потому что через них удобные перелеты. Вот сейчас мы в процессе состыковывания их поездки.
1: Марина, вот исходя из вашей практики, какие страны вообще сегодня вот могут создать подобные сложности, которые, гражданам, которые проживают в Израиле и проходят, к примеру, ту же ступенчатую процедуру?
3: Если мы говорим о русскоязычных, то такая проблема есть у большого количества белорусов.
1: Так,
3: потому что с 23-го года по приказу президента Белоруссии паспорта не изготавливаются консульством. И те, кто начали процедуру отсюда, они должны будут вылететь и получить паспорт там.
1: То есть им нужно успеть вылететь?
3: Я уже неоднократно делала похожие манипуляции, но не обязательно получать для них заграничный паспорт для полета, вот этот для СПС или туда от МАВР, потому что в Беларуси есть право вылететь по справке, есть живое консульство, и в Беларусь можно просто получить вот эту отдельную визу, получить справку на вылет и прямым рейсом полететь в Белоруссию, делать этот паспорт, а потом вылететь, так как есть согласие МВД.
1: То есть, получается, а если мы говорим о граждане Беларуси, который, допустим, вылетает еще с действующим, получается, там уже оформляют, то это может ситуация растянуться, получается, надолго. Это я просто сейчас с вами вместе думаю. То есть, получается, у нас граждане Беларуси тоже могут оказаться в не очень простой ситуации.
3: Могут. Когда... Поэтому те, которые находятся здесь без паспорта, например, просящие убежище, которые поднимаются на ту или иную процедуру, или на особо вариантов нет, или это репатриация, тогда мы просим проводить ее вообще без паспорта. Или это ступенчатая процедура, тогда мы просим дать визу отдельно, и потом делаем паспорт. Человек получает разрешение на вылет по визе, вылетает без паспорта, и потом на основании этой визы вылетает обратно.
1: А вообще существует ли, возможно, категория людей, для которых наше дорогое МВД проявляет большую гибкость? Ну, может быть, родители маленьких детей, вот, которые только родились, или пожилые люди, или люди с какими-то определенными гуманитарными обстоятельствами?
3: Я думаю, нет. Но есть те, кому они проявляют больше симпатии, готовы что-то делать быстрее. Действительно, это когда тяжело больны или с маленьким ребенком, или беременная. Вот Эстер у меня с двумя маленькими детьми, и младшая родилась в марте. Из-за этого вообще так это все заволокитилось.
1: А вот если все-таки, допустим, из-за такой ситуации, которая у нас сейчас с консульством Беларуси, если человек пропустит срок продления своей визы из-за подобных проблем, может ли это вообще повлиять на его дальнейший статус в Израиле?
3: Да, процедура может быть прекращена, ему будет отказано в продолжении ведения дела, и он получит предписание покинуть страну.
1: Даже так?
3: Такими историями славится особенно центр страны. Натания пару раз такое делала. Люди приходили уже с отказами. Тель-Авив такое тоже любит делать.
1: И в такой ситуации что, подавать апелляцию или сразу в суд?
3: Подавать апелляцию, потому что если человек вылетит, то процедура прекратится, и обратно его пустят только под раздельное собеседование и залог. Это очень долго и дорого.
1: То есть вот, и вот тут у меня сразу возникает вопрос, а вот такого плана ошибки или, возможно, какие-то другие совершают люди, когда пытаются самостоятельно решить подобные вопросы? Вот.
3: К сожалению, да, потому что во всех консульствах стран бывшего постсоветского пространства есть проблемы с очередями. И у каждого своя специфика. В российское консульство просто тяжело взять очередь, нужно прям быть настойчивым. В украинское консульство мужчин не обслуживают, у которых не стоит аппликация резерв, которую он должен был ставить на воинскую, на воинский учет. И многие там в розыске, те, кто в розыске, отказываются обслуживать. Ну, Беларусь просто не обслуживают.
1: Марин, ну и, наверное, последний вопрос. Что бы вы посоветовали людям, которые уже сейчас понимают, что срок действия их паспорта заканчивается, они проходят ступенчатую процедуру, но получить новый документ будет им непросто? В какой момент поднимать красный флажок?
3: Когда начинается процедура, на каждое продление нужно следить за сроком годности паспорта. Нужно учитывать, что паспорт не готовится с сегодня на завтра. Если есть действующая виза на данный момент, то, возможно, стоит стремглав сбежать в страну исхода и там через компанию ускорять и за 10 дней этот паспорт делать. Пожалуй, кроме Украины. Опять же, украинцы могут его сделать в Польше. Тоже это займет буквально в пределах 2 недель.
1: Кстати, могут об этом многие не знать.
3: Да, многие об этом не знают. Есть отдельно в Польше отделение ДП документа, государственного предприятия, печатающего паспорта, где можно достаточно быстро и без каких-то помогаторов сделать себе паспорт, если у человека есть entry-виза. А вот если у человека entry-визы нет, то это отдельная проблема. И здесь нужно вначале подтвердить искренность связи, потом получить разрешение на выезд, въезд, возможно, под залог, и уже потом заниматься вопросом паспорта. То есть я бы здесь отдала приоритет подтверждению того, что пара настоящая, а уже потом паспорту.
1: А вот, кстати, вот подтверждение, что пара настоящая, есть возможность начать процедуру, если у второй стороны, которая не имеет гражданства Израиля, просроченный паспорт?
3: Это зависит от того, в каком статусе человек находился в стране. Если статус «никто», то это очень проблематично. Если статус «просящий убежище», и в этом состоянии паспорт просрочился, то да, можно. Поскольку статус просящего убежища, он дает определенные послабления от предоставления документов на первоначальном этапе.
1: Какой примерно срок вот этого такого поблажки, так скажем, на предоставление документов?
3: Ну, вообще дают до 5 лет на визе вне паспорта. Это касается и суданцев, и эритрейцев.
1: А из стран наших постсоветского пространства есть какие-то такие послабления?
3: Ну, если человек не в состоянии предоставить паспорт, и он находился в состоянии просящего убежища, то да, точно так же, как суданец, до 5 лет. Но за это время придется как-то решить вопросы и сделать паспорт.
1: А вот эта виза, которая... Я, наверное, много вам вопросов задаю, но мне, правда, очень интересно.
3: Хорошо.
1: А вот эта вот виза, которую предоставляют сейчас выходцам из Украины в связи с войной Украины-России, она подходит?
3: Нет, она не подходит. Это не просящее убежище. Тот, кто обратился непосредственно в отдел РСД, тот, который занимается просящими убежищами, выдают документ, подтверждающий легальность нахождения в стране, что дело о беженстве открыто. Вот когда есть такая просьба, да, можно без паспорта пробоваться.
1: Это вот, к сожалению, то, что многие путают. Многие думают, что вот эту визу, раз они получили, значит, это уже статус.
3: Нет, коллективная защита — это не беженство.
1: Будем надеяться, что сейчас наши, как минимум, радиослушатели поймут это и будут понимать, что это все-таки другой
3: статус. Я
1: очень
3: надеюсь, и я прогнозирую, что исход по украинцам будет такой же, как в свое время был по суданцам из-за войны. Те, кто оказались здесь, вначале их коллективно подняли на коллективную защиту, потом на те самые синие бумаги просьбы о беженстве. И те, кто работают и не совершают преступления, они получают постепенно вид на жительство.
1: Вот эта вот процедура, которую вы сейчас описали с суданцами, сколько она времени длилась, чтобы вот...
3: Более 10 лет.
1: Ого.
3: Более 10 лет.
1: Ну, будем надеяться, что все-таки... Это зависит от кого-то, может быть, от решения суда, или правительство также может провести такой указ?
3: Может. Мы ждем правительства, пока война немножечко, ну, грубо скажем, но не до них.
1: Ну, это естественно. Тогда... Марин, спасибо огромное за комментарий. Будем надеяться, что правительство все-таки найдет возможность решить этот вопрос и для жителей Украины, которые проживают сегодня на территории Израиля.
3: Да, потому что такое огромное количество людей оставлять неупорядоченными в стране. Это и для страны плохо, и для этих людей.
1: Совершенно верно. Я с вами полностью согласна. И будем надеяться, что граждане Беларуси, которые проходят сейчас ступенчатую процедуру воссоединения семьи, все-таки будут более внимательно относиться к своим документам и не пропускать сроки, когда их документы из Беларуси будут просрочены, и они, к сожалению, окажутся в не очень хорошем статусе, находясь в Израиле. Спасибо вам огромное, Марин, за этот комментарий.
3: Спасибо.
1: Надеюсь, что нас радиослушатели услышали и будут действовать правильно. Всего доброго.
3: До свидания.
1: Мы привыкли думать о страховке как о финансовой подушке безопасности. Если что-то случилось, если мы что-то потеряли, страховая компания должна нам компенсировать ущерб. Но мало кто задумывается о том, что страховые компании также проводят расследования, проверяют даже обстоятельства страховых случаев и иногда возвращаются к старым делам спустя годы. Сегодня поговорим о том, где проходит грань между законным требованием выплаты и страховым мошенничеством. А разобраться в этом нам поможет адвокат, специалист по медицинским правам и страховым спорам Варда Оганесян. Варда, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте, Танечка.
1: Очень рада, что вы с нами сегодня в эфире. Расскажите, пожалуйста, я вот эту историю увидела у вас в социальной сети. Расскажите, пожалуйста, вот я не буду рассказывать нашим радиослушателям, что, просто хочу, чтобы рассказали вы, что там произошло и вот чем это все закончилось.
4: Вы знаете, к сожалению, страховые споры возникают очень часто. Но иногда страховые компании просто необоснованно отказывают в выплатах. Но в нашем случае произошло совершенно по-другому. Речь идет о женщине, которая заявила о пропаже дорогостоящего кольца. Кольцо само по себе, как бы, оно имело свою такую дорогую стоимость, потому что в нем находился бриллиант стоимостью 30 тысяч долларов.
1: Вот, секундочку, то есть, получается, эта женщина застраховала свое ювелирное украшение вот в какой-то страховой компании?
4: Помимо, она застраховала многие украшения, но еще и застраховала это специфическое кольцо. Многие, может, знают, что когда делают полис страховой, приходит СОКЕР, человек из страховой компании, получает документацию разных драгоценностей. Помимо этого, эта женщина показала документ, который показывает параметры этого бриллианта и его себестоимость. И на основе этих документов был выдан страховой полис. И через какое-то время женщина подает иск в страховую компанию о том, что кольцо, специфическое кольцо, которое было застраховано 30 тысяч долларов, пропало. И как оно пропало, кстати, это очень интересная история. Она сказала, что он упал в канализацию, то есть она мыла руки и его смыла.
1: Ну тут.
4: Вот. И страховая компания посылает буквально несколько часов, посылает специальную компанию, которая проверяет всю канализацию. То есть видео проверяет, делает видео съемку, и кольцо не находится. Но так как это страховой случай, и кольцо было не найдено, страховая компания должна была оплатить о пропаже, о утере этого кольца, так как оно было застраховано.
1: А в такой ситуации, если пропадает какое-то ювелирное украшение, заявлена определенная стоимость, вот, то есть страховая выплачивает 100% или какой-то процент от стоимости, как правильно?
4: В зависимости, что было в страховке, то есть каждый в зависимости, что страховал. На данный момент та женщина, о которой речь идет, она застраховала это кольцо на сумму 30 тысяч долларов. И в тот момент, когда был страховой случай, то есть страховая компания не нашла это кольцо, та компания, которая снимала видео всего КАФ-БИЮФ, не нашла, и она должна была выплатить стоимость страховки. Но на этом дело не закончилось, и через 2 года примерно эта же женщина получает письмо в страховой компании, в котором говорится, что мы сфотографировали очень похожее кольцо на вашей руке несколько дней назад. И мы просим вас дать это кольцо на экспертизу, так как у этой страховой компании были уже параметры этого

0: есть какая-то зацепка на мошенничество, страховая компания обычно, и в большинстве случаев, это сейчас это не единственный случай такой, что страховая компания пользуется частными детективами и социальными сетями, чтобы проверить на факт того самого мошенничества.
1: Но вот здесь же страховая компания вернулась через 2 года практически. Да. То есть в такой ситуации у страховой компании состоит список таких дел, получается, она периодически может вернуться к любому?
0: Периодически может вернуться. И вы знаете, это мы сейчас говорим о драгоценности, но так как я веду очень много лет дела по медицинским именно делам, и могу привести пример именно в той связи, где мы работаем гораздо больше, и говорится о том, допустим, большинство дел, которые проходят через страховые компании Шельбитох Сиуди, страховые компании назначают проверки тем людям, которые говорят о том, что они находятся в битуах СИУДИ. То есть, когда они подают на страховку, их проверяют, и детективы за ними смотрят. И это такая практика. И потому, даже если страховая компания заплатила первый год страховые выплаты или заплатила второй год страховые выплаты, вполне возможно, что в какой-то момент просто-напросто берут частного детектива, пользуются всеми возможными легальными способами доказать, что, может быть, тот клиент недостоин этих страховых выплат. И это целая практика такая, это что-то, что мы сталкиваемся с этим каждый день, можно сказать.
1: Есть ли какой-то срок давности в такой ситуации, когда страховая компания может действительно устроить слежку и потребовать вернуть деньги, если выясняется, что выплата была получена обманным путем? Или там нету такой срока давности 7 лет, как, допустим, в отношении других?
0: Вы знаете, да, я могу сказать, что есть срок давности, и в зависимости, то есть еще раз, когда выплата была. То есть если это по месячной выплате, то есть все время срок давности, он и продвигается, он как бы, он и митмашех это называется. Нельзя сказать, что это с первой выплаты. А это постоянно, каждый раз, если выплатят, то есть этот срок начинает заново, так как страховая выплата была выплачена с последней даты.
1: Какие последствия вообще могут ждать человека помимо возврата самовыплаты? Вообще может ли такая история, допустим, даже закончиться уголовным делом?
0: Да, к сожалению, наш закон в Израиле включает в себя и уголовную ответственность. Это очень мархекелех, это до уголовной ответственности, но страховые компании при факте мошенничества спокойно могут подать в суд на возврат полученных денег, на судебные расходы, штрафы. И, конечно, в зависимости от самого мошенничества, если уже оно было зафиксировано, и его так хумратом отцов, конечно, может быть и уголовная ответственность.
1: А бывают ли случаи наоборот, когда страховые компании ошибочно обвиняют людей в мошенничестве?
0: Вы знаете, как вам, допустим, пример, я не сталкивалась, если честно, с таким примером, и не могу точно сказать, да или нет. Ну, например, может быть такая ситуация, что гипотетически, что человек потерял вещь, получил страховую выплату и через какое-то время нашел ее.
1: Так.
0: Гипотетически может такое случиться,
1: конечно,
0: правильно? И тогда в таком случае я бы рекомендовала бы этому человеку не играться со страховой компанией, если это на самом деле говорится о больших суммах денег. И все можно доказать в Израиле, и если это на самом деле было сделано не намеренно, то можно позвонить в страховую компанию, сказать, вы знаете, вот я нашел потерянную вещь, и, пожалуйста, вот я хочу лацет али дехова, влауди али, как бы...
1: Да, готов вернуть деньги, готов, да, все понятно.
0: Ну, это гипотетически, я как бы физически не сталкивалась с такой ситуацией, ну, как бы я думаю, как... Вот где-то так.
1: Очень часто пожилые люди, которые подают уже ТВЮ заявление на получение вот выплат в связи с уходом, да, вот Битохсиют, который очень сейчас особенно всех волнует, потому что непонятно, как будет двигаться реформа или не будет, очень часто не могут получить выплаты.

0: и не могут доказать, что они, да, имеют, могут иметь право, функциональный статус их нарушен. Вот что вот в данном случае
1: Да,
0: вы посоветуете людям, которые находятся в такой ситуации?
1: Вы знаете, самое важное, чтобы я вам посоветовала, любой отказ – это не отказ.
0: Так.
1: Каждый отказ от страховой компании и почти большинство дел, которые наша компания ведет, оно сталкивается с тем, что люди подали первоначальный иск и сразу отказали. То есть это как автоматический отказ.
0: А, даже так? То есть они уже автоматически
1: вот,
0: просто дают
1: и
0: отказы?
1: Стандартная форма отказа всех, даже стандартный письменный отказ, который мы получаем очень часто. И я бы советовала бы не отказываться от своих прав, подавать апелляции, потому что пользоваться юридической консультацией правильно и подавать апелляции, потому что в конце концов людям, которые, да, полагаются, страховая компания выплачивает и выплачивает на протяжении всех 60 месяцев страхового полиса и не останавливаться на выплате месячных временных выплат, а продолжать бороться за свои права, потому что всю жизнь человек, который оплачивает страховые премии, он имеет право, в конце концов, когда у нас возникает какая-то плохая ситуация, что нам нужен на самом деле этот уход, получить компенсацию обратно. И то, что я бы пожелала бы, не сдаваться и вести борьбу со страховым компаниям до конца, потому что есть какой-то такой... Обычно люди думают, ну вот меня отказали, ладно, я оставлю процесс, потому что, ну, значит, мне не полагается. Но на самом деле это не так. То, что не полагается, это, может быть, это только первичная стадия. И как мы обычно пользуемся таким термином, это «считат мацлиях». Я бы пожелала бы всем бороться до конца за свои права и пользоваться и юридической консультацией. И вы в вашем сайте даете очень много информации, в которой может просто каждый человек найти маленькую и правильную информацию, как правильно подавать иски. И вы делаете тоже очень хорошую работу.
0: Варда, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. И я надеюсь, что мы еще услышимся в будущих наших передачах.
1: Спасибо, Таня, за то, что пригласили.
0: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
0: Многие супружеские пары уверены, что если банковский счет оформлен на двоих, то после смерти одного из супругов второй сможет без ограничения продолжать им пользоваться. На практике это не всегда так. Иногда родственники сталкиваются с неожиданной проблемой. Счет оказывается ограничен, доступ к деньгам затруднен в случае смерти одного из супругов. Сегодня поговорим о важном банковском пункте, который может существенно облегчить жизнь семье в трудный период. Поговорим вместе с адвокатом-нотариусом Вадимом Волохом. Вадим, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Спасибо, что присоединились в наш эфир. Вадим, давайте поговорим, что такое пункт Арихут Ямим, пункт о долголетии, и почему о нем так редко вообще знают люди?
2: Окей, вы как правильно сказали, арихут ямим – это, если говорить дословно, это долголетие или долговечность. Если говорить конкретно уже юридическим языком, это документ, который подписывается владельцами совместного банковского счета, и он позволяет пережившему владельцу счета продолжать пользоваться счетом после смерти второго владельца в соответствии с условиями подписанного документа и внутренними правилами банка. Это вот очень важно. И еще самое главное, важно понимать, арихут ямим – это не является завещанием, этот документ не определяет никаких наследников, и он не заменяет оформление наследства. Банк дает просто облегчение второму владельцу счета пользоваться им до получения документов, подтверждающих право на наследство.
0: Вот если нас сейчас слушают пожилые супруги, где и понимают, что они не знают, есть ли у них такой пункт в договоре, когда они открывали собственный совместный счет или нет. Вот что им на сегодняшний день лучше всего и правильнее сделать?
2: Лучше всего, как это происходит на практике, обратиться в СНИФ, банк, где открыт счет, поднять документ, именно договор на открытие банковского счета и посмотреть, если подписан, как бы стоит галочка, если уже говорить простым языком, галочка, что у них есть пункт «Орехут Ямим». Тем самым они могут быть защищены, что в случае смерти одного из них счет не будет автоматически закрыт в течение 24-48 часов со дня смерти одного из владельцев счета, и он может полностью пользоваться, второй владелец может пользоваться ими и распоряжаться денежными средствами. Но все-таки надо учитывать, есть еще внутренние правила банка, они ограничивают определенные действия по этому счету, и в любом случае необходимо впоследствии получать документ, подтверждающий право наследства на этот счет.
0: Вадим, а вот если слушают нас сейчас, допустим, новые репатрианты, либо те, кто только планируют сделать совместный счет, вот есть пока отдельные счета, но планируют, допустим, сделать общий. Вот приходят они в банк, вот этот на сегодняшний день, вот этот пункт долголетия, он включен в договора на совместный счет автоматически?
2: Да.
0: Или нужно отдельно просить?
2: Я бы все-таки не все банки автоматически включают этот пункт. Есть договоры банковского обслуживания, где есть там автоматически, но я бы все-таки еще раз подчеркнул, при подписании договора на открытие банковского счета попросить служащего банка уделить этому внимание и поставить ограничение, что есть у нас пункт «Орехут Ямим», и мы продолжаем владеть счетом, как говорится, без всяких проблем.
0: А вот если мы возьмем плохую ситуацию, когда не было этого пункта, и вот что происходит с совместным банковским счетом после смерти одного из супругов?
2: Действительно, правильно вы сказали, плохую ситуацию. Почему она плохая? Банк получает сообщение о том, что один из владельцев счета умер. И автоматически счет закрывается. Тем самым человек ограничен в возможности снятия денег, получения пенсии, пособий, заработных плат до предъявления в банк документа, подтверждающего право о наследстве. Или это может быть приказ о вступлении в наследство по закону, или приказ о вступлении в наследство по завещанию, что возьмет, в принципе, от 2 до 3 месяцев, не меньше по закону. Может быть, даже и больше, в зависимости от наследников, какие права на наследство. Поэтому или владельцу счета придется открывать дополнительный счет, он это тоже может сделать. Ну, бюрократия, дополнительные договора, дополнительное время, чтобы открыть новый счет, чтобы перевести все платежи, перевести все пенсии, перевести все пособия, перевести всю заработную плату, это берет время. Поэтому, чтобы вот это избежать, я рекомендую всем проверить у себя свой банковский счет и проверить данный пункт.
0: Хорошо, а допустим, возьмем ситуацию, связанную уже с наследством. Вот, предположим, есть у нас совместный счет обоих супругов,
2: да.
0: Но у этих супругов, допустим, есть, ну, не знаю, дети, к примеру. А у этих супругов есть какие-то определенные накопления, но был подписан пункт о долголетии, орехут ямим. То есть обычными повседневным счетом супруг, оставшийся в живых, может продолжать распоряжаться. А что происходит с большими накоплениями, допустим, которые есть на закрытом счету?
2: Я в самом начале сказал, что важно понимать, орехут ямим – это не завещание и не право на наследство. То есть после смерти одного из владельцев счета, чтобы определить, кто действительно является наследником, это может, если нет завещания, то это будет владельцем счета как и переживший супруг, так и дети. То есть люди должны подать документы, получить приказ о вступлении в наследство, и в соответствии с этим приказом будут разделены денежные вклады, которые лежат на этом счету. То есть само по себе подпись «Орехут Ямим» не имеет никакого значения для наследства. Оно имеет назначение только для повседневной жизни владельца счета, что может спокойно им пользоваться, распоряжаться, и все, больше ничего. А уже потом, если мы говорим о каких-то закрытых программах, закрытых вкладах, это уже определяется на основании приказа о вступлении в наследство.
0: Вадим, ну, наверное, и последний вопрос, который бы я вам задала. Возможно, он с какой-то стороны может быть глупый, но все-таки.
2: Нет, глупых вопросов вообще не бывает.
0: Распространяется ли орехут ямим, вот этот пункт о долголетии, только на супружеские пары или может применяться и к другим совместным владельцам счета? Очень часто у нас бывает мама с дочкой, папа с внучкой и так далее и тому подобное.
2: Ну, из моей практики я слышал, что именно орехут ямим распространяется на именно на совместное владение счетов супругов. То есть в любом случае данный пункт стоит проверить в банке, что он распространит, например, если у нас открыт счет, в этом счете вписаны, предположим, супруги и дети, будет ли распространен этот пункт именно на детей. Также я бы посоветовал все-таки проверить в банке их внутренние правила банка, какой документ они подписали, что конкретно говорит этот пункт, касающийся именно орехут ямим. Все-таки лучше всего обратиться в банк и проверить. Mm-hmm. В любом случае проверить, что да, есть у нас этот пункт, что мы можем быть спокойны, что счет будет продолжать работать, он не закроется. И будет ли он распространен, помимо пережившего супруга, также на детей или на третье лицо, которое будет вписано как владелец этого счета.
0: Вадим, спасибо вам большое, что присоединились к сегодняшнему эфиру. И спасибо за, спасибо за этот важный комментарий.
2: Спасибо.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Удачи.
3: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
0: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: за летомид.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: 11:06 в Израиле. Добрый день. На волнах радиостанции Кан-Река. Программа «Открытый микрофон». И сегодня у микрофона Олег Клоц, в принципе. Но сегодня наш вопрос ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, добрый день. Здравствуйте, вы с нами.
1: Добрый день.
0: Задать вопросы можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003, 072-280-1003 или в комментариях к посту на странице Канрека в социальной сети Facebook. Мы ждем ваших вопросов, ваших звонков. Пока у нас нет пока никого, я так понимаю. Геннадий, может быть, вы что-то хотите сказать, добавить, какую-то, о чем-то сказать новым и интересным?
1: Ну, скажем так, в последнее время лично я видел, что есть очень много рекламы, связанной с началом получения пенсии 60 лет. Я хочу обратить внимание слушателей на то, что получение пенсии с 60 лет, оно, безусловно, возможно. Но есть очень мало случаев, когда это выгодно. Это связано с тем, что, несмотря на то, что выгодно получать пенсию как можно раньше, но до достижения пенсионного возраста на пенсию нет налоговых льгот. И с пенсии мы платим до достижения пенсионного возраста по полной программе. И Масбриют, и Битуох Леуми, и Масах Насах, если есть параллельно какая-то работа. И получается, что тем, кто начинает получать пенсию до пенсионного возраста, с одной стороны, у них теперь пенсия будет на всю жизнь меньше, так как они начали ее получать раньше. А с другой стороны, то, что они начали получать раньше, не пошло им все в актив, а от 30 до 50% вот этих денег ушло на всякие налоги. Масбриют, Битуох Леуми и Масах Насах. И поэтому в большинстве, подавляющем большинстве случаев, получение пенсии до достижения пенсионного возраста, она невыгодна. Что я, да, согласен с рекламой, что проверять пенсию нужно намного раньше, чем 60, даже 60 лет. Заниматься своими пенсионными накоплениями, проверять, что там происходит, и знать, что происходит, и разбираться, куда идут 20-30% от моей заработной платы каждый месяц. Это все-таки желательно с молодых лет. Вот, то есть тут даже 30 лет не такая уже ранняя дата. И когда я очень часто от людей, там, скажем, 67-летних, да, я говорю, а что с пенсией жены? Ну, ей еще до пенсии год. Окей? Или там, что с пенсией мужа? Ему еще до пенсии 2 года. И так далее. Вот когда я такое слышу, это, дамы и господа, вы просто не понимаете, чем раньше вы займете свои пенсии, чем раньше вы поймете, как, на каких условиях и куда идут 20-30% от вашей заработной платы, тем больше в конечном итоге будет у вас пенсия. Потому что потери по дороге есть очень много, возможности потерять деньги по дороге есть очень много. Вы никогда не можете знать, у вас оптимальная программа или нет. И поэтому разбираться с пенсией нужно чем раньше, тем лучше. А вот уже начинать получать пенсию в 60 лет, ну, как бы можно, но очень-очень редко. В большинстве случаев это невыгодно. Окей, это вот такое вступительное слово.
0: Хорошо, Александр Бердичевский, спасибо. У нас есть радиослушатели, пожалуйста, кто на линии? Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да,
2: меня,
0: пожалуйста,
2: зовут Елена из Нетании. У меня такой вопрос. Сначала немножко о себе. Мне 69 лет, и я до сих пор работаю. Есть куда работодатель отчисляет пенсию. И есть еще одна КРН-пенсия Минора Мифтахим, где уже пенсия Люпейла. И оттуда я бы хотела вытащить пенсию Ходшит, получать каждый месяц. Какие вопросы? Первое. Так как там сумма очень-очень небольшая, могу ли я не писать, сколько ташлимим я хочу получить, 60, там, а 240? Из-за этого я не хочу оставлять, чтобы после меня кто-то, я имею в виду дети или муж, остались получателями моего, так сказать, остатка, если я рано уйду. И в связи с этим я хочу спросить, из-за этого будет ли увеличена моя сумма пенсии, которую я сейчас буду получать? Это первый вопрос. И, да? И второй вопрос. Обязана ли компания Минора Мифтахим прислать мне маслюль приша? Я у них прошу, почему-то я не могу получить ответа. Или они это не присылают сейчас. Вот два вопроса.
1: Давайте, значит, так. Начнем со второго вопроса. Безусловно, маслюлей мы кабалат пенсии, они обязаны прислать. Это понятное дело, вы не можете выбрать маслюль без того, чтобы они не сделали вам их расчеты. Это раз. Во-вторых, судя по вашему вопросу, вы совершенно не понимаете, как платится пенсия, как это все работает. Несмотря на то, что возраст ваш 69 лет, вы уже 7 лет пенсионного возраста. Это просто-напросто безобразие. Окей, значит, во-первых, пенсия, вы рассматриваете конкретно вот эту программу, а вторую программу не рассматриваете. Почему? Какая связь? У вас есть, считайте, два счета. Окей, и надо рассматривать, когда у вас есть два банковских счета, например, и когда вы смотрите, сколько у вас есть денег, вы не смотрите на один счет. Вы смотрите на оба сразу. Сколько у вас в сумме есть денег в обоих программах? Почему вы разделяете неактивную программу с активной, мне совершенно непонятно. Пенсионные деньги можно двигать из программы в программу, можно объединять, можно разъединять, можно переводить в другое место и так далее, и так далее. Само разделение, которое вы себе в голове придумали, оно неграмотное, оно неправильное, оно нанесет вам, скорее всего, ущерб. То есть так пенсию не планируют. Окей? Поэтому в первую очередь вы не должны это рассматривать именно таким образом. Вполне возможно, что это вторая ваша программа, которая активная, вполне возможно, ее стоит перевести в минору. Или наоборот, из миноры перевести в активную программу. Или, может быть, эти обе программы перевести в какую-то третью программу, чтобы это объединить. Иногда нужно, иногда не нужно. Я не знаю, как, на каких условиях ваша действующая программа. Там условия получения пенсии лучше, чем в миноре, или хуже, чем в миноре. Это то, что вы должны разобраться. Может, там хуже условия, чем получение пенсии в миноре. А может быть, лучше. Вот с этими вещами вы сначала должны разобраться, потом принимать решение. Окей? То есть то, что у вас есть какая-то программа, это не что-то, что Богом дано, так сказать, на горе Синай изменить невозможно. Нет, это не так. Поэтому принятие решения по поводу этих денег, сам процесс принятия решения у вас, он неправильный. Окей? И когда вы сам процесс неправильный, результаты с очень большой долей вероятности будут очень плохие. Поэтому я вам рекомендую, во-первых, обратиться к кому-то, кто понимает в этих вещах, чтобы он вам спланировал, из каких денег получать пенсию. То, что вы сейчас отчисляете в пенсионную программу, современные пенсионные программы умеют платить одновременно и пенсию, и принимать новые деньги. Нет никакой проблемы получать пенсию и из той программы, которая у вас есть активная, и из той, которая неактивная. То есть все это нужно планировать. Что в вашем случае лучше, я, естественно, по радио знать не могу. Но сам процесс, я вас прошу остановиться и не делать то, что вы запланировали делать, потому что вы делаете неправильные вещи по логике вещей, понимаете, по логистике всех этих вещей, понимаете. Вот, поэтому я это понимаю. Первое. Что касается выбора маслюля. Выбор маслюля, опять-таки, пенсия всегда платится всю жизнь. Когда вы оформляете пенсию, вам предоставляются маслюли. Маслюли – это вариации на тему, что будут получать мои близкие в случае слишком ранней смерти. Получать пенсию, при которой наследникам ничего не положено, можно, но не во всех программах и не во всех случаях. Если вы замужем, и у вас именно пенсионный фонд минорами, в таким не полиса, а именно пенсионный фонд, то там такой опции нету. Хотя бы должно быть 30% от вашей пенсии положено вдовцу, то есть вы не можете выбрать такой маслюль. Окей? Есть программы, в которых можно выбрать такой маслюль, может, в которой нельзя, и поэтому просто-напросто надо смотреть индивидуально. Я думаю, что я на ваши вопросы ответил.
2: Вполне, большое вам спасибо.
1: Будьте здоровы, до свидания.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло?
0: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, доброе утро. Геннадий, пожалуйста, не могу разобраться. Кицва мизакава, кицва мокерет.
1: Окей, что именно вас интересует?
3: Вот, я получила отчет, и есть разделение кицва мизака от кицват авкадот лапенсия в кицва мукерет.
1: Как вы, где, в каком отчете вы это интересно получили? Это не так легко получить такой отчет.
3: Дохшнати.
1: Дохшнати написано Кицвам Укерет?
3: Да. Кицвам Укерет, Миавкадот, Викицва.
1: А, Авкадот ли Кицва Мукерет, Авкадот ли Кицва Мукерет, окей, это еще не Кицва Мукерет, окей, хорошо, бесед. Я объяснил для вас и для всех слушателей.
3: Вот, очень.
1: Пенсия – это налогооблагаемый доход.
3: Да.
1: Когда мы получаем пенсию, это налогооблагаемый доход. Возникает вопрос, а почему пенсия – налогооблагаемый доход, если я пенсию плачу с заработной платы, а с заработной платы я уже вроде все налоги заплатил. Так что же, это двойное налогообложение получается? Ответ – нет. Не получается двойное налогообложение, потому что отчисления работодателя в пенсионную программу не являются доходом работника, и в момент отчисления на пенсию мы не платим с этих денег налоги. Также отчисления самого работника себе в пенсионную программу, ведь есть часть отчисления работника. Это тоже часть, получает определенные налоговые льготы от МАСАХНАСА. И поэтому получается, что пенсию в принципе мы накапливаем из денег, с которых мы не платили налоги, поэтому пенсия совершенно справедлива, она облагается налогом. На пенсию есть налоговые льготы, но это уже, так сказать, все потом. Так вот, все, что я сейчас объяснил, оно только до определенного уровня заработной платы. Когда мы переходим определенный уровень заработной платы, сначала на первой ступеньке перехода деньги самого работника не получают налоговые льготы, потом, если зарплата еще выше, то еще и деньги работодателя, часть денег работодателя оказывается, мы начинаем платить с них налоги еще в плюшем оскороте. Таким образом получается, что при высоких заработных платах часть денег, которые поступают в пенсионную программу, это деньги, с которых мы уже один раз заплатили налоги. И поэтому было бы несправедливо, если бы пенсия из этих денег облагалась бы еще раз налогами. И поэтому существует понятие кицва мезака и кицва мукерет. Кицва мезака – это обычная пенсия. Это обычная пенсия, с которой я налоги не платил. То есть с отчислений с этих я налоги не платил. И, соответственно, пенсия – это будет обычная налогооблагаемая со всеми там налоговыми льготами, которые мы можем оформить, например, с помощью кибос, хуйот. Окей? Но это обычная пенсия. А есть кицва мукерет. Это деньги, с которых мы уже один раз заплатили налоги. Вот с этих денег пенсия должна быть свободна от налога. То есть пенсионная компания, по идее, должна считать отдельно эти деньги. И когда я буду получать свою пенсию, та часть пенсии, которая создана вот этими деньгами, должна быть полностью свободна от налога. То есть для МАСАХНАСА эта часть должна быть полностью прозрачна. Проблема с кицва мукерет заключается в том, что государство поручило эту кицва мукерет считать самим пенсионным компаниям. То есть идея была очень простая. Вы, пенсионные компании, знаете потолок до отчислений, то есть МАСАХНАСА каждый год выпускает до какого потолка это с налоговыми льготами, свыше какого потолка без налоговых льгот. И все, что больше вы получили, записываете как кицва мукерет. Все это замечательно, но дело в том, что, во-первых, когда вышел этот закон в 2012 году, компании не были готовы это с точки зрения технологической, и поэтому первые годы это никто, после 2012 года никто особо не записывал. А мало этого, очень часто у человека есть несколько пенсионных программ, несколько пенсионных компаний. И тогда получается, что одна компания не знает, что пошло в другую, а другая не знает, что пошло в первую. И получается запись совершенно неправильная. Поэтому те, у кого есть высокая заработная плата, высокая заработная плата, скажем, от 30 и выше, и она есть там не только последний год, но, скажем, много лет, то в этой ситуации им стоит обращать внимание на кицва мукерет, то есть выяснять заранее, все ли у них правильно записано. Особенно, кстати, ударяет по записям, по правильным записям кицва мукерет, всякие переводы денег из компании в компанию. Если было много переводов, то эта информация могла потеряться. То есть за этим нужно следить. Ну, понятное дело, что обычный непрофессионал, да, в общем-то, большинство профессионалов не умеет за этим следить, а уж непрофессионал тем более не может следить. Поэтому те, у кого есть высокая заработная плата, тем, безусловно, нужно общаться с профессионалами, проверять все эти вещи, что у них там все записано правильно, чтобы они не... Те, у кого предполагаемая пенсия будет высокая, налогооблагаемая. Им очень важно это все отмесодерить сильно заранее до достижения пенсионного возраста. Чем раньше, тем лучше. Я думаю, что я вам на ваш вопрос ответил. А то, что в годовом отчете есть, отчисления, то есть какие отчисления записаны, как КИЦВА обычная, с которой я получила все налоговые льготы при отчислении, и как КИЦВА МУКЕРЭТ, те отчисления, которые не получили налоговые льготы. Вопрос правильности этих записей, это далеко не всегда правильно.
3: Понятно. А зачем я даю данные в этом же отчете, когда вы КИЦВА МАСИКА, БОСА? Зачем это для меня?
1: Конечно, в отчете должно быть видно, сколько отчислил работодатель.
3: Написано, какая сумма. Ну, КИЦВА МИЗАКА от МАВИДА.
1: Ну, правильно, конечно.
3: Зачем мне это данные?
1: Почему? От работодателя тоже может быть КИЦВА МУКЕРЭТ, если превысили определенный предел?
3: Я с них тоже должна платить буду КИЦВА МИЗАКА с них, да?
1: КИЦВА МИЗАКА и то отчисление работодателя. Если вы с них не платили налоги, то это КИЦВА МИЗАКА, то есть это пенсия, с этих денег будет налогооблагаться. Если вы с них платили уже налоги, то это будет написано как КИЦВА МУКЕРЭТ, и та часть не будет облагаться налогом, когда вы будете получать из той части пенсию.
3: Ого, понятно. Да, понятно. Спасибо.
1: Окей. Будьте здоровы, до свидания.
0: Спасибо, следующий.
1: Какие вопросы нам задают.
0: Ну, отлично же, здорово.
1: Да.
0: По теме все прекрасно. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Да, пожалуйста.
4: Я в эфире, да?
0: Да.
4: Меня зовут Семен. Я пенсионер, который работает. В 2025 году, когда мне исполнилось 67 лет, я сделал кибос хуёт и попросил у своей пенсионной компании получать часть пенсии, которая не облагается налогом. Я получал сумму 4900 шекелей. В этом году, когда я попросил Никудо Джикуй отрегулировать, я сделал ТУМАС. И в прошлом месяце, с этого года, увеличивая сумму, у меня не 4900, а 5100 или что-то такое. И
1: в этом году с прошлым увеличилось приблизительно на 50 шекелей.
4: Ну, где-то там было 4900, там 5 с копейками. В прошлом месяце мне прислали, что с меня взяли масахнаса 1000 шекелей ретроактивно. И я хотел спросить,
1: что-то вы сделали неправильно в ТУМАС. Надо проверять ваш ТУМАС. Значит, что-то неверно сделано в ТУМАС. Скорее всего, здесь даже не то, чтобы неправильно сделано. Скорее всего, вам просто поменяли, что есть первый доход, что есть второй доход. И из-за этого, скорее всего, получилось, что в одном месте вас больше берут налога, в другом меньше. Но это я знать не могу. Надо просто проверять ваш ТУМАС. Обратитесь к тому, кто вам делал КИБОС, кто вас сопровождает. И пускай проверит ваш ТУМАС и посмотрит, что там произошло.
4: Ладно, спасибо, понял. Всего хорошего.
1: Будьте здоровы. Такое бывает, ничего страшного в этом нету, но это решаемые вопросы. Я уверен, что тот, кто вам делал КИБОС, не откажется вам в этом вопросе помочь. Но это надо смотреть документы, это не вопрос для радио.
4: Я понял, спасибо.
1: Будьте здоровы, до свидания.
0: Спасибо. Спасибо вам. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
0: Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Мне исполнилось 67 лет в марте. И у меня нет пенсии, я не получаю пенсию. И все у меня в разных кассах. И я хотела бы узнать, ПИЦУИМ, могу ли я это все забрать, не платя налог?
1: Нет, конечно. Это ваша пенсия. То, что вы ее не начали получать, это
5: у меня не дело. Было ее просто. Было 60 тысяч. И сказали, не трогать.
1: А сейчас сколько?
5: А сейчас уже совсем другая эта цифра у меня получается.
1: Значит, смотрите, 69 всего тысяч во всех картах.
5: 169 300. Это 169 вместе с ПИЦУИМ. ПИЦУИМ у меня 51 700.
1: Ясно. Значит, смотрите. Значит, у вас получается тагмулин больше 110 тысяч шекелей.
5: Да.
1: Окей? Ну, смотрите. Давайте начнем с того, что явно это не за 15 минут скакнуло 60 тысяч, про которые вы говорили, к 169, которые
5: это
1: сегодня.
5: Это много лет прошло.
1: Это сколько прошло?
5: Ну, я уже не
1: много
5: помню.
1: Лет. Ну, много лет, да, где-нибудь там лет 5 как минимум.
5: 62 я вышла на пенсию, но я не получаю ничего.
1: Вы не вышли на пенсию, 62 вы достигли пенсионного возраста, вы никуда не выходили.
5: Да.
1: Окей. Значит, давайте говорить так. Закон говорит следующее. Вот это ваши пенсионные деньги, вы из них должны получать пенсию. Взять пенсионные деньги без налога можно только в социальных случаях. Социальные случаи – это инвалидность или очень маленькие накопления. Очень маленькие накопления определены, что это 110 тысяч шекелей тагмули. 110 тысяч 700, по-моему, или что-то в этом. У вас уже сегодня больше. Окей? И поэтому вы должны получать из этих денег пенсию. Что вам это? Что уж такой большой враг для вас пенсия? Почему бы не получать ее?
5: Потому что тогда получалось очень мало получать на пенсию.
1: Нет, тогда нет. Но вы же сейчас, мы не говорим про тогда, да? У нас нету машины времени, чтобы исправлять наши решения, которые мы принимали 5 лет назад или так далее. Окей? Мы говорим сейчас про сегодня. Мы же не говорим про тогда. Мы говорим про сегодня. Что вам мешает сегодня начать получать пенсию? 169 тысяч в 70 лет, 69 лет женщине.
5: Вместе с ПИЦУИМ.
1: Замечательно. ПИЦУИМ – это часть пенсии. В чем проблема? 169 тысяч шекелей. Это где-то почти 1000 шекелей в месяц пенсия. Чем вам будет мешать 1000 шекелей в месяц пенсия? Такая пенсия не влияет на шламатахноса, в отличие, кстати, от денег, которые на счету, которые, да, влияют на шламатахноса. Такая пенсия не будет влиять на шламатахноса. Такая пенсия будет платиться вам всю жизнь. Почему надо ее уничтожать? Объясните мне, в чем цель? В чем цель уничтожить пенсию?
5: Просто я сейчас не работаю уже с февраля месяца.
1: Тем более вы можете получать шламатахноса наверняка. И вот 1000 шекелей в месяц пенсии не будет мешать получать шламатахноса. А деньги на счету, да, будут мешать получать шламатахноса. То есть еще один довод вы сейчас привели. Я только его перевел на правильный язык. Еще один довод в пользу того, чтобы получать пенсию. И с чем вам будет мешать 1000 шекелей в месяц в жизни? Объясните мне, почему нужно уничтожать?
5: Она не будет помогать. Вот поэтому я
1: сейчас... так а чего же вы ее не получаете?
5: Ну, я вот только сейчас это сделала, посмотрела, сколько у меня. Ну, у меня были свои...
1: Короче говоря, не выдумывайте. Во-первых, проверьте, где у вас сколько есть денег. Поймите, как платится пенсия. И по всей видимости...
5: А с кем мне надо? У меня разные купоты, вот поэтому я не знаю, как, с чего мне...
1: Это купоты, но переводятся деньги с компании в компанию, посмотрится, где лучшие условия. Туда переводятся деньги, чтобы получать оттуда пенсию.
5: То есть это вот я сама должна сделать за них
1: компанию? Смотрите, это ваши деньги. Смотрите, любое действие, которое вы должны делать сама, да? Но если вы сами не умеете делать, вы берете специалиста. Например, я хочу построить дом, я должен построить дом сам. Но я могу нанять людей, которые специально обучены, которые умеют строить дома. Потому что я строить дом не умею. Я им плачу деньги, они мне строят дом. Окей, так в любой области, а где не так, обувь отремонтировать, штаны подшить и так далее, есть разные специальности в мире. Для этого существуют профессионалы в каждой отрасли, которые занимаются своей отраслью. Мы платим деньги, получаем их товар. Вот и все.
5: Понятно. У меня получается тагмулим 117 тысяч.
1: Уже больше, чем 110. Уже больше, чем 110. Еще раз, если бы я от вас услышал какое-то внятное объяснение, какова цель все изъять и убрать себе, чтобы не было пенсии, окей? Если бы я услышал бы какую-то внятную цель, например, мне нужно провести, не дай бог, пройти какую-то сложную операцию, мне сейчас нужны для этого деньги. Вы бы начали думать, как все-таки можно там меньше заплатить налоги и так далее, да? Но я же этой цели не услышал. Я услышал просто человека, который не понимает, что у него происходит, как распоряжаться этими деньгами.
5: Да,
1: окей?
5: Вы правы.
1: И это то, что я услышал. И в этой ситуации, то, что вы, так сказать, себе напридумали, это неправильные действия.
5: Ну, а если я, допустим, хочу ПИЦУИМ забрать,
1: если вы хотите ПИЦУИМ забрать, вам нужно обращаться в массахносу, освобождать эти ПИЦУИМ от налогов.
5: Поэтому я вам звоню, чтобы
1: вам нужно обращаться в массахносу, освобождать эти ПИЦУИМ от налога, получите эти деньги на счет после получения из ШУРИМ из массахносы. И будете получать потом всю жизнь пенсию меньше. И ашламатахноса меньше, потому что у вас будет денег больше на счету. Вот и все.
5: Нет, у меня просто получается квартира очень дорого. Я в Матрице,
1: да, была. Если вы будете получать шламат от носа, то вам это чем-то поможет? Вы оформили себе шламат от носа?
5: Нет, я не могу.
1: Почему?
5: Потому что у меня есть машина.
1: Машина есть, сколько она стоит? Ваша машина?
5: Я не знаю, но она 15-го года.
1: 15-го года, скорее всего, машина это не будет сильно влиять на шламат носа. Эта машина стоимостью низкая. Вы подавали на шламат носа или вы просто сами для себя решили, что вам не поможет?
5: Потому что, как я поняла, у меня, ну, мужа, я даже не знаю, что у него делает.
1: А, вот надо проверять, что, значит, надо проверять на пару. Я не знал.
5: Ну, окей. Я не могу
1: Смотрите,
5: знать.
1: Еще раз, я не знаю, может, он зарабатывает и так далее. Эти вещи нужно проверять. Этими вещами нужно заниматься.
5: Сентября прекращает тоже работу, и ему...
1: Ну, значит, надо заниматься вами вместе. Если у него тоже маленькая пенсия, то вполне возможно, положено на шламат носа. А может, и правильно вытащить ваши деньги? Я не знаю, я не могу дать консультацию по радио. Я просто слышу, то, что я слышу, что вы делаете наобум вещи, которые не... Не понимаю. Понимаете, вы принимаете решение на суммы сотни тысяч шекелей, вообще не понимая, что там происходит. Вы понимаете, что вы делаете? Yeah. 169 тысяч шекелей. Вы принимаете решение по поводу 169 тысяч шекелей на обум. Сколько лет вам надо, чтобы заработать 169 тысяч? Сколько лет вам нужно работать тяжело, да, в поте лица, чтобы заработать 169 тысяч шекелей? Явно вы их не за месяц заработали.
5: Okay.
1: Поэтому, извините, так дела не делаются с финансами. Берется финансовое ваше положение, финансовое положение мужа, это всегда планируется на семью.
5: А если он не хочет давать,
1: Если он не хочет, надо с ним разводиться, но что это такое, если вы с мужем ведете отдельные финансы, значит, вы не живете вместе.
5: Ну, в принципе, сейчас да.
1: Ну, если вы не живете вместе, значит, вы не живете вместе, значит, вы отдельно сообщаете в битовых люми, что вы не пара. Ну, то есть, если я женат, то мы живем с женой и ведем совместное финансовое хозяйство. Мы вместе ходим в супер, мы вместе тратим то, что я накапываю.

0: тохлый умей почитать, да? Но я еще раз говорю, есть разные условия для одиночек, для супружеских пар. Вы говорите, что у вас разные финансы супруги, значит, это вы не пара. С точки зрения битовых люми вы не пара. Пара – это когда вы ведете совместное финансовое хозяйство, понимаете? Это что называется, ячейка общества, то, что называлось в Советском Союзе, понимаете?
1: Я понимаю.
0: Ведь люди ведут совместное финансовое хозяйство. Бороги, что люди финансово живут отдельно. Я не говорю, что два банковских счета. Два банковских счета есть много у кого, да? Есть какие-то договоренности, как вести свои финансы. Но есть какое-то совместное финансовое хозяйство, да, вместе покупают продукты, вместе расходуют деньги, которые зарабатывают. То есть это совместное что-то, понимаете? Это одно.
1: Да,
0: когда люди совершенно отдельно ведут все свои финансы. Это мои деньги, это твои деньги. В мои не вмешивайся. Ты платишь машканту, я плачу. Но это не супружеская пара с точки зрения битовых нюми, я объясняю. Окей, значит, надо по битовых нюми зарегистрироваться, что вы не супружеская пара. Что вы прудим и так далее. То есть, ну, я не знаю, то есть я не специалист по семейным отношениям, да, то есть это не мое дело. Я говорю чисто с финансовой точки зрения, да, с точки зрения пенсионной и битовых людей. Окей, я думаю, что я все объяснил. Надо
1: спасибо большое. Очень помогает.
0: Разберитесь
1: спасибо.
0: Просто
1: огромное
0: со своими
1: спасибо.
0: Финансами. Просто разберитесь. Вы просто не это самое как... Не понимаете, что вы делаете. Okay?
2: Спасибо за звонок.
1: Спасибо.
2: Я только скажу, что у нас в программе открытый микрофон. На вопросы отвечает независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Вопрос можно задать по телефону в прямом эфире 072-28-010-03 или в комментариях посту на странице социальной сети Facebook Радио Камбрека, соответственно. Да, мы с вами. Секунду. Да, вы сейчас слышите нас?
3: Да, здравствуйте.
2: Да,
3: спасибо за передачу.
2: Да,
3: я всегда стараюсь слушать и понять. Иногда, как говорится, не очень-то доходит. И остановила себя МЦ-квич. Я хотела спросить вас. Я вот мне 61 год. Я альмана. Работала на двух маленьких работах. Мазы двух маленьких — это маленький маскород, значит, потому что вообще сейчас здоровье немножко пошатнулось. Одну работу оставила. Осталось только с маскородом где-то 2000 почти. А сейчас, есть ли машина, которая стоит 12-13 тысяч? И я хотела спросить, вы сказали, вот сначала я слушала, вы сказали, можно получать уже пенсию. А к кому обращаться? Как получать, если мне ее выплачивают? Я получаю с битохлями ширим. И получаю иногда ашлама, потому что не полный маскород.
0: Вы получаете ашлама
3: взрослые,
0: адвокатов, скорее всего, не стоит получать.
3: Дома,
0: послушайте меня. Вы слышите меня? Алло?
3: Бугрим.
0: Алло? Алло, вы слышите меня?
3: И вы сказали, алло, вы меня слышите?
0: Алло, вы меня слышите?
2: Извините, вы слышите нас, уважаемая?
0: Алло? Вы нас слышите?
2: А вы нас слышите? Алло? Ну что-то у нас, видимо, со
0: алло?
2: Связью,
0: 2, 3, 4,
2: по-моему, нас не слышат, к сожалению.
3: Алло?
2: Я думаю, что надо будет перейти к кому-то еще или попробовать как-то связь установить.
3: Алло,
2: а вы нас слышите? Нет, не слышит. Да, следующий радиослушатель, по всей видимости, если этому радиослушателю получится еще раз дозвониться, то, в общем, хорошо будет. А так, к сожалению, невозможно вести диалог. Вы с нами? Алло?
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, вы нас слышите?
4: Да.
2: Пожалуйста,
4: Здравствуйте, Геннадий Бердичевский. Здравствуйте, радио РЭКа. Очень приятно, меня зовут Михаил. Вопрос от жены. Ей в апреле исполнилось 62 года. Скажите, пожалуйста, согласно закону, и когда нужно ей подавать документы, и какие документы для оформления пенсии, учитывая, что она собирается... а еще работать во время пенсии.
0: Окей. Во-первых, слово «должна» здесь не может существовать. Окей? Когда хочет, тогда может подавать. Вопрос, что ей выгодно. Вот. И что ей выгодно, это зависит от очень многих факторов. От того, какая у нее есть пенсия, сколько этой пенсии, какой вид этой пенсии, сколько у нее заработная плата, сколько она еще планирует работать. От этого зависит очень много. Это фактически вы меня сейчас спрашиваете. Вот это называется пенсионная консультация. Окей? Когда проверяем все данные человека, что у него происходит с пенсионными накоплениями, с планами на работу, планами получать, может быть, в будущем ДМФ, ТАЛА, или да, или нет, и так далее, все эти вещи проверяются и строится план.

0: работы. Поэтому ответ на ваш вопрос, его нету в принципе. Она имеет право начинать пособие по старости получать после пенсионного возраста. Если ей сейчас исполнилось 62 года, это значит, она 64 года рождения. Женщины 64 года рождения, их пенсионный возраст 63,5 года, то есть через полтора года она достигает пенсионного возраста. Окей? И через полтора года, если у нее зарплата будет не слишком высокая, то она сможет получать пособие по старости от Битуох Люми. Что касается непосредственно самой пенсии, то, что накоплено в пенсионной программе, как я уже сказал, получать такую пенсию можно аж с 60 лет. В большинстве случаев это невыгодно. В большинстве случаев невыгодно получать до достижения пенсионного возраста. В некоторых случаях невыгодно даже после достижения пенсионного возраста получать. Особенно женщинам, которые, например, планируют получать ДМФТЛА, а раньше 67 лет им не стоит начинать получать. Раньше окончания ДМФТЛА не стоит им получать пенсию в большинстве случаев, потому что пенсию будут вычитать из ДМФТЛА. Поэтому все это планируется индивидуально. Но обратите внимание, первое, пенсионный возраст для вашей супруги это не 62 года, а 63,5 года. Окей, то есть еще полтора года до пенсионного возраста. И в пенсионный возраст, в принципе, никому ничего не указ. Это просто-напросто дата, с которой есть целый ряд льгот. Да? Первая льгота – это возможность получать пособие по старости от Битуох Люми, если зарплата невысокая. Вторая льгота – это налоговые льготы на пенсию. То есть перестаем платить МАК, БРЮТ и Битуох Люми, если получаем пенсию. И есть налоговые льготы на пенсию из Масахнасы, то есть налоговые льготы в Масахнасе. Вот, это и возможность уволиться самостоятельно с правом на пенсию. Это, в принципе, то, что дает пенсионный возраст. Больше, в принципе, пенсионный возраст ни на что не влияет. Он не заставляет человека увольняться, не заставляет человека начинать получать пенсию, ничего не заставляет. Просто вот эти льготы появляются после пенсионного возраста. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос, потому что ваш вопрос очень неконкретный.
1: Да, замечательный ответ. И просто у меня еще по ходу вот маленький вопрос. И 63,5, а если она все-таки решит оформить пенсию...
0: Она будет платить, у нее пенсия от этого будет ниже на всю оставшуюся жизнь, а существенную часть от этих денег она будет отдавать государству. Поэтому обычно в этом нет никакого смысла, особенно если она продолжает работать.
1: Замечательно. Большое спасибо и удачи всем нам. Будьте здоровы.
0: Будьте здоровы. До свидания.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель.
0: Вот это как раз тот вариант, что я в самом начале рассказывал. Люди под влиянием рекламы бегут получать пенсию как можно раньше. Не всегда это правильно. То есть не надо затягивать, там вот была женщина сегодня на линии 69 лет, затянула и сейчас заинтересовалась. Но и не стоит бежать раньше. То есть надо четко понять, когда именно мне лично выгодно.
2: Хорошо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Это я, наверное?
2: Да, это вы, пожалуйста.
3: Куган, да. Здравствуйте, спасибо вам огромное за передачу. Мне 79 лет. Я года два тому назад, может, с половиной, два, я что-то не помню, память плохая, начала получать пенсию и 1000 шекелей, мало. И продолжала работать немножко. И я из Битуох Люми получаю кицват зикна с добавкой. Вот, ну, немножко там. И вот. А теперь у меня какое-то накопление там идет. Я работаю, и вот вначале было что-то 4000, вот за эти годы, что я получаю пенсию, и там же идет...
0: Но, естественно, работодатель продолжил вам отчислять на пенсию, естественно.
3: Да, да. И у меня, наверное, берут немножко, и он. И да. В итоге как-то 8000 было. Я хотела их пойти снять, а мне сказали,
0: иди на Сахнасу.
3: У меня половина берут.
0: Смотрите, когда вы закончите работать, рано или поздно вы все-таки наверняка закончите работать. Когда вы закончите работать, у вас будут два варианта. Либо добавить эти деньги к пенсии, либо, если эта сумма будет небольшая, если будет, мы же знаем, когда вы закончите работать. По крайней мере, я точно не знаю. Вы, может быть, и знаете, я точно не знаю. Так вот, и если там будет сумма небольшая, вы сможете обратиться в Масахнасу и получить разрешение на их одноразовое изъятие. Но это где-то, если сумма будет в пределах 20 тысяч шекелей. И если это будет больше, то Москва не даст вам такое разрешение. Вам придется либо эти деньги добавить к пенсии, либо оставить как наследство в пенсионной программе, либо брать их по частям. По частям до 20 тысяч шекелей в год БРХ вы сможете их освобождать от налогов.
3: Вы знаете, вот. У меня
0: это,
3: немного.
0: Это те варианты, которые есть на эти деньги. На данный момент нет никакого смысла по поводу этих денег делать какие-то телодвижения. На данный момент вы их не сможете получить без налога. Закончите работать, тогда будете думать, как распорядиться с этими деньгами.
3: Ага, а сейчас, да, налог какой-то берут. Вот тогда у меня было 8 тысяч,
0: сейчас уже 20 тысяч. Это называется нецелевое использование пенсионных накоплений. По закону эти деньги должны быть часть пенсии, то есть их должны добавить к вам пенсии. В некоторых случаях это можно обойти, да, особенно когда очень маленькие суммы. Вот, есть как бы исключение из правил. Но правило, вы должны из этих денег получать пенсию.
3: Ага. А лучше получать из этих денег пенсию?
0: Смотрите, что лучше, что хуже, я вам не скажу. Потому что если там, допустим, 5 тысяч шекелей, то нет большого смысла. А если там сумма 20-25 тысяч, 26. То можно и лучше получать пенсию. Да. Окей? То есть это туда, индивидуально. Да. Это индивидуально, и поэтому я и говорю, посмотрите, когда вы... закончите работу.
3: Да, закончите, да. Да, смотрите, а если что, вот я закончу работу, да, и лучше мне, может, их, ну, я думаю, может, взять, то у меня же их Масакнасат половина.
0: Еще раз, если брать их, то брать с освобождением из Масакнасы. Еще раз я вам сказал, что маленькие суммы можно освободить будет в Масакнасе. Окей, поэтому в любом случае, надо будет решать в момент, когда вы закончите работу. Зависит от того, сколько там будет денег к тому времени. И в соответствии с этим нужно будет принять решение, как распорядиться этими деньгами. Сейчас совершенно вам не нужно распоряжаться этими деньгами. Сейчас вы их не можете получить без налога. Окей?
3: Да.
0: И поэтому нет смысла делать какие-то телодвижения. Спокойно дождитесь окончания работы. Окончите работать, решите, что вы будете делать с этими деньгами.
3: Okay. Спасибо огромное вам.
2: Хорошего
0: дня.
2: Спасибо. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Алло, здрасте.
2: Да, здравствуйте, пожалуйста.
4: Я хочу спросить. Я вот работаю, я пенсионер, работаю. Я уже лет 5 работаю. Если я уйду, мне дадут пенсию?
0: Вы начали работать после достижения пенсионного возраста или до?
4: Я думаю, до.
0: Когда вы начали работать у этого работодателя?
4: 22-го этого года.
0: Вам было сколько лет тогда? Сколько лет тогда вам было?
4: 72. Если вы... Ну, 68, 67.
0: То есть вы начали работать после достижения пенсионного возраста. Вам этот работодатель отчисляет на пенсию?
4: Нет.
0: Почему? Вы получаете пенсию с какого-то либо источника?
4: Я получаю с Битуахлюми.
0: Только с Битуахлюми?
4: Да.
0: Значит, смотрите, если человек приходит к работодателю, даже старше 67 лет, и он получает только из Битуахлюми платежи, не получает пенсию, то работодатель обязан отчислять на вам на пенсию. Мало того, что он обязан отчислять на пенсию, частично он должен отчислять их в счет ПЦИ. Поэтому ваш работодатель нарушает закон. Вам положено как минимум 12,5% от заработной платы за все эти годы. Поэтому вам это необходимо потребовать с работодателя. Хочу подчеркнуть, что потребовать вы можете только до 7 лет. Пройдут 7 лет, все, что было, прошло 7 лет, вы уже потребовать не сможете. Поэтому обратитесь на это внимание. Что касается ПЦИИМ, большая часть ваших ПЦИИМ должна быть в пенсионной программе. Так как ваш работодатель не отчислял правильно в пенсионной программе, я опасаюсь, что он не собирается вам заплатить ПЦИИМ. Поэтому если вы собираетесь сейчас увольняться, вы должны уволиться, потребовать не только ПЦИИМ, но еще и ТАГМУЛИМ, то есть то, что он не отчислял вам на ПИП. Окей? Если нужно, обратитесь по этому поводу к адвокату и востребуйте получается немалые деньги. Даже если вы зарабатывали зарплату минимум, скажем, 6 тысяч шекелей в месяц, то что 12,5% от 6000 шекелей – это больше 700 шекелей в месяц, это около 10 тысяч шекелей в год. И если вы проработали 5 лет, это уже более 50 тысяч шекелей, плюс ребит на эти деньги. То есть это не маленькие деньги, которые вам работодатель задолжал.
4: Спасибо.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо, спасибо. Следующий, спасибо. Всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Алло?
2: Да.
5: Алло?
2: Да.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы слышите нас сегодня?
5: Да, сейчас слышу. Да,
2: отлично.
5: Слышу, потому что... Нет, потому что я сначала рассказывала, и не говорю, что никто мне не отвечает.
0: Мы слышали, да. Что вы рассказывали. Да, поэтому вкратце очень повторите, чтобы все сейчас подключился.
5: Да, конечно. Значит, мне 61 год. Я, значит, вдова. У меня были две маленькие работы. Одну я оставила из-за... Плохо себя чувствовала.
0: Окей.
5: Плохо себя чувствовала и, как сказать, осталась одна работа. Сейчас, это вы все время говорили насчет, что можно взять пенсию, значит, а кому обратиться?
0: Вы еще не сказали, что вы получаете ошломатых носа.
5: Да, иногда не платят, да, иногда
0: вам
5: получается...
0: платят ошломатых носа. Значит, поэтому давайте я вам объясню вашу ситуацию действий.
5: Да,
0: во-первых, ваши действия маленькая... очень не... да. Во-первых, ваши действия очень неграмотные. Не оставляют работы, потому что... Значит, объясняю. Не оставляют работу, потому что плохо себя чувствуют. Если плохо себя чувствуют, обращаются к РУФЭТ-АСУКАТИ, производственному врачу, получают справку, что не могут работать, и после на основании этого получают по потере трудоспособности из пенсионного фонда, который у вас обязан быть. Если вы работаете, вам обязаны отчислять пенсионный фонд. В пенсионном фонде есть покрытие на потерю трудоспособности. Если вы не в состоянии работать, пенсионный фонд обязан вам выплачивать по потере трудоспособности. В большинстве случаев это до 67 лет, в некоторых случаях до 64. В зависимости от видов, от фонда, есть разные уставы в фондах, это в зависимости от фонда. Окей, до 64 как минимум. Это первое. Поэтому если у вас есть, скажем так, какие-то медицинские показания, которые позволяют показать в пенсионный фонд, что вы оставили работу по состоянию здоровья, в этой ситуации... Вам стоит еще сейчас подать на потерю трудоспособности, даже ретроактивно, до 3 лет это возможно. Это раз. Второе. Второе. Если вы получаете ошломатых носа, то пенсия ваша повлияет на ошломатых носа, и поэтому она пойдет в дополнение к заработной плате. Пенсия в дополнение к заработной плате, скорее всего, повлияет на вашу ошломатых носа, и вам просто-напросто невыгодно ее получать на данном этапе вашей жизни. Поэтому, скорее всего, это то, что вы услышали. А я сказал, что очень часто, хоть и можно получать пенсию 60 лет, я с этого начал нашу сегодняшнюю передачу, очень часто это совершенно невыгодно. Окей? И в вашем случае, по всей видимости, это совершенно невыгодно. Хотя сказать однозначно я не могу, потому что мне для того, чтобы сказать однозначно, нужно видеть все ваши документы. Но слушается это так, что нет. Что не стоит, скорее всего. Но это надо проверять. Вот. Следующее, что вы должны обратить внимание. Пенсия, даже если вы ее начинаете получать, ее вычитают из дня втола. Если вы собираетесь в будущем получать МЭФТОЛА, то тоже пенсии не стоит торопиться получать раньше. Это еще
5: это
0: один фактор, который...
5: Это в моем случае.
0: Тем более. Окей, если вы не собираетесь работать до 67 лет, то, безусловно, вам почти наверняка уже точно не стоит получать пенсию. Поэтому, поэтому ответ на ваш вопрос – да, не стоит делать. Ответ на ваш вопрос, да, посмотрите, если вы прекращаете работать по состоянию здоровья, вам могут быть положены компенсации по потере трудоспособности. Она достигает до 75% от заработной платы. Платится до 64 лет как минимум женщинам, а чаще даже до 67, в зависимости от фонда. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Не делайте скоропалительных действий.
5: Да,
0: еще
5: да.
0: Одно, что я часто встречаюсь, наши товарищи постсоветские, честные люди, говорят, я не могу работать, я увольняюсь. Дамы и господа, если у вас есть накопленные больничные дни, вы не должны увольняться. Вы должны использовать больничные дни, только после использования больничных дней вы можете увольняться. Окей, поэтому обратите на это внимание тоже.
5: Да. Во-первых, спасибо. У меня есть маленькое что-то что-то сказать. Смотрите, я осталась на одной работе, маленькой, ну как бы в садике. А если я напишу письмо туда, чтобы это Рафета Сукати, они будут проверять. И они в основном ничего не дают. Они скажут, ты хорошо себя чувствуешь и все. А у меня кривим, понимаете, у меня боли. Так я могу только на одной работе остаться.
0: То, что у вас кривим и боли, вы должны сказать врачу.
5: Я говорила.
0: Этого врач, и на основании этого врач должен решить, у вас действительно кривим или вы симулятор, симулянт. Поэтому вы говорите, вы сейчас мне так по радио, что я не врач, рассказывайте, что вам расскажет врач после того, как вы к нему пойдете. Ну, БМЭД, ну, это просто несерьезный разговор.
5: Знаю,
0: давайте не будем
2: тратить эфирное время. Хорошо, спасибо, все понятно, спасибо.
0: Ну, это просто несерьезный разговор.
2: Да. Спасибо. Последний радиослушатель на сегодня. Кто у нас на линии? Алло.
6: Вот я там?
2: Да, пожалуйста. Да.
6: Борис. Я не знаю, напоследок, наверное, совет хочется дать. Моя жена получила инвалидность, не стала работать, и у нее нефтахим минор. Нефтахим было 45 тысяч. Мы хотели их забрать, ну и как-то так получилось, что не забрали. Через 20 лет там нащелкалось 400 тысяч. А в то время нам деньги не нужны были, понимаете? Как бы жадность была. Забрать.
0: Она потеряла трудоспособность, она получала из минорами таким деньги ежемесячно, правильно?
6: Да. Ну потом уже, когда на пенсию.
0: Дело в том, что когда человек получает по потере трудоспособности, он не только получает по потере трудоспособности, еще и пенсионная компания вкладывает ему в накопление, как будто он продолжает работать. Поэтому от получения потери трудоспособности пенсия будущая не только не уменьшается, она от этого только увеличивается за счет того, что туда продолжаются вклады, как будто человек продолжает работать. И если бы вы эти деньги бы забрали, то вы бы перестали бы получать и по потере трудоспособности из пенсионного фонда, и не было бы новых вкладов. Поэтому совершенно правильно, что не забрали. Так это не делается. И то, что я здесь постоянно призываю слушателей, обратите внимание, если у вас вы не можете работать по состоянию здоровья или частично не можете работать, обращайтесь, у вас в пенсионном фонде есть страховые покрытия на это дело. Окей, спасибо, за то, что поделились. Это, в принципе, очень важно знать людям, что мы не находимся в рабовладельческом строе, что когда раб закончил, не может работать, его перестают кормить. Мы находимся в социальном государстве, в котором есть социальная защита. Окей, социальная защита состоит из трех уровней. Это, во-первых, битуах люми, во-вторых, это пенсионные программы по месту работы, ну и, в-третьих, то, что лично мы накопили. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, своими социальными защитами, не разбрасывайте их.
2: Спасибо за звонок. Есть еще пару вопросов коротких у нас на странице в Фейсбуке. Давайте я их зачитаю, что успеем. Здравствуйте, пишет Анна. Скажите, пожалуйста, если у мужа более 10 лет деньги лежат в пенсионном фонде недействующим, можно будет сейчас забрать оттуда ПИЦИМ, а пенсию перевести в другую пенсионную кассу, в которой он сейчас?
0: Нет никакого значения, 10 лет, 5 лет или полгода эти деньги. ПИЦУИМ, чтобы забрать, нужно освобождение на них от налога, иначе будет максимальный налог 47%. Освобождение от налога можно делать только с помощью 161-го ТОФИСа. Объединять деньги, которые в этой кассе, включая ПИЦУИМ или не включая ПИЦУИМ, можно. Вопрос только посмотреть, где это выгоднее, либо в новой кассе, либо наоборот в старой кассе. То есть где лучшие условия, надо смотреть, прежде чем вы переводите деньги.
2: И еще один вопрос. Михаил пишет. Здравствуйте, Геннадий. Насколько уменьшается пенсия при получении ее раньше 67 лет, о чем вы говорили в начале передачи? Спасибо.
0: Это индивидуально в зависимости от вида программы, но в среднем где-то 5 лет пенсии. Смотрите, если я начинаю получать ее раньше, я просто ее получаю больше лет. Потому что конец жизни, пенсия платится до конца жизни. Если я начинаю получать 65 лет, а не 66, то я буду явно получать на год больше. А если 65, а не 67, значит на 2 года раньше буду получать. То есть где-то каждый год порядка 5% плюс-минус уменьшает нам пенсию, потому что и просто ту накопленную сумму, во-первых, сумма накопленная меньше, да, на эту сумму, это самое. А во-вторых, пенсия это будет меньше за счет того, что ее мне просто будет больше платить. Так теперь получать пораньше как бы нормально, все хорошо, но если я сейчас с этой полученной пораньше пенсии половину отдал государству, то это становится очень-очень плохая идея.
2: Независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский был у нас сегодня в эфире. Огромное спасибо и хорошего дня.
0: Спасибо вам.
2: Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. Влад Вивант за пультом. Продюсер Елена Черкасова. У микрофона был я, Олег Клосс. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего дня.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.

ты придешь, сядешь в уголке, подберу музыку к тебе.